0: News. Папа Римский неоднократно выступал с критикой военных действий США в Иране. В частности, он называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. В начале апреля, после призыва министра войны США Пита Хексета молиться за военнослужащих, он заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа. Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении ответственности в отношении автомобилистов за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения с 1 мая. Об этом сообщили в управлении. В интернете ранее появилась информация о том, что с 1 мая якобы усилилась ответственность в отношении водителей за нарушение правил дорожного движения. Отмечалось, что вступили в силу некоторые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в связи с чем выросли суммы штрафов за превышение скорости, неправильную парковку, управление автомобилем без полиса ОСАГО и другие нарушения. Покупатель в условиях, когда предложение на рынке опережает потребительский спрос, может запросить у дилера скидку на автомобиль или дополнительное оборудование, а если тот откажет, обратиться к другому продавцу, который пойдет навстречу клиенту, рассказал РИА Новости президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Сегодня предложение на авторынке опережает покупательный спрос. В этих условиях у покупателей есть выбор – остаться или развернуться и уйти в другой салон, попросить скидку. В одном салоне не дали, а в другом предоставят, рассказал эксперт. Подщеколдин добавил, что дилеры зарабатывают в том числе на продаже дополнительного оборудования и услуг при продаже нового автомобиля. Эта практика торговли существовала всегда. Но сегодня покупатель может поторговаться, дефицита автомобилей нет. Многие салоны идут на условия клиента, потому что сегодня покупатель в дефиците, отметил эксперт. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол приоритетом на ЦСКА, который накануне уволил главного тренера Фабио Челестини, является приглашение иностранного специалиста, пишет «Спортэкспресс». Утверждается, что кандидатуре наставника «Локомотива» Михаила Галактионова, переход которого армейцы уже обсудили с Лока, ЦСКА обратится лишь в случае, если не сможет назначить сильного иностранного специалиста. Ранее сообщалось о том, что ЦСКА также проявляет интерес к немцу Сандро Шварцу, однако его приоритет – работа на родине. Напомню, что после отставки Челестини исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Игдисамов. Московский «Спартак» в своем телеграм-канале объявил о продлении контракта с атакующим полузащитником Игорем Дмитриевым до лета 30-го года. Дмитриев является выпускником Академии «Зенита» и выступает за «Спартак» с 24-го года. Защитник Жубал признан лучшим игроком Краснодара в апреле по опросу болельщиков «Быков», сообщает пресс-служба клуба. Второе место в голосовании занял Джон Кордоба, третье – Никита Кривцов. Чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Петр Ян начал подготовку к следующему поединку. Дата боя пока не назначена. В приоритете третий поединок с Мирабом Двалишвили, сообщили ТАСС в команде Яна. Отмечается, что бой может состояться в августе. В завершении хоккея российский защитник Каролины Харрикейнс Александр Никишин допущен до участия в матче Кубка Стэнли после перенесенного сотрясения мозга. Об этом сообщил главный тренер команды Род Бриндамор. Напомню, 24-летний россиянин получил сотрясение мозга после силового приема защитника Оттавы Тайлера Клевина в четвертой игре серии первого раунда Кубка Стэнли. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в среду, 6 мая, в Магадане плюс 1, плюс 3, облачно, временами снег. В Екатеринбурге плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Красноярске плюс 16, плюс 18, облачно, пройдут небольшие дожди. В Уфе плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 26, плюс 28, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Днем в городе на Неве плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории и культуре, об искусных мастерах, которые прославили Кавказ на весь мир. И я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью Салихат Гамзатову. Она, напомню, директор Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой. Салихат Расуловна, я очень рад видеть вас рядом со мной у микрофона. И огромное спасибо, что откликнулись на нашу просьбу и специально из Махачкалы приехали в нашу московскую студию. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что ваша мама, Патимат, стояла, ну, скажем так, у истоков музея и на протяжении десятилетий возглавляла этот музей. И не случайно сегодня музей носит ее имя. Затем эстафету приняли вы. Ваша сестра, известный искусствовед, да и вообще у вас замечательная творческая семья, главой которой был ваш папа, наш выдающийся поэт, писатель Расул Гамзатов. Салихат Расуловна, готовясь к сегодняшней встрече и просматривая кое-какие материалы по вашему музею, я увидел, что некоторое время назад у вас в очередной раз выставлялся Расул Магометов, выдающийся дагестанский художник, работающий в разных жанрах. Он, кстати говоря, делает и великолепные гобелены. Я подумал, а почему, собственно говоря, нам с вами не побеседовать о дагестанских художниках нашего времени? Ведь современный Дагестан богат культурной жизнью своей республики, в которой из поколения в поколение художниками передаются древние традиции живописи. В музеях Дагестана и, прежде всего, в вашем музее представлены не только классические художники, но и современные талантливые авторы со всех уголков республики. Ну, если хотите, мы можем начать беседу с того же Расул Магометова. И не только ставя во главу угла его известность в республике и талант художника, но и потому, что человеку, если не ошибаюсь, 90 лет, и он до сих пор активен, творит.
2: Да, это так.
1: Да, кстати говоря, он живет в Санкт-Петербурге, если не ошибаюсь. Да. Салихат Расулов, вот в чем секрет его долголетия и, прежде всего, долголетия творчества, как вы думаете?
2: Ну, это сложно сказать, но можно просто поговорить о нем, я о его судьбе.
1: Вы его лично знаете,
2: да? Да, я его, конечно, знаю, мы уже открывали его выставку, но даже когда вот выставка планировалась, мы думали, вот сможет ли Расул Константинович приехать, но он, значит, когда приехал, он, слава богу, в такой хорошей форме, что мы подумали, что Расул Константинович, вы, наверное, еще раз приедете к нам, потому что он совершенно вот этот возраст, казалось бы, такой очень почтенный, вот в нем вот, этой, вот этого нет. Он и сейчас и в Санкт-Петербурге собирается делать выставку. Но этот вообще человек удивительной судьбы. Он даргинец по национальности из даргинского селения Урахи. Но его отец погиб на фронте, и мать поехала к родственникам, и там были старшие братья, и она, чтобы как-то вот очень проводить, она взяла там орехи и пошла с этим Расу на рынок, потому что он был совсем маленький, боялся ставить, и попала вот под эту вот зачистку, которая была в те годы были, и их, как чеченцев не спрашивая, значит, прямо с рынка в вагонах отправили в Казахстан, и она только уже, когда они доехали, значит, туда, кто-то, наконец, прочитал их справку, их отправили назад, и она по дороге умерла. И вот этот мальчик, 5-летний, остался так на этой станции, не в силах объяснить, где его родственники, и его такое необычное имя Расул, его взяли в детский дом, и когда его спрашивали, как его зовут, его звали Расул, его было имя. Но он так тихо говорил, это Расул, Расул, а тогда это имя было так, видимо, малоизвестно кому. И они вот услышали Расул, Расул, и так его написали. Но он очень вообще трогательно и интересно рассказывал, какими разными людьми свела его жизнь вот это в детском доме, что там впервые вот его наградили акварельными красками, он стал рисовать, там у него были друзья, а потом вот после войны началась, к сожалению, вот я об этом услышала, началась такая вот как бы против чеченцев кампания, и вот дети, значит, стали избегать, и его друг тоже ему сказал, что вот там тебя вот как предателя считают, я не смогу, меня бьют, я не смогу с тобой дружить. Он сказал, я взял вот эти акварельные краски, простыню и убежал, там по дороге простыню продал. Но потом его еще где-то, значит, поймали и, значит, отправили в детский дом. И он, в общем, тут тоже он вот так рассказывал, как он был в детском доме. Ему сказали, вот за тобой пришла мама. И он говорит, я так обрадовался, подумал, неужели вот моя мама, ее с неба отпустили за мной. А там пришла вот женщина из детского дома, там освободились из другого уже места, значит, освободились места, и его взяла. Значит, ну, там уже как-то у него состоялась его жизнь, потом он учился и так далее, в какое-то время даже был в Махачкале. Но удивительно другое, он когда служил в армии, он так общался, там, на его счастье, был один дагестанец, значит, лакец, который работал водителем. И он вот стал спрашивать, а что ты помнишь из детства? И он стал называть, он сказал, ты же даргинец, это в Рахе, это дагестанское селение, он даже не знал, где это. И он поехал и вот нашел своих родственников. Ну, вообще вот его эта история, это вообще как такой роман. Жалко даже, что нету такого писателя. Он рассказывал, как потом, вот он когда приехал в Махачкалу, там дядя его был, и приехали родственники из этого Урахи. И сейчас вот уже, когда он приехал, его встречали вот племянницы, племянники, там его брат умер. Ну, если говорить о нем как о художнике, да, он и прекрасные гобелены делает. У нас вот несколько есть в коллекции, и живописью занимается, и у него такие очень пронзительные работы, вот, связанные с его детскими воспоминаниями. Вот там он нарисовал одну картину, нарисовал две матери, вот эта вот русская воспитательница, которая за ним пришла, и его родная мать, которую он по памяти помнит, вот, и там портреты вот обретенных братьев. Вот, ну, очень интересная судьба человек и художник.
1: Сархат Расулан, ну вот уважаемый Расул большую часть своей жизни провел вне Дагестана, но его малая историческая родина всегда с ним. Я знаю, что Дагестан все время в его творчестве.
2: Да.
1: Что его вдохновляет? Только величие и красота Дагестана.
2: Ну, во-первых, это все-таки, ну, это его родина, это причем обретенная родина, о которой он узнал уже в таком вполне взрослом, осознанном возрасте. Ну, потом Дагестан не только дагестанцев привлекает. Вот, у нас открылась выставка в этом году, посвященная столетию Клары Филипповны Власовой, замечательной российской художницы, которая в 60-е годы приехала в Дагестан. Она вышла замуж за дагестанского художника Амара Ефимова. И они сначала приезжали в его родное селение, вот Кумух, талакское селение. Но потом она была на экскурсии в Чохе, увидела таварское селение, увидела там дом, который очень понравился, который, как она узнала, продается, купила там дом. И после этого она уже много, даже не лет, десятилетий приезжала и там писала, и ее брак с Амаром Ефимовым расстался, а ее любовь к Дагестану не прекратилась. И я тоже с ней, естественно, была лично знакома, мы делали несколько ее выставок, и это была такая удивительная женщина, такая очень маленького роста, и вот ей было уже 90 лет, но она вот еще из Москвы приезжала в Дагестан, ездила в Чух, рисовала, и такая была очень живая, вот все ей было интересно, и, конечно, конечно, это вообще удивительный случай, что больше 40 лет она писала вот этот аул, и у нее есть и в целом по Дагестану в молодости, она ей там ездила, а большую часть жизни от ее местом пребывания был Чух, когда она уже пожила. Ну, конечно, поэтому большей частью это Чух. И вот нету вот такого специалиста, который вообще бы составил каталог всех ее произведений. Даже в нашем собрании вот 8 работ, посвященных Чуху. И там «Чух пасмурно», «Дом Мамулова в Чухе», большое такое полотно из женщины, «Аула Чух», там «Колыбельная». Это доселение, его жизнь, она его вдохновляла на создание полотен. Вот подумайте, уже 90 лет человеку, он едет в Чух, говорит, я буду писать. Вот, ну, такая вот замечательная женщина. И в возрасте 92 лет она умерла. И как раз в это время в Тульском художественном музее шла ее выставка. Вот, вот как бы человек, который до конца жизни, его творчество было востребовано. Для нас, конечно, это вот такой особый пример. И, так сказать, это ее столетие. Ей в январе день рождения. У нее день рождения в январе. И мы, так сказать, не зная, что этот год будет объявлен годом единства народов России, потому что это Клара Филипповна для нас такой особый человек. Мы вот эту выставку приурочили, открытие в январе, и оказалось, что вот как нельзя точно это вот совпадает, вот единство народов России и вот судьба этого художника.
1: А, Салихат Расуловна, пару минут назад промелькнуло слово «эксперты» или «специалисты». Я, знаете, вот подумал, и все-таки я вас спрошу. Многие специалисты, в данном случае искусствоведы, полагают, что талантливые художники Дагестана только сейчас постепенно пробиваются на федеральную художественную сцену, но на их творчество уже обращают широкое внимание как в Петербурге, так и в Москве. Это действительно так или это субъективное мнение? Если они вот только сейчас пробиваются, то почему
2: вы знаете, это наше? Ну, наверное, не совсем так. Просто, ну, в советское время вот эта художественная жизнь, она же была более такая размеренная, декларативная, таких, ну, самостоятельных культурных институций не было. Вот. А такие были большие выставки зональные, там, в Советский Юг, что-то вот в Москве. Наши художники, когда эти выставки проводились, они участвовали. Но вот еще раз повторюсь, просто таких же галерей, вот таких персональных прямо, чтобы часто делать выставки, ну, столько же и музеев как бы не было. Ну, скажем, там Третьяковская галерея не будет делать каждого художника. Это со всей России даже хорошего. Все-таки у них были какие-то свои планы. А вот сейчас много таких различных культурных институций открылось, много площадок. И вот это вот дало вот такой интерес. А вот такие выставки, которые были, так сказать, государством организованы, они очень всегда, наши художники, участвовали и получали такие хорошие рейтинги, призы, награды. Так что
1: считается, что профессиональное искусство в Дагестане появилось благодаря стараниям и подвижнической деятельности известного русского художника Евгения Лансере. Я знаю, что в вашем музее есть его работы. Вы с этим согласны? Все-таки Лансере был родоначальником, ну, скажем так.
2: Ну, не совсем так. У нас вот и до него был один художник, который уже учился в Тифлисе, потом в Германии, и это вернулся в Дагестан уже профессиональным художником. Но дело в том, что оно действительно изобразительное искусство как таковое начинается, ну, с начала 20 века, потому что все-таки вот нормы ислама, они запрещали изображать живое существо. Хотя вот в камнерезном искусстве есть там в серебре, даже вот на кинжалах бывают какие-то изображения такие фигуративные. Вот в частной коллекции я видела такое, что там рука вот так с букетом, какие-то вот не только цветочные, но какие-то фигуративные. Даже фигуры людей в подражании иранским вещам делались там. В ювелирном искусстве образы коня, птички тоже. Ну, люди очень-очень редко. Хотя даже вот у нас есть такая каменная прялка, там тоже фигура человечка есть. А это, ну, 19 век. Вот, ну, и на бумаге вот такого или на холстах такого изобразительного искусства не было. Вот, а появляется вот этот первый художник. И потом, уже когда Лансере приезжает, у нас вот был такой художник Мойдин Джамал, он как бы тоже какие-то наброски делал, самочки. Ну, конечно, вот общение с таким художником, как Лансере, это его очень-очень сильно сподвигло, дало такой толчок, и потом он уже учился профессионально и вот стал очень известным нашим художником.
1: Вы Джамала упомянули, еще Малаев, Капаницын, Юнус Лау. Скульптор был Оскар Сарыджи, кажется. Да, да, это уже потом. Все.
2: Нет, это одновременно.
1: Это одновременно?
2: Одновременно. Ну, да. Просто это ученик Лансере, это именно Джамал. А Капаницын и Малаев, они уже тоже были знакомы с Лансере, но они как бы вот чуть-чуть так лет на 10 позже начали.
1: Два слова о полотнах Лансере, которые в вашем музее. Мы просто несколько раз упомянули этого великого художника.
2: У нас очень... В прошлом году как раз была выставка в музее русского зарубежья, выставка Лансере, отец и сын. И наш музей там участвовал даже. И мы привезли большую, прежде всего, графическую серию Лансере. И у нас в нашем музее национальном очень большая коллекция его работ, свыше 200. И, кроме того, есть и живописные работы. Это вот «Партизан спускается с гор», «Натюрморт с полотенцем Хаджимурада». Ну, это так написано «с полотенцем», это имеется в виду. Вот это вот «Чалма», вот полотнище mm-hmm. такое. Но тогда, значит, в советское время написали «с полотенцем». Вот, ну, вот несколько живописных работ Лансере есть.
1: Вот сейчас, слушая вас, я одновременно просматривал кое-какие материалы, и, с вашего позволения, я приведу одну цитату о том, что, цитата, «становление национального искусства Дагестана происходит в период с 1917 по 1940 годы, а с начала 1960-х годов прошлого века оно существует практически самостоятельно, обретя черты индивидуальности. В расцвете дагестанского искусства свою роль сыграло и то, что в 1960-70-х годах в республику приехало много российских, советских художников, таких как Конопатская, Августович, Асташев, Горчаков, Большаков и другие. И, конечно же, открытие в 1959 году первого художественного училища имени Джамала сыграло важную роль. Это в качестве небольшой реплики. Вы согласны с этим?
2: Ну... Как мы говорили, вот был Юнус Лау, Капаницын, да. Джамал. Но их были вот как бы считанные единицы.
1: Мало, да,
2: их
1: было, да.
2: Ну, можно так сказать, все-таки 1930-40-е годы эти вот искусством увлекаются те, кто вот в силу разных причин имеет вот именно такую склонность к этому. И это еще не такое общепринятое, вот как сказать, вот такое вот явление. А уже вот 60-е годы это более, ну, по сравнению с 40-ми, допустим, это более такое уже расслабленное, да, в плане строгости время, уже больше людей уезжают учиться, так сказать, видят другую жизнь, и появляется, ну, не то, что даже вот появление этих художников, всегда как бы для человека одной специальности, вот появление профессионала в этой области, тем более там, поэту, а знакомство с другими поэтами, художнику, знакомство с другими художниками. Это всегда оказывает влияние, расширяет границы. И, конечно, это тоже оказало влияние. Но сам факт открытия института уже показывает, что это, так сказать, специальность, что есть потребность в этих людях. И кто-то ездил в Москву учиться до того, как у нас открылось.
1: Кто-то в Ленинград.
2: Да, кто-то в Москву, кто-то в Ленинград. Поэтому, да, ну, конечно, чем активнее в этой сфере жизни, тем больше это проявляется вот талант, который, может быть, ну, в человеке был скрыт, но он в силу каких-то причин, ну, не проявлялся. И это все способствует, конечно.
1: Мы много раз упоминали сегодня ваш музей, и говорят, что сегодня ваш музей стал не только площадкой для презентации художников. Ваш музей стал, по сути, партнером, участником и инициатором многих крупных проектов современного искусства. Вот расскажите об этом, если можно.
2: Ну, наверное, так пока рано говорить, но у нас действительно были некоторые выставки, такие в партнерстве с московскими музеями. Это вот «Путь Патимат» в Царицыно, и вот и тут же Лансере был в музее Коломенском. Но в этом году как бы мы делаем разные выставки, и вот партнерские, и самостоятельные. Ну, вот в прошлом году и в этом году мы делали такие собственные проекты. Хотя вот я хочу сказать, еще к нам охотно обращаются и московские музеи. Вот в этом году открывается выставка в Пушкинском музее 13 апреля, посвященная коллекции Борятинских. И коллекции Борятинских, и из разных музеев участвуют экспонаты, и в том числе два экспоната из нашего музея. Это Айвазовский, картина «Дорога от Млета до Гедаура», И очень хорошая работа, так и очень значительная, это Сверчкова «Имам Шамиль». Это очень интересная работа. Она написана в год пленения Шамиля, и она висела в кабинете у Борятинского. И я видела фотографии, сделанные в те годы. Она не просто висела, она еще была вот так обложена пистолетами, как вот, и получился как такой лавровый венок. Вот,
3: как интересно.
2: Вот под ней. После пленения Борятинский вызывал Сверчкова, и он видел имама Шамиля, и потом уже у себя в мастерской нарисовал вот этот вот.
1: Александра Соловна, я думаю, что стоит напомнить о том, что искусство дагестанских художников развивается далеко не только в пределах республики. За последние 10-15 лет оно, ну, скажем так, приобрело всероссийский масштаб. Я вас сейчас, собственно, подвожу к объединению дагестанских художников «Открытая ладонь» в Санкт-Петербурге под руководством заслуженного деятеля искусств Дагестана Арсена Кардашова. Я слышал, что художники объединения, сохранив традиционную самобытность культуры своего народа, в своем творчестве нередко обращаются к всероссийским мотивам.
2: Но все-таки художник, он, естественно, жизнь отражает, что-то свое отражает. Поэтому это такое объединение «Открытая ладонь», это объединение художников дагестанских, которые живут и работают в Петербурге. И каждый этот художник идет своим собственным путем. И у нас, кстати, была несколько лет назад их выставка, мы издавали каталог этих авторов. Ну, там много таких очень интересных художников, которые самостоятельные проекты неоднократно делали.
1: Ну, и справедливости ради, надо тоже сказать, что подобно тому, как дагестанские художники в своем творчестве обращаются к мотивам русских городов, так и славянские живописцы в своих работах воспевают красоты Южного Дагестана. Я знаю, что в вашем музее проходила выставка «Дагестан глазами русских художников».
2: Да, была такая выставка. Да, вот нам повезло, что, начиная с Лансерея, очень много художников, очень талантливых художников приезжало в Дагестан. И скажу прямо, у нас такая республика необычайно красивая, необычайно
1: гостеприимная. Так оно и есть.
2: Да, это вот тоже, так сказать, кто приезжал, мог в этом убедиться. Вот. И очень много имен. Мы даже вот делали эту выставку, издавали альбом. И этот список вот художников, которые побывали в Дагестане, как бы мы сделали сначала на базе нашего музея, но мы потом открываем новые, новые интересные имена, новые работы, посвященные Дагестану. Вот поэтому это только вот и для нас самих такое открытие. Вот и в этом году юбилей тоже очень хорошего художника Виктора Ефимовича Цыгаля. Вот у нас есть небольшая коллекция его работ. И тоже он и Иван Васильевич Сорокин в 58-62 годах неоднократно приезжали в Дагестан. И вот Цыгаль был за эту дагестанскую серию удостоен серебряной медали Академии художеств. И Сорокин тоже. У него была уже в 2000-е годы такая юбилейная выставка его «Зверева и Мечри» в Третьяковке. Но он выставил именно дагестанскую серию, что вот говорит об его отношении к тому, что было им создано в Дагестане.
1: Ну и под занавес программы еще одна цитата, с вашего позволения. «Дагестан – это место, где природа, культура и искусство переплетаются в единое целое. Живопись, вдохновленная этим регионом, становится уникальным способом рассказать миру о его красоте и самобытности, будь то пейзажи горных вершин или портреты людей, одетых в традиционные костюмы. Каждая картина несет в себе частичку души Дагестана». Ну, я думаю, очень точно и верно подмечено, и этой цитатой я хочу завершить нашу программу, но последнее слово все равно за вами, уважаемая Салихат Расуловна, прошу.
2: Действительно, у нас очень богатое искусство и декоративно-прикладное, и изобразительное, и вот год единства народов России, хочется сказать, что у нас и работы посвящены Дагестану, и русских, и дагестанских художников, но я вот в них вижу только талант художника, так сказать, вне национальности, и прекрасные работы и наших авторов, и различных представителей народов России, которые посетили Дагестан. И действительно, вот мы не всегда имеем возможность вот так широко представить, но это действительно такая очень красивая, очень яркая страница в изобразительном искусстве, вообще факт культуры российской. вот наша коллекция, наши выставки и то, что создано этими людьми, это действительно заслуживающее внимания, заслуживающее прочтения явление.
1: Что ж, спасибо большое. Это была директор Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой Салихат Гамзатова. Салихат Расуловна, спасибо вам за интересную беседу.
2: Спасибо вам.
1: Слова благодарности продюсеру Наталье Стребневой, режиссеру Елене Рыжиковой, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи, и берегите себя.
0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Брюн. В эти дни граждане нашей страны, как и миллионы людей по всему миру, со слезами благодарности вспоминают подвиг победителей и празднуют День Победы. Однако есть у нас братская страна. Страна братская, но охваченная безумием. Безумием, которое приводит к очень большим жертвам. И это страна Украина. В годы Великой Отечественной войны русские и подавляющее большинство украинцев воевали бок о бок и страдали бок о бок от зверств немецкой оккупации. Украинская ССР дала нам плеяду героев. Героев, освобождавших украинскую землю от ужасов нацизма. Героев, которые оказались не нужны Украине современной. В эти победные дни хочется вспомнить тех украинских героев, которых, вопреки и в прямой укор безумия их малой родины, продолжают чтить наша страна. Страна, которая не только вновь сжигает немецкие танки и бьет пособников нацизма на землях Донбасса, Новороссии и Украины, но и хранит нашу общую память, нашу общую культуру. А мы помним всех героев братских народов Советского Союза, в том числе и героев подавляющего большинства украинского народа, которых предали ради фашистского коллаборационистского меньшинства. И сегодня давайте вспомним в рамках нашего небольшого нового цикла «Украинцы, преданные Украиной» имя маршала бронетанковых войск Павла Семеновича Рыбалка. Родился Павел Семенович 4 ноября 23 октября по старому стилю 1894 года в селе Малый Выстороп Харьковской губернии. В семье рабочего сахарного завода, на котором позднее сам Павел Семенович, окончив 3 класса церковно-приходской школы, начал свою, с позволения сказать, служебную карьеру, свой взрослый путь. В ноябре 1914 года 20-летний Павел Рыбалка был призван в армию. Уже несколько месяцев, как шла Первая мировая война, и будущий маршал оказался рядовым в составе 82-й пехотной дивизии в Галиции, а затем у стен крепости Перемышль. Шла гражданская война. И в этой войне Рыбалка прошел путь, который скорее походит на приключенческий роман, автор которого попытался слишком уж много событий ввернуть в очень краткий нарратив. Только вот история Павла Семеновича была не фантазией беллетриста, а реальностью. Он успел в составе партизанских отрядов повоевать против войск гетмана Скоропадского и против немецких оккупантов на родной ему Украине. Он попал в плен и был освобожден Красной армией. Он побывал и в составе продразверстки, и в составе ЧК. Был переброшен на восток, на Туркестанский фронт и затем в Башкирию. А с весны 1920 года Рыбалка на правах комиссара входит в состав легендарной 1-й конной армии, получив назначение в 14-ю кавалерийскую дивизию. Последуют бои с поляками на Украине, затем против Врангеля в Северной Таврии и в Крыму, потом уже против оставшихся белых партизанских отрядов на Северном Кавказе, где рыбалка на самом исходе гражданской войны получит еще 2 ранения. Всего эта война принесла будущему маршалу 5 ранений. И именно в военном госпитале в 1920 году он встретил любовь своей жизни, свою жену Надежду Давыдовну Денисову, служившую сестрой милосердия. Межвоенные годы рыбалка связаны со службой в рядах кавалерии РККА. И служба эта проходила от Москвы до Маньчжурии и от Украины до Узбекистана. С момента окончания военной академии имени Фрунзе в 1934 году Павел Семенович переходит из кавалерии в разведку. Он получает назначение по военно-дипломатической линии, успешно пройдя командировку в качестве военного советника в Китае, затем став военным атташе в Польше, а после снова оказавшись в Китае и уже снова в качестве военного атташе. В 1936 году при введении в Красной армии офицерских званий рыбалка получает звание полковник. В разведывательном управлении Генерального штаба РККА рыбалка прослужит до сентября 1941 года. Он просился на фронт, но получил назначение начальником кафедры разведки высшей специальной школы Генерального штаба, которая находилась на тот момент в эвакуации в Казани. Однако он не оставлял попытки встать в ряды действующей армии. Рапорт за рапортом отправлялись верховному главнокомандующему. Только к лету 1942 года эта просьба была удовлетворена. Рыбалка становится заместителем командующего 3-й танковой армии, затем командующим 5-й танковой армии, впервые сойдясь в боях с фашистами в тяжелейших сражениях на Брянском фронте, когда Красная армия вела свое летнее отступление. В октябре 1942 года рыбалка возглавляет 3-ю танковую армию, формирование которой до этого участвовал. Во главе с этой армией он прошел краткий, но тяжелый и славный боевой путь, участвуя в первом освобождении Харькова в феврале 43-го года, а затем в повторном отступлении, когда силы вермахта под командованием Манштейна перешли в контрнаступление. 14 мая 1943 года рыбалка получает новую армию, 3-ю гвардейскую танковую армию, с которой он пройдет славный, уместно сказать, беспримерный боевой путь. От Курска и берегов Днепра до Берлина и Праги. Его армия, его танкисты сыграли ключевую роль в освобождении Киева, правобережной Украины, Польши, Силезии, Саксонии, в спасении Праги. Все эти кампании делают Павла Рыбалка одним из величайших танкистов и командующих бронетанковыми войсками в истории общемирового военного дела. 1 июня 1945 года рыбалка получает звание маршала бронетанковых войск, а в 1947-м – пост командующего всеми бронетанковыми и механизированными войсками советских вооруженных сил. Только вот занимать этот пост ему суждено было совсем недолго. Еще в годы гражданской войны, помимо 5 ранений, маршал рыбалка получил серьезную травму почек, упав с коня. Эта травма привела к развитию болезни, которая подтачивала здоровье кавалериста, разведчика, танкиста на протяжении всей его последующей жизни. Тем более, что сам Павел Семенович никогда себя не жалел. 28 августа 1948 года Павел Семенович Рыбалка умирает. В рассвете лет и в зените полководческой славы. Великая победа, давшая жизнь русским и украинцам, белорусам и евреям, полякам и чехам, не далась легко. Она далась огромной жертвой. Почему память об этих людях, об этой победе – это святая обязанность? На современной Украине не нужен ни великий и жертвенный полководец Павел Рыбалка, ни жертва его сына и десяток тысяч других украинских сыновей. Им нужны устраивавшие еврейские погромы и терпевшие поражения на фронте палачи. Украина не только забыла, она предала и поругала память одного из величайших своих сыновей. и сотен тысяч сыновей, сражавшихся под знаменами победы. А мы помним. Россия помнит. И не даст забыть никому. Пока мы помним, наши победители, наши герои живы. И жив подвиг людей, освобождавших родную землю, да и всю Европу от ужасов нацизма.
0: Россия. Обстоятельства времени. Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
4: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
5: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
0: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
6: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
7: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, в свою машину сдаешь там в утильный металл там, или продаешь там в третьи страны.
6: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Общество. Отцы и дети.
8: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев. У меня в гостях Евгений Крашенинников, доцент факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук. И вот какая тема. Подарки. Вообще про их количество и разнообразие подарков. Некоторыми подарками и некоторых детей мы просто заваливаем. Ну, я тоже, я проходил сам. Потому что сейчас столько всего, чего у меня в моем детстве не было. А у бабушек, дедушек тем более не было. Они тоже каждый раз. И каждый раз, когда мои дети куда-нибудь приезжают к бабушке или к дедушке, ну, они тоже получают какой-то подарочек.
9: Да, вот очень верное наблюдение, что в какой-то мере вот это количество подарков, которые мы задариваем ребенка, это мы делаем не ради ребенка, а компенсируя какие-то свои детские переживания. Что мы видим красивую игрушку, понимаем, что у нас ее в детстве не просто не было, а быть не могло такого, что это настолько замечательная и классная вещь, мы ее покупаем, поставили, ребенок ее поиграл один день, потом мы купили другую, и вот выстраивается ряд мягких игрушек, а вот выстраивает эта железная дорога, в которую все мы знаем, что в электрическую железную дорогу играют один день. Один день она классная, потом никогда не будет играть. Но все равно, помня, что в детстве или там хотелось глобус, неважно что, мы начинаем это компенсировать. Значит, это понятно. То есть тут первое, что можно сказать, для начала нужно останавливать себя. Вот, и не все покупать ребенку, а лучше это время потратить на общение с ним и игру. Но тут теперь проблема другая. Проблема уже чисто психологическая. Что нужно для развития ребенка? В свое время великий швейцарский психолог Жан Пиаже говорил, что если мы хотим развивать ребенка, развивать его мышление, развивать воображение, для этого надо, чтобы он мог оторваться от наглядности, чтобы он исходил не из того, что есть перед ним, а чтобы он сам мог придумать. А для этого, если у нас много игрушек, и если эти игрушки очень реалистичные, это мешает воображению. Идеально, если у тебя есть палочка, палочка, на которой ты скачешь, из нее стреляешь, ее катаешь и так далее. То есть минимальное количество игрушек, оно ребенку позволяет развивать воображение, потому что а сейчас этот мишка будет пожарником, а сейчас этот мишка будет полицейским, и не нужно игрушку полицейского, и не нужно игрушку пожарника, плюс ему нужно придумать антураж, вырезать одежду, слепить из пластилина полицейский жезл и так далее. То есть большое количество игрушек не помогает развитию. Большое количество игрушек, наоборот, может стопорить развитие. Ну и самое главное, и комфорта тоже не дает. ребенку, когда много он сидит среди этого всего.
8: Сейчас я вас не знаю, куда сейчас записать, но я вас и так записываю, да. Вот, чтобы это показать тем, кто мне говорит, что Лего – это разнообразие. А я говорю, нит-конструктор – это разнообразие, потому что Лего там готовые фигурки есть. Готовые.
9: Да, готовые фигурки. Причем, что печально, это фигурки в одинаковой эстетике. Ну и сама эстетика, кому-то может нравиться, кому-то нет, но мы понимаем, что вот это однообразные головы, однообразные руки, да, это, конечно, и ухудшает воображение ребенка, а лучше, когда что-то может сделать сам. Угу. Вот если бы в Лего можно было на них надевать костюмчики, которые вырезаешь сам, это было бы

0: свое пространство, за которое он отвечает. И чтобы он в него придумывал, как его обустроить, начиная от оформления, нарисовать, наклеить, и заканчивая этими самыми игрушками, чтобы он сам мог что-то сделать. Чем больше ребенок может сделать своими руками, тем ему самому интересней. Еще раз, это нам кажется, что ему хотелось эту классную, замечательную игрушку. Но если он сам ее сделает, эта игрушка будет настолько ценнее, и он будет с этой игрушкой лежать и спать, и везде с собой таскать, потому что это самостоятельно сделано. Она будет сделана некрасиво, она будет корявая, да, но он-то этого не знает. Если мы будем радоваться этой самой игрушке, ну и ему тоже будет хорошо, ребенку.
1: Отцы и дети.
2: Мы, конечно же, в первые годы завалили своих детей, потом я купил в магазине 18 ящиков, все это туда убрал. Был у меня период, когда я их доставал штучки по две. Или по одной, там, в неделю, или еще как на выходных, например, там достаешь, они во что-то поиграли. Потом жена у меня все переформатировала, что здесь у нас здесь про медицину, здесь то-то-то-то, так поиграли. А вообще, я посмотрел, берешь, заходишь в магазин, где продается кофе, берешь 5 кофейных полочек или 9, и делаешь из них либо плотик, либо звезду, либо еще что-то. Оказывается, они за тобой повторяют. Им так это интересно. Они ее раскрашивают.
0: Я могу поделиться своим опытом. Да? Одно время я стал покупать кукол, такой был набор «Дамы эпохи», где каждая кукла – героиня какого-то литературного произведения. Угу. И там к ней журнал прилагался, рассказывать о фильме, о моде и прочее. Я покупал, я же не знал, что тогда еще не понимал, что если начали выпускать, то будут выпускать бесконечно. И в какой-то момент я понял, что этих кукол, их как-то становится уже слишком много, дети ими не играют, конечно, потому что они очень красивые, но уже не функциональны. Тогда нужно было придумать, что сделать с этими куклами. Так. И вот мы пробовали устраивать такие вечера, когда вот кукла из этого произведения, там, не знаю, англичанка она, значит, мы собираемся, мы едим английское блюдо, и дети готовят это английское блюдо, мы слушаем английские песни, неважно, какие Битлы, Роллинг Стоунс или детские песенки, мы смотрим кино на английский сюжет, сказку или английский фильм, то есть что-то вокруг этого, да, или там другая кукла уже, это может быть страна, это может быть какая-то другая тема, которая придумывается, но кукла становится уже центральной фигурой какого-то действа. И уже дети ждут, дети знают, что по субботам у нас будет действо, ну, я называл это день рождения куклы, день рождения. И у каждой куклы мы отмечали ее день рождения. Ну, понятно, что это не длилось очень долго, но они уже были, вот другой смысл приобрели. Не просто еще одна кукла, а у нее появилось лицо, появилась биография и появился антураж вокруг нее.
2: Мне, кстати, кукол использовал как для домашнего театра. Они хорошо
0: тоже подходят, прекрасно.
2: Потому что ты из любой коробки с какой-то покупки ты вырезаешь домашний театр, и это всегда очень здорово и привлекает ребят.
1: Отцы и дети.
2: Ну, про вред вообще проговорили, да. Ну, польза-то тоже.
0: Польза.
2: От игрушек им же нужно все. А им еще хочется все время много-много-много разное. Они все время говорят, а что ты мне подарил? А что бабушка подарила мне на день рождения? Сейчас же их тоже завалим очень много.
0: Ну да, это понятно, что поле социальное. Во-первых, поле социальное, что обо мне помнят. Что вот она бабушка. Бабушка обязана дарить. Ну как, куда деваться-то? И, конечно, он будет приезжать к ней, но ожидая ты, игрушечки.
2: Да, я все время говорю, не надо, только не игрушки. Но это же...
0: Но ребенку же свитер не нужен.
2: А да? Ребенку свитер не нужен.
0: Его игрушка. Да. Кроме того, у игрушек есть такая, ну, психотерапевтическая польза. Понимаем, мягкая игрушка – это вот то, что должно лежать в постели рядом с тобой, ты ее обнимаешь, и тебе хорошо. Вот это ощущение комфорта, оно тоже, значит, у ребенка есть. Но игрушки же могут расширять содержательное пространство детское, как вот эти «Дамы эпохи» намекали на какие-то книги, фильмы, страны, моды и так далее, так то же самое, покупая игрушку, мы можем задуматься, вот какое новое содержание мы вносим в детскую жизнь?
2: Да, да, да.
0: Вот какую сказку, страну, моду или еще что-то? Вот если за этим идет какое-то другое содержание, когда ты понимаешь, что мы Пиноккио покупаем не просто потому, что он прикольный, а и потому, что посмотрим диснеевский мультфильм, и потому, что прочитаем сказку, и потому, что в Италию когда-то поедем, и потому, что поедим новый вид макаронов, пасту, извините, прошу прощения у итальянцев, поедим новый вид пасты и так далее. Вот если в это погружать, новый вводить вид деятельности, то есть покупать не случайно игрушки, не случайно, что вот она красивая, а задумываясь, что потом мы внесем в жизнь ребенка вместе с этой игрушкой?
2: Ну, играть самим.
0: Да, Кстати, очень важная вещь.
2: Раз мы не

0: наигрались, надо играть еще
1: сами. Очень важная вещь. Большое число взрослых не умеет играть. Не умеет сесть на пол и начать играть сюжетно-ролевую игру этими самыми куклами, этими мишками, этими солдатиками и так далее. Но как только вы сядете и начнете играть, это будет такое наслаждение просто.
0: Причем для всех, и приглашать детей не надо, они сами присоединяются очень быстро и легко и хорошо. Большое спасибо за ваши советы, за разговор. Евгений Крашенинников у меня сегодня в гостях, доцент факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук.
2: Отцы и дети. День Великой Победы. Полководческий орден Суворова. Если орденом первой степени награждались командующие фронтами и армиями, их заместители, начальники штабов, начальники оперативных управлений и родов войск фронта или армии, то орден второй степени предназначался для командиров корпусов, дивизий и начальников штабов. Орденом Суворова третьей степени награждались командиры полков, батальонов и начальники штабов полков. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 43 года установлено в дополнение к статуту ордена Суворова, что орденом третьей степени также могли награждаться командиры рот за организацию боя и инициативу в выборе момента для смелой и стремительной атаки превосходящего в силе противника и уничтожения его, а также за упорство и полное противодействие наступлению превосходящих сил противника в удержании занимаемых рубежей, умелое противопоставление всех имеющихся средств борьбы и решительный переход в атаку. Орден Суворова первой степени располагался перед другими полководческими орденами, носимыми на правой стороне груди. День Великой Победы. Полководческий орден Суворова.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкали.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием по объектам ОПК и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ. Владимир Путин провел встречу с генеральным директором предприятия КАМАЗ. С сегодняшнего дня в России вступит в силу закон о защите от списания за долги выплат, предоставляемым инвалидам и ветеранам боевых действий. Далее подробно. Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием по объектам ОПК и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Наши средства ПВО сбили за сутки 6 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотник ВСУ самолетного типа. Российские войска поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Группировки российских войск «Центр», «Север», «Запад» и «Юг» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Ясная Поляна, Червоный Пахарь, Степное и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области поражены живые силы техника механизированной, мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Чайковка, Избицкая и Липцы Харьковской области. Противник потерял свыше 200 военнослужащих. 13 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Суточные потери противника в зоне СВО составили 1210 военнослужащих. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает МИД России. Обсуждались конфликт на Украине, двусторонние отношения и Иран, заявил представитель Госдепа Тони Пигот. Ранее о соответствующем разговоре сообщили в российском МИД. Там отмечали, что главы внешнеполитических ведомств проверили сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов. Беседа носила конструктивный и деловой характер. Автопром проходит через непростые времена, но КАМАЗ справляется. Об этом Владимиру Путину доложил гендиректор компании Сергей Кагогин. На встрече в Кремле обсудили импортозамещение, новые автомобили и гуманитарную миссию в зоне СВО.
3: Сергей Анатольевич, КАМАЗ – крупнейший производитель больших грузов не только в России, но и в СНГ. Весь автопром проходит непростые времена. Через непростые времена. Но КАМАЗ справляется. Я посмотрел, даже значительно увеличено отчисление во все уровни бюджетной системы. Налоговое отчисление увеличивается КАМАЗ. И персонал удалось сохранить почти целиком, да? Как это вам удается?
4: Владимир Владимирович, конечно, для нас это был вызов. 22-й год произошла довольно резкая переориентация целей и задач. Мы столкнулись в основном с тем, что мы были интегрированы в нашу мировую отрасль. И в этом случае при разводе с нашими партнерами, включая Daimler, важно было сохранить нашу работоспособность. Но политика, которую проводила компания еще до специальной военной операции, была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию. Поэтому могу заверить вас, что ни одного дня КАМАЗ не останавливался. Пожали с нашими европейским партнерам другого руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу. То есть вся компонентная база была сохранена. Был большой вызов. То есть если брать даже двигатель, нужно было за 2 месяца освоить порядка 240 деталей. Компания с этим справилась.
1: Также Сергей Кагогин рассказал, что КАМАЗ в 2027 году выпустит первую партию собственных бронетранспортеров. Власти Гагаузской автономии Молдавии отменяют назначенные на 21 июня выборы в Народное собрание, так как не успевают подготовиться к ним из-за препятствий со стороны Кишинева. Об этом заявил ТАСС вице-председатель парламента Георгий Лейчу. 21 июня выборы не состоятся. Это однозначно, все сроки пройдены. Даже если гипотетически представить, что Кишинев перестанет блокировать их проведение, мы все равно не успеваем, сказал Лейчу. По его словам, новая дата будет назначена после завершения переговоров с Кишиневым. С сегодняшнего дня в России вступит в силу закон о защите от списания за долги выплат, предоставляемых инвалидам и ветеранам боевых действий, рассказал РИА Новости первый зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Егошин. Парламентарий уточнил, что до вступления закона в силу ряд компенсаций, которые выплачивались людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участникам СВО, получившим инвалидность в связи с ранением, могли быть взысканы в рамках исполнительного производства. Новые законодательные нормы позволят исключить ситуации, когда судебные приставы счет долга списывали со счета деньги от человека деньги, поступившие ему от государства, на покупку инвалидной коляски, слухового аппарата, оплату проезда сопровождающего или на компенсацию расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, заключил Игорь Егошин. Колодцы, накопители воды и выгребные ямы максимально опасны для ребенка места на дачных участках. Отметила в разговоре с РИА Новости инструктор по профилактике пропаж поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Наталья Абрамова. Важно максимально исключить подобные опасные места на участке или сделать их недоступными для ребенка. Если такие зоны не контролировать, то игры детей рядом с ними могут закончиться трагически, рассказала собеседница агентства. По словам Абрамовой, если опасные места на участке исключить нельзя, то родителям необходимо их максимально огородить, чтобы ребенок не мог в принципе подойти к потенциальной опасности. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Пресс-служба «Спартака» объявила о полной продаже билетов на матч финала Пути региона в Кубке России с ЦСКА. Игра пройдет 6 мая на «Лукойл-арене». Напомню, в финале Пути РПЛ Кубка страны 7 мая в ответном матче «Краснодар» примет московское «Динамо». В первой игре в Москве команды сыграли в ничью 0-0. Атакующий полузащитник Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» после завершения этого сезона. Как сообщает «Спорт-24», у 28-летнего вингера есть вариант с переходом в московский клуб. Одна из команд проявляет к нему предметный интерес. Знакомый ситуации источник добавил, что главный тренер «Зенита» Сергей Симак готов отпустить Мостового в другую команду. Российский голкипер Матвей Сафонов включен в заявку ПСЖ на ответный матч с Баварией в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Первая игра, состоявшаяся в Париже, завершилась победой ПСЖ со счетом 5-4. Ответный матч пройдет 6 мая в Мюнхене. Исполнительный комитет Международной федерации смешанных боевых искусств допустил российских спортсменов к молодежным турнирам с флагом и гимном. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Также восстановлено членство Союза ММА России. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Благодарю команду недавно избранного президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов на международной арене, отметил Дегтярев. Многодневная велогонка России по городам туристического маршрута «Золотое кольцо России», организованная Лигой Героев при поддержке Федерации велосипедного спорта России и Министерства спорта страны, пройдет с 16 мая по 12 сентября. В мероприятии примут участие более 30 тысяч человек, которым предстоит проехать более 500 километров. Финальный этап пройдет 12 сентября в Москве на Воробьевых горах. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в среду, 6 мая, во Владивостоке плюс 13, плюс 15, переменная облачность, без осадков. В Красноярске плюс 16, плюс 18, облачно, пройдут небольшие дожди. В Петрозаводске плюс 11, плюс 13, переменная облачность, без осадков. В Пензе плюс 26, плюс 28, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в столице плюс 23, плюс 25.
6: так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
7: 16+.
8: На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
9: Читайте «Клаксон» в мае. Рассказываем о том, как бывшие китайцы становятся новыми русскими и в чем плюсы этого автомобильного феномена. Как и где за один уикенд отведать сыров и цветаевский пирог, увидеть шедевры итальянских мозаистов, узнать секрет счастливых коров и насладиться спа, знает Наталья Штаева. Новые запреты, штрафы и госты усталости водителя – все, что скоро ждет нас на дорогах. Без клаксона, как без руля. 12+.
10: 7 мая, 19:00. Государственный академический Большой театр России. Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступление казахского камерного хора Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой и Государственного академического Северного русского народного хора города Архангельск. Информация о билетах на официальном сайте театра большой.ру.
0: Сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
11: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников, здравствуйте.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, мы вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам в том мессенджере, которым пользуетесь. В Максе мы также доступны. Присоединяйтесь, задавайте вопросы, оставляйте мнения и комментарии. Подписывайтесь на нашу страничку во ВКонтакте «Радио России». Мы там называемся. В последнем сообщении уже идет прямая трансляция, которую тоже можно прокомментировать. Оттуда мы тоже комментарии видим, смотрим, читаем и используем в нашем эфире. Напоминаю про приложение. В Рустор и Google Play оно доступно абсолютно бесплатно. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а самые свежие новости на вести.ру.
11: В последнее время на фоне атак беспилотников по разным регионам России так или иначе возникают такие мысли, обсуждения у экспертов. А действительно ли все эти беспилотники запускаются с территории Украины, или есть страны, которые предоставляют свою территорию для запуска этих беспилотников? Ну, просто чтобы они летели поближе, да? Ну, вот Петербург, например, взять, да? Ну, это так, к примеру. Пока это просто обсуждение, естественно, никаких подтверждений этому нет, но вот чему точно есть подтверждение, так это тому, что многие страны, которые являются с нами пограничными, готовы производить эти беспилотники. Вот Эстония, например, и Украина подписали соглашение о намерениях, которые предусматривают совместное производство ударных дронов и систем радиоэлектронной борьбы. Финская компания Suma Defense объявила о планах расширить производство беспилотников для вооруженных сил Украины. Ну и в ходе своего турне по Закавказью Владимир Зеленский обсудил с руководством Армении возможность размещения военных производств в непосредственной близости от русских границ и производства эти именно производство беспилотников.
12: Обсудим вот это кольцо производства дронов вокруг России с нашим экспертом. Спросим, как это повлияет на взаимоотношения между соседями. К нам присоединяется военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС Александр Степанов. Александр Юрьевич, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, приветствую.
11: Здравствуйте, Александр Юрьевич. Да, ну то, что Польша производит беспилотники для ВСУ, это уже давно известный факт, это мы знаем. Но теперь вот, пожалуйста, Эстония, Финляндия, даже Армения, возможно. Что это означает?
7: Да, ну, я бы сказал, что это не новость. Во-первых, страны Прибалтики уже давно включены в процесс милитаризации киевского режима. Финляндия уже больше, чем на 3 миллиарда евро поставила техники, в том числе беспилотники, разведывательные, ударные. Эстония поставляет сухопутные дроны, различные наземные платформы. Поэтому это уже системная работа. Сейчас она оформлена в рамках проекта, так называемый «Корпус». Это программа с участием Великобритании, стран Прибалтики. Вот сейчас Хельсинки подписала меморандум. И да, это действительно системная военно-техническая подпитка киевского режима. Mm-hmm. Де-факто это уже консолидированные возможности ВПК. Это создание распределенной сети производственных площадок. И можно сказать, это реализация концепции так называемого экспедиционного ВПК, когда в нашем приграничье формируются индустриальные возможности по массовому производству различного типа беспилотных систем, в том числе ударных, разведывательных дронов, морских платформ, которые сейчас активно будут задействованы на Балтике. Поэтому это системная плановая работа. Я хотел немножко просто скорректировать. Вы сказали, что это лишь обсуждение, что территория и воздушное пространство Финляндии.
11: Воздушное пространство, да, но вот территорию откуда запускают?
7: Ну, смотрите, во-первых, мы можем проанализировать, что как минимум они там падают, и это уже задокументированные факты. Перемещение в воздушном пространстве и использование территории, ну, юридически это, в принципе, одно и то же, потому что это все суверенные области распространения конкретных территорий и государств. То есть, де-факто, предоставление воздушного пространства не особо отличается от предоставления территории для запуска. Поэтому юридически это все тоже соучастие террористических атак по нашей территории. Это я просто хотел дополнить с точки зрения оценки именно по военной вовлеченности этих стран в удары по России.
12: Александр Юрьевич, а то, что заводы появляются, ну вот понятно, с западной стороны и Прибалтика, и в какой-то степени Финляндия, это ожидаемая история. Теперь происходит милитаризация Кавказа против России. Скажите, пожалуйста, ну я, во-первых, видел комментарии, что вряд ли это получится именно в Армении эти заводы построить, но так или иначе, то, что такие идеи звучат, в какой-то момент, возможно, от слов перейдут к делу. Чем это опасно? И опасна ли вот эта милитаризация такая?
7: Ну, во-первых, если сохранится в Армении прозападный курс, который сейчас присутствует, то никаких сомнений у меня нет, что и там можно будет развернуть производственные площадки. И, как вы в анонсе сказали, это как раз-таки вот та самая петля, это удушение, это формирование в нашем приграничье, в том числе с южного направления, возможностей как раз-таки для проецирования военных угроз. Первый этап – это как раз-таки создание производственных площадок. И в логике, опять же, тех отношений, которые сейчас выстраиваются по линии Парижа и Еревана, а мы знаем, что Франция сейчас является одним из хедлайнеров милитаризации нашего приграничья, и в том числе регулярно артикулирует намерение распространения своего ядерного зонтика. Я не удивлюсь, что такие предложения в интересах Армении будут озвучены. Поэтому все покажет сейчас электоральный процесс и кто будет находиться у власти в Армении. Но то, что намерения такие присутствуют, и я не удивлюсь, что они будут ретранслированы впоследствии и в другие страны региона, и в Центральную Азию. То есть это системная планомерная работа, это не какой-то локальный пример. Это та тактика стран НАТО, где Париж сейчас играет очень существенную технологическую роль, обеспечивает трансфер технологий, где Великобритания выступает одним из хедлайнеров милитаризации. Достаточно вспомнить, что первая ракета высокоточная «Скальп» и «Сторм Шэдоу» — это как раз-таки французы, MBDA, совместное производство. И, в принципе, именно эти системы начали наносить удары, в том числе в стратегическую глубину России.
11: Вот такой у меня вопрос на уточнение. Вы сказали, что, да, поставки и сейчас осуществляются, но все-таки эти же поставки, они же на какой основе? Их же, ну, покупают, это вооружение, правильно? Ну, там, смотрите, в кредит, но тем не менее оно приобретается. А если они подписывают, допустим, Эстония и Украина подписывают партнерство, это да. Что означает? Что это просто совместное производство, от которого все получают выгоду, реализуя это, правильно?
7: Ну, во многом это, конечно, не коммерчески ориентированные проекты. А, во-первых, существует целая сеть фондов, которые обеспечивают финансирование, в том числе этих проектов, на территории Украины. Прикоснуться к этим фондам, в том числе, интересно для тех же самых финских компаний. Они претендуют на определенную часть бюджетов. Поэтому для производственников это, конечно, все выгодная история. А все хотят заработать на этом конфликте, на перспективах его эскалации и расширения как раз-таки зоны этого конфликта. А поэтому, да, это и бизнес-процесс во многом, но тут есть и бенефициары более серьезные, кто обеспечивает трансфер этих технологий, кто де-факто санкционирует этот формат взаимодействия. Конечно же, тут есть и роль США, которая сейчас активнейшим образом развивает военную инфраструктуру в той же Финляндии. А поэтому тут коллективная работа Запада с основной координацией по линии как Вашингтона, так и ключевых европейских игроков. Как я уже обозначил, Великобритания, Франция, конечно же, Германия тут играет очень существенную роль и наращивает свои индустриальные возможности, в том числе в беспилотных системах.
12: Александр Юрьевич, есть возможность предотвратить вот это формирование этого кольца, как вы считаете?
7: Да, я считаю, что такая возможность теоретически есть. И упреждающими действиями, допустим, уничтожением конвенциональным высокоточным оружием производственных площадок на территории Прибалтики, на территории Финляндии, позволит остановить этот необратимый процесс милитаризации и де-факто положить конец тем крайне деструктивным процессам, которые происходят в нашем приграничье. Необходима проактивная действенная линия на ликвидацию угрозы. Иначе мы будем все дальше и дальше получать эти удары вглубь российских территорий. Вот сегодня мы почувствовали это уже в Чувашии.
12: Александр Юрьевич, не могу не уточнить в таком случае. Это же страны НАТО. Вы говорите о высокоточном ударе по странам НАТО.
7: Да, конечно, я говорю о высокоточном ударе по странам НАТО. И как мы знаем, статья 5 устава не всегда срабатывает на примере иранской кампании США. И в данном случае мы действуем в соответствии с нашей доктриной политики в сфере ядерного сдерживания, когда формируется угроза в нашем приграничье со стороны тех стран, которые поддерживаются, кстати, ядерными державами. И я не говорил о применении, допустим, оружия массового уничтожения, я говорю лишь о конвенциональном упреждающем воздействии в отношении тех производственных площадок, которые юридически в рамках двустороннего меморандума, допустим, на треке Киев-Хельсинки, уже обеспечивают поставки террористическому киевскому режиму. К сожалению, он еще не признан террористическим, но де-факто он наносит удары по, в том числе, гражданским объектам на нашей территории с оружием, которое производится в этих странах. А до этого, вспомним, Минобороны публиковала соответствующий список. Я считаю, что этот список нужно максимально расширить, дополнить, подключить частный сектор, который занимается в том числе разработкой специализированного программного обеспечения, навигационного обеспечения, и начать ликвидировать эти объекты на той территории, откуда исходит угроза.
12: Спасибо большое за разговор. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС Александр Степанов был с нами на связи.
13: Наше время.
12: Наверняка уже многие слышали, что по решению Владимира Путина Минобороны объявила перемирие на 8-9 мая в честь Дня Победы. Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру, отмечают в ведомстве. Вместе с тем российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднования, а в противном случае нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Ну, такое заявление прозвучало.
11: Ну, вот обсудим его сейчас. К нам присоединяется политолог Андрей Крутунов. Андрей Вадимович, здравствуйте.
14: Добрый вечер.
12: Андрей Вадимович, что вообще происходит, когда объявляется перемирие?
14: Ну, вы знаете, это перемирие, конечно, носит прежде всего гуманитарный характер. Это своего рода символический жест, который должен создать благоприятную основу, фон для последующих переговоров. Но при этом это не то, что может каким-то образом изменить ход конфликта и каким-то образом повлиять на принципиальные позиции одной из сторон в конфликте. Традиционно такие перемирия предлагались российской стороной. Ну, в частности, мы помним там рождественские перемирия, мы помним недавнее пасхальное перемирие. Вот теперь перемирие Дня Победы. В каком смысле это, я бы даже сказал, жест в сторону Киева. То есть, по всей видимости, российская сторона исходила из того, что День Победы – это все-таки наш общий праздник. И независимо от того, как сейчас складываются отношения между Москвой и Киевом, но это наше общее наследие, общее достояние, поэтому Киев должен был, наверное, по логике это предложение принять. Мы, однако, видим, что, в общем, Зеленский ответил на это предложение, ну так, мягко говоря, асимметрично. То есть он предложил встречное перемирие, по-моему, с 5 по 6 мая, тем самым показав, что, в общем, День Победы – это не тот праздник, который готова отмечать современная Украина.
12: Да, действительно. Скажите, пожалуйста, Андрей Владимирович, вот с политической точки зрения, вот этот перемирие и такое небольшое, однодневное, двухдневное или четырехдневное, каким оно получится, мы пока не понимаем, вот оно способствует установлению мира или это только вот исключительно гуманитарная история, про которую вы говорите?
14: Ну, я думаю, что переоценивать значение таких жестов все-таки не следует. Хотя, конечно, в ходе перемирия могут стороны забрать тела погибших военнослужащих, могут провести другие какие-то гуманитарные акции. То есть, в принципе, это может косвенно содействовать укреплению, если не взаимного доверия, то, по крайней мере, взаимопонимания на низовом уровне. Но понятно, что все-таки это не является гарантией того, что вслед за таким перемирием последуют какие-то очень оперативные и продуктивные переговоры о заключении мира. Скорее всего, это не произойдет. То есть эти два трека все-таки идут скорее параллельно друг к другу, не пересекаясь.
12: Скажите, пожалуйста, киевский режим, на ваш взгляд, он поддержит перемирие или не поддержит? Потому что есть ощущение, что провокации-то они в воздухе висят, и Зеленский же из Еревана даже грозил тем, что может испортить празднование Дня Победы. Что думаете об этом?
14: Вы знаете, я думаю, что тут вопрос не только в политическом решении со стороны украинского руководства, но еще и вопрос в способности или неспособности Киева полностью контролировать то, что происходит на линии боевого соприкосновения. И я вполне допускаю ситуацию, когда некое решение о перемирии в Киеве будет принято, но потом оно просто не будет выполняться. По крайней мере, предыдущая практика показывает, что даже в тех случаях, когда вроде бы стороны соглашаются на какое-то временное прекращение огня, идут многочисленные нарушения этого соглашения. Ну и, в общем, в итоге перемирие так и не получается. Поэтому я предполагаю, что, конечно, каких-то массированных ударов по Москве 9 мая все-таки не последует. Но и полного прекращения боевых действий, я думаю, тоже не произойдет.
11: Но при этом намеки-то звучали. Если все-таки какой-то ЧП произойдет, случится что-то, да? Как это будет расценено у нас?
14: Вы знаете, есть официальная позиция Министерства обороны, она была заявлена о том, что будет дан ответ, в том числе ответ непосредственно по городу Киеву. Я думаю, что до этого дела не дойдет. Но, тем не менее, очевидно, что существует довольно большой набор возможных реакций, скажем, там, усиление давления на энергетическую инфраструктуру, удары по транспортной инфраструктуре Украины, может быть, какие-то высокоточные удары по отдельным промышленным предприятиям. То есть я думаю, что список возможных целей, он достаточно широк, и здесь, в общем, всегда есть возможность выбрать.
12: А что касается, условно говоря, западных партнеров, в кавычках, с их точки зрения, как это все выглядит? Не успеваем, Андрей Владимирович, 20 секунд осталось у вас.
14: Я думаю, что здесь важно, что Трамп поддержал российское предложение, и также понятно, что европейские члены НАТО его замолчали.
12: Благодарим вас за разговор. Политолог Андрей Картунов был с нами на связи.

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Паша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
5: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите, пожалуйста, делитесь вашим мнением. Мы все очень внимательно читаем.
6: Тема интересная, поэтому присоединяйтесь к беседе. Мы довольно часто поднимаем тут вопросы, которые касаются образования наших детей и внуков в школах, имеется в виду в данном случае. Так вот. Правительство России утвердило комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи на период до 2030 года. Об этом сообщается пресс-служба Росмолодежи, сообщает документ, включает 41 системное мероприятие, среди которых фиксируем мониторинг активности в интернете, то, про что мы недавно совсем говорили, проведение всероссийских конференций и семинаров, а также обучение специалистов по вопросам безопасности. Документ такой консолидирующий, давно велась эта дискуссия, вот сейчас 41 мероприятие создано во взаимодействии с субъектами России, федеральными ведомствами, в том числе, кстати, участие принимали Минпросвещение, МВД, Минобороны даже. Сейчас попробуем разобраться, что это за комплекс мер, что такое деструктивное поведение молодежи. И так в целом мы понимаем, но тем не менее, что предлагается делать и как с этим деструктивным поведением работать. С нами на связи директор Роспатриот-центра Росмолодежи Елена Беликова. Елена Александровна, приветствуем вас.
7: Добрый вечер, Данила, Людмила, здравствуйте, рада вас слышать.
6: Елена Александровна, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, что входит в комплекс этих мер, 41 системное мероприятие, некоторые я перечислил, расскажите чуть подробнее.
7: Да, действительно, правительством утвержден комплекс мер, и это не просто документ, это продукт работы 18 ФАИВов и их подведомственных организаций, более 70 регионов, а мы стали такой некой консолидирующей, систематизирующей площадкой. Все это вывели совместно с правительством в один такой рабочий прикладной документ, который наконец-то был принят. Ну, надо сказать, что это не первый раз с нами случается. Действовал комплекс мер ранее, в 23-м и 25-х годах, и надо сказать, что показал свою эффективность. Ну и говоря про основные блоки, это, безусловно, кадровое обеспечение, организационное, инфраструктурное и методическое, что немаловажно, так как растет уровень угроз и количество угроз, и, безусловно, должен быть достойный ответ с нашей стороны, потому что сегодня подростки, молодежь, это дети, это очень уязвимая аудитория, и вот именно исходя из этих целей, этот комплекс мер и подходы к этому комплексу и были разработаны совместно с коллегами.
5: Ну, вот что же входит в эти комплексы? Ну, насколько я понимаю, например, создание кибердружин, да, есть такой пункт?
7: Да, совершенно верно. Так. Это, как я уже сказала, во-первых, усиление по кадровому обеспечению отрасли. То есть мы говорим о том, что мы готовим профессионалов, да, в этой сфере, которые способны, готовы и должны реагировать на те сигналы, которые сегодня существуют у нас в школах, в вузах, в СУЗах и в целом в обществе. Мы говорим об усилении инфраструктурного, организационного обеспечения, да, этой работы. Ну и, безусловно, мониторинг сети, потому что наши дети ежедневно, ежесекундно сталкиваются с нежелательным контентом, и зачастую они не готовы, почва-то не подготовлена для восприятия, и поэтому должна быть, безусловно, у государства там, и у нас, как у держателя там, комплекса или ФАИВа, отвечающего за реализацию, соответствующая реакция. У нас же есть специальная там, организация, которая эти сигналы условно собирает, мы вырабатываем позицию, передаем данные в Роскомнадзор, уже непосредственно коллеги там принимают решение о блокировке или нет, но те сигналы, которые сегодня доходят до нас, они соответствуют полностью перечню, перечень признаков этого нежелательного контента. Так что в этом смысле, конечно, все верифицировано вполне.
5: Ну, все-таки дружинники, это как-то, мне кажется, добровольцы в основном, а вы говорите о профессионалах.
7: Ну, смотрите, какая история. Сегодня непосредственно за кибердружины, там ответственность лежит у нас на Федеральном агентстве по делам национальности, а я говорю отдельно про подготовки профессионалов, это ну, повышение квалификации, да, там переподготовка. Мы собираем руководителей системно, руководителей образовательных организаций, замов руководителей ответственных за безопасность там, непосредственно и информация про уровень угроз и про то, как с ними работать, а я повторюсь, что угрозы ежеминутно там усиливаются, там меняются, появляются новые. Наша задача сегодня дать информацию правильную и обучить правильному реагированию на эти угрозы. Вот в этом смысле вот я говорю про подготовку и переподготовку кадров.
6: Угу. А скажите, пожалуйста, Елена Александровна, все-таки о каком деструктивном поведении идет речь? Потому что все-таки довольно тут немаленький набор вот всех проявлений этого деструктивного поведения, с которым мы в последнее время сталкиваемся. И оружие в школы проносят, да, для совершения различных преступлений, не побоюсь этого слова, ну и просто травят друг друга подростки. Вот о чем мы говорим? Вот этот комплекс мер, он на что нацелен? Что конкретно хотим искоренить?
7: Ну вот, знаете, какая история. Тут надо, конечно же, ну, начинать с понятий, да, из правильных определений. То есть одно дело, вот мы любим употреблять слово буллинг, там, американизм. По большому счету, это травля, которая была всегда в школах, в обществе в целом. И пронос оружия, кстати говоря, не всегда с этим связан. Это может быть вообще результат вербовки, о чем говорят там последние новости. Говоря про деструктивное поведение в целом, это там, безусловно, отклонение от общепринятых норм. Но я еще раз призываю к тому, что нужно разбираться как бы в понятиях и в причинах. И хотела бы подчеркнуть, что здесь немаловажную роль играет в том числе помимо образовательной организации, государства, там, или воздействия общественных организаций и семья. Потому что я часто утверждаю, что гармонично развитая личность – это как там стул на четырех ножках. И если мы не воздействуем с четырех сторон, государство, образовательная организация, общество и семья, не в равной степени на личность, то ничего хорошего не получится.
6: А есть, кстати, меры работы с семьей вот в этом комплексе мер по профилактике, которые утверждают
7: правительство? Ну, вот смотрите, говоря про… Я могу ответить про непосредственно Росмолодежь, да, потому что… В общем-то, и представляю сегодня Росмолодежь, и могу сказать про непосредственно наши меры, которые сегодня применяются там, в работе с семьей. Мы сегодня на все наши форумы Роспотребцентра приглашаем людей с семьями. Это знаменитый наш там, форум «Истоки», глубоко духовный. Это когда мы говорим про работу с семьями ребят, которые прошли СВО, это обязательно семья. Мое глубокое убеждение, что реабилитация, она должна быть как бы только семейная. Но, и я повторюсь и упомяну о том, что наши форумы семейные. И вот та наша зона, да, ответственности, на которую мы можем повлиять на какой-то конкретный результат, мы давно пришли к тому, что мы к себе на все свои форумы, мероприятия приглашаем семьи. И вообще зачастую, когда ребенок, подросток попадает к нам на мероприятие, он еще как бы домой возвращается и приводит за собой родителей. То есть бывает такой обратный эффект воспитательный. Но вот мы к этому, повторюсь, пришли уже очень давно в своей деятельности.
6: А что касается вот конкретики там по поводу, например, специалиста по вопросам безопасности, да, вот предполагается, что обучать таких специалистов будут, уже есть понимание, как это должно работать? Это в каждой школе специалист по безопасности должен быть, или это как-то по-другому система будет выстроена?
7: А дело в том, что у нас в каждой образовательной организации, будь то организация среднего образования, да, среднеспециального или университет, есть сегодня на уровне заместителя руководителя человек, в должностных обязанностях которого лежит безопасность. Да, если это университет, это позиция обычно так и называется, заместитель по безопасности. Если это школа, это замдиректора по воспитанию, безусловно, эти специалисты в рамках работы с Министерством просвещения, а я подчеркну, это профильное министерство, то есть тут, конечно, лучше с коллегами, да, пообщаться на эту тему, но я знаю, что регулярно подобное обучение, там, семинары проводятся, и еще раз скажу, что есть такие специалисты. То есть это люди, которые готовы там распознать сигналы, или наоборот же преподаватель, который в классе, учитель, который в классе видит какое-то там отклонение, да, обращается к ним, и непосредственно уже там коллегиальный вопрос решается. Вот. А касательно наших программ, мы как Роспатриот-центр, сегодня в нашем поле деятельности лежит как раз-таки работа по профилактике деструктивного поведения, это и окружные семинары, это и всероссийские форумы, семинары, таких мероприятий более 15 в год.
5: А что эти семинары дают, простите? Это, ну, то есть встречаются специалисты, да, между собой делятся? Или,
7: смотрите, у нас есть экспертное сообщество верифицированное, да, это представители силовых ведомств, которые ежедневно сталкиваются с актуальными угрозами, и их инструментарий, скажем, да, ежедневно пополняется. То есть мы над инструментами тоже же очень плотно работаем, появляется угроза, мы вырабатываем соответствующие механизмы, инструменты работы с ней. И мы, как консолидирующая площадка, под каждый форум, мероприятия, собираем таких специалистов, имеется в виду экспертов, которые непосредственно дают материал тем специалистам, которые работают в регионах. И отдельно хотелось бы отметить, что у Росмолодежи в рамках работы круглогодичных образовательных центров, а их там более 10 по разным направлениям в стране, есть КМОЦ, круглогодичный центр профилактика и безопасность. Он базируется в Ленинградской области, но коллеги работают на всю страну. То есть это тот центр сегодня, который реализует актуальные социологические исследования, это и субкультуры, там, да, и исследования, связанные с угрозами, такими как там лудомания, наркомания, статистика у нас там страшно выросла за последние годы. И как раз таки коллеги занимаются выработкой решений. Это тоже такая некая площадка экспертная, да, которая там и снимает контент соответствующий, образовательный, просветительский там, на эту тему. И я уже отдельно сказала, что у нас в экосистеме Росмолодежи есть Центр изучения системы мониторинга, ЦИСМ, аббревиатура, которая как раз-таки занимается мониторингом аккаунтов, контента, который сегодня в целом присутствует там в сети, и затем готовит предложение для Роскомнадзора.
6: Елена Александровна, а есть, ну, это я так слушаю вас и понимаю, что, в общем, есть определенная наработанная практика, а эта практика какие-то результаты уже принесла, есть чем похвастаться, скажем так, вот в этом противодействии деструктивному поведению?
7: Да, конечно, есть цифры ЦИСМа, ну, не все там можно и в прямом эфире озвучить, потому что, безусловно, там мы в рамках работаем как бы закрытых режимов, но, тем не менее, есть в сети цифры по ЦИСМу, по блокировке нежелательного контента, там сегодня это там более на сегодняшний день, за там 26-й год уже, то есть на данную дату, на эту дату около 20 тысяч там заблокированных аккаунтов, это только в рамках ЦИСМа. Мы, как Роспатриот-центр, можем говорить о количестве обученных и там переобученных, я имею в виду по вопросам повышения квалификации специалистов, количество форумов проведенных, но абсолютно будет правильный вопрос, да, как качественно измерить эту работу. Вот, кстати, надо обязательно подчеркнуть, что в Томске у нас наши коллеги в рамках ЦИБа, Центра там, безопасности, разработали программное обеспечение, которое позволило вот на текущую дату понять и распознать 6 случаев скулшутинга, потому что коллеги передали информацию компетентной службе безопасности, да, и когда обыск, в общем-то, случился у этих людей, действительно, они готовились к совершению преступления.
6: Елена Александровна, время, к сожалению, у нас в эфире заканчивается. Ваша мысль ясна, результаты тоже более или менее понятны. Продолжим этот разговор. Директор Роспатриот-центра Росмолодежи Елена Беликова была с нами на связи.
0: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
8: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
0: Наше время.
5: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. В конце апреля авиалесохрана распространила прогноз пожарной опасности в различных регионах России на май. В общем, довольно тревожные прогнозы, довольно тревожные анонсы. Восточная и центральная части Алтайского края, Новосибирской области, Кемеровской области, Красноярского края, ряд других регионов. В общем, действительно высокий уровень пожарной опасности. И первые печальные новости приходят из Красноярского края.
6: Красноярский край, Томская область — это два региона, где уже пожарами нанесен серьезный ущерб. В Красноярском крае в одном из сел очень много времени потратили на тушение крупного пожара, сообщает нам МЧС. Площадь этого пожара превысила гектар, он уничтожил около десятка домов. В Томском селе Новоильинка 16 домов сгорели только за выходные. Естественно, вот этот огонь — это тот огонь, который приходит, ну, как сказать, из леса, то есть в лес сначала его приносят люди, лес, а из леса приходит в поселки и города.
5: Довольно часто мы обсуждаем эту тему, потому что действительно лесные пожары — это серьезная проблема. Мы поднимаем эти вопросы, обсуждаем, конечно, со специалистами, и они говорят, что первое среди причин возникновения пожаров — это все-таки пал травы, тот самый. За который уже штраф, конечно, за который уже и штрафы вводили, и беспилотниками их ловят, и наказывают, и даже уголовная ответственность, и помимо штрафов там еще и возмещение ущерба. Ну, то есть очень серьезное это преступление — поджигать траву, чтобы она, вот, значит, сухую траву выжечь. Не останавливают людей. Потом костры. Но все-таки от костров проблем меньше. И совсем, вроде бы, как кажется редким, но, тем не менее, исключать нельзя. Это так называемые сухие грозы. Есть и такая причина. Будем разбираться сейчас. Присоединяется к нам, да, заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин. Сергей Викторович, приветствуем вас.
9: Людмила, Данил, здравствуйте.
6: Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, ну, мы хотели в общем и целом вот с такой точки зрения зайти на этот вопрос. Как быть, когда рядом случается вот такой серьезный пожар? Ну, сначала то, о чем вот Людмила только что говорила, вот уже много лет твердим, что не нужно там палить траву в теплую погоду, жечь костры, но все равно это все происходит. А с чем это связано? Вы много лет в профессии, понимаете наверняка.
9: Вот вопрос, то, что вы перечислили, абсолютная правда. То, что мы с вами и многие телевизионные радиоканалы постоянно говорим, что нельзя этого делать. Все равно люди по какой-то непонятной причине этим занимаются. То есть сейчас наступила весна уже такая более развитая. Значит, люди поехали на свои дачи, там какие-то участки, начали приводить их в порядок. Начинают сжигать траву. Сколько раз говорим, не делайте этого. Если все-таки вот эти остатки у вас собрались, ну, возьмите железную бочку, огородите там участок, зачистите от сухой травы и сжигайте под контролем. здесь вот рядом с этой бочкой поставьте ведро с водой, поставьте там, подключите какой-нибудь поливательный шланг там или что-нибудь еще. Ну вот сделайте вот это, и будет безопасно, и ваше строение останется целое, и соседи, и все дома. Если есть ветер какой-то, значит, ни в коем случае этого делать не надо.
5: Но это вы говорите о том, что если кому-то захотелось сжечь остатки травы или там какой-то растительности на своем участке, а здесь-то люди развлекаются как? Есть поле, оно, ну, как бы вот, ну, какое-то общее поле там, или ничье, или, ну, непонятно, вот есть поле. Сухая трава стоит, как красиво, замечательно, поджег, и так прям полыхает, ну, красота невероятная.
9: Ну,

0: хулиганы, да, дети какие-то, подростки. Вот даже такой простой пример. Садится на какой-нибудь квадроцикл или мотоцикл, не совсем исправный. Ну и что, я покатаюсь, поехал, а у него оказалось, что выхлопная система неправильно работает. Маленькая искра, все загорелось. Ну, шашлыки тоже очень большая проблема. Люди в майские праздники выезжают вот на территорию тех же лесных массивов, хоть и говорим, запрещаем, не надо ни в коем случае там разводить никаких костров и шашлыков. Все равно занимаются, вот видим, вот такие печальные последствия.
1: Сергеевич, что касается более крупных пожаров, которые вот как в Сибири по целым улицам выгорают, посмотрели фотографии, там, конечно, в отдельных случаях прям ужас, что творилось. Расскажите, пожалуйста, как, возможно, как предотвратить, хотя, наверное, это такой не всегда зависит от конкретного человека, а с другой стороны, а как вести себя, если рядом случается подобное, потому что, ну, несколько домов, наверняка есть какой-то временной период, когда можно что-то предпринять.
0: Ну, вот такие большие пожары, особенно в поселках, в Сибири. Почему возникают? Потому что дома построены из дерева. Из дерева, сухого дерева. И ветра, которые там возникают, подхватывают тут же большое количество искр. И ветер раздувает, и пошло. Что делать в этой ситуации, если вы увидели, что вот там соседний дом загорелся? Нужно как можно быстрее эвакуироваться, то есть взять все необходимые вещи вам вот на первый период времени. То есть это документы, это какая-то там теплая одежда небольшая, это ребенок, детские одежды. Если вы страдаете какими-то хроническими заболеваниями, то вот это лекарство, которое у вас там есть. Ну, естественно, деньги там и паспорт, все, что необходимо буквально на первый период времени нужно брать и сразу тут же эвакуироваться в безопасное место, предупредив соседей, которые там у вас по улице дальше и так далее. Но это касается, вот, конечно, семей. Если мужчины организованы в добровольную пожарную охрану, организованные, такие были случаи, не случаи, наверное, такие действия сейчас проводятся и ранее проводились, то они работают по расписанию. То есть, скорее всего, есть пожарная машина какая-никакая, может быть, приспособленная сельскохозяйственная техника, это емкости с водой, это какие-то помпы. Ну и бороться с огнем. Безусловно, телефон 112, сообщить о том, что происходит. Ну а так вот, ну что можно сказать? Это стихия, не доводить до этого, не доводить. А когда уже пошел сильный ветер и разгорелись постройки, тушить очень сложно, очень.
1: А если у кого-то есть какая-то сельхозтехника, что-то нужно отгонять или, наоборот, задействовать ее в тушении? Стоит, не стоит?
0: Ну, мы с вами видели, что если подходит к населенному пункту вот такой низовой пожар, там, или по траве идет, то были некоторые, ну, герои, можно так назвать, наверное, да, которые цепляли на трактор свой плуг и делали опашку.
1: Да-да-да.
0: То есть свой населенный пункт опахивали. Хотя вот по закону главы администрации поселковой должны заранее об этом позаботиться. Должны были еще вот на конец зимы, когда еще снег только-только сошел, провести эту опашку, зачистить. Это написано в руководящих документах. Но вот были такие случаи, когда люди, рискуя собой, вот спасали целые деревни, поселки, людей.
2: И действительно это может спасти.
0: Да. Если идет вот, как раз пожар, ну, пал травы, скажем так, то такая опашка может спасти, да, населенный пункт.
1: Я просто вот тут рассказывал про фотографии, которые можно было увидеть, и на одной из фотографий как раз был остов трактора какого-то, и вот можно ли было его использовать, или не стоило этого делать, понимаете, вот, вот такой вопрос был.
0: Ну, опашка, она должна быть, и ее делают. Вот, конечно, это гораздо раньше нужно делать. Если вдруг вот произошла такая ситуация, и с точки зрения собственной безопасности того же тракториста, ну, он живет там, это его дом. Ну, я, предположим, да, спасая свой дом, я, наверное, бы сделал это. Я бы сел на трактор и сделал все возможное.
1: Сергей Юрьевич, спасибо большое за беседу. Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин был с нами на связи. Мы обсуждали предстоящий сезон лесных пожаров, уже есть неутешительные прогнозы. Будем надеяться, что вот в таких ситуациях наши люди не окажутся. Но если окажутся, то инструкции, вот они, есть.

0: День в истории. Ко дню Великой Победы. Битва за Берлин. Среди сражений Великой Отечественной войны завершающим и бесспорно самым символичным стала битва за Берлин. Битва, положившая конец Адольфу Гитлеру и Третьему Рейху. На заре 1945 года советскими войсками была проведена Висло-Одерская наступательная операция, обеспечившая прямой путь на Берлин. Третий Рейх доживал свои последние дни. Однако тяжело раненый зверь вдвойне опасен, и фанатично настроенные войска нацистского режима готовы были биться за каждую оборонительную линию, за каждый дом. Берлинская стратегическая наступательная операция проводилась силами трех фронтов. Первого белорусского, под командованием маршала Георгия Константиновича Жукова, наносившего рассекающий удар севернее, в сторону Балтики, второго белорусского фронта, под командованием маршала Константина Константиновича Рокоссовского, и наступавшего южнее Берлина, первого украинского фронта, под командованием маршала Ивана Степановича Конева. Начавшись 16 апреля, берлинская операция продолжалась 17 дней и привела к безоговорочной капитуляции Германии. День в истории. Ко дню Великой Победы. Битва за Берлин.
1: Радио России. Театр сатиры «Фронту».
2: Искусство помогает победить смерть. Мы пытаемся сказать зрителям: посмотрите на войну глазами тех, кто до последнего боролся за жизнь и победу. Если эти глаза смотрели в глаза нашим артистам, так зачем же нам приукрашивать честно? Вот это самое главное, что нам хотелось бы, как сверхзадача.
1: Программа «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
3: Моя Великая Россия.
4: Меня зовут Александр Хабургаев. Вы когда-нибудь щурились от ослепительного блеска песков Сарыкума в Дагестане? Вдыхали пряный аромат осенних степей на берегах Маныча? Нет? Тогда закройте глаза, включите воображение и смело за мной. Это наш совместный проект с Русским географическим обществом.
1: Каждый первый, третий, пятый понедельник месяца в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Группировки российских войск «Центр», «Север-Запад» и «Южная» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. КАМАЗ в 2027 году выпустит первую партию собственных бронетранспортеров. После июльской жары воздух в московском регионе освежат первые грозы. Далее подробно. Группировки российских войск «Центр», «Север», «Запад» и «Южная» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину украинской обороны, добавили в российском оборонном ведомстве. Также российские военные нанесли удар по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, которые используются в интересах ВСУ. Взрывы звучали в нескольких регионах в глубоком тылу. С передовой репортаж военкора информационной службы «Вести» Кирилла Попова.
2: Беспилотный расчет группировки войск «Восток» неуловим для систем пеленгации ВСУ. Все дело в тончайшей нити из оптически прозрачного материала. Она не излучает электромагнитных волн.
3: Катушка с едва заметным оптоволокном ведет от FPV-дрона к наземной станции. Здесь происходит управление полетом. Такая модификация позволяет оставаться нашим беспилотникам невидимыми для средств радиоэлектронной борьбы противника. И вот оператор готов запустить в небо князя-вандала Новгородского для уничтожения РЭБов.
2: Длина кабеля может достигать 20 километров, поэтому такие дроны с легкостью выжигают вражескую технику по всей линии фронта на Запорожье. Филигранно залетают в блиндажи и подвалы, накрывают минометные и огневые точки. Незаменимая помощь товарищам с привычными беспроводными дронами.
4: Вражеский разведывательный дрон обнаружил нашу позицию, в связи с чем нам пришлось быстро ориентироваться и менять позицию. Быстро развернулись и уже начали работать по месту, откуда был произведен запуск этого разведывательного дрона.
2: По сути, наши парни перехитрили противника, заставив его выдать свой пункт управления БПЛА. Все работали в связке. Первый в опорник залетела молния. Двумя ударными крыльями врага застали врасплох, дезориентировали. Дальше за дело взялся Гектор.
5: Вижу цель. Расчетное время прибытия 3 минуты.
2: После его точного попадания детонирует блиндаж.
4: Было очень много дронов, склад с боеприпасами, с дронами, с разным типом вооружения и оборудования. Ударив по складу, оно цепной реакцией уничтожило весь опорный пункт.
2: Очередной ударный дрон в небе – это полет в один конец, до цели. Опытных воинов-дальневосточников поражает глупая упрямость врага. Впрочем, она играет нам на руку. Зачастую ротацию боевики проводят почти в одно и то же время. В небе ситуация аналогичная.
6: У нас, да, свои стратегии. То есть мы уже вычисляем время, когда они в основном начинают больше летать. Два расчета у меня дежурили в воздухе, которые не допускали, чтобы к нам что-то прилетело. Два расчета – помощь штурмовикам.
2: На каждого украинского лютого дрон «Камикадзе» самолетного типа. В 29-й армии группировки войск «Восток» свой лютый. Между боевыми заданиями обучает бойцов, подготовил не один десяток дроноводов, которые сейчас успешно поражают вражеские цели. После уничтожения любой техники ВСУ штурмовики противника, даже если им удается выжить, рассеиваются по лесополосам. Но от наших птичек не скрыться. Они ежедневно продолжают обрушивать на головы боевиков сотни снарядов. Кирилл Попов, «Вести».
1: Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1210 военных, сообщили в Минобороны. КАМАЗ в 2027 году выпустит первую партию собственных бронетранспортеров. Об этом Владимиру Путину на встрече в Кремле рассказал глава компании Сергей Кагонин. Кагогин. Он назвал подвигом выпуск военных автомобилей на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах. Там выпускают 3800 машин в год. Гендиректор КАМАЗа объяснил, как мотивирует сотрудников.
7: Мы за короткий промежуток времени разработали больше 20 моделей совершенно разнообразных коллективов. Я мотивирую в этом как. Вот у нас вместимость машины 10 человек. Вот. Она не взрывается. При обстрелах артиллерии, ракетами защищена от осколков. 6 килограмм под колесом. там хорошая баллистическая стоимость. Ну, обстрелы сейчас крайне редкие, это в основном вот, обвешенными сеткой от беспилотников. Я говорю, каждый ваш труд, выпущенный в автомобиле, 10 жизней наших солдат. Вот это очень мотивирует людей, потому что у каждого из них может там сын, брат, друг оказаться, сосед. Это очень мотивирует. На что бы я отметил, это вот в нижнем углу автомобиль «Линза». Это санитарный автомобиль. Вот очень хорошая проходимость. Оборудован на размещение 4 лежачих раненых вот, и плюс 6 сидячих. Вот. Выживаемость очень высокая. Машина проскакивает. Часто меня благодарят за то, что эта машина есть. У нас БТР устаревший, нет полноценного. Наша компания взялась сделать самостоятельно. В этом году мы поднимем эту машину, начнем испытание, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию.
8: Очень хорошо. Спасибо.
1: Сергей Кагогин рассказал, что при разработке автомобилей КАМАЗ консультируется с офицерами сил специальных операций. Президент отметил, что КАМАЗ поступает верно, обращаясь к действующим военнослужащим для советов при разработке военных автомобилей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с премьер-министром Катара ситуацию в Персидском заливе. Стороны подчеркнули необходимость отказа от попыток силового решения кризиса в Персидском заливе, говорится в сообщении МИД России по итогам телефонного разговора. После июльской жары воздух в московском регионе освежат первые грозы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
9: В среду через центральную Россию пройдет холодный фронт. Прошумят скоротечные грозовые дожди. В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится. Именно на это время года и приходится средняя дата первых московских гроз. Опасного природного явления, символизирующего наступление настоящего тепла.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
10: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол приоритетом на ЦСКА, который накануне уволил главного тренера Фабио Челестини, является приглашение иностранного специалиста, пишет «Спортэкспресс». Утверждается, что кандидатуре наставника «Локомотива» Михаила Галактионова, переход которого армейцы уже обсудили с Лока, ЦСКА обратится лишь в случае, если не сможет назначить сильного иностранного специалиста. Ранее сообщалось о том, что ЦСКА также проявляет интерес к немцу Сандро Шварцу, однако его приоритет – работа на родине. Напомню, что после отставки Челестини исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Игдисамов. Московский «Спартак» в своем телеграм-канале объявил о продлении контракта с атакующим полузащитником Игорем Дмитриевым до лета 30-го года. Дмитриев является выпускником Академии «Зенита» и выступает за «Спартак» с 24-го года. Защитник Жубал признан лучшим игроком Краснодара в апреле по опросу болельщиков «Быков», сообщает пресс-служба клуба. Второе место в голосовании занял Джон Кордоба, третье – Никита Кривцов. Чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Петр Ян начал подготовку к следующему поединку. Дата боя пока не назначена. В приоритете третий поединок с Мирабом Двалишвили, сообщили ТАСС в команде Яна. Отмечается, что бой может состояться в августе. В завершении хоккея российский защитник Каролины Харрикейнс Александр Никишин допущен до участия в матче Кубка Стэнли после перенесенного сотрясения мозга. Об этом сообщил главный тренер команды Род Бриндамор. Напомню, 24-летний россиянин получил сотрясение мозга после силового приема защитника Оттавы Тайлера Клевина в четвертой игре серии первого раунда Кубка Стэнли. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в среду, 6 мая, в Магадане плюс 1, плюс 3, облачно, временами снег. В Челябинске плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Петрозаводске плюс 11, плюс 13, переменная облачность, без осадков. В Казани плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Пензе плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем в столице плюс 23, плюс 25.
8: Культбригада с Вячеславом Коноваловым. Место, где оживают тексты и рождаются мысли.
11: Культбригада – это программа об авторах, программа о книгах, программа о смыслах, программа о направлениях в литературе. Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
8: Здесь слово обретает новую глубину, а литература становится поводом для размышлений. Культбригада. Слушайте по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
13: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
14: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
8: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
15: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
16: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
15: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
17: Радиожурнал «Баянталын айылга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
15: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
8: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
18: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. У нас еще час нашего времени. Здравствуйте.
19: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам, оставляйте собственное мнение и комментарии по теме, которую мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВК «Радио России», мы там называемся. Последним сообщением идет прямая трансляция. Можете прокомментировать ее, ну и скачивать приложение в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно, называется «Радио России». Функции все те же и даже больше. Например, есть архив всех наших программ, поэтому присоединяйтесь.
18: Накануне на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин заявил о важности создания комфортных условий для летнего оздоровительного отдыха детей. По словам Мишустина, важно, чтобы отдых был не только удобным, но и полезным для здоровья и развития наших деток.
19: При этом премьер-министр сказал, что необходимо уделять особое внимание качеству и безопасности детских лагерей. Это первое. А второе – развитию их инфраструктуры. Отметил, что очень много сейчас обновлений в лагерях. И жилые корпуса, и медицинские пункты, и столовые обновляются. Ну вот об этом мы и хотим сейчас поговорить. Что это такое? Обеспечение безопасности, как это происходит, как происходит развитие инфраструктуры детских лагерей, потому что ну, каждый год около 5 миллионов ребят проходят оздоровление в этих лагерях. Их, кстати, 40 тысяч у нас по всей стране, так для информации. К нам присоединяется председатель правления Ассоциации юристов сферы организованного детского отдыха Артем Саморуков. Артем Викторович, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
20: Добрый вечер, Данил. Добрый вечер, Людмила. Добрый вечер, уважаемые слушатели, коллеги, родители.
19: Артем Викторович, скажите, пожалуйста, ну вот мы хотели сконцентрироваться на обеспечении безопасности и развитии инфраструктуры. А можете рассказать, что в этом направлении, в этом отношении сейчас делается?
20: Ну, первое, что я хотел бы сказать о том, что со стороны нашего государства на сегодняшний день уделяется огромное внимание и затрачиваются огромные ресурсы для создания комфортного пребывания детей в наших лагерях. И я абсолютно согласен с тем мнением, которое высказал наш уважаемый премьер-министр. И самое главное, что для обеспечения безопасности пребывания детей на сегодняшний день создается и делается очень, проводится большая работа. Создаются условия, которые обеспечены и антитеррористической защищенностью, и безопасностью в области пожарной безопасности. Ну и, конечно же, мы не можем здесь обойти, оставить без внимания и обеспечения выполнения всех санитарных норм и требований, которые обеспечивают прекрасное, безопасное, вкусное и интересное пребывание детей в наших лагерях. И я хочу сказать, что со стороны государства делается все возможное для того, чтобы это свершилось.
18: Артем Викторович, у меня такой вот вопрос. Если мы с вами говорим о частных лагерях детских, да, ну, это вот такие довольно дорогие комплексы, они, естественно, оборудованы там, и столовые у них полноценные, и спальные места замечательные, с безопасностью, я уверена, у них все в порядке. Вряд ли вот это все относится к регулированию этого сегмента. Скорее всего, речь о каких-то других лагерях. Существуют у нас вообще какие-то еще другие виды детских лагерей?
19: Муниципальные,
18: государственные, может быть, ведомственные. Ну, когда-то в Советском Союзе были такие ведомственные, да.
20: Конечно, друзья, на территории нашей огромной страны существуют и муниципальные, и государственные, и ведомственные, и федеральные детские центры, которые летом принимают наших детей. Конечно же, очень обширный пласт – это коммерческих лагерей. И здесь мне тоже хочется сказать, что поддержка государства, она распространяется абсолютно на всех. Вот в тех мерах поддержки – это на строительство быстровозводимых корпусов, это на возведение и осуществление ремонта медицинских пунктов, столовых. В этих конкурсах могут принять участие абсолютно все, как муниципальные лагеря, как государственные, точно так же, как и частные. И здесь мне тоже хочется сказать о том, что коллеги, буквально вот до 25 марта сейчас идет подача заявок на конкурс на создание доступной среды в детских лагерях, и можно спокойно подать заявку и получить меру государственной поддержки для создания этой среды в вашем лагере.
19: Артем Викторович, а скажите, пожалуйста, ну вот как родитель, да, как родители смотрят на этот процесс, на что ориентируются, как понять, какое учреждение действительно безопасно и в каком учреждении действительно хорошо развита инфраструктура? Как я понимаю, зачастую родители до лагеря могут и не доехать, особенно до того, как ребенок в этот лагерь приедет, во время смены, да, наверняка. А до этого как узнать, как понять, есть какой-то реестр или, может быть, я не знаю, какие-то презентации? Как родителям сделать выбор в пользу безопасности?
20: Конечно, в Российской Федерации, в соответствии с законом об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, у нас в каждом регионе ведется реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. И я бы хотел здесь обратить внимание наших слушателей на то, что с 25 года обязательным для включения в реестр является наличие официального сайта организации отдыха детей и их оздоровления, примерная структура которого определена уполномоченным органом в Российской Федерации, это Министерством просвещения. И я всем родителям рекомендую, прежде чем как направить свой выбор на тот или иной лагерь, зайти на его официальный сайт. Вот именно по требованию законодательства Российской Федерации на своем сайте лагерь должен сейчас разместить всю информацию по обеспечению всех, в том числе и безопасных процессов пребывания ребенка в лагере, именно на своем сайте. И это является одним из основных критериев внесения в реестр, региональный реестр организации отдыха детей и их оздоровления.
18: Артем Викторович, ну и такой вопрос не могу не задать его, конечно. К сожалению, детский отдых – это очень дешевое удовольствие. Ну, исключение составляют путевки, которые родитель может получить, например, потому что он работает там на каком-то предприятии, например, да, ну или какие-то льготные путевки. Подобные меры усовершенствование, улучшение, это повышение безопасности и так далее, они же наверняка отразятся на стоимости путевок, причем не в минус, а в плюс.
20: Вы знаете, здесь я хочу сказать следующим образом, что я уверен в том, что каждый внесенный в реестр лагерь в нашей большой стране, он соответствует всем требованиям. Объясню почему. Потому что законодательство на сегодняшний день определяет очень четкий и очень регламентированный вопрос вхождения в этот реестр. Соответственно, если лагерь не соответствует этим требованиям, он не сможет войти в реестр организации отдыха детей их оздоровления. Поэтому та сформировавшаяся ценовая политика, тот сформировавшийся потребительский спрос на нашем с вами рынке, он уже, если на сегодняшний день существует, он соответствует всем этим требованиям. Иначе бы организация просто не смогла бы войти в этот реестр.
3: Спасибо большое, Артем Викторович. Председатель правления Ассоциации юристов сферы организованного детского отдыха Артем Саморуков был с нами на связи.
18: К другой теме переходим. Экосистема «Артмастерс» объявила о сборе заявок на участие в 7-м чемпионате «Артмастерс».
3: Да, увеличились сроки до 10 мая. Теперь можно подать заявку в основной возрастной категории. Что такое национальный открытый чемпионат творческих компетенций? Сейчас узнаем. Обо всем нам расскажет руководитель экосистемы «Артмастерс» Борислав Володин. Борислав Борисович, здравствуйте.
21: Добрый вечер.
18: Здравствуйте.
3: Борислав Борисович, да. не все знакомы с тем, что такое «Артмастерс» в принципе. Давайте начнем с общего вопроса. Что такое «Артмастерс» и что такое чемпионат творческих компетенций?
21: Творческие компетенции, да. Ну, вы знаете, дело в том, что «Артмастерс», как вы правильно сказали, проводится уже 7-й год. Это большой социальный проект, который поддерживает государство, и он является уникальным в том смысле, что он поддерживает творческих специалистов сферы бэкстейдж и цифрового искусства. То есть это те люди, которые прямо или косвенно не видны в кадре или на сцене. Но без этих специалистов невозможно создать ни один творческий продукт, современный в том числе. И, конечно, количество этих специалистов на самом деле в стране очень большое в креативных индустриях. Мы где-то считали, что порядка 70% людей в каждой проектной группе — это как раз те люди, которые создают проекты, но они не видны зрителю. И поэтому мы их видим только в титрах. Поэтому чемпионат «Артмастерс» призван, во-первых, в первую очередь выявлять наиболее талантливых специалистов этих профессий. Мы называем компетенциями чемпионат, потому что компетенции – это набор навыков, которыми должен обладать специалист для того, чтобы, войти в ту или иную профессию. Борислав Поэтому называем это компетенцией в рамках чемпионата.
3: А можно я сразу уточню? То есть те люди, которые не видны, это, например, осветитель, костюмер, вот про этих людей речь идет?
21: Да, безусловно, это художники по свету, это художники по гриму, это костюмеры, это сценографы, это композиторы, это даже сценаристы, это веб-дизайнеры, это достаточно много профессий, по которым чемпионат проводится ежегодно. Он проводится в возрастной категории от 18 до 35 лет. И еще есть у нас юниорская категория, это 14-17 лет. Вот сегодня как раз 5 мая, это последний день приема заявок от юниоров. А как вы правильно сказали, заявки для возрастной категории от 18 до 35 лет будут приниматься еще до 10 мая, поэтому есть еще уникальная возможность творческим людям попасть в этот абсолютно уникальный проект, да, и стать еще сильнее. И, конечно же, главной задачей чемпионата является все-таки не только выявление талантливых и, награждение их медалями и денежными призами. Все-таки главной миссией чемпионата является, честный отбор специалистов, и в котором они могут продемонстрировать свое мастерство. И задача наша — интегрировать их в лучшие проекты креативных индустрий. Поэтому все наши финалисты каждый год — это 200 человек взрослой категории и 100 в юниорах. ну, как правило, после этого улучшают свой профессиональный статус, либо получают лучшие проекты, либо получают большую зарплату, либо, так сказать, может быть, находят работу мечты. Mm-hmm. Поэтому это, конечно, совершенно уникальный проект, который создан в нашей стране, и аналогов ему в мире нет.
18: Хочу уточнить. Вот вы, профессии те, которые вы перечислили, они явно относятся к сфере кинематографа. Но ведь не только кино, да, наверняка входит в экосистему «Артмастерс», еще какие-то виды деятельности?
21: Ну, вы справедливо сказали. Я скажу, что оператор и режиссер монтажа, конечно, это к кино относится. Но
18: сценарист, костюмер, сценограф.
21: Да, да, и сценарист в том числе. Но у нас, например, компетенция оператора называется оператор кино и ТВ. А сценариста мы называем драматург театра и кино. То есть мы выявляем талантливых людей, которые могут работать и в той, и в другой области. Но в основном, конечно, в креативных индустриях считается, есть такие, ну, три кита, можно сказать, даже четыре. Это театральное направление, это кино, это музыкальное направление, и четвертое, это, можно сказать, диджитал. Это все, что связано с цифровыми искусствами. Вот. И мы, конечно, компетенции включаем из всех этих направлений. И каждый год у нас компетенции меняются. Можно выбрать одну из 20, которая наиболее близка.
19: Угу. А скажите, пожалуйста, Борислав Борисович, пока у нас не закончилось время, которого нам всегда не хватает для того, чтобы полностью поговорить, угу, скажите, кто может принять участие, как подать заявку и у кого есть наибольший шанс на то, чтобы победить? А какие призы, тоже расскажите.
21: Да, спасибо большое за этот вопрос. Поскольку чемпионат является открытым, то подать заявку может абсолютно любой человек, который находится в диапазоне от 18 до 35 лет на момент подачи заявки. Вот. Практика, ну, как бы опыт по предыдущих лет показывает, что в финал могут выйти не обязательно люди, которые имеют уже большой профессиональный опыт. В финал могут выйти просто талантливые специалисты, которые одержимы там, каким-то направлением, или они самоучки. В этом смысле чемпионат представляет из себя такую, даже, знаете, как сказать, вот, если аллегорично говорить, что это такая дворовая площадка, где все могут, каждый может туда прийти на площадку, и профессионалы, и непрофессионалы поиграть в футбол. То же самое и «Артмастерс». Это не про обязательно опытных людей, это про тех, кто хочет добиться каких-то существенных результатов и улучшения своей творческой карьере на пути к вершине мастерства.
18: Но что-то же уметь он должен, да, все-таки? Ну, какой-то базовый знание, ну, в том направлении?
21: Для того, чтобы участвовать в чемпионате, да, нужно, безусловно, сначала нажать на кнопку на сайте artmasters.ru, открыть личный кабинет.
18: Это уже много, знаете ли.
21: Да, и заполнить свое портфолио. Потому что портфолио — это обязательное условие прохождение конкурсного задания. Мы требуем от каждого участника умение презентовать себя. Поэтому портфолио — это то, что ты излагаешь о себе, какая творческая личность ты из себя представляешь, ты, и, соответственно, какие, может быть, у тебя работы есть. Это все оценивают уважаемые эксперты. И также на первом этапе есть еще тестовое задание, где нужно ответить на 20 вопросов в течение 20 минут. Ну, а дальше уже те, кто проходит отборочный этап, попадают в квалификационный этап, там туда выходит 100 человек, ну, а после финала выходит всего лишь 10 человек, и эти 10 человек приезжают в Москву. Участие в чемпионате абсолютно бесплатное, и неважно, в каком городе страны вы находитесь, мы вас привезем бесплатно в Москву, если вы вошли в число финалистов, и здесь вы будете проходить финальное задание под, как сказать, под руководством лучших экспертов нашей страны, и потом печенговаться, выявляются победители, и награждение происходит на самой главной площадке нашей страны. Это Бетховенский зал Большого театра. Uh-huh. А вечером у нас происходит на новой сцене Большого театра большой гала-концерт торжественный, где мы чествуем победителей.
18: И что получают победители?
21: Победитель получает денежные гранты. Победитель получает 750 тысяч рублей, второе место 500 тысяч рублей, третье 250 тысяч рублей. Эти деньги, к сожалению, нельзя потратить на поездку на Бали, но их можно потратить по четырем направлениям. Либо купить оборудование по направлению деятельности, которые необходимы специалисту для дальнейшего развития, либо оплатить образование в каком-то лицензионном образовательном учреждении. Третье, он может создать свой собственный проект, предоставить смету, и тогда мы это тоже оплатим. Ну и четвертое, которое появилось с прошлого года, это по просьбе самих участников, они попросили, чтобы деньги можно было потратить на путешествие по стране.
19: Страна Борислав у нас огромная. Борисович, время, к сожалению, у нас заканчивается. Ну, ваша мысль ясна и понятна. Надеемся, что те, кто заинтересован, обязательно поучаствуют.
4: Память, кино и время. О том, как фильмы сохраняют прошлое, о духовных ценностях и семейных историях. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым. Гость выпуска – режиссер Владимир Грамматиков.
5: Экранизация – это очень хороший момент для семейного кино в России, потому что доверие какое-то подсознательное даже к литературе, к какому-то
22: первоисточнику
5: у нас существует. И очень мощным. Вот от того, что это экранизация, от того, что это было написано в 19 веке, к этому какое-то почтение уважение.
4: «От всей души» с Вадимом Тихомировым. Слушайте 9 мая в 20:10 по Москве и в 19:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
23: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
24: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
4: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
18: Ну что ж, к нам присоединяется наш спортивный обозреватель, наш спортивный
25: онлайн-спортивный
18: эксперт,
25: обозреватель, да.
18: Онлайн, Андрей Кудряшов, вполне себе реальный, вот он ты сидишь.
25: Андрей, привет. Здравствуйте.
19: Здравствуйте. Поговорить мы сегодня хотим на любопытную тему. Обратили внимание, что, ну, коллеги наши, журналисты, обратили внимание на то, что растет популярность онлайн-фитнеса среди россиян, причем особенно среди женщин и среди пожилых людей. Смотрите, значит, объем отечественного рынка, ну, это сухие цифры, увеличился на 23% до 10 миллиардов рублей. Mm. Не знаю, как это считают, но очень стало интересно. Действительно, Андрей, вот онлайн-фитнес, он после ковида не перестал существовать, а наоборот популярность...
18: Ну, как ты умно все-таки строишь вот беседы? Я-то первое, чтобы спросил, извините, а онлайн-фитнес, это я сижу и смотрю, как люди фитнесом занимаются.
25: Ну, нет, ну, конечно, нет. Ну, вот смотрите, вы бы, давайте, если вот, просто переходить к делу, вы бы сами занимались бы онлайн-фитнесом, если бы была возможность. Это недолго, 15-20-30 минут.
18: Я бы нет.
25: Почему?
18: Ну, потому что вот я ленивый. Когда меня не стимулируют ничем.
25: Ну, это надо встать, поехать в фитнес-клуб, встать, да, ну, встать, выйти на площадку, да. Одеться,
18: а
25: там,
18: надо
25: какие-то дядьки...
18: Надо встать с дивана, ты понимаешь?
25: Да,
18: что-то
25: такое
18: начать делать.
25: А тут ты дома находишься, ты встал на коврик и уже начал
18: вот
25: сразу...
18: Ужас.
25: Нет? Нет?
18: Нет, конечно. Нет, может быть, на 3 дня бы мне хватило.
25: Нет, ну, смотрите, первый вопрос, действительно, кому это нужно? Да, понятно, был ковид, когда мы сидели все дома, не выходили, это какая-то одна история, да, что надо было что-то делать, чтобы не сойти с ума, да. Сейчас основным локомотивом онлайн-фитнеса и, в принципе, целевой аудиторией этого рынка являются женщины в возрасте 25-45 лет. То есть такая выборка проведена. Это 97% пользователей на крупнейших платформах онлайн-фитнеса. Кто это? Что это? Это перегруженные женщины и мамы, те, кому сложно выделить время на дорогу, доехать в зал, да, выйти, огромное количество дел, работы, забота о детях, и что-то надо там перехватить, как-то надо, да, что-то, какую-то физическую активность. Действительно, люди старше 55 лет, это тоже такая целевая, в принципе, аудитория, это растущий сегмент, это меньше по статистике, чем вот этот охват женщин 25-45 лет, они ищут программы для поддержания здоровья в комфортных домашних условиях, да, то есть там особых денег платить нету, да, за какие-то фитнес-программы, это чтобы ездить, да, ну, если ты там не зарабатываешь, или у тебя нет никаких отложений финансовых, то, соответственно, это в несколько раз дешевле. Да, ну, это действительно важно, да, потому что мы сейчас об этом будем говорить, мы сегодня пообщались с создателем проект онлайн-тренировок Анастасии Лунеговой, и, собственно, расспросили ее, что это такое, вообще кому это нужно, сколько это стоит и как это все происходит. Давайте послушаем, что такое онлайн-фитнес.
0: Онлайн-фитнес – это, скорее всего, даже замена групповым тренировкам в зале. То есть, если мы говорим именно про масштабный фитнес, когда ты просто покупаешь абонемент на тренировки без персонального сопровождения тренера, то есть без не персональных занятий в онлайне, а именно просто курс купил и занимаешься под готовой программе, которую тебе предлагают. Это замена групповым тренировкам и большая возможность для многих заниматься с грамотными тренерами, потому что ну, не у всех есть доступ в их регионах, где они живут, в городах, где можно пойти физически на группу к какому-нибудь классному тренеру. Это, наверное, первое. И второе – это возможность экономии времени, потому что не все люди, в принципе, готовы выходить в тренажерный зал и тратить время на дорогу для того, чтобы пойти позаниматься. Кто-то оправдывает это недостатком времени, кто-то говорит, что некомфортно себя чувствует на публике, занимаясь фитнесом. Дома это сделать комфортней.
25: Ну, до этого я вот не догадался, что некомфортно на глазах других людей заниматься фитнесом. Ну, нет, вполне вероятно, что ты есть.
19: Ну, это же распространенный страх тех, кто только хочет.
25: Что, что на тебя будут смотреть.
19: Что все там такие
25: со смехом, с иронией.
18: Все уже красавцы,
25: да, а да, я кто это сюда пришел качать мою штангу? Нет, ну, безусловно, такое может быть. Не, ну, слушайте, вы же идете не для того, чтобы на вас смотрели.
19: Кто тут своими отложениями к нам пришел?
18: Фитнес-центр?
25: А
18: как же вот это вот все? Нет,
25: ну, давайте совершенно другой тогда стороны будем подходить. Надо пойти в магазин, значит, устроить себе шопинг, прийти показать, выгулить, значит, костюм для фитнеса в фитнес-зале, да. Это совершенно... Нет, я просто немножко все-таки с такой жизненной точки зрения подходил. Я не с женской, да, можно так сказать. Но действительно так. Если так рассуждать, то, конечно, собственно говоря, и понятно, да, почему 97% занимается онлайн-фитнесом девушек. Ладно, в сторону от юмора, кто занимается, у кого популярен, собственно говоря, онлайн-фитнес. Ну, а мы в двух словах коснулись этой темы. Давайте чуть подробнее у Анастасии Лунековой узнаем.
0: Основной контингент – это женщины, но по поводу того, с детьми или нет, конкретно у меня, да, женщины с детьми, потому что у меня позиционирование и работа в основном с женщинами после родов, восстановления фигуры, осанки и так далее. То есть это конкретно у моей, в моем проекте больше женская аудитория после родов. Но так не во всех проектах. Есть проекты, которые из разряда быстрее, выше, сильнее, подготовка к соревнованиям, там, по бегу, по триатлонам и так далее. Там и мужчин много. То есть зависит от направленности самого фитнес-проекта.
19: То есть еще и фитнес, он сам разный. У кого-то больше про здоровье, у кого-то подготовка к соревнованиям.
25: Нет, ну, безусловно, да, есть разные, естественно, программы онлайн-фитнеса, вообще фитнеса, кому что нужно, да, там нужно прокачать там какую-то определенную группу мышц или как-то размяться, да, определенным образом. Для этого подбирается программа, для этого, собственно говоря, и онлайн-инструкторы есть, да, которые тебе предоставляют программу, уходят с тобой на связь, ты там показываешь что-то. Понятно, что это не в зале, да, он там красиво поправляет твое тело, или она поправляет, да, фитнес-инструктор твое тело, и ты начинаешь прекрасно качаться. Нет, это просто действительно экономия времени, ты сам прокачиваешь, ты сам думаешь, потом, если у тебя есть какие-то вопросы, ты обращаешься. Как это работает, что это такое? Анастасия Лунегова, создатель проекта онлайн-тренировок, тоже нам сегодня рассказала.
0: Конкретно в моем проекте устроено так, что при покупке любого абонемента, неважно, ну, то есть у меня нет тарифов там с обратной связью или без обратной связи, при покупке абонемента на тренировки вы получаете полную развернутую обратную связь от профессиональных тренеров. У меня в команде работают тренеры с большим опытом, более 15 лет, более 20 лет есть тренеры, которые... практикующие тренеры постоянно ведут занятия, тренируют. То есть вы прошли занятия, у вас появились какие-то вопросы, правильно я делаю, неправильно я делаю упражнения, там что-то кольнуло, заболело, стоит ли беспокоиться или это норма, вы можете написать, прислать свое видео того, как вы выполняете упражнения, записать там ряд вообще видео вопросов, фото вопросов. И это если вы присылаете в раздел личных сообщений, за вами закрепляется определенный куратор-тренер, который, соответственно, ведет и знает всю вашу переписку, если вы ну, со мной занимаетесь по несколько лет, и тренеры уже по нескольку лет ведут этих клиентов. Вы также можете писать публичные комментарии под самими тренировками и общаться в чате с другими участниками. И также там в чатах присутствуют тренеры. То есть, ну, это скорее больше для мотивации, какой-то поддержки там или таких общих вопросов. Если вопросы касаются конкретно техники движений, того, корректно я сделала или нет, то это раздел личных сообщений, где вы можете получить личную обратную связь от тренера.
25: Немножко зацепило слух, что надо снять видео и отправить онлайн-инструктору, как правильно ты делаешь, да, только с какого ракурса снимать, как снимать, да, там с трех ракурсов надо снимать, там покинешь, пока дождешься, уже там плюнешь, уйдешь там по своим дальше делам. Нет, это имеет место быть. Действительно, если закреплен какой-то официальный куратор, да, твой личный куратор, да, за которого ты, наверное, платишь какие-то дополнительные деньги, то тогда это имеет какой-то смысл. Да, так действительно, если кольнуло, заболело, то надо, конечно,
19: безусловно. Я, знаешь, Андрей, я вот сижу и рассуждаю все-таки про мотивацию и про самомотивацию.
25: Время.
19: То, про что Людмила говорит.
25: Время, деньги, на самом деле, это главная мотивация.
19: Да, возможно, но, понимаешь, когда ты пришел в зал, тренер тебя три шкуры спустит и не отступит, скажем так, от своей цели, чтобы ты сбросил пару килограммов.
25: Это если ты подписался на такое.
19: Да. А здесь, скажем, да ладно, вот через полчасика сделаю. Блин, тут через полчасика звонок у меня, вечером сделаю. Вечером, ну, что-то устал уже, да ладно, завтра. И, понимаешь, вот эта мотивация и самомотивация в онлайн-фитнесе, мне кажется, самая тяжелая.
25: Ну, а мотивация прийти в зал, да, то точно так же. Ой, не хочется, кольнулся, не в левом боку, надо ехать куда? Ой, нет, я не... И голова болит. Нет. А там, грубо говоря, там в 7 или 8 раз больше денег. Ну, собственно, но говоря,
18: уже это комплект, такой... целый комплект спортивной одежды.
25: Да, который надо все равно
18: выгулять. Надо выгуливать.
25: Ну, один раз выгулил, ну, два раза выгулил, а потом тебе лень, да, вот, например, или кольнуло опять в боку, уже не до костюма, да, который...
19: Но там, понимаешь, там другая мотивация. То есть я заплатил, с потолка беру цифру.
25: А ты сейчас прямо... Сколько заплатил-то? Давай узнаем сейчас.
0: Это более чем сопоставимо, ну, конкретно, опять же, в моем проекте, потому что цены здесь очень разные бывают. У меня средняя цена за месяц занятий в зависимости от программы от 3 до 4,5 тысяч в месяц. Это неограниченное количество занятий в месяц. Но в целом я рекомендую заниматься 4-5 раз в неделю. И на это количество тренировок, то есть у меня есть тренировки. В целом тренировок там столько, что можно не все успеть сделать. Вот, за весь период. То есть в целом 5 тренировок на неделю. То есть получается на 4 недели у вас 20 тренировок будет.
25: Ну, собственно говоря, цена понятна, да, если 3,5-4 тысячи рублей в месяц, ну, это небо и земля с личным походом в зал.
19: Будет ли вот организатор этого, как называется,
25: истории, онлайн... бизнес-проекта,
19: бизнес-проекта, да. Названивать мне и говорить, вы не зашли в приложение, вам нужно срочно потренироваться.
25: Это все исключительно на силе воли.
19: Да ладно, 3 тысячи рублей, ну, да и бог с ним.
18: Все, что касается силы воли, да. А есть какие-нибудь тренеры по развитию силы воли?
25: Да, конечно.
18: По накачиванию силы воли.
25: Коучи специально обучены. Но там все, боюсь, гораздо дороже будет. Причем в разы, да. И надо потом будет банковскую карточку ножницами свою разрезать, да, чтобы она не работала. Ну, неважно, это уже, да, тема для отдельной программы. Нет, на самом деле время, первая история, ну, то, что мне приходит сразу на ум, и, конечно, деньги, да, потому что... Ты себя заставляешь, ну, у тебя, видимо, просто тело и сам организм требует чего-то, да, если тебя еще чуть-чуть правильно направят, там, за 3,5-4 тысячи рублей в месяц, да, и там сколько вот она сказала, она 8 занятий, да, 4 тренировки в неделю,
19: 20, ну, что ли, получается?
25: Ну да, 20 тренировок в неделю, это там действительно, это там, ну, просто то, что называется, за глаза хватит. Ну, вот смотрите, да, топ-направление в онлайн, да, я даже сегодня посмотрю, это MindBody, это йога и пилатес, это лидеры онлайн-приложений, пользователи выбирают их для снижения стресса и перезагрузки после работы. Йога также активно используется как замена кардио и сжигания калорий, плюс короткие тренировки, это следующий популярный популярный формат, о чем я и говорил. Это 15-30 минут, это 28% пользователей выбирает этих приложений. Короткие занятия, естественно, проще встроить свой график, да, и ты, грубо говоря, сделал работу, встал на коврик, там, ну, 15-20 минут подрыгался, уже получше. Плюс есть высокоинтенсивные интервальные тренировки, они популярны при минимальных затратах времени. Ну и плюс какой-то функциональный тренинг, который включает в себя упражнения с собственным весом, с минимальным оборудованием, там, с резинками. Это ноги, там, руки. У меня тоже есть резинки, я тоже делаю. Все прекрасно работает. Занимает там 10 минут. Это тебе вот так хватает просто. Ты уже Пойду-ка я в зал, посмотрю на ребят. Пока.
3: Андрей Кудряшов был с нами, наш спортивный обозреватель. Андрей, спасибо.
1: Великой победе посвящается.
2: У незнакомого поселка на безымянной высоте.
1: Память, которая не стирается временем. Песни, объединившие поколения.
6: Темная ночь, только пули свистят по степи.
7: Мгновенья раздают

0: звезды отечественной эстрады исполняют песни военных лет. Слушайте 9 мая после «Минуты молчания». В эфире программа «Люди и песни».
1: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Одни поэты мечтают, чтобы на их стихи написали хотя бы одну песню. Но есть и такие, у кого на один только текст написано несколько мелодий, а они все недовольны. В начале 70-х поэт Игорь Кохановский написал стихи, где были такие слова: «Клены выкрасили город колдовским каким-то цветом. Значит, скоро, бабье лето». «Бабье лето». Он показал стихи коллеге Андрею Вознесенскому, и тот сказал, что они так и просятся на музыку. И тогда Кохановский, немного игравший на гитаре, сочинил простенький мотивчик. Эту песню услышал его друг Владимир Высоцкий и стал исполнять ее на концертах.
2: Клены выкрасили город колдовским каким-то цветом. Это скоро,

0: Так быстро тают листья, ничего мне непонятно, а я ловлю, как эти листья, наши даты, я ловлю, как эти листья, наши даты, а я кружу напропалую самой ветреной из женщин, а я давно искал такую. И не больше, и не меньше, я давно искал такую, и не больше, и не меньше.
1: Как-то один из знакомых знаменитой певицы, народной артистки Советского Союза Клавдии Шульженко принес ей кассету с любительской записью концерта Владимира Высоцкого. И услышав, как Барт исполняет песню «Бабье лето», она решила тоже ее спеть. Позвонила Игорю Кохановскому и попросила разрешения. «Конечно, конечно», — ответил поэт, — «но вас не смущает, что песня написана от мужского лица, и там есть слова «Я кружу напропалую самой ветреной из женщин». «Ничуть», — ответила певица, — «вот увидите, получится хорошо».
2: Я забыл, когда был дома, спутал ночи и рассветы. Ах, мой омут, ах, мой омут, ах, мой омут, ах, мой омут.

Игорь Кагановский всегда славился перфекционизмом и в конце концов неожиданно понял, что недоволен ни версией Высоцкого, ни исполнением Шульженко. И тогда решил обратиться к Юрию Антонову, с которым написал такие песни, как «Поверь в мечту» и «Завтра». Он позвонил ему и сказал: «У меня есть стихи, но моя музыка примитивная. Есть еще песня, которую поет Шульженко, но это так, вальсочек. При всем моем уважении к Клавдии Ванне, это мужская песня. Может, ты попробуешь что-нибудь сделать?» Антонову стихи понравились, и вскоре родилась мелодия. В то время певец и композитор увлекался регги, много слушал Боба Марли, и в результате родилась мелодия, чем-то напоминающая именно этот стиль. Так и появилась «Бабье лето» в версии и на музыку Юрия Антонова.

0: прогреется и пойдет дождь на максимальном термо...
1: Секунду. Температура воздуха...
2: Век же весь колыс Иван Лепехинлен, Николай Карамзинлен, Гаврила Державинлен, Иван Куратовлен, Георгий Лыткинлен, горца архивьесы.

0: Миан Кат.
1: Воча кывзаменас. Эны юргас Марк Твенлен Том Сойерлен приключения с небогащукан. Ворсаны драма театру артистяс. Полли тет. Россия сапы депуктана. Такоми республика с аниме за ворсыш Юлия Трошева. Том. Тамара Кобжув. Зонка. Россия сапы депуктана. Такоми республика с аниме за ворсыш Галина Лыткина. Нуаде Владимир Попов. Дачтема

0: сложный дитинка.
1: Том! Канете!
2: Полетят ли часочки сонырилась, да видят ли с комнатаса очки вывтис. Зачелептицы сплешивалась, и вылечь видят ли с очки улетис. Съездев шоча видят ли влез, а вещки до кашуны почти джик некорез видят ли в очки порыз. Татше мича торвила, кыджи детинка. Тая были парадные очки, сыланчапи чантор, куда судят ли сам он язвочен, а я с кучем гапой завосна, и сыпыр видят ли воли сечем же щекот, кыджи кык вевся пач подан пыр. Мои кадыра кежлы сая шея вошли, сыча шащис эзе в гора, но сыч медым верми сая скывны, вещи комната пычка сакалуес.
0: Ну, вичи щурлантаменом. И мы еще макага. Не курташем сыганчев.
2: Полетят матыщи с гурьи вощты модислань, суд из порог дорос, да щин ясно скычев ты сасла с град Йоркузя. Сыны йог турун пывста свалыны помидор градес, Томи сене я стыдал. Город из Йонжика, бедым сея скылыс на кыч позе гылысянжик.
1: Том! Канете!
2: Мышь сайн кылыс скокнди кши, полетят виджет из бырвалас и буря час скады. Мурца вевел из квадит на детинка с божедыс, корсия дашнин вали тюхнет на одесок.
0: Но сиди! А мы-то с этой вочин?
3: Нина?
0: Нина? А мы им лягче скид? И вомитшет. А та я на мы?
3: О, кто тетя?
0: А метода? Варенье вот мы сие. Не лямя нынешний метен и две штавлы. И он лыжет в родном вареньеса. Но это... Нол-то мы чинерся.
3: Ой, тетя, мы на две мышканы.
2: Полетят позже мной, где лептыш ты с юбкой садоберга чиз. Секос ты, детинка, оти с дукан четчиш ты с журут заборвоман, сам он и аджилис на съез. Полетят первой со шоя вошли, а сеся мелый ощерок тыз.
0: Сои ног щесыкат.

0: Ти дала мені корок білавта. Я чама й сім'ї вилин тішич. Каднінишка толк вила пукшін. Но поріш йой ще два кокотки йойжики сем. Ось просташуни, поріш понта вильфокус ясон вилин. Но сей же господі ян май, бидлун май кавуль тормов пашти. Коді не вір мен стався в очі був тадна. Будьте туди, дурак я ж лопочі п'ятка не мене купичка ще. Туди, сулала мене самен з дока ж лабоштвен толк вилиш, люба ще рам п'ятка дне. І мінам пиржик я сей льот мунене. Вещик толкнет не с ясок верны. А как то и метавала, не нам сущен. От шо мажа писанне, коды жали такага, сия чыка да сиес. Ни нам татыш буртови с азартным грекышканч. Джик от беспекоть, гагарвами. Господь, сия же конер минам покойнича чойлен пи. Кычка кей озылып медым чирышн. Но не сия и школа асескут ветлывлен. Ковмас ты дала аска же зушн. Пухща одну уч берда.
1: Том ез мун школа и зевлощи да колля дискатся. Сия морца одит из аска да вон и гортас, медом ужу надется, что на негритенок джимла пилит на аска кежлопес, да чукартышный чак, то орлом зять чем было. Ужной ты кости, тому наш гусеникан судят чили сакар дозьеч. А полетет, та я скажет так, юаще сылыч бытча моторсе, думщи сказ есть кыйны сиес.
0: Том, школет ян извав ё на жар?
2: Эс, тётя.
0: А гашка жарвали?
2: Да, тётя.
0: И ты не дезвав окота купайчины, Том?
1: Том лан щёлам из кокля бороди слетчис. Ты дала тан я обуставы сладны. Сиес, как видят ли с полли тёт чужима, но ни нам сечем торса я сказал.
2: Эс, тетя, эс ее на око там ив.
1: Полетят нюжа да скиса, вид листом лыч дырамса, да се ща шуис.
0: Да, пожалуй, сбыль, да не тя бы пощаламут.
1: Полетят чай ты смысле кужис проверитны, коса томлан дырамыс. Да та дри неко дес гагрва, кыча се щина. Самын том пыржа катилис, кыча тылыс пыльта. Да вычис сечем вочков.
2: А челя дюк мазыш юрвала сваки шталисны. И мирам сони нас ева, видят лыжи.
0: Том, медын кытадны юрты, кола мои валы режадны воротник-то, а? Нолты, пальча в куртка-то.
1: Том пачка да нюмевтис, сия пачка дис курткаса, воротник из валы топы да вурама.
0: Ано, веса штатыш. Мечай ты мой тапыш я на урок, я свою щитку пальчину. Ладно, та я пор я бала на прыщке-то. Абонин ты зачем лёг, чекаю чантом.
1: Я думаю, что жалитесь, моя звер, моя родная зонка. Но сек же и радлись мой том, котёчит кычка кутымася бура. Сыки чёрния, чующий сид.
2: Меним кажется, мой воротник засылит и ворлин еджет сунисен, а не мой лаковура мащадан.
0: Да-да, еджетан ворла. Том?
2: Таш, метенет петкатла на шинти!
1: Минут мадмасти околок и регаджикна, том вунады сасла став шогилась. Сия заводит и шуть лавны, кыч велал для соти негр. Сылы окотовали шуть лавны, не ти дюк щав так. Друг том дуг ды шуть лавны. Сыва джинсуал и стоттым детинка, коды вылы сыщ не унаю джиджик. Вощь яс, гырщас и поснес, шо човечка в лесентая гашта мичтик сен Питерсберг карас. А тая детинка с и пашта щема мича, девочин дон вермы, простой луна и сеча мича пащтачны. Шензян дерт, сывана на лиджик на выль модной шляпа, далощи дной куртка, кода с улощанис вылысадис кижелыма и сечем же выль гач. Камалама башма, пекнича, вещи галстука, очима кучемка ярю гидлентович, оти кывенка виды сылан столичной, а тая том некогде звермы терпитны. Медбарен том шащис.
3: Касьян, повсалышта. Хано видлы. Закышнен тенед. Шуи повсала, сичка верма. А вот он вермы.
4: Верма.
3: Он. Кыджи тена шуаны. Тенед на кучам мог. А вот мог. Касьяка тадмала. Но мы на онной. Шуя шамыка. Метен от петка длагаш.
5: И шо? Са, тенед.
3: О, кушам. Касьяка, шо и гакен тененойта?
5: Мы нашка онной. Саман больган.
3: Кутан ёй явный нойта.
5: Ну да, дивлен митьян кодясы.
3: А вот чема. Зевтай не важный. Еще шляпа.
5: Эска вошелам влад. Бось да шибыт. Вот видла шибытны. Сыкишка кажелан.
3: Суран.
5: Вачи циран.
3: Кышнин тенет кошачный, он лыш.
5: Он ты тыш.
3: Чернит еще. Юртышка кирпичан подкада.
5: Дерткенка сиди подкады.
3: И подкада.
5: Пачит сулалан. Бойгын саман мастер. Но, минан кушаш. Сычка полан.
3: Ог.
5: Ог по. Полан.
3: Ог барапов.
5: Полан.
3: Мун татыш.
5: Ух ты, ачит мун.
3: Ог касью.
5: Име от касью.
3: Ха, ты трус и кычипи. Латвич тала иджиджик воклы, ведем сиэте навела дискачкола. Сиэти чальна стена вермас.
5: А меним ту, пена диджид вокыд. Мена миасла мем вокыд. Пена диш на уджиджик. Бош та с дашибу та стен щит вокты. Забр воман.
3: О-хо-хо.
5: Вот тене де хо-хо-хо. Мишка нан виштав теда.
3: Семен Вашков, це ета є віса?
5: Ні.
3: Мєте на сіджі найта? А ще дмам табу надан?
5: Да.
3: От відли Семена. Онку от радлини.
5: Ну, те панди, ну, ін марчів.
3: Ін баратой лаш. От то ще ти што?
5: А ми відділа, куди те ще ти штан. Ну, ми на онку шеш.
3: Ха. Мин тан кикцент. Секи найта.
5: Ха. На!
1: Том кучки сылыкияс, медяк кесущины муэ. Ты же с духа скыкнан детинка, сканья с москучичем им тупль чесныняйте. На нежки снота мэтса юрщедыс и пачкамыдыс. Гыжелысны нырьяса, шубачка чесны. Доверьтесь начнется бусам да слава. Том верни с боковой детинка. Да завайте с кучком на кулак, я с нас.
3: Кор, прошу,
5: лечь, держану.
3: Та я тен и дурак. Медышку тантадник один окучишный.
1: Тот там детинка мун и с пачком вообще с бусса пырка дик да бар дик тарьи. А че спыр нагрозит чистомлы. Том лепти сие щером были, сече мода чиз гортас, се бур настроение. Мы ян сие берга чиз мыш нас, тот там детинка бочти сиз, да жибы ты стомлы, а чисучка чиз пышины гырыща чет человек тыр. Том вот чиз сыбырща горд бородис, да тот малисканы сие олы. Мы кадыра сие кыя дыштыз джирья дорас, чуксалыс неприятели спетны.

0: Ярце шайт, боштем шис к коймо дюканце. Простном шемса урчитама вичне экономика, а сейджа езыслыш олом бурмадема. Рашиеса регион яслыш спишедема сточ сым да уджиес, мэйтта вичесне коммунальне омас вульмадам была. Налден лифт я свежем, кишан керка ясен олыша со смыдла омадам, язаснолдан транспорт небом, нацпроект яс олома пыртам, артикаса балая с бульмадам да эткаман мукатор. Комилы осковмы бергадны мата куим да джин миллиард шайт. Колем волын, ташам же личат вылыщатам от даскак регионлы. Секе миян республика лыщ спишетесны шо коман как ямас миллион шайт. Регионца вечкадлан которын юрнодыща свежищ Владимир Казаков юртис. Мэй комилыщ таджи бородасны даснёль да джин миллиард шайт. Та ещем ло вечкадама кызванас коммунальна юкана да вылыйн инда могеса. Куим тылышын республика Сакудья ыкмес мата кыжете миллиард шайт, мэй вокешлы урчитамаш озло и витат юканыс. Виджама квайт миллиард сая унжик, юрты республика Сашым омыс министерство. Меду на деньга муна социальна юкана, не она эчжик веладыма. Экономика йонмадам могыш мунис джонжелун виджан юканыш унжик. Государствован урчизыш вештычамы ставыша куим тылышын вефтерты как ямыс шо коман миллион шайт. Ушкада тыдвала, таво регион Сашым кудьин Остырмы да свит миллиард сая шайт, мэй тэтчимын эшаджы колем вошагыш. Во джа воясын артмылыс ытмында чукартым да виджамыс. Комиен воже оцалыны шымын виджмо водитышеслы. Чырч тусов уржес вылы виджмадама куим шо кыж миллион сая шайт. Джинчыс эшаджыкыс кан мукудьеш. Таво шуама кыжны колем вошагыш не эшаджык. Шуам кырым улы кыжкык ямыс шурс гектар, кызвыныс гырыш омыс ясын. А картопельсы фермер яс кысыны пуктыны пышти ыжыт предприятия ясмында. Тотчиман соттасны республикаын кукуруза водитым. Сыктывкарын петкадлесны агротехнологической класс яслыш балаяс. Дачтыш ясыз Сыктывкарыш да Сыктывден, Ижва, Куламден, Челемден, Кырткеры, Слуздар, Удара район ясыш. Дор ясны ашыныз да сквайт воджмасчам. Туйдыш веладыш яслан вешкадлам улын том фермер яс, бура лошадесны проект яс. Кыжи бочтны колонатыдым лун яс, видлавны да бурмадны школа берцаму яс. Донелыш яс ыцыгласын шуисны мэй став пырычышыз петкадлес унашикас мэвп. Автоматизируйтым шань вырва виджамын бур градвы в пухтас быттамыч. У нас почас быльмадны. Торген шэнджедис, мэй студент яс ознен проставилычыны, а корчаны мычадесыш петанту яс. Петкадлэны оссамын ыне технология стыдым, но и чужан му уж школа радитым. У на проект ыту в кысены с быльмадны велычыш фермер да вочмасчыш войтыр. Жюри пас ес мэй метчатычынаыс, выль виджедлас, вын да кысьем. Таво комиен шоума кыпадны ыдьи чукартана даз бурдачанын. Тая Сыктывкар салеса заводын поликлиника, амбулаториес удараса благоевын да Сыктывден сапажгын и шижим фап. Уржасы вычны кысишес чурисны княж погосса шишкын, кырткерыса пыттыбыкын да вишерын фап ясвыла. Мукад яс куджа тыдалы бара котыртасны вузашым. Шорничым яс черти, став больничаса колы лептыны октябрь помыч. Колем воун вылы индама кыпадны кышкак ямыс фап да кык амбулатория. Тачам ыжит могыс республикан эзнавывлы. Ставса вычны эзартмы, некамын фап кысены помовны таво. Куламден районса тымшерщиктын бара панадашлесны ардыда войтыр. Тапырье чукарчилесны пызанов саборсам ясвылы гажатчесны. Доминоачесны вылы лото мукатор. Ставыс мунис шмонитыман йорташым соран. Кыджи пасесны ачныс езы старшым ажишлым ясыс оцалыны осамын бура коллявны прысткад. Ачырш виджны да йонмадны память мывпалым кыпалис ловру. Миян воджа муныш сюжет зев асаспылыс шерпасалыш Наталья Гуцулгилыш. Тая уджа сия бощис шор, но ачеснен велады том езда верстиясыз, а нышта чукарта небок раскладушка яс да бошче вычны наэс аски ясан. Ачешлым торгилыш Ольга Макарова.
1: Будневок турья радей тантор. На ясаджи ганчелым из тыпка джуля дрщанец. Ащис коллекция чукарты кыквонен. Став нас нелямын небок. Эм суерсайса, щерпасалыш яслан, эм рощияса. Абуна, наимиян мастер яс вермены ловжедны пушкин лыщ мойдеясы. Творчество тая мастерская инвидлен вычны небок ясы аски ясын. Окута прыщ, прыччаны челядь.
2: Пусть конструкции не очень, механизмы не такие серьезные, не такие, они легкие для детей. Но это создает им, эту книгу никогда не выбросят. Ее будут хранить как память, потому что туда вложен детский труд, детский восторг, туда вложено вообще вот это волшебство, да, движение бумаги. Бумага – это очень доступный материал.
1: Медимвичне, та чем небег, хуна тороскув, кабала, карандаш, ножич, клей и дерево.

0: Дже ен биалон да ужиткасьем.
1: Пес без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу.
0: Сотаджи Наталья Гуцулан кия сын ловже Англия саес кост кывбор Самуил Маршакан вуджадамен. Мы впис аслас, наштане уна и позже вуджадны цифра. Колесамын печатайтны, вундыны да клейтны. Та и сермасновычны вершти и челядь. Та чамучса Наталья Гуцулвача медведжаещ кутылача мыя бубырья.
2: Печора улышца вырва виджанин лын Ероферман чужи ставоша медводжа пемаспи. Вайшис Лиза мамыс. Сэчис ужалышеслы тая зэв ним кодь. Радлун нас юкшены эту везен. Тая лои буриш заповедникса котыртан луна. Ераписа шуисны гоган. Кутаны лача мы пемасыс быдмас батьмам кодис мичан. Эны дугдывтык дежелитыны сыбырша. Гога тыдмашинин азга гырнас. Аджевны сиес пожас кык вежанмышти. Тыквзэны твильтер яс.
3: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
4: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. В северных районах порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 9-14 градусов, в Иркутинском районе плюс 3-8, в южных районах плюс 15-20. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 11 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 85%. Ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление будет слабо расти.

0: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска в зоне проведения спецоперации уничтожили 139 пунктов управления беспилотной авиации. Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них, заявили в МИД. Испания примет нидерландское круизное судно со вспышкой хантавируса. Об этих и других событиях далее подробно. Группировка российской армии «Запад» за сутки уничтожила 99 беспилотников самолетного типа и 89 тяжелых квадрокоптеров, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Кроме того, по его данным, поражены 47 пунктов управления БПЛА.
4: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Шейковка, Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина, Харьковской области, Татьяновка, Святогорск, Пришиб и Сидорово Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 82 тяжелых боевых квадрокоптера, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 6 барражирующих авиационных боеприпасов. Общевойсковыми подразделениями группировки «О-Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 190 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Л-119 производства Великобритании, гаубица Д-30, 4 миномета и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Кроме того, вскрыты и уничтожены 47 пунктов управления БПЛА и 17 наземных роботехнических комплексов противника.
3: Как рассказали в Минобороны, группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южный» в течение суток уничтожили 139 пунктов управления беспилотной авиации. Военнослужащие войск «Восток» также вскрыли и уничтожили сеть замаскированных опорных пунктов украинских формирований в Запорожской области. В результате обороны боевиков ВСУ на этом участке была существенно ослаблена, сообщили в Минобороны. Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них, заявила РИА Новостям официальный представитель МИД Мария Захарова. Она также отметила, что сейчас ответственные с американской стороны за переговоры по Украине полностью вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке. Россия неоднократно озвучивала готовность к мирному урегулированию по Украине. Она участвует и в обсуждении предложенного США мирного плана, но ставит под вопрос желание киевского режима договариваться. Президент Владимир Путин подчеркивал ранее, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование. Испания примет нидерландское круизное судно со вспышкой хантавируса. Как ожидается, лайнер MV Hondius через 3-4 дня прибудет на Канарские острова из Кабо-Верде. По данным ВОЗ, заразились 7 человек, из них трое умерли, один находится в критическом состоянии. Однако сначала Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценит ситуацию, чтобы определить, каких людей необходимо срочно эвакуировать из Кабо-Верде. Остальные продолжат путь на Канары. Прибытие туда ожидается через 3-4 дня, но порт еще не определен. Коммерческое судно «Сан-Антонио» накануне поздно вечером попало под ракетный обстрел в восточной части Персидского залива, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на американские официальные лица. По их данным, грузовое судно было поражено, предположительно, крылатой ракетой наземного базирования, в результате чего несколько членов филиппинского экипажа получили ранения. Источники отметили, что поражение судна, принадлежащего французской фирме, произошло, когда оно находилось недалеко от Дубая, около побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Единственный железнодорожный перевозчик в Крым Grand Service Express нашел промежуточное решение по улучшению качества связи интернета в пути на полуостров и внедрил его. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Александр Ганов.
5: Мы искали вариант, как обеспечить стабильное соединение в пути, следование. Самое эффективная с точки зрения качества связанной сегодня спутник. Но, к сожалению, спутниковая группировка наша не позволяет пока обеспечивать покрытие именно для таких категорий, как поезда, и пассажиры, которые не приедут. Но у нас есть другое решение, которое мы временно используем сейчас. Уже мы суммируем сигналы от разных операторов мобильной связи для того, чтобы обеспечить его более высокое качество пути следования. В принципе, это дает результат. Ну, такой. Конечно, спутник был бы лучше, но это более длинное, долгое решение. Тут не от нас это зависит.
3: Транспортная компания «Grand Service Express» – единственный железнодорожный перевозчик в Крым с 2019 года. За прошлый год компания привезла почти 6 миллионов пассажиров. Пассажиропоток на поездах «Таври» увеличился на 3% по сравнению с 2024 годом. Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что формирование финансовой модели для замены французского двигателя на предыдущей модели самолета Superjet 100 будет возможно после оценки всех комплектующих, необходимых к импортозамещению, сообщает РИА Новости. Он также отметил, что помимо самих двигателей необходимо провести работу по оценке других комплектующих, которые потребуют замены на отечественные аналоги, после чего мы будем с авиакомпаниями формировать взвешенную, взаимовыгодную для производителей самих авиакомпаний. Компании финансовую модель, сказал министр. Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что план ремотеризации эксплуатирующихся самолетов Superjet 100 за счет российских двигателей ПД-8 сохраняется. В Госдуме предложили создать систему гарантированной подработки для студентов с детьми с занятостью 10-15 часов в неделю на базе вузов и государственных учреждений. С такой инициативой в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает ТАСС. Как отмечает парламентарий, несмотря на действующие меры поддержки студенческих семей, ключевым барьером остается отсутствие стабильного и предсказуемого источника дохода, позволяющего совмещать учебу и воспитание ребенка. По его мнению, введение системы гарантированной подработки позволит снизить финансовую нагрузку на такие семьи и сократить необходимость поиска случайной занятости вне образовательной среды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
6: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футбольный «Локомотив» опроверг информацию о возможном уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера команды. Ранее СМИ сообщали, что специалист может возглавить ЦСКА в следующем сезоне. Пресс-служба железнодорожников отметила, что в конце 2025 года с россиянином был подписан новый трудовой договор. «Локомотив» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре коллектив Галактионова 10 мая примет «Балтику». «Спартак» продлил контракт с футболистом Игорем Дмитриевым. Теперь соглашение с 21-летним игроком рассчитано до лета 2030-го. Полузащитник пополнил состав краснобелых в 2024 году и провел за клуб 32 матча, в которых сделал 7 результативных передач и забил 2 мяча. Сегодня «Спартак» на «Лукойл-арене» встретится с ЦСКА в рамках финала Пути регионов Кубка России. Старт игры запланирован на 20:00. Во втором четвертьфинале Кубка Стэнли Колорадо на своей площадке обыграл Миннесоту 5-2. Одну из шайб в составе победителей забросил Валерий Нечушкин. За проигравших голом отметился Кирилл Капризов. Результативная передача на счету Данилы Юрова. Локо стал первым финалистом Кубка Харламова. В шестом матче полуфинальной серии плей-офф МХЛ ярославцы обыграли «Чайку» 5-3 и выиграли серию со счетом 4-2. В финале волжане сыграют с победителем пары «Спартак-Авто», где пока в противостоянии 3-2 в пользу москвичей. Напомню, из-за проблем с перелетом ближайшая встреча этих команд перенесена с 6 на 7 мая. Теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй раунд «Мастерса» в Риме. В первом круге она победила украинку Даяну Естремскую 4-6, 7-5, 7-6. Матч продолжался 3 часа 3 минуты. В третьем сете на тайбрейке россиянка отыграла 5 матчболов при счете 1-6. Далее Захарова сыграет против чешки Линды Носковой. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
2: Погода.
3: центра ФОБОС. Сегодня в Пензе ожидается переменная облачность без осадков и до 28 градусов тепла. Во Владимире 24-26. Возможен кратковременный дождь и гроза. В Туле 29 без осадков. В Кирове до 26. Возможны осадки. В Краснодаре сегодня до 21 градуса. Будет сухо. В Сочи до 15. Возможен кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 12 градусов тепла. В Москве переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременные дожди, днем гроза. Днем воздух прогреется. В столице до 23-25 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы для Москвы.

0: радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, в северных районах порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 9-14 градусов, в Иркутинском районе плюс 3-8, в южных районах плюс 15-20. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 11 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 85%. Ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление будет слабо расти.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании задолженности по бюджетным кредитам 21 региону на общую сумму свыше 114 миллиардов рублей. Коми простили почти 3,5 миллиарда. Это позволит высвободить значительные ресурсы в региональном бюджете и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан. В этом году в республике собираются поставить и смонтировать 10 быстровозводимых конструкций. Поликлинику в Сыктывкарском лесозаводе, амбулатории в селе Благоево и селе Пажга, а также 7 фельдшерско-акушерских пунктов. Объекты появятся в селе Шушка, в поселке Ярошью, селе Вашгород, в воркутинских поселках Севомаскинский и Елецкий, в поселке Подтыбок и селе Богородск. В селе Визинга начался капитальный ремонт здания под будущий молодежный центр. Местом, где предстоит раскрывать свои таланты, выбрали бывшие мастерские сельхозтехникума. Более 1000 квадратных метров пройдут полноценное обновление. От укрепления отдельно взятых участков до нового одеяния стен и окон. Медиастудия, музеи, творческие мастерские – это минимум для запуска работы. А дальше поддержат и другие идеи молодых. Отметил начальник отдела молодежной политики администрации Сысельского района Семен Сажин.
2: В первую очередь это открытость и направленность на молодежь, именно что она хочет. Мы стараемся сделать такие универсальные площадки, чтобы максимально, так скажем, общие, чтобы учесть все пожелания молодежи и все ее потребности. То есть в дальнейшем, понятное дело, будут раскрываться какие-то новые потребности, какие-то уникальные, и мы с удовольствием будем реализовывать их.
1: Новое для района пространство подрядчик рассчитывает сдать в начале ноября. Правообладатели просят проверить свои документы. Если права на недвижимость были оформлены до 31 января 1998 года, посетить ближайшие МФЦ, чтобы зарегистрировать в ЕГРН земельные участки и иные объекты. Об этом на прямой линии в общественной приемной рассказала исполняющая обязанности министра имущественных и земельных отношений Коми Людмила Забоева.
3: На территории Республики Коми учитывается порядка 40 тысяч ранее учтенных объектов, на которые не оформлены права собственности в едином государственном реестре недвижимости. Это те объекты, права на которые были предоставлены лицам до 31 января 1998 года. В этом случае гражданин может обратиться в любой МФЦ для того, чтобы оформить свои права. При этом необходимо отметить, что государственные пошлины в этом случае не оплачиваются. Права на недвижимость, они защищаются государством только когда сведения содержатся в едином госреестре недвижимости. Если же права не оформлены, то возможно возникновение прав третьих лиц на это имущество. Либо муниципалитет может признать, что такое имущество является бесхозяйным, оформить права муниципальной собственности. Поэтому для того, чтобы это не произошло, все-таки призываю каждого лицо, которое по каким-либо причинам не обратило за регистрацию права, сделать это. И тогда за будущее вашей недвижимости можно быть спокойным.
1: Без регистрации права собственности гражданин не сможет распорядиться своей недвижимостью, продать, подарить, передать по наследству, а также зарегистрироваться по месту жительства для получения социального обслуживания, льгот и субсидий. Сегодня в общественной приемной главы Коми пройдет прямая линия по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов. Ваших звонков ждут с 14.15 по телефону 8 800 296 14. Более 60 жителей Коми из числа ветеранов войны и детей войны проходят санаторно-курортное оздоровление в социально-реабилитационном центре «Максаковка». Они же станут почетными гостями главных праздничных мероприятий республики, приуроченных к 9 мая. Об этом на прошедшем заседании Координационного комитета «Победы» рассказал заместитель председателя правительства Коми Сергей Емельянов.
4: Доброй традицией в республике Коми является организация целевых заездов, посвященных Дню Победы, в Республиканский социально-реабилитационный центр «Максаковка» и Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий. В 2026 году таким видом поддержки планируется охватить до 90 человек. Минтрудом республики в период с 27 апреля по 14 мая организован целевой заезд в «Максаковку». Наши ветераны – это пожилые люди, в числе участников заезда один участник Великой Отечественной войны, Рочев Николай Акимович, ему 98 лет, 2 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 7 тружеников тыла и 50 человек из числа категории «Дети войны». В рамках заезда по согласованию с Минздравом Республики. Организован выезд врачей узких специальностей. Начиная с 25 апреля Республиканским госпиталем ветеранов войн и участников боевых действий также начинается работа по приему ветеранов в целевой заезд с целью предоставления комплексного медицинского обслуживания. Кроме того, для ветеранов в рамках заезда будет подготовлена праздничная программа мероприятий.
1: В преддверии Дня Победы жители республики могут присоединиться к всероссийской акции «Бессмертный полк». Помимо традиционного шествия, организаторы предлагают множество иных форматов, которые позволят каждому почтить память своего героя. Подробнее о проводимых мероприятиях рассказывает региональный руководитель волонтеров Победы Анастасия Глуханич.
5: В 2026 году «Бессмертный полк» проводит различные акции, от традиционного шествия до автопробегов и стен памяти. Для тех городов и районов республики, где состоится «Бессмертный полк» в традиционном формате, алгоритм действий остается прежним. Следует подготовить транспарант с именем, фамилием, отчеством и званием своего родственника, участника Великой Отечественной войны. Создать его в едином стиле можно с помощью специального шаблона на официальном сайте «Бессмертный полк». Кроме традиционного шествия, есть несколько удобных онлайн-способов почтить память своих героев-фронтовиков. В онлайн-шествии «Бессмертного полка», чтобы принять участие до 6 мая, необходимо загрузить фотографию и информацию о ветеране на сайт 2026.polkrf.ru. Также с 1 по 11 мая проходит традиционный флешмоб «Бессмертный полк» в социальных сетях. Каждый может рассказать историю своего героя. Для участия необходимо написать пост о боевом пути вашего предка, прикрепить его фотографию и опубликовать с хэштегами «Бессмертный полк 2026» и соцсети победителей. Каждый из этих форматов позволит сохранить и передать личную память о вашем герое.
1: Новости культуры. Сегодня в молодежной библиотеке пройдет литературная встреча с поэтами республики. Читатели познакомятся с новым альманахом «День поэзии. 21 век. Поэзия – это шепот Бога». Стихотворение о родине, о душе и любви прочтут председатель правления регионального отделения Союза писателей России Андрей Попов, народный поэт Коми Надежда Мирошниченко, Елена Афанасьева и другие авторы. Мероприятие посвящено Дню памяти святителя Стефана Пермского, защитника земли Коми. Начало в 14 часов, вход свободный. Эжвинский дворец культуры «Бумажников» приглашает 13 мая на гала-концерт фестиваля «Карусель детства». На сцену выйдут самые юные искренние артисты – дети от 3 до 6 лет. В программе танцы, песни и стихи, от которых захочется улыбаться. Начало в 18:30. В Печоро-Елочском заповеднике родился первый в этом году лосенок. Примечательно, что появился на свет в день 96-летия со дня основания рекреации. Детеныша назвали Гога. Уже уверенно стоит на ногах и с любопытством изучает мир вокруг. Познакомиться с ним и другими обитателями фермы в Якше можно будет спустя 2 недели после окончания отела. Вы слушали новости.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. В северных районах порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 9-14 градусов, в Иркутинском районе плюс 3-8, в южных районах плюс 15-20. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 11 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 85%. Ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление будет слабо расти.

0: вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Диапазон.
4: Утренняя информационная программа.
5: Доброе утро. В эфире «Диапазон». У микрофона Вячеслав Тарабукин. Сначала вернемся снова в апрель. Каждый год в конце его, в преддверии всех майских праздников, в России отмечают свою профессиональную дату люди, чья работа зачастую связана с риском и самопожертвованием. Речь о сотрудниках пожарной охраны. Их день отмечался 30 апреля. Какие задачи стоят перед огнеборцами? Каким образом определяется ранг пожара и с чем приходится сталкиваться во время работы? Обо всем том в беседе нашего коллеги Глеба Дружинина с начальником управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС России по Коми Дмитрием Куликовым.
6: Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
7: Доброе утро.
6: Какие задачи перед пожароохраной стоят на летний сезон?
7: Пожарная охрана готовится к лету еще задолго до наступления, так скажем, первых солнечных дней. Это, как правило, январь-февраль месяца года. Летний сезон характеризуется жаркой и достаточно часто засушливой погодой. Поэтому в этот период достаточно высокий риск роста пожаров техногенных, возникновения ландшафтных и природных пожаров. Поэтому особое внимание в эти дни подразделения пожарной охраны уделяют профилактической работе, работе с населением, усилению мониторинга обстановки с пожарами на территории субъекта, а также, конечно, обеспечение высокого уровня боеготовности подразделений.
6: А каким образом определяется ранг пожара и как распределяются силы для его ликвидации?
7: Ранг пожара – это некое условное определение сложности пожара. То есть он определяет, сколько сил и средств необходимо отправить на пожар по вызову. Ранг пожара определяется руководителем тушения пожара в зависимости от нескольких факторов, таких как площадь пожара, объект пожара, необходимость проведения спасательных работ. Каждый ранг пожара подразумевает под собой определенное количество техники и личного состава. На сегодняшний день на территории Российской Федерации определено от 1 до 5 ранга пожара. 5 ранг пожара самый повышенный, то есть, предположим, по первому рангу пожара это 2 машины и в среднем до 10 человек личного состава, то если говорить о 5 ранге пожара, самом высоком, то это до 20 единиц основной пожарной техники и порядка 30-40 человек личного состава.
6: А с какими ситуациями приходится сталкиваться пожарным и что представляет наибольшую опасность?
7: Знаете, работа пожарного считается одной из самых опасных работ, так как при тушении пожара на него воздействует много непредсказуемых, не зависящих от него обстоятельств, опасных факторов. Самые рядовые – это такие, как задымление, высокая температура. Достаточно часто пожарные сталкиваются с такой опасностью, как угроза взрыва, обрушение строительных конструкций, вспышки, тепловые удары и так далее. То есть можно до бесконечности перечислять ситуации, с которыми пожарный может столкнуться. Но по практике, конечно, самое опасное – это обрушение строительных конструкций. Зачастую они приводят к травмам, ну и, к сожалению, бывают случаи летальные.
6: Как в такой момент вообще не потерять контроль над собой, понять, куда ты идешь? Это же и обучение, и, в принципе, как работает здесь психология?
7: Да, конечно, безусловно. Пожарные проходят профессиональную подготовку при учебных заведениях, сдают экзамены, практику, теорию. И в целом в течение службы, работы ежесуточно занимаются принесением службы. Также получают опыт и с годами службы. То есть сравниваем молодого пожарного, предположим, и пожарного с выслугой 10, 15, 20 лет. Это совсем разный уровень, опыт. И все приходит с практикой.
6: Какие спецсредства и защиту применяют пожарные? Насколько трудно работать в такой экипировке?
7: Ну, основная экипировка пожарного составляет – это боевая одежда пожарного, в первую очередь. Далее средства защиты рук от окраги пожарного, сапоги, соответственно, каска, подшлемник. Для работы в непригодной для дыхания среде пожарные используют дыхательные аппараты на сжатом воздухе замкнутого цикла. В среднем вес вот этого снаряжения, минимального снаряжения, составляет от 40 до 50 килограмм. Плюс не забываем, что пожарный для выполнения работ может использовать механизированный ручной инструмент, который тоже имеет разную массу, это 10-20. Если в сумме набрать, то на одном пожарном можно набраться до 70 килограмм. Соответственно, конечно, бойцы испытывают физическую нагрузку. Ну, мы поэтому в рамках профессиональной подготовки всегда готовимся, развиваемся, укрепляем, поддерживаем высокий уровень физической подготовки.
6: Различные лестницы, доп-средства, которые помогают преодолеть препятствия, используются?
7: Да, конечно. Они и вывозятся, и постоянно используются, особенно при работе на высотах. Это штурмовые лестницы, лестницы-палки, трехколенные лестницы, механизированные лестницы высотой от 30 до 50 метров находятся на вооружении подразделения.
6: А какие меры предосторожности стоит соблюдать гражданам, чтобы не допустить возгорания?
7: Вы знаете, по статистике, вот на сегодняшний день основная доля пожаров происходит в жилье. И причиной является банальное неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. Ну, собственно, исходя из этого, гражданам бы посоветовал бы внимательно относиться при использовании с открытым огнем, содержать электрическое оборудование в исправном состоянии и не оставлять без присмотра.
6: А если человек стал свидетелем пожара, стоит ли ему пытаться самому потушить его или дождаться профессионалов и довериться им?
7: Так, здесь четко, конечно, действие регламентировано. В первую очередь, незамедлительно надо позвонить в пожарную охрану по номеру 01, 101 или 112. Далее, на сегодняшний день, в соответствии с законодательством Российской Федерации, каждый гражданин обязан принять меры к ликвидации возгорания, но здесь хотел бы подчеркнуть, в случае, если нет угрозы жизни и здоровью. Только в этом случае, на начальной стадии, с использованием первичных средств пожаротушения, гражданин может принять меры.
6: А стоит ли ему лезть в огонь, потому что кто-то берет марлевые повязки, смачивает водой, то есть правильно ли вообще так действовать?
7: Ну, у нас много героических ребят, и до прибытия есть примеры, до прибытия профессиональной пожарной охраны граждане спасают людей. Такие случаи имеются, но тут опять же надо учитывать риски в жизни.
6: Ну, в случае помощи законом это никак не...
7: Законом это не регламентируется, то есть это уже выбор гражданина.
6: Как проводится просветительская работа с населением?
7: Основные методы работы – это выход работников государственного пожарного надзора, выход сотрудников пожарных частей на улицы по-простому, проведение бесед, разъяснительной работы, раздача памяток. Достаточно часто мы, особенно по выходным, работаем в дачном массиве. Используем для этого также автомобили с громкоговорящей связью, где мы информируем граждан об основных мерах пожарной безопасности.
6: Насколько важно информировать детей и вообще как это происходит?
7: В части, касающейся работы с детьми, мы в основном работаем с ними, приглашая их посетить подразделение. Детишки узнают про работу пожарного, изучают быт, изучают технику, вооружение, с которым приходится работать пожарным. И в ходе таких бесед наши сотрудники рассказывают о первичных мерах пожаротушения, которые необходимо соблюдать.
6: Что бы вы хотели пожелать?
7: Жителям нашей республики, конечно, хотел я пожелать пройти безопасно пожароопасный сезон, соблюдать правила пожарной безопасности, ну а в случае обнаружения пожара сохранять спокойствие и звонить 01.
6: Дмитрий Юрьевич, большое спасибо за беседу. До свидания.
7: Спасибо, до свидания.
5: Кто и как обеспечивает сельских жителей даже в самых отдаленных пунктах продуктами и товарами первой необходимости? Магазины Союза потребительских обществ КОМИ. Они работают даже там, куда другие предприниматели дорогу забыли из-за нерентабельности. И выполняют социальную миссию. Но кто помогает самому Союзу держаться на плаву? С этими вопросами Валентина Смирнова обратилась к председателю управления Союза потребительских обществ КОМИ Жанне Скалецкой.
3: Жанна Леонидовна, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Валентина.
3: Сколько предприятий сегодня входит в Союз потребительских обществ республики и в каких муниципалитетах они работают?
8: Ну, хочется начать с того, что вообще потребительская кооперация Российской Федерации в этом году исполняется 185 лет. У нас юбилей. Кооперация республики КОМИ несколько моложе, нам всего 105. Были взлеты, падения, рассветы, даже банкротства проходили. И на сегодняшний день в Союз потребительских обществ республики КОМИ входит 26 кооперативных организаций. Мы обслуживаем население 8 муниципальных районов и 3 городских округов. На сегодняшний день численность кооператоров порядка 750 человек, 90% из которых работают в сельской местности.
3: Давайте вернемся к вашим магазинам. Они в основном располагаются в сельской местности. И, насколько я понимаю, сейчас они в самых маленьких населенных пунктах располагаются. Какие трудности в связи с этим возникают?
8: Не хочу говорить про общие трудности, которые есть у любых предпринимателей. Там это и налоговая сейчас реформа, и рост конкуренции, там федеральных сетей. Я хочу рассказать про две проблемы, с которыми на сегодняшний день потребительская кооперация самостоятельно справиться не может. Первая проблема – это глобальный отток сельского населения. Отсюда, конечно, у нас идет снижение товарооборота, падение рентабельности, но мы продолжаем обслуживать население и в самых отдаленных, малочисленных населенных пунктов. Часто несем убытки по содержанию магазинов в таких местах, потому что, сами понимаете, когда проживает там 40-50 человек, ни о какой рентабельности речи не идет. И скорее здесь уже дело идет не о бизнесе, это скорее социальная деятельность. И вторая проблема, она напрямую вытекает из первой, это нехватка кадров, собственных кадров для собственных предприятий. Это начиная от руководителя потребительского общества, бухгалтера, продавца, кочегара и так далее. И вот здесь мы уже вынуждены, иногда есть такие случаи, закрывать наше предприятие, магазин или пекарню только по одной причине, не по причине убытков, а по причине отсутствия работников.
3: В этом году Госсовет Коми освободил потребкооперацию от уплаты налога на недвижимое имущество. Насколько это значимо для предприятий вашего союза и насколько активно власти вообще помогают потребительским обществом?
8: Да, я хочу вообще сказать, что отношения с властью республики у нас сложились очень давно. У нас подписано тройственное соглашение о экономическом сотрудничестве между правительством республики Коми, между нашей вышестоящей организацией Центросоюзом Российской Федерации и непосредственно Союзом потребительских обществ республики Коми. И да, действительно, в преддверии Нового года кооператоры республики получили долгожданный, очень значимый для нас подарок. Мы неоднократно обращались и в правительство, и в Госсовет о том, чтобы нас освободили вот как раз вот эти небольшие торговые площади, которые трудно содержать. Вот мы неоднократно просили освободить от уплаты от налога на имущество, от кадастровой стоимости. И вот Госсовет нам в прошлом году нам помог.
3: Предприятие потребкооперации в последние годы принимает участие в проекте «Народный бюджет». С какими проектами в основном участвуют и какие инициативы удалось реализовать?
8: С момента реализации проекта «Народный бюджет» кооператоры принимают активное участие в этом проекте. Мы благодаря ему существенно развили и преобразовали нашу маттехбазу, обновили ее. И где-то с года 2018 мы, наверное, принимаем участие в нем и реализовали около 19 проектов. Сюда, значит, входит и строительство новых торговых объектов, когда взамен старых ветхих наших магазинов прошлого века постройки жители даже самых небольших деревень получают современный новый уютный магазин. Это и обновление автопарка, это и обновление, и ремонт и пекарен, и покупка нового оборудования.
3: Жанна Леонидовна, мы желаем вашему союзу успехов, да, и крепко стоять на ногах. Спасибо за то, что пришли сегодня в нашу студию.
8: Спасибо, спасибо за беседу. Что пригласили.
5: Весенний апрель с маем принесли в этом году на территории региона трансформации не только климатического характера, но и географического. Точнее, топонимического и на официальном уровне. По новому государственному словарю России название города Микунь является теперь именем женским. Как отнеслись к этому решению филологи и ученые Коми, выяснила Екатерина Спиридонова. Участники диспута, заместитель директора по научной работе Института языка, литературы и истории Коми научного центра Алексей Мусанов и доцент кафедры русской филологии СГУ имени Петрима Сорокина Татьяна Бунчук.
9: Споры о роде топонима «микунь» ведутся давно, поскольку в коми-языке категория рода отсутствует. Одни употребляли его в женском, другие – в мужском роде. Третьи и вовсе считали слово разносклоняемым. Город Микунь впервые упоминается в исторических документах 1916 года. Многие сходились во мнении, что название относится к мужскому роду, поскольку перешло от наименования деревни. Но никаких документов, подтверждающих это, не было.
10: Это, значит, как деревня, которая расположена на правом берегу реки Вычегды в Усть-Лунском районе. И форма, как она зафиксирована, Микуньорд. Ну, довольно такое прозрачное название, образовано от личного имени Николай, либо Миколай, Микола.
9: Форма женского рода могла возникнуть под влиянием слова «станция», ведь Микунь известен прежде всего как железнодорожный узел. Поскольку нововведение от 6 апреля в словарях русского языка как государственного названия Микунь, необходимо склонять Микуни Микунью.
11: Я решила обратиться к моим коллегам, которые тоже с этим словарем знакомы. И выяснилось, что... Ну, в общем, научное сообщество России, потому что здесь и Москва, и Екатеринбург, Пермь, Вологда, Иваново, Ростов-на-Дону и так далее, все нашли довольно много недочетов в этом словаре. Поэтому считать его вот прямо истинной в последней инстанции, наверное, рановато. И поэтому мы хотим обратиться в Министерство образования, Министерство просвещения по поводу того, что этот словарь требует доработки, требует редакции.
9: По мнению Тухяна Бунчук, при составлении таких словарей следует консультироваться с носителями языка в разных регионах, где используются названия географических объектов, и только потом рекомендовать ту или иную форму. Будут ли внесены изменения в словарь и возможен ли другой род для города в Коми, пока не ясно. Однако сегодня топоним Мику необходимо склонять в женском роде.
5: Для тренировки вопрос на засыпку. Где теперь был и есть большой красивый железнодорожный вокзал? В...
12: Дорожная хроника.
5: В традиционной рубрике о событиях на дорогах республики и о нашем поведении на них. Со статистикой старых выходных и рекомендациями на новые старший инспектор отделения пропаганды управления ГИБДД МВД по Коми Наталья Таранова.
13: Здравствуйте. За минувшую неделю в республике Коми произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. В них 9 человек получили травмы различной степени тяжести. В городе Сыктывкаре 3 мая около 6 часов вечера водитель 85-го года рождения от прохождения на состояние опьянения отказался, управляя питбайком, двигаясь по центральному проезду СНТ «Мотор». Напротив дома 233 не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил опрокидывание питбайка на проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал сам водитель питбайка, мужчина 1985 года рождения. Он получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован в медицинское учреждение. За минувшую неделю госавтоинспекторами отстранены от управления транспортными средствами 67 нетрезвых водителей. В том числе 6 уголовных дел возбуждено в отношении автолюбителей, повторно севших за руль навеселе. Только за праздничные и выходные дни сотрудниками госавтоинспекции Республики Коми были выявлены и отстранены от управления транспортными средствами 46 водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Больше всего нетрезвых водителей выявлено в городах Сыктывкар, Ухта и в Усть-Лунском районе. Так, 3 мая около 16 часов 40 минут в Карткировском районе водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной Volkswagen Polo, двигаясь по улице Восточная села Подъельск, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Амода». Водитель автомашины «Амода», женщина 1990 года рождения, получила травмы различной степени тяжести. Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 45 тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Госавтоинспекция Республики Коми обращается ко всем участникам дорожного движения. И если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, сообщите о данном факте ближайшему наряду дорожно-патрульной службы или позвоните в дежурную часть по месту жительства. От своевременности такого сообщения зависит жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. На территорию Стивымского района внимание инспекторов привлек гражданин, который двигался по одной из улиц села Айкино на электровелосипеде. В районе дома 345 по улице Центральная транспортное средство было остановлено. При общении с полицейскими от мужчины исходил резкий запах алкоголя. Кожные покровы были ярко-красными. Находясь в патрульном автомобиле, гражданин отказался от прохождения процедуры, а также возражал против проведения медицинского освидетельствования. Нарушителем оказался 47-летний местный житель, который в мае 2025 года был лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев за отказ от прохождения освидетельствования. Было установлено, что электровелосипед имеет мощность 500 Вт, что в соответствии с законодательством классифицирует его как мопед, а значит для его управления требуется водительское удостоверение. В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Госавтоинспекция Республики Коми напоминает, что на водителей электровелосипедов распространяются иные требования, нежели на пользователей обычных велосипедов. Все зависит от технических характеристик транспортного средства, мощность двигателя, максимально развиваемая скорость и конструктивных особенностей. Управлять электровелосипедом без прав можно при мощности модели до 250 Вт. При работе двигателя транспортное средство не должно развивать скорость выше 25 км в час. По законодательству необходимость получения прав на электровелосипед определяется мощностью устройства. Если характеристики модели превышают указанные выше значения, то необходима категория М. Берегите себя, всего доброго и удачи на дорогах.
5: Столичная академия юных талантов. Впервые в этом году открылась новая профильная смена «Мои первые открытия в науке». В ней принимает участие 25 школьников из Сыктывкара, Сыктывдинского района, Ухты, Усть-Илимского и Усть-Илимского районов. С молодыми первооткрывателями пообщалась Ольга Макарова.
14: В Академии юных талантов даже день заезда расписан по минутам. Впереди всего неделя, а так много надо успеть. Десятилетний Демид Мирибашвили приехала из Усть-Цильмы, а это несколько часов по суше и воде. И все для того, чтобы сделать первые шаги в науку. В дисциплины, которых еще нет в их школьном расписании, но интерес к которым проявляется уже сейчас.
15: Я приехал сюда, чтобы учиться и не быть как некоторые лентяи, не знаю. И я хочу стать программистом и делать приложения и полезные программы.
14: 3D-моделирование, лазерная резка на технологии, программирование и управление роботами на информатике, а еще работа с искусственным интеллектом и создание простых генераций, поиск симметрии в повседневной жизни и в искусстве. Здесь же, на этой смене, ребятам впервые предстоит узнать об астрономии, физике, химии.
16: Здесь, наверное, нам бы хотелось показать, что пока это далекие предметы, они только через 2-3 года с ними соприкоснутся в школе, здесь у них есть возможность понять, что физика и химия есть в обычной жизни. На кухне у мамы, у папы в гараже, возможно. И наша задача на занятиях показать, как наука переплетается с жизнью, чтобы они вот эти крючки для себя уже заметили и увидели. Это не формулы, не вычисления, это скорее вот открытый эксперимент, какие-то опыты.
14: Желающих попасть сюда было много. Пришлось даже устроить конкурсный отбор. Эти 25 ребят справились. Полина Юсупова из Усть-Вумского района в академии оказалась впервые. Четвероклассницу интересует физика и все, что с ней связано. Здесь ее любопытство в нужное русло направят.
17: Я думаю, все будет очень интересно. И я не замечу, как время пролетит.
14: Профильная смена в академии – это не только интересная учеба, но и различные квесты, мастер-классы, выставки и экскурсии. А своего рода экзаменом для школьников станет защита собственного проекта. Мозговой штурм уже начался.
5: Программа «Диапазон» на этом подошла к концу. В подготовке и участвовал за пультом звук режиссера Роман Козлов. У микрофона редактора выпуска Вячеслав Таработин. Спасибо за внимание и до новых встреч на радиоволнах «Коми-город».

0: Вести Коми-Гор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании задолженности по бюджетным кредитам 21 региону на общую сумму свыше 114 миллиардов рублей. Коми простили почти 3,5 миллиарда. Это позволит высвободить значительные ресурсы в региональном бюджете и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан. В этом году в республике собираются поставить и смонтировать 10 быстровозводимых конструкций. Поликлинику в Сыктывкарском лесозаводе, амбулатории в селе Благоево и селе Пажга, а также 7 фельдшерско-акушерских пунктов. Объекты появятся в селе Шушка, в поселке Ярошью, в селе Вашгород, в воркутинских поселках Севамаскинский и Елецкий, в поселке Подтыбок и селе Богородск. В селе Визинга начался капитальный ремонт здания под будущий молодежный центр. Местом, где предстоит раскрывать свои таланты, выбрали бывшие мастерские сельхозтехникума. Более 1000 квадратных метров пройдут полноценные обновления. От укрепления отдельно взятых участков до нового одеяния стен и окон. Медиастудия, музей, творческие мастерские – это минимум для запуска работы. А дальше поддержат и другие идеи молодых. Отметил начальник отдела молодежной политики администрации Сысельского района Семен Сажин.
2: В первую очередь это открытость и направленность на молодежь, именно что она хочет. Мы стараемся сделать такие универсальные площадки, чтобы максимально, так скажем, общие, чтобы учесть все пожелания молодежи и все ее потребности. То есть в дальнейшем, понятное дело, будут раскрываться какие-то новые потребности, какие-то уникальные, и мы с удовольствием будем реализовывать их.
1: Новое для района пространство подрядчик рассчитывает сдать в начале ноября. Правообладателей просят проверить свои документы. Если права на недвижимость были оформлены до 31 января 1998 года, посетить ближайшие МФЦ, чтобы зарегистрировать в ЕГРН земельные участки и иные объекты.

0: государственных пошлин в этом случае не уплачивается. Права на недвижимость, они защищаются государством только когда сведения содержатся в едином госреестре недвижимости. Если же права не оформлены, то возможно возникновение прав третьих лиц на это имущество. Либо муниципалитет может признать, что такое имущество является бесхозяйным, оформить права муниципальной собственности. Поэтому для того, чтобы это не произошло, все-таки я призываю каждого лицо, которое по каким-либо причинам не обратило за регистрацию права, сделать это. И тогда за будущее вашей недвижимости можно быть спокойным.
1: Без регистрации права собственности гражданин не сможет распорядиться своей недвижимостью, продать, подарить, передать по наследству, а также зарегистрироваться по месту жительства для получения социального обслуживания, льгот и субсидий. Сегодня в общественной приемной главы Коми пройдет прямая линия по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов. Ваших звонков ждут с 14.15 по телефону 8 800 296 14. Более 60 жителей Коми из числа ветеранов войны и детей войны проходят санаторно-курортное оздоровление в социально-реабилитационном центре «Максаковка». Они же станут почетными гостями главных праздничных мероприятий республики, приуроченных к 9 мая. Об этом на прошедшем заседании Координационного комитета «Победа» рассказал заместитель председателя правительства Коми Сергей Емельянов.
2: Доброй традицией в республике Коми является организация целевых заездов, посвященных Дню Победы, в Республиканский социально-реабилитационный центр «Максаковка» и Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий. В 2026 году таким видом поддержки планируется охватить до 90 человек. Минтрудом республики в период с 27 апреля по 14 мая организован целевой заезд в «Максаковку». Наши ветераны – это пожилые люди, в числе участников заезда один участник Великой Отечественной войны, Рочев Николай Акимович, ему 98 лет, 2 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 7 тружеников тыла и 50 человек из числа категории «Дети войны». В рамках заезда по согласованию с Минздравом республики организован выезд врачей узких специальностей. Начиная с 25 апреля Республиканским госпиталем ветеранов войн и участников боевых действий также начинается работа по приему ветеранов в целевой заезд с целью предоставления комплексного медицинского обслуживания. Кроме того, для ветеранов в рамках заезда будет подготовлена праздничная программа мероприятий.
1: В преддверии Дня Победы жители республики могут присоединиться к всероссийской акции «Бессмертный полк». Помимо традиционного шествия, организаторы предлагают множество иных форматов, которые позволят каждому почтить память своего героя. Подробнее о проводимых мероприятиях рассказывает региональный руководитель волонтеров «Победы» Анастасия Глуханич.
3: В 2026 году «Бессмертный полк» проводит различные акции, от традиционного шествия до автопробегов и стен памяти. Для тех городов и районов республики, где состоится «Бессмертный полк» в традиционном формате, алгоритм действий остается прежним. Следует подготовить транспарант с именем, фамилием, отчеством и званием своего родственника, участника Великой Отечественной войны. Создать его в едином стиле можно с помощью специального шаблона на официальном сайте «Бессмертный полк». Кроме традиционного шествия, есть несколько удобных онлайн-способов почтить память своих героев-фронтовиков. В онлайн-шествии «Бессмертного полка», чтобы принять участие до 6 мая, необходимо загрузить фотографию и информацию о ветеране на сайт 2026.polk.rf.ru. Также с 1 по 11 мая проходит традиционный флешмоб «Бессмертный полк» в социальных сетях. Каждый может рассказать историю своего героя. Для участия необходимо написать пост о боевом пути вашего предка, прикрепить его фотографию и опубликовать с хэштегами «Бессмертный полк 2026» и соцсети победителей. Каждый из этих форматов позволит сохранить и передать личную память о вашем герое.
1: Новости культуры. Сегодня в молодежной библиотеке пройдет литературная встреча с поэтами республики. Читатели познакомятся с новым альманахом «День поэзии. 21 век. Поэзия – это шепот Бога». Стихотворение о родине, о душе и любви прочтут председатель правления регионального отделения Союза писателей России Андрей Попов, народный поэт Коми Надежда Мирошниченко, Елена Афанасьева и другие авторы. Мероприятие посвящено Дню памяти святителя Стефана Пермского, защитника земли Коми. Начало в 14 часов, вход свободный. Эжвинский дворец культуры «Бумажников» приглашает 13 мая на гала-концерт фестиваля «Карусель детства». На сцену выйдут самые юные искренние артисты – дети от 3 до 6 лет. В программе танцы, песни и стихи, от которых захочется улыбаться. Начало в 18.30. В Печоро-Елочском заповеднике родился первый в этом

В этом году лосенок. Примечательно, что появился на свет в день 96-летия со дня основания рекреации. Детеныша назвали Гого. Уже уверенно стоит на ногах и с любопытством изучает мир вокруг. Познакомиться с ним и другими обитателями фермы в Якши можно будет спустя 2 недели после окончания отела. Вы слушали новости.

0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, в северных районах порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 9-14 градусов, в Иркутинском районе плюс 3-8, в южных районах плюс 15-20. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 11 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 85%. Ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти.

0: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Спецподразделение «Горыныч» ФСБ уничтожило ДРГ ВСУ в Константиновке. Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 53 украинских БПЛА самолетного типа. И операция США «Эпическая ярость» против Ирана завершена, заявил президент Трамп. Об этих и других событиях далее подробно. Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили в пресс-службе ОФСБ России. Бойцы выявили украинские беспилотники «Баба-Яга». Отследив полетные маршруты дронов, операторы «Горыныча» вскрыли и уничтожили две диверсионные группы, говорится в сообщении. Ведомстве также отметили, что операторами «Горыныча» были выявлены и уничтожены пункт управления БПЛА и склад боеприпасов. Группировка российских войск «Север» за сутки уничтожила в ходе спецоперации 65 тяжелых боевых октокоптеров Р-18 и 61 пункт управления беспилотной авиации. О результатах боевой работы группировки рассказал начальник ее пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированию механизированной аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Ясная Поляна, Червоный Пахарь, Степное и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области поражены живые силы техника механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Чайковка, Избитская и Липцы Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 200 военнослужащих, 13 автомобилей, 2 миномета, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель» и станция радиоэлектронной борьбы «Дамба ВСУ». Кроме того, вскрыт и уничтожен 61 пункт управления БПЛА, 142 БПЛА самолетного типа, 65 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, квадроцикл, 4 мотоцикла и 6 НРТК противника.
3: В свою очередь, группировка «Запад» уничтожила 99 беспилотников самолетного типа и 82 тяжелых квадрокоптера. Кроме того, поражены 47 пунктов управления БПЛА. Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами 53 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Прокуратура Республики Крым открыла горячую линию для помощи жителям Джанкой после атаки БПЛА. Ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщил, что 5 мирных жителей погибли в Джанкое в результате атаки ВСУ. Утром в Севастопольской бухте возобновил работу морской пассажирский транспорт. Операция США «Эпическая ярость» против Ирана завершена. Об этом объявил на брифинге в Белом доме госсекретарь Марко Рубио. Он подтвердил, что президент Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении этого этапа. Как отметил Рубио, несмотря на окончание операции, Вашингтон и Тегеран продолжают обсуждать возможные пути урегулирования конфликта дипломатическим путем. В то же время госсекретарь подчеркнул, что при отсутствии соглашения давление на Иран будет усиливаться. Санкции и другие меры со стороны Соединенных Штатов со временем могут ослабить позиции Исламской Республики, уверен госсекретарь. Мир столкнулся с самым серьезным энергетическим кризисом в истории на фоне конфликта на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен. По его данным, с начала конфликта государства Евросоюза переплатили за энергоносители 30 миллиардов евро, не получив при этом никаких дополнительных поставок. Как отметил Йоргенсен, этот кризис проверяет на прочность экономики государства Евросоюза и их партнерства. 13 апреля военно-морские силы США, напомню, начали блокаду всего входящего и исходящего морского трафика иранских портов Ормузского пролива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Группа депутатов Госдумы направила обращение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина с предложением ввести ежемесячную выплату на ребенка в возрасте до 14 лет в размере четверти от минимального размера оплаты труда для работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих, сообщает ТАСС. Как отмечают авторы инициативы, это не только даст родителям уверенность в будущем и стимулирует их не откладывать рождение детей на потом, но и сделает работу в бюджетных учреждениях, школах, больницах, социальных службах по-настоящему привлекательной. В Москве сегодня после летней жары начнет холодать. Пройдут кратковременные дожди с грозами. Воздух днем прогреется до плюс 23 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Вчера в Москве был пик тепла. На главной метеостанции ВДНХ впервые в этом году столбики термометров успели преодолеть июльскую отметку плюс 25. В Подмосковье местами столбики термометров дотянулись почти до плюс 28 градусов. Ну и в городе прошел скоротечный ливень. Местами прошумели первые в этом году майские грозы. В течение дня через центральную Россию пройдет холодный атмосферный фронт. Местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза, переменная облачность, ветер западный с разворотом к вечеру на северо-восточные румбы по силе 4,9 метра в секунду порывистый. И максимальная температура воздуха сегодня составит плюс 20-23 градуса. Показания барометра будут расти и составят 745 миллиметров ртутного столба.
3: В пятницу пройдет очередной холодный фронт, отметившись кратковременным дождем. На 9 мая небо в Москве вновь нахмурится и пройдет дождь. Днем не выше плюс 10-15 градусов, подчеркнул Евгений Тишковец. Синоптик также добавил, что в воскресенье сохранится не по сезону прохладная погода. По данным Центра ФОБОС, вероятность того, что после похолодания в конце нынешней недели во второй половине мая вернется 25-градусное тепло, невелика. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее новости спорта и погода.
6: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футбольный «Локомотив» опроверг информацию о возможном уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера команды. Ранее СМИ сообщали, что специалист может возглавить ЦСКА в следующем сезоне. Пресс-служба железнодорожников отметила, что в конце 2025 года с россиянином был подписан новый трудовой договор. «Локомотив» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре коллектив Галактионова 10 мая примет «Балтику». «Спартак» продлил контракт с футболистом Игорем Дмитриевым. Теперь соглашение с 21-летним игроком рассчитано до лета 2030-го. Полузащитник пополнил состав «Краснобелых» в 2024 году и провел за клуб 32 матча, в которых сделал 7 результативных передач и забил 2 мяча. Сегодня «Спартак» на «Лукойл-арене» встретится с ЦСКА в рамках финала Пути регионов Кубка России. Старт игры запланирован на 20:00. Во втором четвертьфинале Кубка Стэнли Колорадо на своей площадке обыграл Миннесоту 5-2. Одну из шайб в составе победителей забросил Валерий Нечушкин. За проигравших голом отметился Кирилл Капризов. Результативная передача на счету Данилы Юрова. «Локо» стал первым финалистом Кубка Харламова. В шестом матче полуфинальной серии плей-офф МХЛ ярославцы обыграли «Чайку» 5-3 и выиграли серию со счетом 4-2. В финале волжане сыграют с победителем пары «Спартак» «Авто», где пока в противостоянии 3-2 в пользу москвичей. Напомню, из-за проблем с перелетом ближайшая встреча этих команд перенесена с 6 на 7 мая. Теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй раунд мастерса в Риме. В первом круге она победила украинку Даяну Естремскую 4-6, 7-5, 7-6. Матч продолжался 3 часа 3 минуты. В третьем сете на тайбрейке россиянка отыграла 5 матчболов при счете 1-6. Далее Захарова сыграет против чешки Линды Носковой. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
7: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Реклама на Радио России.
3: Погода. городам центров ОБОС. Сегодня в Перми ожидается до 25 градусов, переменная облачность, кратковременный дождь с грозой. В Уфе до 27 градусов, без осадков. В Оренбурге прохладнее, до 23 и, возможно, осадки. В Самаре плюс 27, также будет сухо. В Ярославле 22 градуса, кратковременный дождь, гроза. В Туле до 29 градусов и без осадков. В Краснодаре 19-21 градус, без осадков. В Сочи прохладнее, до 15 градусов, возможно, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 12 градусов тепла. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременные дожди, днем гроза. Температура воздуха днем составит максимум плюс 25 градусов. Сейчас в столице плюс 20.

0: Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
1: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
2: Я считаю, что это святой праздник. У меня вот два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
0: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Самары. Они первыми встретили врага, выстояли в самые тяжелые дни войны и проложили путь к победе. Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Специальный проект Дмитрия Кононыхина «Ко дню Победы» в рамках программы «Российский радиоуниверситет». Гость программы – военный историк Алексей Исаев.
3: Война – это тяжелый экзамен, проходящий в совсем других условиях. И всегда именно война, реальные боевые действия показывают то, чего стоит. Война – это военное искусство.
0: Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Слушайте с 4 по 8 мая в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
4: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
5: 8 часов 12 минут и 20 секунд показывают часы эфирной студии. Сегодня среда, 6 мая. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Еще раз здравствуйте.
6: Доброе утро всем. Ждем, читаем ваши сообщения. 8-925-222-99-92. Заходите в наши социальные сети. Там можно комментировать абсолютно все, в том числе и наш эфир к этой минуте. Что еще хочется вам сказать? Доброго вам дня. Доброго дня, чем бы вы ни занимались.
5: Но мы идем дальше. Сразу в десятках регионов нашей страны зафиксирован дефицит жизненно важных противоопухолевых препаратов. Речь идет об этапозите и метотрексате, лекарствах, которые применяются при лечении различных видов рака, в том числе у детей. О нехватке сообщают пациентские организации, врачи, аналитики отмечают. Поставки этих препаратов в таблетированной форме снижаются. Такие новости трудно воспринимать как просто сбой в логистике. Когда речь идет о противоопухолевых препаратах, особенно детских, дефицит – это не про неудобства, а про риски для жизни и здоровья. В онкологии многие схемы лечения завязаны на четком соблюдении сроков и комбинации лекарств. И заменить один препарат чем-то похожим часто невозможно без последствий. И ситуация выглядит особенно тревожно на фоне того, что речь идет не о редких или инновационных каких-то препаратах, а о давно известных базовых лекарствах, насколько я это для себя понимаю. Это поднимает вопрос о системных сбоях, о закупках, ценообразовании, производстве, регулировании. Когда такие препараты исчезают сразу в десятках регионов, это уже не локальная проблема, а признак более глубокой нестабильности. И отдельный аспект – это неравенство. Даже при дефиците в целом по стране доступ к лечению может сильно различаться. Где-то находят остатки, где-то пациенты вынуждены искать препараты самостоятельно или менять схемы терапии. В итоге нагрузка ложится не только на систему здравоохранения, но и на семьи. И еще один важный момент – это доверие. Для пациентов с онкологическими заболеваниями стабильность лечения – это основа психологической устойчивости. И это очень и очень важно, когда человек слышит о том, что вот мы нашли протокол новый лечения, будем ему следовать, он вам подходит, и есть все шансы. Конечно, человек сразу начинает бодриться. А вот когда возникают перебои с базовыми препаратами, это подрывает ощущение предсказуемости, безопасности, которая без того очень хрупкая. Вопрос здесь шире, чем просто наличие конкретных лекарств на складах. Это вопрос о том, насколько система в целом способна гарантировать непрерывность жизненно важной терапии, особенно для таких уязвимых пациентов.
6: Ну и вот сначала появляется публикация от газеты «Известия», довольно авторитетная СМИ. В 80 российских регионах в аптеках нет этапазида, препарат, который используют для лечения нескольких видов рака, и нет в 57 субъектах метотрексата, еще одного противоопухолевого лекарства. Буквально через несколько часов выходит от Росздравнадзора опровержение. Ведомство опровергает сообщение о дефиците противоопухолевых препаратов метотрексат и этапазид в России. И указывает, что по состоянию на 5 мая ситуация с выпуском в гражданский оборот этих препаратов стабильна, производители выполняют заявленные производственные планы. Указано также, что в гражданском обороте остатки метотрексата, я читаю, чтобы не ошибиться, составляют более 2,4 миллиона упаковок, а этапазид более 135 тысяч упаковок. И все бы ничего. Вот статистика и цифры, они, конечно, должны вроде бы как располагать к себе, но их нет. Но их нет на местах. Вот в чем проблема.
5: Член Совета по правам человека при президенте России, президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов. Здравствуй, Ирина Боролова, с нами на связи. Ирина Валерьевна, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Ирина Валерьевна, поясните, пожалуйста, ситуацию. Действительно много жалоб по поводу нехватки этих лекарств. С чем это связано?
7: Да, у нас действительно очень много жалоб. И самое печальное, что... У нас есть, например, обращение буквально в марте месяце, когда тревогу били фонды, не просто это было уже частное обращение, а это были фонды, которые сообщали о том, что, допустим, в Ставропольском крае они говорили, что нет, препарат заканчивается в отделении. И врачи очень просят помочь, потому что действительно больница стоит в такой тупиковой ситуации, что нужно закупить препарат, а его просто нет. И тогда фонд, естественно, обратился в соседние регионы. Это было Ростов-на-Дону, это была Москва, это были, то есть, во многие аптеки. И ровно так же они не смогли купить препарат для того, чтобы обеспечить, собственно ли, уже непосредственно отделение. И мы, честно говоря, очень сильно насторожились, стали анализировать ситуацию, увидели, что да, метотрексат, в частности, да, о котором шла речь, препарата нет. Мы собрали по всем препаратам, которые на данный период с марта-апрель стоят в дефектуре. У нас есть массовое обращение из Северо-Западного федерального округа. Там препараты не только эти два звучат, а еще ярче звучат препараты платины. И это позит. Причем надо сказать, что препараты платины – это комбинация практически очень многих линий. Это простой и недорогостоящий препарат, ряд препаратов даже, которые платиносодержащие. И они входят в схему лечения пациентов, особенно пациентов с метастатическим распространением болезни. Вот, и здесь невозможно применять дорогостоящее лечение, иммунотерапию без комбинации с вот таким недорогостоящим препаратом. И мы это обращение точно так же направили в Росздравнадзор, чтобы они разобрались, в чем ситуация, в чем проблема. Вот. Также нами было направлено обращение к производителям, потому что это препараты, которые производится уже достаточно многими компаниями. Мы выясняли, в чем проблема. И в российском варианте мы увидели проблему именно в том, что нет компонентов. Нет компонентов для производства, и сложность как раз в этом. Вот. Ответ Росздравнадзора тоже меня, честно говоря, немного расстроил, потому что они констатируют, что препарат есть, но на местах препаратов в больницах нет. И еще мы увидели, что...
6: А можно сразу, я прошу прощения, которые... уточнить важный момент? Они это, ну, довольно аргументированно представляют, и трудно вроде бы как с ними спорить, но люди на местах ведь жалуются. А доходит ли информация до Минздрава и его агентств? Реальная ситуация.
7: Конечно,
6: ну, кроме, разумеется, нашего эфира.
7: В первую очередь, здесь, конечно, Росздравнадзор во главу вопроса первым делом он контактирует с организациями Минздрав и иные, которые здесь в цепочке логистики, производства и так далее, то есть Минпромторг и так далее. И я не думаю, что здесь как раз нет взаимодействия. Другое дело, почему нет на местах, в больницах непосредственно, там, где, собственно, пациент получает. А мало того, жалобы еще были такого характера, что законодательно у нас закреплено, что человек теоретически может принести препарат сам, купив его в аптеке, да, и ему также больница может выполнить, значит, введение. Но если больница, значит, берет на себя гарантии качества этого препарата. И здесь как раз включается то, что больница чаще всего не идет на то, чтобы вводить препарат самостоятельно принесенным пациентом. Но вот как раз в ситуации с регионами у нас были ответы, что люди не могут и купить, то есть их просто нет ни в аптеке, ни в больнице самой, и приходится ждать для того, чтобы, собственно, произошли торги, произошла закупка, и это приводит к паузе в, собственно, в лечении.
5: И здесь что является часто критичным.
7: Конечно, конечно. Паузу чаще всего делать, ну, в ряде случаев, если мы, например, говорим про лимфопрофилеративные заболевания, да, здесь ждать вообще нельзя. Ну, ни в начале терапии, ни в середине, никогда. Если в солидных образованиях еще можно, да, и даже в клинических рекомендациях описано, что это 3, а то бывает и 7 дней, паузу можно сделать, но в любом случае... паузу делать критично. Мало того, вы представляете состояние самого пациента, когда ему говорят, извините, вот он пришел там, в определенный период, ему надо делать введение, ему говорят, извините, препарата нет, нужно ждать. То есть человек психологически находится в ситуации борьбы с смертельной болезнью, для него ждать – это катастрофа.
5: Скажите, насколько открыта информация о реальных запасах препаратов в регионах? Есть ли риск, что масштаб проблемы будет только увеличиваться, нарастать?
7: Ну, это всегда закрытая информация. То есть, если вы сейчас наберете даже в интернете, вряд ли вам искусственный интеллект выдаст что-либо. Ну, то есть, какой запас препаратов там в таком-то городе или в таком-то регионе. Нет, эта информация закрытая, она, как правило, не вывешивается никуда. Это системная работа, которая должна идти определенным порядком. Но здесь, опять-таки, если в регионе... Да, и, кстати говоря, мы еще увидели проблему в том, что не отсутствует совсем препарат, а организации, которые непосредственно препарат поставляют на торги в регион, они сдерживают для того, чтобы изменить ценообразование. Вот. И это, во всяком случае, точно мы наблюдали с препаратами платины. И на торги выходят уже по другой цене, не той цене, которая зафиксирована в ЖНВЛП. Это тоже нарушение. Мы очень надеемся, что мы указали на эти такие вот, на наш взгляд, совершенно абсолютные...
6: Вопиющие истории. И будем рассчитывать, что ситуация кардинально изменится. Спасибо большое. Ирина Борового, член Совета по правам человека при президенте России, президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов. Здравствуй.
5: Нам пишет наш слушательница Тамара из Ростовской области. Используем метотрексат в течение полугода, нет импортного. Но есть отечественный препарат, в аптеках хотят только в дозировке 2,5 миллиграмма. Это сообщение было из Таганрога. Продолжаем разговор с главврачом Ледин клиник Евгений Ледин с нами на связи. Евгений Витальевич, здравствуйте.
8: Доброе утро.
5: Скажите, пожалуйста, насколько вы в своей работе, в практике замечаете нехватку этих лекарств? На ваш взгляд, нужны ли изменения, может быть, в системе закупок или производстве лекарств, чтобы таких проблем не было?
8: Ну, я являюсь представителем специальности взрослая онкология. Во взрослой онкологии так вопрос остро не стоит в силу специфики самих болезней. Но если этот вопрос обсуждается, что-то действительно должно меняться, потому что есть специальности, где нехватка данных препаратов чувствуется более остро.
6: Хорошо, а как вы расцениваете вообще, ну, мягко говоря, несовпадение? Не бьются две истории, те, которые на местах, о чем написали деловые СМИ, и ответ Росздравнадзора. Что сбоит вообще, где правда-то на самом деле?
8: Я думаю, этот вопрос лучше переадресовать тем, кто имеет отношение к регуляции оборотов лекарств. Мне кажется, что есть определенная перераспределение данных препаратов. Я думаю, что есть центры, где препараты лежат в более избыточном количестве, есть центры, которые оказались в дефиците, а если посмотреть на статистику сверху, то проблемы вроде как и не существует, несмотря на вот эти отголоски из отдельных центров.
6: То есть это неверное понимание статистики, да, так скажем, интерпретация, и дальше сбоит логистика.
8: С одной стороны, да, с другой стороны...
6: Человеческие жизни, это под вопросом, вы понимаете.
8: В дефиците, что есть искажение статистики, в данном случае нет, чуть-чуть не так. Проблема существует, проблема нехватки препаратов в силу, опять же, регуляторики существует. Но не думаю, что сейчас совершенно невозможно найти в стране эти препараты. Препараты производятся, препараты поставляются. Просто, на мой взгляд, где-то есть избытки, где-то есть недостатки. Конечно, это не проблема пациентов искать центр, где эти препараты есть в избытках, и обращаться туда. Конечно, это должно решаться на уровне регулятора, но где-то идет сбой. Где, сказать точно не могу.
5: Понятное дело, что, наверное, вопрос общий, но тем не менее, в каких случаях замены допустимы, а в каких может повлиять на прогноз? Вот наша слушательница пишет о том, что нет импортного метотрексата, отечественный препарат есть, но, видимо, дозировка меньше, чем необходима. И в целом, вот, когда возникают такие ситуации, альтернативы в лечении, насколько быстро можно подобрать?
8: Ну, вопрос импортный против отечественного, этот вопрос лежит вообще в другой плоскости, это скорее вопрос веры, и на том уровне, на котором изначально это обсуждается, не звучит проблема, что нет импортного, есть только отечественный, кто-то не может получить вообще никакой, если есть отечественный, то без проблем клиническая ситуация может быть решена с использованием отечественного препарата. Есть патология, где применение этих препаратов является сверхпринципиальным. Как правило, речь идет в данном случае о гематологических заболеваниях и о детских заболеваниях. Думаю, что у производителей и у дистрибьюторов в первую очередь все усилия направлены на то, чтобы закрыть потребность именно там. Там, где эти препараты жизненно важны и необходимы. Взрослая онкология чуть-чуть иная, либо ревматология, где метотрексат тоже используется, чуть-чуть иная. И во взрослой онкологии эти препараты являются не принципиальными. Проблема в данном случае является не социально значимой. Потому что, да, есть болезни, где использование, например, этопозиды является очень важным. Это опухоли яичка, герминогенные опухоли, но в структуре заболеваемости это примерно 1% всех онкологических заболеваний.
5: Евгений Витальевич,
8: для одного,
5: Спасибо большое за ваше мнение. Главврач Ледин клиник Евгений Ледин был с нами на связи. Это история не только про конкретный препарат, перебои в поставках. Это вопрос о базовых гарантиях. Может ли человек, который столкнулся с тяжелым диагнозом, быть уверен, что лечение не сорвется из-за внешних факторов? Потому что в онкологии время – это не абстракция, а ресурс, который нельзя восполнить. А когда система дает сбой именно здесь, цена ошибки становится слишком высокой. Хочется верить, что подобные сигналы будут не просто зафиксированы, а приведут к решениям быстрым и системным, чтобы у пациентов и врачей было главное – уверенность.
0: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
9: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему. И увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается. Потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
11: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Сигналы точного времени.
6: 8 часов 31 минута 7 секунд. Точная московская. Валентина Веретенникова, Кирилл Гришин вместе с вами. Продолжаем эфир. Хорошая новость. В этом году на 5000 километров в России станет больше отремонтированных дорог. То есть это плюсом. То есть дополнительные объемы работ по линии «Автодора».
5: Цифра внушительная, но есть важное «но». Речь идет не только о тех дорогах, которые официально стоят на балансе, а вот так называемые бесхозные дороги, которых, по оценкам экспертов, немало, в эти планы не попадают. Парадокс в том, что дорога может быть общего пользования, по ней ежедневно ездят люди, но формально она никому не принадлежит. И когда вот мы подключаемся к регионам, когда особенно возникает ситуация, что тот или иной населенный пункт отрезан от земли, как раз и выясняется, что вот эта дорога, которую или размыл, или что-то с ней произошло, что она пришла в негодность, она бесхозная. И вот ситуация выглядит, да, почти абсурдно. Дорога есть, машины по ней ездят, жители ей пользуются, но юридически она как будто бы вне системы, а значит, нет финансирования, нет ремонта, нет ответственности за ее состояние, ну и, соответственно, она приходит через некоторое время в негодность, и люди страдают от того, что не могут там элементарно выехать из своего населенного пункта, не может подъехать скорая, пожарная или другие, да, машины со специалистами жизненно важными. Формально закон обязывает муниципалитету учитывать все дороги и включать их в реестр, но на практике этот процесс часто затягивается или игнорируется. Ну и, наверное, причина ясна: как только дорога становится официальной, за ней нужно ухаживать, за нее надо отвечать. А это расходы, которые местные бюджеты стараются избегать. Возникает замкнутый круг. Дорога не стоит на балансе, значит, ее не ремонтируют, значит, она разрушается, становится она опасной.
6: Я тут почитал аналитику.
5: Ты включи микрофон.
6: Спасибо, что включила микрофон. Я тут почитал аналитику, еще расскажу. И меня просто шокирует история, что практически каждая пятая дорога с твердым покрытием, и даже большинство кладбищ не оформлены. Это без учета грунтовок. И в некоторых муниципалитетах никому не принадлежит даже до половины всех водопроводов, канализационных, тепловых сетей. Но это немного другая история. И получается так, что у нас есть собственники, а есть и неучтенки. Есть и бесхозные дороги с ветшающим покрытием. Ну и понимаем, конечно, что предприятия сначала организовываются, переживают период расцвета, а потом происходит период упадка. И многие предприятия так или иначе могут быть обанкрочены, могут быть реорганизованы. А на балансе у них содержатся не только какие-нибудь объекты, дома культуры и дворцы спорта, но и дороги. А с дорогами вот проблема.
5: Да, и здесь вопрос не только инфраструктуры, да, хочется подчеркнуть, но и в качестве управления. Продолжим разговор с экспертом направления Народный фронт аналитика, член общественного совета при Министерстве транспорта, дорожной инфраструктуры Московской области Сергей Храпач. С нами на связи. Сергей Валентинович, здравствуйте.
12: Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Хотим разобраться, почему вообще возникает феномен бесхозных дорог, если закон обязывает учитывать все.
12: Ну, феномен, прежде всего, связан с отсутствием должных фондов для того, чтобы эти дороги содержать и ремонтировать. Поэтому по статистике, по официальной, у нас порядка 86% муниципалитетов являются получателями денежных средств, то есть они себя не могут прокормить. И 76% субъектов Российской Федерации находятся в таком же положении. Соответственно, малонаселенные большие территории, где большая сеть региональных или муниципальных дорог, бюджеты, собираемые с населения, не покрывают расходы. Поэтому чиновники любыми правыми и неправыми способами пытаются уклониться от взятия на баланс таких дорог для того, чтобы потом не попасть на их финансирование, поскольку денег взять они не могут нигде на такие действия.
6: Так в этом-то и вопрос, вопрос эффективного использования ресурсов. А как в данном случае поступать жителям? Куда им сигнализировать? Ну, условно, у нас там было предприятие, оно обанкротилось, дорога стоит разбитая, лесовозы ее разбили, значит, предприятия нет, а мы по ней там, условно, не можем связаться с районным центром никак. Ну, я так, знаете, штрихами нарисовал картину. С чего начинается проблема и как помочь людям?
12: У нас по закону вообще не может быть бесхозных дорог. Все дороги у нас делятся на две категории. Те, которые принадлежат различным органам власти, федеральным, региональным или муниципальным, либо частным инвесторам. По большому счету, это задача прокуратуры, которая должна обязать орган муниципальной или региональной власти, если такова дорога имеется, взять ее на баланс. А если он не берет, то есть различные меры прокурорского реагирования, которые позволяют эффективно заставить чиновников вплоть до возбуждения уголовного дела. Что касается обычных граждан, то, разумеется, им нужно писать жалобу в первую очередь в прокуратуру, которая занимается надзором абсолютно за всем законодательством нашей страны. Ну и, соответственно, вышестоящие органы власти, если муниципалитет не слышит, то муниципалитетом есть у нас региональное правительство, которое может получить межбюджетный трансфер и направить его в муниципальное образование, которое доказывает отсутствие финансирования у себя на ремонт вот этих дорог. В принципе, законодательство, еще раз повторюсь, не предусматривает такое понятие, как бесхозная дорога. Если дорога была построена на чьей-то территории незаконным способом, то, соответственно, она не может функционировать в принципе и эксплуатироваться никаким образом. Если все-таки ее построили, разрешили эксплуатацию, значит, у нее был собственник. Этого собственника надо найти и через принуждение со стороны прокуратуры заставить приводить ее в нормативное состояние. Поскольку на отсутствие нормативного состояния, например, не позволяет организовывать регулярные маршруты общественного транспорта. Чиновник тоже понимает, особенно руководитель транспортной компании, понимает, что дорога не предусмотрена для перевозки граждан. И в случае какого-то ДТП с потерпевшими, первые, кто будет привлечен к ответственности, пытаются уклониться от организации маршрутов в эти населенные и отдаленные пункты. Страдают, прежде всего, жители. Но, к сожалению, вот такая картина, не скажу, что слишком сильно свойственна, но имеет место быть на территории России, особенно в удаленных регионах.
5: А можно ли сказать, что муниципалитетам невыгодно ставить дороги на баланс?
12: Да, конечно, потому что муниципалитет очень скромен в своих финансовых возможностях, а нормативные акты от федерального до муниципального уровня предусматривают определенный регламент планового либо текущего ремонта или капитального ремонта этих дорог. Соответственно, норматив предусматривает жесткую смету с расходованием денег и наличием техники, а многие муниципалитеты просто не обладают такими ресурсами, поэтому, понимая, что если они будут иметь на балансе дорогу, но при этом будут ее ремонтировать, их тоже за это могут привлечь к ответственности. А если они не будут ее ремонтировать, поскольку ее нет на балансе, ответственности никакой. Поэтому чиновник всегда выбирает по самому простому пути, к сожалению.
5: А много ли времени и ресурсов требуют оформление дороги в реестр?
12: Ну, конечно, поскольку нужно понимать, какой землеотвод у этой дороги. В рамках этого землеотвода владельцы земельных участков, какие будут, соответственно, от этого зависит количество людей, на количество участников процесса после урегулирования спорных вопросов, с которыми будет дорога ставить, потом уже
6: для... Хорошо, а по вашим оценкам, вот, ну, Народный фронт так или иначе ведет Да, прошу прощения. По вашим оценкам, по оценкам Народного фронта, какое количество, ну, в процентном, возможно, отношении дорог у нас в ненадлежащем качестве и, так скажем, формально бесхозные, в кавычках?
12: Есть дороги хозные, то есть имеющие собственники, но при этом они не соответствуют нормативу безопасности. Ну, таких дорог приблизительно процентов 35-40, в зависимости от региона. А сколько бесхозных дорог, мне не скажет вам никто, поскольку такую статистику официально никто, к сожалению, не ведет.
5: Ну, вообще, в целом, наверное, вопрос о прозрачности. Насколько вообще жители понимают, кому принадлежит конкретная дорога? Могут ли они, в принципе, влиять на то, чтобы ее официально учли? Пока это остается, мне кажется, сложной бюрократической процедурой.
12: Ну, вот у нас есть такой сайт официальный, федеральная государственная информационная система, СКДФ, это система по контролю...
6: Я думал, вы скажете, карта убитых дорог, есть и такой ресурс.
12: Есть, конечно, есть такой ресурс, карта убитых дорог, в основном там все равно в этих убитых дорогах дороги, которые кому-то принадлежат, и, соответственно, категорию этой дороги, срок капитального ремонта можно посмотреть вот на федеральном ресурсе. Ну, это замена бывшему реестру дорог, который раньше был, теперь более совершенная система введена в эксплуатацию. И по ней можно определить собственника дороги, дату наступления очередного ремонта, категорию техническую, от которой зависит, какая техника может по ней ходить, автобусы могут ли эксплуатировать эту дорогу, или только легковой транспорт, или грузовой транспорт различных категорий. Соответственно, таким результатом понять, эта дорога конкретная, там указаны адресные ориентиры, имеются ли в реестре в таком, либо нет. Если нет, тогда нужно обращаться, ну, для начала в муниципалитет с просьбой пояснить, как дорога эксплуатируется, на каком основании, когда будет производиться ее ремонт. Если муниципалитет ответит, что такая дорога на балансе у них не стоит, то в этом случае следует обращаться однозначно в органы прокуратуры, которые могут провести полную проверку, надзорную, в части касаемой, на каком основании она эксплуатируется, и принять меры прокурорского реагирования к чиновнику недобросовестному, который уклоняется от своих обязанностей по обслуживанию этой дороги. Потому что может оказаться так, что дорога все-таки стоит на балансе. Политеты просто все потеряли документы, и никто не признается, где их можно найти. Такие, к сожалению, случаи отмечаются в нашей стране.
6: Ну, смотрите, в качестве примера новости вот из Тверской области, да, там мы знаем, мягко говоря, бесхозный в переносном смысле, не юридически, и очень убитые дороги. Все это знают. Все осознанно даже объезжают часть этих дорог, увеличивая свой путь, транспортное плечо, да, я имею в виду, ну, скажем так, частных автовладельцев, да. И вот приходит новость. За 1 000 000 000 рублей отремонтируют один из участков дороги, 30 километров Бологое-Удомля. Понятно, размещен тендер, подрядчика ищут, работы должны быть завершены. А вот эти вот истории, они каким образом реализуются? Сегодня за 1 030 000 000 ремонтируем. Дальше она потом как-то становится постепенно опять разбитой и становится в неудовлетворительном состоянии. Вообще, есть ли понимание, как гарантийным образом сохранять качество дорог? Ответственность, да, поставщиков услуг?
12: Да, конечно, у нас очень сильная регламентация идет в России еще со времен СССР, заложенная регламентация по строительству и ремонту дорог. Ну, такая же, наверное, как в Швеции, Финляндии, в Германии. Там очень сложно завысить существенно смету на ремонт дороги, поскольку там очень много переменных функций, которые упираются в различные справочники. И, соответственно, конечно, такие случаи бывают, когда нечистые на руки чиновники, дорожники завышают или делают более низкое качество. Но, опять же, процесс проверки весьма несложные и очень легко доказать при желании каких-то тех или иных злоупотреблений. Соответственно, 30 миллиардов за дорогу, вернее, миллиард за дорогу в 30 километров вполне может быть, если, например, будет изменяться категория дороги. Она была там четвертая или третья техническая категория, а будут менять категорию на более высокую со строительством путепровода.
5: Ну, контроль за этим должен быть. Сергей Валентинович, контроль у нас совсем мало времени остается. А ведь тротуарам насколько сейчас уделяется внимание? Вот говорят о том, что отремонтируют 5 000 километров дорог. И я вижу, вот ремонтируют. А вот пешеходам в этом вопросе не уделяется внимания. И вдоль обочины идут пешеходы, рискуя жизнью зачастую после ремонта.
12: Ну, к сожалению, как правило, так обстоит обстановка. Обычно тротуары делают вблизи подходов к населенным пунктам. Если, опять же, повторюсь, есть финансирование у муниципалитетов либо у регионалов, поскольку в основном это региональные дороги, то тротуары делают. Но, как правило, финансирования не хватает, поэтому имеют такую грустную картину. И при этом страдает пешеход. К сожалению, при вот той экономической парадигме, которая сейчас существует...
5: Такая проблема остается. Дороги... Сергей Валентинович, спасибо за разговор. Обязательно будем возвращаться вновь к нему. Сергей Храпач, эксперт направления «Народ Народный фронт аналитика» был с нами на связи.
0: Радио России. Лицензии на добычу и борьба с браконьерами. В программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
13: Что нужно с браконьерством бороться не тем, что силовыми какими-то методами, а ставить людей в такую ситуацию, чтобы они хотели не браконьерить. Как говорят в охотничьих хозяйствах, что лучший егерь – это бывший браконьер. Поэтому да.
0: Гости – охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0. На правах рекламы.
15: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
16: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнулся с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
15: И каковы последствия?
16: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
15: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что начинает делать, пить таблетки.
16: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
15: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
16: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
15: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
16: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с «Простомагом».
15: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
16: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки, увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представителей,

0: Все это масло.
1: 15 тепла в Перми, плюс 23-25, кратковременные осадки, грозы в Кирове 26 и также возможны осадки. В Оренбурге прохладнее 23, также возможны осадки, в Казани 28 и будет сухо, в Самаре такая же погода, в Нижнем Новгороде возможны кратковременные осадки и до 28 градусов. В Владимире плюс 26, возможны грозы. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем составит от 10 до 12 градусов тепла. В Москве переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременные дожди, днем гроза. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы для российской столицы.

0: 8 мая, 19:00. Московский концертный зал «Зарядье». Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступления хора Центральной консерватории Пекина, Китайская Народная Республика, главный дирижер Чэнь Бин. Информация о билетах на официальном сайте зала. Зарядье.Москва.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
0: Читайте «Клаксон» в мае. Рассказываем о том, как бывшие китайцы становятся новыми русскими и в чем плюсы этого автомобильного феномена. Как и где за один уикенд отведать сыров и цветаевский пирог, увидеть шедевры итальянских мозаистов, узнать секрет счастливых коров и насладиться спа, знает Наталья Штаева. Новые запреты, штрафы и ГОСТы усталости водителя – все, что скоро ждет нас на дорогах. Без клаксона, как без руля. 12+.
2: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: слушаем.
1: 6 мая, друзья, на календаре. Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте. Канал «Слушаем» сегодня, в среду, начинает свою работу. В канун самого главного для всех радищиков праздника, Дня радио, естественно. А почему я напоминаю вам об этом? Потому что у нас есть номер 8-925-222-99-92. Поздравлять сотрудников вашей любимой радиостанции вы можете с помощью этого номера, если вы понимаете, о чем я. Ну, а о чем мы будем сегодня говорить, расскажу буквально прямо сейчас. Проанонсирую темы часа следующего. Традиционно напомню вам также, да, что вы можете подписаться на Макс-канал Радио России, подписывайтесь ВКонтакте на нашу группу. Есть все возможности для того, чтобы потом послушать какие-то упущенные вами эксклюзивные интервью в нашем эфире в прямом. Ну и вообще быть в курсе всех событий, в том числе и анонсы какие-то, посмотреть коллег, программы, знать, когда выходят. В общем, полезная информация, на самом деле ее достаточно много. В России растет число дел об изъятии у коррупционеров активов, которые были нажиты еще в 90-е годы. Вот эта новость появилась на лентах информагентств накануне, и многие воскликнули: да неужели же мы дожили до тех самых времен? Обсудим с нашим экспертом о том, какие активы у каких коррупционеров конкретно предполагается изымать или уже изымаются. Утверждены меры в России по борьбе с деструктивным поведением молодежи, эти самые меры до 2030 года. Что это за поведение такое, как с ним будут бороться, предполагается, тоже побеседуем на эту тему, крайне интересно. Вот еще одна, тоже интересующая многих история. Это взаимосвязь между общей смертностью в России с динамикой смертности от причин, связанных с алкоголем. У нас будет большая история о том, как на самом деле борьба с алкоголизмом влияет на статистику смертности в отдельно взятой стране. И всегда ли государственная борьба

0: с злоупотреблениями алкоголем приводит к желаемым результатам. Поговорим об этом подробно, эта тема очень и очень важна. Также у нас, конечно же, будут московские новости и в следующем часе, и в этом. Ну, забегая вперед, скажу, например, что в этом часе мы будем обсуждать тему интересную не только для москвичей, жителей Подмосковья, а для всех россиян, безусловно, особенно у тех, у кого есть дачи. Об опасном заболевании дачников предупредили. Вот в этом часе в московском блоке мы поговорим на эту тему, в частности, и коснемся хантавируса. Что это за хантавирус такой, от которого на отдельно взятом лайнере в отдельно взятом море уже погибли даже люди. Еще в этом часе поговорим мы про странную историю. Почему-то в некоторых российских школах, в некоторых регионах выпускникам не разрешают ставить вальсы на вечер последний, да, вот этот выпускной, под иностранные песни. Что за тренд такой? И почему, самое главное, да, вот хочется разобраться. В Минтрансе работают над переводом транспортных льгот в электронный формат. Тема очень интересная. Расскажу здесь в том числе я и про горячую литию для участников СВО и их близких. Ну, а еще одна история касается оформления двойной фамилии в браке. В России станет легче такую двойную фамилию оформить. Для чего и почему, ну, чуть позже узнается. А вот с чего мы начнем. В России заработали новые правила снятия граждан с регистрационного учета. С 1 мая вступили уже в силу обновленные правила снятия граждан с регистрационного учета. При этом мы говорили предварительно в начале прошлого месяца об этом. Власти обещают не устраивать тотальных проверок. Просто владельцам жилья будет теперь проще выписывать тех, кто числится в квартире или в частном доме, только на бумаге. А что это за такие случаи? Вот об этом давайте поговорим с адвокатом, экспертом Национального антикоррупционного комитета России Игорем Барановым. Игорь Павлович, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Давайте выясним сначала, да, что за ситуации такие, когда человека могут взять и снять с регистрационного учета по какой-то причине. Вот что это за причины такие могут быть?
1: А вот то, что называется в простонародье фиктивное проживание, когда человек не проживает, а только числится по конкретному адресу в виде штампа в паспорте. Вот в этих ситуациях, когда собственник против этого не поддерживает, имеет право подать заявление либо в суд, либо, как сейчас стало, напрямую в МВД, проводит соответствующую проверку, либо заседание судебное, устанавливает факт фиктивного проживания, и человека органы ФМС принудительно выписывают, снимают с регистрации по конкретному адресу.
0: Вот здесь я такую строчку прочитал, которая вызывает вопросы, да, вот вы коснулись как раз немножко этого. Давайте поподробнее. Смотрите, правила снятия с учета людей теперь, которые числятся в квартире формально, стали гораздо проще для собственников жилья. Не совсем понятно, ведь собственники жилья обычно ставят на учет, на регистрационную у себя в квартире кого-либо. А какие бывают такие ситуации, что человек вдруг, значит, говорит, а я сниматься с учета не буду? Я правильно понимаю, что это не касается тех случаев, когда добровольно выписываться гражданин не хочет? Тогда возникает вопрос к собственнику, а зачем же ты его здесь прописал?
1: Я с вами соглашусь, вопросы к собственнику, конечно, могут быть.
0: Да.
1: Но для себя считаю первое, что воля собственника является прямой. Второе для себя хочу отметить о том, что я считаю, что это определенного рода амнистия для лиц, которые допустили так называемую фиктивную регистрацию и резиновые квартиры. То есть имеют право обратиться с заявлением, указать, что люди проживают эффективно и очистить свое жилье от эффективно поставленных на учет лиц, поскольку в дальнейшем для этих лиц правовые последствия будут несколько другие, что им придется эти вопросы решать по-другому, либо вставать на необходимый учет уже законно официальным порядком. Ну и всегда констатировано все-таки, что собственник распоряжается своим жильем, кто там зарегистрирован, кто не зарегистрирован. И давайте отразим с точки зрения права. На самом деле ничего нового не случилось. Просто в приказе МВД прописали процедуру досудебную возможности прекращения этой регистрации. Угу. Раньше это возможно было через суд, теперь это возможно в том числе и через обращение в МВД. Это не безусловные действия. МВД, получив заявление, проводит проверку, устанавливает факт фиктивной регистрации, о чем свидетельствует отсутствие проживания, неучастие в оплате коммунальных платежей.
0: Да.
1: И только после этого выносится процессуальное решение и запускается процедура выписки.
0: Давайте успокоим наших встревоженных слушателей, которые задают вопрос, если они собственники квартиры и в ней прописаны, но там не живут, потому что там, например, стали жить их дети, а сами они перебрались там, допустим, за город, но все равно прописаны в своей собственной квартире. А это их как-то коснется? Могут ли их по этой причине, что они здесь не живут, взять и выписать вдруг? Игорь Павлович, подожди, вы пропали. Вот это очень важный момент. Хотелось бы все-таки здесь немножечко разобраться. А давайте попробуем еще раз. Слышите вы меня сейчас?
1: Да, слышу.
0: Очень плохая связь. Еще раз начните свой ответ, пожалуйста, потому что хочется понимать. Ну, увы. Да, единственное, что я смог разобрать, что собственника выписать невозможно. Надеюсь, что это правда. Благодарим мы Игоря Баранова, адвоката. Таким образом, у нас эпоха бумажной прописки уходит в прошлое, пишут газеты. Теперь для сохранения регистрации потребуется не только штамп в паспорте, но и реальное присутствие в жизни квартиры. Да, вот эта строчка, которая многих насторожило и многих удивило. Но, как мы сейчас... А я уверен, что мы к этой теме еще вернемся неоднократно, потому что она важна для многих наших собственников жилья. Выпускникам запрещают ставить вальсы под иностранные песни. Прижаться к крашу, как говорится теперь, из 11-го Б, под Стинга не получится. Из-за закона о защите русского языка. Удивительные дела. Значит, смотрите, что произошло. Ребята из школы имени Фомина Рязанской области еще в январе выбрали для танца знаменитую «Shape of my heart». Заплатили хореографу, между прочим, 50 тысяч рублей по 5 тысяч с носа. И несколько месяцев готовились. Но вдруг администрация школы говорит: «Чувство прекрасного замечательно, но давайте-ка мы этот трек запретим, потому что нужно ее заменить на отечественную композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». И вот, как смешно сообщают нам различные информационные каналы, дети продолжили репетировать, но уже патриотичнее, как говорится. Что происходит? Потому что такие же случаи в Ярославской, Тамбовской областях зафиксированы, где под раздачу попали вальсы под Тони Брэкстон, Витни Хьюстон, другую мировую классику эстрадную и рок-н-ролльную. И вообще, вот, например, Рязанский Минобор сообщил информационному агентству МЭШ, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту на своих мероприятиях, исходя из федеральных законов о госязыке и образовании локальных актов. Но не изумительно ли это? Поприветствую Михаила Богданова, главу Санкт-Петербургского городского родительского комитета, педагога. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день, да, здравствуйте.
0: Как прокомментируете, во-первых, в строках нашей с вами беседы вот эту удивительную историю?
2: Слушайте, ну это, конечно, полная какая-то вот чепуха какой-то. Ну, уже, кстати, ростки вот этой тенденции, они там в прошлом году уже появились, а сейчас вот с выходом этого закона, собственно, они проросли пышным цветом. Для меня это дичь, вот правда. Я просто напомню и всяким разным, значит, чиновникам и тем директорам, кто это запрещает, что у нас в федеральном государственном образовательном стандарте есть такой предмет — иностранный язык. Mm-hmm. Английский язык изучается в школах.
0: Yeah.
2: То есть, ну, хорошо, давайте запретим тогда английский язык, в чем проблема, да? Или у нас есть предмет история, да? В ней есть раздел иностранная, так сказать, история, да, иностранных государств. Там изучаются, вообще, изучаются даже страны НАТО. Ужас какой, представляете себе? Вот, и прочее, прочее. То есть давайте там из музыки уберем авторов соответствующих иностранных, итальянских, французских, американских, английских. В старших классах изучаются вообще ужас какой, там, не знаю, Эндрю Ллойд Вебер какой-нибудь. Вот просто запретить всех. Стинга могут на музыке показать, как если вообще-то того же самого, который вообще-то, ну, такой классик, по сути, музыкальный.
0: Да.
2: Вот. Я вот этого вот не понимаю.
0: Правда, я всегда предлагаю, давайте начнем с Шекспира. Ну, прям начнем запрещать Шекспира.
2: Да, прямо с нашего Ильяна, чё ж, не взяться за него.
0: Как быть ребятам? Самое главное, слушайте, ну, правда, они же деньги заплатили, да, здесь родители скидывались, и, в общем, сумма 50 тысяч рублей.
2: Ну, я бы попросил со стороны, вот, понимаете, в этом случае я бы со стороны родителей, да, этих ребят попросил бы основания официальные, вот прям официальные, и прям пошел бы с этим в прокуратуру.
0: Хорошая идея.
2: Ну, правда, потому что, вот это надо просто по рукам бить за такой идиотизм. Если администрация школы стоит вот на такой позиции, на такой идиотской, Да, ну вот тогда, значит, надо бить. Потому что, ну, вот, знаете, когда драка неизбежна, значит, бить надо первым в данном случае. Вот, поэтому по завету Владимира Владимировича. Ну, вот правда, я вот не считаю это правильным никак. Ну, вот есть хорошая музыка, почему мы должны от нее отказываться? Это то же самое, что делают те же самые европейцы, американцы, украинцы и прочие, которые запрещают русских и классиков. И русскую музыку, и русские тексты, да? Ну вот мы что, вот почему мы уподобляемся им? Я вот этого правда не понимаю.
0: Зеркалим маразм, да. Я, знаете, еще здесь какая есть строчка? Значит, по мнению Рязанского Минобра, песни должны соответствовать возрастным нормам. Возрастным нормам. Вот это как понимать?
2: 18 лет выпускников вообще-то, половины класса как минимум.
0: Между прочим. И да. в этом смысле довольно странно поведение в представителей администрации школьных, которые, может быть, даже не задумываются о том, что им все время кажется, что у них дети, а это же наши дети. Детям уже действительно по 18, некоторым, кстати, по 19
2: они
0: лет.
2: Да, они вообще дееспособные люди. Ну, в общем, я считаю, что это чушь, это какая-то вот, ну, абсолютнейший идиотизм, угу. Да, который вообще надо, на мой взгляд, было бы со стороны Министерства просвещения как-то прокомментировать и дать по рукам вот всем этим местным, значит, дуракам. Потому что, ну, правда, это не...
0: Это, я здесь с вами абсолютно согласен. Абсолютно согласен, и с эпитетами тоже. Поддерживаю на 100%. Михаил Юрьевич, хочу вот еще какой вопрос задать, уж коли мы с вами в эфире в прямом. А у нас впереди пора ЕГЭ начинается жесткая. Сейчас очень тоже много различных изменений, в том числе и по вопросам. Мы вчера это обсуждали, по вопросам, как будут к ЕГЭ допускать. Что вот эти, значит, все обыски, так сказать, школьников, которые на ЕГЭ приходят, они вроде как должны быть устранены и так далее. Как вы к этому относитесь? Что вообще вы можете сказать по этому поводу? И насколько все у нас сегодня в плане подготовки к ЕГЭ измениться должно?
2: Да нет, в этом плане я думаю, что ничего особо не изменится в той части, которая касается досмотров, потому что они и никогда и не были разрешены. То есть у нас есть законодательная рамка, четкая, в которой поименовано, кто вообще имеет право осуществлять досмотр. В этом закрытом списке нет никакого ЕГЭ, никаких сотрудников пунктов приемов, и здесь ничего нового не появится. То, что, может быть, появится какое-нибудь распоряжение, или там, ну, не распоряжение, а какое-нибудь там рекомендательное письмо от Рособорнадзора, что этого не делать, ну, разумные люди этого и не делали. Да, то есть, ну, хорошо, опять-таки, рекомендации не обязательно к исполнению. У нас закон все определяет. Законом нельзя этого делать. Поэтому, ну что, вот...
0: Ну и у нас всегда, знаете, чем ближе ЕГЭ, тем больше различных предложений. Вот одно из самых последних, вообще свежайшее, на самом деле, предложение, все-таки позволить школьникам пересдавать все предметы ЕГЭ в случае неудовлетворительных оценок, а не один из, да, как сейчас у нас это и
2: есть. Ну, это технически нереализуемо, потому что...
0: Почему?
2: Потому что на пунктах проведения у нас работают вообще те же самые учителя, которые иногда должны отдыхать. Да, у них отпуска просто не будет никогда, если вот это организовать, ага. Это первое. Есть решение другое, совершенно, которое я уже много лет, так сказать, все говорю, которое давно надо уже реализовать, на мой взгляд.
0: Так.
2: Это вернуться к экзаменам, которые проходят в режиме обычных экзаменов, в выпускных и вступительных, но вступительные, вот это вот, собственно, ЕГЭ, принести в пункты приема, которые, ну, по аналогии с приемом экзаменов в ГАИ. То есть постоянно круглогодично действующий центр, в котором можно сдавать, когда тебе вздумается. Вот ты когда готов прийти и сдать экзамен, приходи и сдавай, получай свои баллы и потом предъявляй их в приемной комиссии. Вот какая должна быть схема. Угу. А все остальное, это, ну, на самом деле, и там как раз можно делать...
0: Но это все равно в плане, это все равно остается как ЕГЭ, по вашему представлению, да?
2: Да, да, да, да. То есть это, по сути дела, тот же экзамен, только у него просто есть, грубо говоря, возможность сдавать его когда угодно.
0: Это
2: точно такой же вступительный экзамен.
0: Всех, потому что поборников прав, так сказать, верните нам обратно экзамены, как это было в советское время, Анзор Мунзаев здесь на днях успокоил. Он сказал, что ЕГЭ невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы.
2: Ну, это ему так кажется, он очень хорошо, его ведомство, его подведомственная организация, очень неплохие деньги на этом зарабатывает, поэтому, конечно, ему совершенно не хочется признавать, что существуют какие-то другие варианты. Вот, поэтому, ну...
0: Это вопрос, конечно...
2: Это не его вопрос, на самом деле. Это должны решить другие люди.
0: Спасибо. Спасибо большое. Михаил Богданов, глава Санкт-Петербургского городского родительского комитета, педагог, был с нами на прямой связи. Но я еще раз напомню вам, друзья, если вдруг вы пропустили начало беседы, значит, в школах, в нескольких российских школах, администрация вдруг запретила ставить вальсы на выпускной вечер под иностранные песни. Более того, не просто под какие-то иностранные песни, а под классику мировую, вот, композиции. Sting, Shape of My Heart, Whitney Houston, Тони Брэкстон, то есть вот эти все красивейшие мелодии, красивейшие песни. И действительно, Михаил Юрьевич прав, мне кажется, да? У нас есть предмет иностранный язык. Там дети изучают, о ужас, английский, а то и немецкий. Представьте себе. И даже, боюсь признаться, французский. Вот что происходит. Вернусь через минуту.
3: Радио России. На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
4: 7 мая, 19.00. Государственный академический Большой театр России. Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступление казахского камерного хора Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой и Государственного академического Северного русского народного хора города Архангельск. Информация о билетах на официальном сайте театра большой.ру.
3: Слушаем.
0: Канал «Слушаем, друзья». Меня зовут Дмитрий Чернов. Продолжаем знакомить вас с любопытными новостями и темами. Вот из Минтранса вдруг новости пришли, совершенно удивительные и полезные для многих. Например, знаете ли вы, что в течение 4 месяца на базе ситуационно-информационного центра Минтранса работает горячая линия для участников СВО и их близких, которая была открыта в рамках поручений министра транспорта Андрея Никитина. И теперь, если какие-то возникают вопросы у ветеранов, участников СВО, связанных с транспортом, они могут обратиться вот в этот ситуационный центр, СИЦ сокращенно, чтобы вы понимали, по телефону или с помощью электронной почты, и всегда помогут, всегда подскажут, что делать. Это очень важно, если, например, ветеран едет на, когда-то там, на другой край нашей страны, например, в отпуск или для лечения. Мало того, работа по переводу транспортных льгот в электронный формат. Вот теперь одна из ключевых задач, работу, над которой ведет ситуационный центр Минтранса, и она реализуется с некой помощью автоматизированной информационной системы управления льготными перевозками. У нас, конечно, возникли вопросы, потому что у многих есть льготы, в том числе у многодетных семей и так далее, и так далее. И обо всех этих вот новшествах хочется немножечко поговорить с директором Департамента реализации проектов ситуационно-информационного центра Минтранса Георгием Селезневым. Георгий Евгеньевич, приветствую вас. Здравствуйте.
5: Добрый день, Дмитрий. Приветствую наших слушателей.
0: Вот, первый вопрос, смотрите, важный, да, что вообще дает отдельно взятому человеку или многодетной семье, или тому, у кого есть льготы, вот этот самый перевод транспортных льгот в электронный формат? Что это упрощает?
5: Да, Дмитрий, ну, во-первых, цифровизация транспортных льгот повышает качество обслуживания и удобство оформления билетов льготными категориями пассажиров за счет применения онлайн-сервисов. Если раньше льготнику нужно было сначала собрать все необходимые бумажные документы, подтверждающих его право на льготу, потом добраться до кассы, отстоять очередь, то сейчас можно просто зайти на официальный сайт перевозчика в сети интернет, выбрать нужный раздел и оформить льготный проездной документ. Такой подход, безусловно, экономит время пассажира. Сейчас на принятие решения нужно всего несколько минут в сравнении с процессом рассмотрения перевозчиком бумажных документов, которые могут занимать до 5 дней. Во-вторых, цифровизация повышает прозрачность льготных и субсидированных перевозок как для перевозчиков, так и для государственных ведомств. Вообще подтверждение права на льготу не всегда означает, что гражданин воспользовался после приобретенным билетом. Угу. Вот наша автоматизированная система управления льготными и субсидированными перевозками АИСУ ОСП учитывает каждый использованный льготный билет, что позволяет формировать отчетность для последующих взаиморасчетов между перевозчиками и ведомствами по компенсации выпадающих доходов. Также система рассчитывает баланс доступной квоты для льготных категорий граждан. Да. Это жители Дальневосточного федерального округа, пенсионеры, молодежь, курсанты, другие категории. Вот, в общем, такие преимущества.
0: Спасибо большое. Спасибо вам за комментарий. Георгий Селезнев, директор департамента реализации проектов ситуационно-информационного центра Минтранса, был с нами на прямой связи. Ну и здесь еще любопытная деталь. В Шереметьево многодетные семьи могут теперь оформить скидку на паркинг прямо в приложении. Тоже быстренько, удобненько и все хорошо. Единственное, что для этого нужно, это СНИЛС. Здесь вот у меня подмечено в сообщении информационном. Но это что касается, друзья, оформления проездных билетов. А вот что касается оформления двойной фамилии в браке, в планируемом, наверное, да, или уже состоявшемся, сейчас мы об этом поговорим. Правительство России поддержало проект поправок в Семейный кодекс, который упростит оформление двойной фамилии в браке. У нас ведь как бывает, да, один из супругов хочет, например, свою фамилию сохранить, не хочет брать, например, девушка фамилию своего мужа, потому что она, может быть, ей кажется смешной. А может быть, просто она хочет сохранить свою. И поэтому нужна двойная фамилия, вот такая вот. Как это можно будет сделать проще? С такой инициативой, кстати, выступила депутат Госдумы Ксения Горячева. К нему появились замечания, перерабатывали этот самый документ. И что в итоге-то? Давайте вот поговорим об этом немножко с юристом Еленой Кудерко. Елена Игоревна, приветствую вас, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, Дмитрий.
0: А в чем были сложности? Потому что мне-то казалось, да, у нас вот Ивановых-Сидоровых полным-полно в стране. То есть не было такой сложности. Зачем тогда нужно такое предложение? Не совсем понимаем. Как это работало и как это работает сегодня вот в свете того, что предлагается изменить?
6: Сейчас это работает таким образом, что сделать себе двойную фамилию могут только оба супруга одновременно. При этом первая всегда должна стоять фамилия мужа, и через дефис второй будет уже стоять фамилия жены. Соответственно, если брать двойную фамилию, то это только два члена семьи. А если же мы говорим о тех изменениях, которые планируются ввести, тогда каждый из супругов может оставить либо свою фамилию, либо взять одинарную фамилию, либо установить двойную фамилию. Потому что сейчас для того, чтобы один из супругов был со своей фамилией, другой с двойной, нужно после заключения брака обратиться в ЗАГС и сделать смену фамилии. Вот. И за счет того, что это многоэтапность, ЗАГСы загружаются, я не могу сказать, что это частая ситуация, которая встречается, да, вот по двойной фамилии, но тем не менее это дополнительная работа и дополнительная нагрузка на ЗАГСы. Сейчас она будет снята.
0: А как можно будет это сделать после, ну вот как вы себе представляете, после уже брака, например, люди прожили там какое-то количество лет, например, вместе, да, и вдруг кому-то одному из них захотелось, значит, вернуть обратно свою девичью фамилию. Как это может выглядеть на самом деле, какой алгоритм действий?
6: А сейчас для этого нужно обратиться просто в ЗАГС по месту жительства, написать заявление на смену фамилии. Каких-либо дополнительных документов для этого собирать не нужно. То есть эта фамилия может быть фантазийной, может быть вот своей родовой, либо любой другой фамилии, в том числе двойной. Вот. И органы ЗАГСа это заявление рассмотрят, выдадут свидетельство на смену фамилии. И на основании этого свидетельства нужно уже будет менять паспорт, заграничный паспорт, водительское удостоверение. Ну, то есть все основные документы, где эта фамилия будет изменена.
0: Угу. А были ли когда-нибудь причины у регистрирующих органов для того, чтобы отказать вот в таком желании человеку? А если были, то какие это обычно бывают причины?
6: Относительно фамилии обычно причин таких нет. Это может касаться только несовершеннолетних детей, потому что когда детям меняется фамилия, нужно согласие второго родителя на смену. То есть, условно, оба родителя должны обратиться. Вот. Относительно взрослых, как правило, это все делается по заявлению, каких-то ограничений нет. Часто ограничения встречаются по имени.
0: Угу.
6: Когда пытаются на, к примеру, там, американский манер, да, назвать ребенка или там взять себе имя какого-то мультипликационного героя, да, или назваться каким-то существительным, то есть...
0: Или каким-то, например, существом. Там,
6: да, или существом в том числе. Тогда возникают вопросы и говорят о том, что, ну вот, по реестрам, по вот... официальным списком таких имен нет, но если смотреть статистику, которую сейчас публикуют ЗАГСы, странные имена появляются все чаще, в том числе, как раньше это были, да, герои сериалов, угу, какие-то Мария Елена и прочее. Вот сейчас это более такие марвеловские герои.
0: Елена, а, да, и знаете, еще какой вопрос тоже очень важный. Вот у нас бывают интернациональные браки, да, и есть ли какие-то препятствия для того, чтобы, например, гражданка взяла себе двойную фамилию, например, да, Иванова Джексон, например, или там Иванова Смит, я не знаю. Другие фамилии могут быть не только американские, не только английские, но и другие тоже. Здесь что обычно говорит наш закон на эту тему, и возможно ли такое?
6: Вот сейчас при регистрации брака как раз так невозможно, потому что если вот Иванова Джексон берет себе жена, то и муж тоже должен быть Ивановым Джексоном. То есть фамилия должна быть в свидетельствах либо добрачная каждого, либо общая. Вот. Но, к примеру, она может остаться Ивановой, получить новый паспорт или свидетельство просто о заключении брака, и с ним через несколько дней прийти в ЗАГС и вот как раз сделать себе, только себе, двойную фамилию. А когда вот инициатива, которая в Государственной Думе сейчас рассматривается, будет уже утверждена, будут внесены поправки в Семейный кодекс, мы уже можем говорить о том, что в заявлении в ЗАГС, когда при регистрации брака, там есть графа о том, какая будет фамилия после регистрации брака. И уже вот он остается Джексоном, она себе ставит Иванова Джексон.
0: А имеет значение, чья фамилия идет на первом месте? Джексон Иванова или Иванов Джексон? Вот здесь имеет какое-то значение? Или должна быть одинаковая у обоих, если оба берут?
6: Вот сейчас должна быть одинаковая у обоих, и сейчас же действует правило о том, что на первом месте должна стоять фамилия мужа, и через дефис стоит фамилия жены. А как я понимаю, по поправкам, поскольку напрямую такого правила не прописано, да, то тогда не будет. То есть можно будет в любом порядке.
0: Прекрасно. Спасибо большое. Елена Кудзерка, юрист, была с нами на прямой связи. У нас далее хранитель времени Андрей Светенко. Давайте послушаем, про 1785 год пойдет речь. Ну, а затем я к вам вернусь. У нас тоже есть масса интересных новостей для москвичей.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
7: В этот день, в 1785 году, был обнародован манифест императрицы Екатерины II, который чаще называют «жалованная грамота дворянству». На первый взгляд, ничего принципиально нового по сравнению с указом о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству, который появился в короткое царствование Петра III, мужа Екатерины, в 1762 году, в жалованной грамоте не было. Просто Екатерина хотела, чтобы вольности дворянству ассоциировались с ее именем, а не с именем ее несчастного мужа. Если не знать текста указа Петра III, то грамота Екатерины выглядит весомо. Свобода выбора, служить или не служить, право на торгово-промышленную деятельность с преференциями по сравнению с купечеством и мещанами. Новым было и пафосное определение сословия дворян как «благородного». Привилегии в экономической деятельности были дополнены тем, что они, вопреки винной монополии государства, получали право заниматься частным винокурением в своих имениях. Новым было и то, что дворяне получали право создавать свои корпоративные сообщества, дворянские собрания. Эти собрания обладали имущественными правами, например, могли иметь свои финансы, аппарат служащих. Обладали собрания и политическими правами, например, подавать свои прожекты императору. В состав собрания входили все дворяне, имевшие имение в данной губернии. Управлял собранием губернский предводитель дворянства. Кандидатура последнего утверждалась губернатором. Собрание избирало также заседателей в сословные суды и, внимание, полицейских должностных лиц. Любопытно, что к выборам не допускались дворяне, не имевшие земель, а также юнцы, не достигшие 25-летнего возраста. Также ограничивались на выборах в дворянские собрания права помещиков, не служивших в армии и не имеющих офицерских чинов. Кстати, дворянского звания можно было и лишиться по решению суда за совершение тяжких преступлений, смотри случай с Салтычихой. Показательно, что сын Екатерины, Павел I, подверг значительному изменению все, что было создано его матушкой, в том числе и дворянскую вольницу. Он ликвидировал губернские дворянские собрания, запретил дворянам лично обращаться с просьбами к императору, восстановил телесные наказания для лиц благородного происхождения. Ну и надо ли тогда удивляться тому, что произошло с Павлом в марте 1801 года? С вами был Андрей Светенко.
8: Суслики. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
9: Разные суслики есть на свете, и каждый вид в плане своего семейного быта и отношений между самцами и самками совершенно не похож на другой.
8: Гость выпуска – биолог Нина Васильева. О животных слушайте в воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска.
10: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
11: Радио России. На правах рекламы.
12: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
13: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
12: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
13: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
12: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
13: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свёкор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
12: От чего возникает эта болезнь?
13: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
12: А в каком возрасте обычно это начинается?
13: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
12: 45? Так рано!
13: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
12: Какие главные признаки начала угасания мозга?
13: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
12: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
13: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
12: О чем вы говорите?
13: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
12: Они реально настолько успешны?
13: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
12: И в чем разгадка?
13: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
12: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22*03. *22*03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22*03.
13: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
12: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
13: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03.
12: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
13: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапия, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
12: Отлично. А как насчет побочных явлений?
13: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
12: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
13: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
12: А если перевести с научного на обычный язык?
13: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность — теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
12: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
13: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапия вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03, *22*03. Звонки по России бесплатные.
12: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03.
13: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
12: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
13: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
12: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного.

0: Пскотерапи – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапи – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапи – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапи.
1: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапи. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
0: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
0: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
1: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Ко дню Великой Победы.
4: Я боюсь, что, читая газеты, ты сделаешь грустное заключение о моем положении. На самом деле, мы как раз сейчас стали здорово бомбить немцев.
3: Театр у микрофона представляет «Женина планета». Радиоспектакль по письмам и дневникам героя Советского Союза, штурмана 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка Евгении Рудневой и документальным военным записям.
5: В одном из полетов Никулина и Рудневой у них зависла бомба. Заел бомбодержатель. Бомба может оторваться при посадке и взорваться на аэродроме. Однако сели они благополучно, отрулили с посадочной полосы и увидели, что бомбы нет.
3: «Женина планета». Слушайте 9 мая в 18:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. ФСБ задержала 4 агентов украинских спецслужб, жителей Энергодара. Госдума весеннюю сессию планирует ужесточить требования к трудовым мигрантам. И в России вступил в силу закон о защите от списания за долги некоторых выплат от государства. Об этих и других событиях далее подробно. Сотрудники ФСБ России по Запорожской области задержали 4 агентов украинских спецслужб, жителей Энергодара. Они участвовали в обороте компонентов для самодельного взрывного устройства, предназначенного для совершения резонансных преступлений, сообщили в УФСБ по региону. По данным ведомства, задание от украинских кураторов получил один из фигурантов через иностранный мессенджер, затем передавал остальным.
2: Саму вышли на связь с ГУ. Я спросил, а что надо делать? Они говорят, там немного, может что-то посмотреть где-то, еще что-то, какие-то данные передать, вот, может что-то сфотографировать. Поначалу было так все просто, я просто ездил, я был велосипед, и смотрел, что делается. Но они все время били на то, что ищи людей, скомпонуй, чтобы как бы была группа. Вот. Ну и потихоньку я вот так вот группу и собрал. Некоторые задания получали они напрямую. А некоторые через меня. Надо было слово взять, откопать. Как бы действовал, заиграло. Решил попробовать. Без в ребро на старости лет. Оно мне не надо было.
1: Сотрудники органов безопасности сначала задержали одного из украинских агентов, который вез компоненты ВСУ на автомобиле. Затем силовики разоблачили всю группу. Из тайника изъяли тротиловую шашку, электродетонатор и пульт для дистанционного подрыва СВУ. Сотрудники администрации города спутника Запорожской АЭС «Энергодара» из-за продолжающихся во время объявленного Киевом перемирия атак ВСУ на здание мэрии переведены на удаленный режим работы. Часть беспилотников подавлена средствами противовоздушной обороны, сообщил мэр Максим Пухов. Накануне здание администрации «Энергодара» подверглось атаке не менее 15 FPV-дронов ВСУ на оптоволокне. Большую часть сбили, сообщил Пухов. В результате налета беспилотников пострадала одна женщина. Госдума планирует весеннюю сессию выйти на принятие законопроекта об аннулировании ВНЖ или РВП мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение года, сообщил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, это позволит дополнительно усилить контроль за законностью пребывания в России мигрантов, их занятостью и доходами. Число въехавших в Россию мигрантов в первом квартале текущего года уменьшилось на 15%. За этот период также было аннулировано более 8000 видов на жительство мигрантов, сказал Володин. Он также отметил, что существенно снизилось число выданных разрешений на временное проживание, а также видов на жительство более 27%. Эксперимент по целевому привлечению иностранных работников предлагает провести в России с 2027 по 2030 год. Это следует из подготовленного МВД проекта закона. Следственные органы подтвердили гибель 2 человек при крушении легкомоторного самолета под Омском. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ранее легкомоторный самолет «Аэропрак-22», который проводил мониторинг лесных пожаров, разбился в Омской области около деревни Кашкарева. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что передал послу России Александру Бацану-Харченко письмо с поздравлением российскому лидеру Владимиру Путину с Днем Победы над фашизмом 9 мая. А Вучич принял главу российского диппредставительства в Белграде в среду. Спасатели привлекли авиацию для поиска 2 жительниц Астрахани, которые вторые сутки ищут в горах Карачаево-Черкесии, сообщили в МЧС России. Вертолет Ми-8 проведет мониторинг основной нитки маршрута и обследует районы перевала Муха, Архызское седло и Аксаутское ущелье. Наземная группировка также продолжает поиск в заявленных в регистрационной карточке районах. По данным МЧС, всего в операции задействовано более 30 человек и 9 единиц техники. Поиски 2 туристок, пропавших в горах Карачаево-Черкесии, начались 5 мая, после того, как они после прохождения туристического маршрута не вернулись к назначенному сроку. Работа по поиску осложняется высоким уровнем снежного покрова и особенностями горного рельефа местности. В России 6 мая вступил в силу закон о защите от списания за долги выплат, представляемых инвалидам и ветеранам боевых действий, рассказал РИА Новостям первый зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Парламентарий уточнил, что до вступления закона в силу ряд компенсаций, которые выплачивались людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участникам спецоперации, получившим инвалидность в связи с ранением, могли быть взысканы в рамках исполнительного производства. Дождливая и холодная погода ожидается в Москве. Еще завтра днем воздух прогреется до плюс 24 градусов. Однако уже в пятницу столбики термометров опустятся до плюс 16, а в воскресенье покажут не выше 11 градусов, что соответствует показателям апреля, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится, воздух прогреется днем до плюс 24, ну а в пятницу распогодится, но тем не менее днем посвежее до плюс 16. В субботу небо вновь нахмурится, пойдет дождь, на максимальном термометре не выше плюс 15, и в воскресенье ливни, похолодание усилится и всего плюс 9-11, что соответствует показателям апреля месяца. В общем, весна 2026 года — это такой своеобразный погодный театр контрастов, где времена года меняют декорации несколько раз.
1: Столичный регион открыл сезон гроз. Майские грозы прогремели в Москве и области накануне. По словам синоптиков, в отличие от середины апреля, когда эти явления носили очаговый характер, вчерашние грозы отметили метеостанции всех аэропортов столичного авиаузла. Вспышечная активность на Солнце в период с 6 по 7 мая прогнозируется до низкой до умеренной, а вспышки высочайшего класса маловероятны, сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российская премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего футбольного тренера апреля. В пятерку кандидатов вошли Мурат Мусаев из Краснодара, Сергей Симак «Зенит», Хуан Карлос Карседо «Спартак», Франк Артига «Рубин» и Игорь Осинкин «Сочи». В прошедшем месяце Краснодар Мусаева и Зенит Симака набрали по 11 очков в 5 матчах, Спартак Карседо 10, а Рубин Артиги и Сочи Осинкина по 9 баллов. Победитель определил делиться по итогам голосования болельщиков, экспертов и легенд РПЛ. Бывший нападающий футбольного клуба «Спартак» Эммануэль Миники считает, что «Спартак» обыграет сегодня ЦСКА в Кубке России. «Я всегда болею за «Спартак», думаю, что красно-белые победят со счетом 2-1», цитирует Миники ТАСС. Также экс-футболист красно-белых отметил, что у «Спартака» будут хорошие шансы выиграть трофей, если команда сумеет пройти в суперфинал турнира. Добавлю, что начало матча в 20 часов по московскому времени. Тренер Вячеслав Козлов покидает московский хоккейный клуб «Динамо», сообщает пресс-служба «Бело-голубых». Контракт со специалистом расторгли по соглашению сторон. Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Вячеслава Анатольевича за работу и желает специалисту успеха в тренерской карьере и дальнейших начинаниях, говорится в сообщении пресс-службы клуба. Козлов входил в тренерский штаб «Бело-голубых» с 21 по 25 год, а затем вернулся спустя несколько месяцев. В ноябре он стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Алексея Кудашова. В декабре Козлова утвердили в качестве главного тренера. Ну а новым наставником «Бело-голубых» стал Леонид Тамбиев. Российский нападающий клуба НХЛ «Монреал Канадиенс» Иван Демидов вошел в финальную тройку претендентов на приз лучшему новичку лиги по итогам регулярного сезона НХЛ. И о спорте на этом пока все.
1: Погода. По данным центров ФОБОС, сегодня в Перми и Кирове ожидается переменная облачность, возможны кратковременные осадки, грозы и до 25 градусов. В Оренбурге 23 градуса, также возможны осадки, в Самаре плюс 27, будет сухо. В Ярославле 22 градуса, возможны дожди и грозы, чуть теплее будет во Владимире, но также будут осадки. В Воронеже 26-28 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, днем возможен кратковременный дождь и до 12 градусов. В Москве переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременные дожди. Днем гроза. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы для российской столицы.

0: День Великой Победы. Полководческий орден Суворова. Автором проекта ордена Суворова стал архитектор Центрального военно-проектного института Петр Скокан. Проект Скокана был утвержден приемной комиссией 21 июля 1942 года. По предложению специалистов Монетного двора в первоначальный проект были внесены некоторые изменения. К примеру, знаки второй и третьей степени уменьшили на 7 мм по сравнению с первой степенью. А на верхнем луче ордена первой степени поместили красную эмалевую звездочку. Первое награждение орденом Суворова первой степени было произведено указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1943 года. Этим указом за умелое и мужественное руководство боевыми операциями орденом Суворова первой степени были награждены 23 человека из числа маршалов и генералов. В числе награжденных были маршал Советского Союза Жуков, ставший кавалером ордена номер один, генерал армии Василевский, маршал артиллерии Воронов, также генерал-полковник Ватутин, командующий Ленинградским фронтом генерал-полковник Говоров, командующий Воронежским фронтом генерал-полковник Голиков, командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник Еременко и командующий Донским фронтом генерал-полковник Рокоссовский. День Великой Победы. Полководческий орден Суворова.
1: Слушаем.
2: Канал «Слушаем» продолжает свою работу. Меня зовут Дмитрий Чернов, и я говорю здравствуйте всем нашим уважаемым слушателям. Сегодня, 6 мая, в канун Дня радио, друзья. Об этом важно напоминать, потому что мы как раз слушателей призываем написать несколько строк о том, что радио в вашей жизни, друзья, какую роль играет. Ну, понятное дело, что не самую последнюю. Я в этом уверен. Почему-то 8-925-222-99-92. Так, мы на своих амурских страницах. Пишет нам кто? Кто нам пишет это? Вот почему не подписываетесь вы, друзья? Мы на своих амурских страницах и пабликах призывали и призываем слушать больше радио. Ведь оно на самом деле больше учит людей, в отличие от ТВ. Спасибо вам. Возвращайтесь к тем целям, которых учило нас советское всесоюзное радио, пишет нам кто-то. Спасибо большое, друзья, за ваше сообщение, за ваше поздравление и пожелания с наступающим 7 мая. Есть еще у нас вот почти целый час для того, чтобы вы воспользовались как раз этой самой опцией замечательной. А мы будем сейчас говорить про деструктивное поведение молодежи. В России утвердили меры по борьбе с таким самым вот этим поведением деструктивным. Комплекс мер по профилактике на период до 2030 года утвержден правительством России. Документ содержит 41 системное мероприятие по борьбе с деструктивным поведением молодежи, среди которых мониторинг активности в интернете, проведение всероссийских конференций, семинаров, обучение специалистов в различных областях по вопросам безопасности и так далее, и тому подобное. Алексей Гусев, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации, с нами на прямой связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: Да, вот сначала давайте поймем, а что ж такое понимается под этим самым термином деструктивное поведение молодежи сегодня?
3: Ну, знаете, этот термин, наверное, во все времена был такой многогранный и связан прежде всего с понятием отцы и дети, что хорошо для старшего поколения, не всегда понятно для младшего, поэтому и всегда младшее поколение кажется таким деструктивным, то есть разрушающим какие-то основы и все прочее. Это если так в целом философски. Но если говорить юридически, вот в современных условиях, конечно, это разрушая поведение молодых граждан, направленное на разрушение юридических основ, основ социального устройства и, ну, просто, в общем-то, в том числе и какие-то преступления и против нравственности, и против экономики. То есть это очень широкое понятие, которые, в общем-то, достаточно трудно уместить в какую-то одну дефиницию, в какое-то одно определение.
2: Вот. Насколько сегодня государство может влиять на те или иные поведенческие как раз настроения молодых людей? Ну, вот, скажем, является ли деструктивом, например, повальное, скажем, в какой-то области, да, убеждение молодых людей, что, ну, не хочется учиться. Зачем учиться? Потому что и так вроде можно зарабатывать деньги, образование ни к чему совершенно. Это является деструктивным поведением?
3: Ну и конечно, потому что вот я говорил, что это действия, направленные на разрушение базовых основ. И это в том числе связано с трудом, и конечно.
2: Тогда вот утверждение различного рода программ, которые, значит, вот я выше сейчас называл, как они могут исправить эту ситуацию? Как это связать, так сказать, теорию с практикой, вот если хотите?
3: Вы знаете, вот теория с практикой, она всегда трудно связывается, а в этом документе, мне кажется, она совсем никак не связана, ибо вот вы правильно все перечислили насчет конференций, там исследовательских каких-то моментов, но здесь я совсем не увидел важнейших моментов, связанных с непосредственной работой с аудиторией, то есть, во-первых, с родителями. Тут не слово про родителей, а родители все-таки во многом все-таки определяют поведенческие моменты. Во-вторых, здесь нет нашего замечательного, как президент определяет, золотого фонда, это наши ветераны СВО. Вот уж кто может ребятам рассказать, что такое негатив и как надо, в общем-то, наоборот, строить позитивное свою жизнь вокруг. Вот. Здесь у нас совсем нету, знаете, вот как раз трудозанятости. Мне кажется, ключевая тема, когда подросток попадает в какую-то негативную среду, это от того, что ему, ну, как бы от безделья. И вот много провозглашается сейчас, вот уполномоченные по правам ребенка ставят, например, ключевой задачей занятость подростков. И в этом документе нет ни слова про это. Поэтому вот как с помощью этого документа связать теорию с практикой, я не знаю. А как сделать, вот я и в молодежной политике работал в свое время в Москве очень основательно. Вот, я знаю, что такое работа с молодежью. Конечно, это прежде всего привлечение ребят в какие-то интересные активности, вот, и возможность поддержать их инициативы самих ребят. Не формально там какой-то один конкурс грантовый, а пусть это будут на разных уровнях, во дворах, как говорится, там вот в каких-то отдельных, значит, структурах. То есть, чтобы, по сути, ну, мы каждому ребенку могли сказать, вот у тебя такой-то кружок, такая-то площадка, такая-то возможность подзаработать, да. И тогда мы уже вот, ну, трудно будет ему противостоять, сказать, нет, я пойду кататься на, буду зацепить.
2: Алексей Владимирович, а вот этого пока да. Нет. Вот, а можем ли мы, да, мы с философии начали, давайте философией закончим нашу беседу, можно ли сегодня сказать, по вашему мнению, что вот этот вот, ну, если хотите, формуляр, да, социального договора между подростками и обществом, так сказать, на тему, что такое хорошо, что такое плохо, весьма поистрепался в сравнении с прошлыми годами. И сегодня нужно обязательно объяснять, буквально на пальцах, юным нашим гражданам, что такое хорошо и что такое плохо.
3: Абсолютно с вами согласен, потому что зачастую то, что нам, взрослым, кажется само собой разумеющимся, действительно начинаешь разговаривать и понимаешь, что ребята в тех же словах видят совершенно другое. И это нужно просто, опять же, договариваться. Вот этот межпоколенческий диалог, он должен идти, причем на разных совершенно площадках и уровнях.
2: Спасибо огромное, Алексей Гусев, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации. В двух словах напомню еще раз, в России утверждены меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи на период до 30-го года. Правительство эти меры утвердило, как это все будет работать, мы с вами будем наблюдать и обсуждать. Алексей Гвоздев, далее финансовый аспект.
1: Здравствуйте. Рубль в апреле сильнее всего укрепился к доллару среди всех мировых валют, посчитали аналитики, на 8,5%. Эксперты говорят, за счет очень высоких мировых цен на нефть и одновременно за счет сокращения дисконта, то есть скидки на конкретно нашу нефть. Однако в мае ситуация может измениться. Минфин возвращается к операциям на валютном рынке в рамках бюджетного правила, а геополитические риски вот уже сколько лет не дают спать спокойно. В среднем аналитики считают, что в этом месяце курс доллара будет от 74 до 81 рубля, евро от 87 до 94, а у юаня диапазон от 11 до 12 рублей. Более сильного ослабления рубля эксперты ждут во второй половине года, до 80-90 рублей за доллар. Но стоит заметить, что ослабление рубля ждут давно и говорят об этом постоянно, а рубль все это время сопротивляется. Зато золото, которое после стремительного роста цен в начале года перешло к так называемой коррекции, то есть снизилась после пиковых значений, с удовольствием покупает. Россияне за первый квартал приобрели максимальный с момента начала сбора данных объем золота в виде слитков и монет, сообщает Всемирный совет по золоту. Объем покупок вырос вдвое год к году, больше 11 тонн купили люди за 3 месяца. При этом спрос на ювелирные украшения в России сократился до уровня 2020 года. И это закономерно. Просто украшения, какой бы они пробы ни были, остаются украшениями, а слитки и монеты – это уже инвестиционный продукт, который хотя и не приносит дивидендов, но растет вместе со спросом на драгоценный металл. А спрос есть и у частных инвесторов, и у центральных банков, которые таким образом защищают свои активы. Ведь золото ведет себя как антидоллар или как противовес этой пока самой весомой валюте в мире. Вклады в банках из-за снижающейся ключевой ставки все менее привлекательны. Сейчас лучший вариант по доходности, который могут обнаружить агрегаторы среди банков, это 14% годовых для депозитов на 3 месяца и на полгода, и чуть более 13% для депозитов на год. Но так как вклад в банки – это самый понятный и наименее рискованный вариант для денег, каждый десятый россиянин даже при большем снижении доходности оставит свои деньги в банке и не будет искать альтернативный вариант для инвестиций. Но эксперты советуют диверсифицировать свои доходы, то есть сочетать защитные инструменты, вклады, золото с более доходными. Это акции, облигации. Аналитики одного из крупнейших банков нашей страны предлагают в качестве базовой модели принцип 60-30-10, где 60% дохода стоит направлять на текущие расходы, 30% – сберегательные и консервативные инструменты, обеспечивающие стабильность, и еще 10% – в инвестиции и более рискованные активы с потенциально более высокой доходностью. При этом аналитики напоминают, что молодым стоит инвестировать прежде всего в себя. Образование, профессиональные навыки, здоровье и устойчивость к стрессу напрямую влияют на способность зарабатывать и наращивать капитал в долгосрочной перспективе. Накопление можно потерять, достаточно попасть в ловушку мошенников, а вот способность зарабатывать у вас не украсть.
2: Ну и продолжаем, друзья. Та самая новость, которая была встречена общественностью со словами «Уф, наконец-то». Суды начали изымать у коррупционеров активы, нажитые еще в 90-е годы. В судебной практике появились дела, по которым в казну изымается имущество, нажитое бывшими VIP-персонами сомнительным путем. Принципиальный момент. Дела об изъятии у чиновников имущества, нажитого нечестным путем, не имеют срока давности. Вот давайте об этом немножко поговорим, потому что количество подобных дел растет. И об этом рассказывают выступавшие делегаты антикоррупционного форума «Исковое обеспечение противодействия коррупции», в 2025 году в казну возвращено активов на сумму порядка, вот только вдумайтесь в эту цифру, 1,5 триллиона рублей. В этом году Верховным судом уже запланирована работа по изучению практики дел данной категории. Кирилл Кабанов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, с нами на прямой связи. Кирилл Викторович, приветствую вас горячо.
4: Да, Дмитрий, приветствую. Да, приветствую.
2: Слушайте, ну это вообще замечательная новость, только не очень понятно, насколько она, так сказать, глубока, да, вот эта вот кроличья нора под названием «Коррупция 90-х годов». До кого, так сказать, у правосудия сегодня, вот уже, считаем, да, прожили четверть века 21-го, до кого могут дотянуться руки у правосудия в тех самых
4: коррупционеров? Дело в том, что у нас пока системности, правильно говорит, Верховный суд будет изучать, системности нету. Да, то есть у нас появляется некий объект, да, который применяется право, правоохранителями нашими, да, право изъятия, право претензий, право изъятия, да, то есть они говорят, что вот он в то время нажил денег, это вот задокументировано, но не имел права их называть, поэтому вот это незаконным путем, да, обогащение незаконным путем. А на самом деле мы давно к этому шли, мы понимаем, что этот механизм, он еще был принят, почти 10 лет назад, да. Вот, изъятие об этом.
2: Да.
4: Начиналось там с нескольких десятков миллиардов, сейчас дошло до триллионов. А при этом, мы же о результате говорим, да, вот хорошо, триллион изъяли, дальше что? У нас от этого уменьшилась коррупция? Или этот триллион, он упал вот в общий котел, и он также разошелся по бюджетам, и он новыми уже жучками, он был достаточно. Ведь мы же об этом говорим.
2: Угу.
4: У нас же это одна из мер, которая должна остановить коррупционные потоки. Да, их стало меньше. Реально стало меньше. Но они стали жирнее. Корпорации коррупционные стали жирнее. И уровень их, даже Министерство обороны, то же самое возьмем, да? Оно стало такое вот системное, да? Мы с вами можем взять другие истории, да? У нас вот как бы наши различные операторы по природоохране, которые убежали, еще кто-то. Мы с вами на сегодняшний момент говорим, что этот механизм правильный, но он не системный. А попадают выборочные какие-то истории, которые я вот наблюдаю, поскольку знаю ситуацию по 90-м годам очень хорошо, да, mm-hmm. понимаю, что они такие вот эпизодические. А в отношении одной группы, в отношении там одного человека или еще что-то. Если мы говорим о том, что у нас в нашей природе формирование нашей элиты и наших капиталов в 90-х годах 90% был криминал и коррупция. Ну, это же правда. Вот. У нас не зарабатывали деньги IT, они зарабатывали деньги именно распилами, откатами. Вот, к сожалению, это так. Сегодня, конечно, процент меньше.
2: Да, потом наступило время, когда в этом было модно признаваться даже, я хочу напомнить. Это уже
4: было такое время, когда говорили, слушай, тема есть, ну давай поработаем, да? Вот. То есть это уже считалось как бы нормой.
2: Кирилл Викторович, а вот вопрос...
4: Поэтому я говорю, да, что это хорошо, но пока не системно.
2: А вопрос, знаете, он, наверное, скорее больше риторический, но, тем не менее, очень важный, на мой взгляд. Вот что сегодня важнее, наказать коррупционера в тех самых 90-х годах, который, так сказать, орудовал сроком лишения свободы, да, конкретным, или все-таки в первую очередь изъять вот эти вот самые активы в пользу государства? То есть что сегодня важнее, наказать преступника или вернуть украденное?
4: Да и то важно. У нас не может быть, вот как бы смысл наказания как раз заключается. Если мы говорим только об уголовном наказании, то сегодня оно достаточно мягкое, ну, относительно мягкое, да? То есть человек отсидел 5 лет и вышел, а нажитое непосильным трудом преступно у него осталось.
2: Абсолютно,
4: да? Значит,
2: верно.
4: Он должен отсидеть минимум 10, без права условно-досрочного освобождения и амнистии, в случае непогашения ущерба. И у него нужно все изымать. Правильно говорит Александр Иванович Басыкин. Нужна полная конфискация, если мы доказываем. Полная конфискация.
2: Согласен с вами.
4: Оставляем табуретку,
2: да,
4: как комнату, да, и все.
2: Спасибо большое за комментарий. Мы вернемся к этому разговору обязательно, я уверен, на следующей неделе. Поясню, почему. Кирилл Кабанов, большое спасибо члену Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Почему это важно? Да потому что вот, смотрите, вчерашняя новость. Суд в Рязанской области заменил наказание в виде лишения свободы за коррупцию бывшему главе Республики Мариэл Леониду Маркелову принудительными работами. Интересно, правда? Прошение, значит, о замене такого наказания в виде лишения свободы было удовлетворено. Но тут вступило в дело, правда, прокуратура, обжаловала все это решение. Оно в законную силу не вступило. Теперь апелляция будет рассматриваться в мае месяце. Непонятно, чем там закончится дело. Хочу просто напомнить, что Маркелова приговорили к 13 годам колонии строгого режима. В 2021 году за коррупцию. И, соответственно, здесь возникает вопрос, а почему замена происходит после такого еще, в общем, небольшого срока отсидки-то? Еще и 5 лет, по сути, не прошло, насколько я понимаю. Поэтому здесь вопросики, и мы к этой теме вернемся. Обязательно вернемся.
5: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
6: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
5: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Слушаем.
2: Друзья, ну а как я говорил ранее, у нас сейчас будет серьезный большой разговор на тему борьбы с алкоголизмом. Почему мы решили поднять эту тему? Потому что ученые внезапно нашли связь динамики общей смертности в России с динамикой смертности от причин, связанных с алкоголем. И оказалось, что эта самая динамика никак не зависит от борьбы с алкоголизмом, потому что жесткие запреты, ну, если быть точнее, да, жесткие запреты в борьбе с алкоголизмом не работают, считают эксперты. А динамика общей смертности в нашей стране совпадает с динамикой смертности от причин, связанных с алкоголем. Увы, это вот реалии наших дней. К такому выводу пришли ученые из МГУ и Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований. Их работы, результаты работы были даже опубликованы в международном журнале Population and Economics. И авторы проанализировали смертность россиян по двум показателям. От всех причин смерти и от случайных отравлений алкоголем. Там очень серьезная работа, очень большая статья. Не буду я вдаваться в подробности. Вы все это можете прочитать, в частности, в издании «Ведомости», посмотреть публикации. Вы можете изучить три периода, да, внутри которых оба показателя колебались синхронно. Все это очень интересно, но вывод вот какой. Эффект от борьбы с алкоголизмом в отдельно взятом государстве всегда отложенный. Чтобы через 5 лет получить значимые результаты, действовать нужно сейчас. То есть это серьезный задел на большие такие, знаете, длительные забеги по различным срокам. То есть жесткие запреты работать не могут. Вот давайте об этом поговорим с Андреем Деминым, президентом Российской ассоциации общественного здоровья. Андрей Константинович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Во-первых, само открытие, да, если так, ну, в кавычках, конечно, ученых относительно динамики общей смертности с динамикой смертности от причин, связанных с алкоголем, вот ваш комментарий хочется услышать в первую очередь.
7: Ну, это давно известно открытие, действительно было открытие, я к нему даже какую-то руку приложил, потому что в начале 90-х годов, когда был самый острый кризис алкогольной смертности, 94-й год, моя ассоциация проводила конференцию, и там были демографы и наркологи. Они, когда они встретились и сопоставили свои кривые потребления алкоголя и демографическую нашу смертность, падение рождаемости, то выяснилось, что они идут параллельно. То есть это уже очень давно известно. Вопрос, и он, в общем-то, подтвержден не только нашим отечественным опытом горьким, а в том числе и хорошим опытом, когда у нас предпринимались комплексные меры, каждый раз у нас реагировали показатели смертности, сокращались, и сокращались показатели неблагоприятные другие, в том числе росла рождаемость. Я тоже считаю, что вообще российский опыт очень большой интерес вызывает во всем мире, потому что нам удалось, вот по 2025 году есть цифра, 8,6 литра абсолютного алкоголя на душу населения. А начиналось вот 2008 год, даже я уж не говорю про 94, в 2008 было 15,7. То есть, видите, сокращение почти на 7 литров. И за этим стоит очень большая работа. Конечно, по алкоголю самое главное мероприятие – это ограничение доступности всяческое. Вот, и, конечно, лечение зависимых людей.
2: Да.
7: Но самые главные меры – ценовые, налоговые. И, конечно, нельзя забывать, что алкоголь – это коммерческий фактор риска, это абсолютный канцероген, беспороговый фактор риска, поэтому быть в какой-то маленькой дозе или каком-то качестве алкоголя не приходится. И надо иметь в виду, что всегда, если какие-то публикации появляются или какие-то заявления громкие, какое-то открытие сделано. Я прочитал эту статью, прочитал комментарии, но должен вам сказать, что это не открытие, это давно известно, мы на этом основа всю нашу работу. А с другой стороны, вот эти заявления о том, что меры какие-то там не работают, они фальшивые. Вот я вот именно так скажу, потому что ограничительные меры, которые предпринимают... Сейчас вот мы видим очень яркий пример в Вологодской области. Мы, пожалуйста, посмотрите Чеченскую республику, ряд еще регионов Северного Кавказа, где принимаются меры разнообразные, конечно, и просветительные, и разъяснительные, но... Главное, это ограничение доступности, это сокращение точек продаж, сокращение времени продаж. Потом дальше надо обязательно... Вот эта вот ужасная волна наливаек в каждом подъезде, это тоже иначе как административные меры развития ситуации. Поэтому это абсолютно фальшивое, ложное заявление. И я ставлю этой публикации диагноз, что она, ну, возможно, по какому-то, как говорится, доброкачественному заблуждению авторов. А, скорее всего, там называются организации, которые, в общем-то, авторитета большого не имеют. Я не говорю про всех. Некоторые из них в этой сфере. Мы знаем всех ученых. Мы знаем и демографов, знаем наркологов, которые эту работу ведут уже десятилетия по нашей стране. Поэтому вот должен сказать, что еще к тому же вот такое педалирование этой публикации в средствах массовой информации, это тоже может указывать на то, что за этим стоит, к сожалению, вот этот самый, кто продвигает, кто заинтересован. Конечно, алкогольный бизнес у нас, к сожалению, недавно, на мой взгляд, была серьезная управленческая ошибка допущена. Иностранные алкогольные компании здесь, которые диктовали свою волю, они ушли, и ничего лучше не придумало наше родное правительство, любимое, как приватизировать Роспотребнадзор. Но это абсолютно неправильная вещь. В это вообще нельзя запускать, в эту сферу социально опасную. Никакой коммерческий интерес. Идеальная ситуация, скажем, в Финляндии, это госмонополия под контролем Минздрава. Понимаете?
2: Да.
7: Минздрав должен контролировать. И вот эти все публикации тоже надо фильтровать, потому что очень это все прям-таки выглядит на позицию продвижения позиции алкогольного бизнеса и его союзников.
2: Но смотрите, вот абсолютно, если соглашаться относительно приведенного вами примера Вологодской области и смотреть тоже на удручающую во многом статистику роста самогоноварения в принципе по стране, всегда же у нас, да, мы же помним с вами, что еще со времен Сухого закона говорилось о том, что как только закрутили все гайки, так сказать, максимально, народ тут же бросается, так сказать, в подпольное самогоноварение, и ничего с этим не поделать. Вот здесь...
7: Нет, как же ничего не поделать? Тут есть что поделать. Я надо сказать, что в советское время самогоноварение было делегализовано, оно этим занимались, значит, силовые наши структуры, милиция и так далее. Вот. А сейчас у нас действительно самогоноварение, оно вроде бы как для личных, но разрешено. Я думаю, тоже ошибка, которую надо исправлять, потому что действительно примерно треть алкоголя, потребляемого в стране, это тоже очень большая, тут большие колебания. У нас ведь средняя по стране, это такая цифра, которая вовсе мало что говорит. Надо смотреть по каждому региону. Есть регионы, да, где до трети потребляемого алкоголя, это самогоноварение. Но это уже совершенно другая сфера. Это уже сфера криминала, сфера деятельности полиции, сфера действия прокуратуры и так далее и тому подобное. Поэтому смотреть на то, как вот, скажем, там какие-то села и поселки, и деревни вымирают из-за какой-то там точки самогонщика, это тоже...
2: Иными словами, Андрей Константинович, да, завершая беседу, ваше мнение таково, что жесткие запреты, они действенны, что введение жестких ограничений по продаже алкоголя по часовые, да, они имеют, так сказать, вполне себе эффективные...
7: Да, это пьяный ДТП, это насильственная преступность. У нас 80% всех всех случаев насильственной смерти это на алкоголе замешано. Это ужасная вещь. Это
2: нет, ну это понятно. И так далее. Это-то выводы-то здесь уже, как говорится, уже не первый год делаются. Спасибо вам большое за комментарий. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья. Друзья, вашим сообщением номер 8-925-222-99-92. У нас есть полминутки перед тем, как мы будем слушать красивую, отличную, прекрасную песню. До сих пор пишет нам Фания. На кухне у меня радиоточка. Слушаю всю жизнь радио. Интересно, познавательно, развлекательно. Выключаю только на ночь. И в 6 утра у меня уже играет гимн. Обожала передачу с татарским. С детства помню все советские радиопередачи. Театр микрофона слушала, затаив дыхание. Много воспоминаний. Радио сопровождает всю жизнь. Зоя из Москвы. Телевизор не включаю совсем. Радио, в частности, Радио России, работает с утра до вечера. Знаю все программы. Знаю всех ведущих. Приятно. Любимые программы жду всегда с нетерпением. Спасибо всем сотрудникам Радио России. С наступающим праздником новых творческих успехов, пишет Зоя из Москвы. Друзья, большое спасибо. Присылайте номер 8-925-222-99-92. Завтра день радио, сегодня уже можно поздравлять. Ну а у нас далее Михаил Предтеченский, песня по случаю. Поехали.
8: Песня по случаю.
9: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. По существу он был одним из первопроходцев так называемой актерской песни. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Николаевича Пузырева. Сейчас в это слабо верится, но еще в 50-х годах прошлого века песни в кино и на эстраде звучали, как правило, в исполнении профессиональных певцов или певиц. Пузырев эту монополию нарушил. Его детство прошло в Ленинграде. Зимой 1941 года, перед тем, как кольцо блокады замкнулась, мама, Евгения Арефьевна, успела отправить мальчика в эвакуацию. В 44-м вернулся в Ленинград, поступил в машиностроительный техникум, но скоро понял, что это не его. Мамина подруга работала в БДТ и устроила туда Юру в массовку. Когда из Москвы приехала группа для набора талантливой молодежи в школу-студию МХАТ, Пузырев прошел отбор и в сентябре 48-го года был зачислен туда. В течение более чем 30 лет был актером МХАТа, сыграл немало ролей в кино, но опил и иногда на сцене театра, иногда в компании. В конце 50-х пригласили его на главную роль в фильме о комсомольцах гражданской войны «По ту сторону». Музыку писала для него мало кому в то время известная Александра Пахмутова. Она обратила внимание на красивый бархатный голос молодого актера. Именно его попросила исполнить песню о тревожной молодости. Кстати, в дальнейшем именно Пузырев был первым исполнителем многих песен Пахмутовой «Лэп-500», «Надежда», «Прощание с Братском», а еще именно Пузырев первым записал на пластинку песню Павла Когана и Григория Лепского «Бригантина». Считается, что именно с нее началась бардовская песня в Советском Союзе.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
2: Словарь русских говоров Забайкалья.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: На правах рекламы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходит только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
4: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
5: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным, чистым озером.
4: То есть так все просто?
5: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии задача весьма сложная.
4: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
5: Вы правы. От глаукомы и катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
4: Да.
5: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
4: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
5: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группы российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор, академик Лазерной академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. «Радуга прозрения». Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так «Радуга прозрения». Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 25 33. Я повторяю, 8 800 777 25 33. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-25-33.
4: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
5: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» — это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
4: Нет, конечно, помню.
5: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
4: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 770 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
5: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
4: Да, да, да.
5: Вот эта-то задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю правильно, подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
4: Но как... это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
5: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
4: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
5: Совершенно верно, вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 2533. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
4: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
5: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты – большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе.

0: говорить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения?
1: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно, согласитесь?
0: Да, конечно.
1: Например, вот, ну вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
0: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
1: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Или вы тоже?
0: Конечно, ну, да,
1: вопрос
0: да,
1: такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
0: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России.
3: Мастерс.
4: Ну ты чего?
5: Не знаешь, что это такое?
3: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Космический геликон.
6: Миссия художника современного – придумывать и создавать будущее.
2: Гость – художник по костюмам Саша Фролова. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны.

0: Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские средства ПВО сбили за сутки 605 беспилотников СУ самолетного типа, и число пассажиров круизного лайнера, у которых выявлен хантавирус, увеличилось до 8. Об этих и других событиях далее подробно. Вооруженные силы России нанесли удары по цехам сборки беспилотников самолетного типа для ВСУ, складам горючего и пунктам временной дислокации военных, сообщили в Минобороны России. Также удары нанесены по складам горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 156 районах. Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1100 военных. Российские средства ПВО сбили за сутки 605 беспилотников ВСУ самолетного типа. В зоне ответственности группировки войск «Запад» украинские формирования были поражены в районах населенных пунктов Крестище, Сидорово и Гришеб в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них, заявила РИА Новостям официальный представитель МИД Мария Захарова.
2: Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат. Но еще раз говорю, мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления, так сказать, встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались.
1: Россия неоднократно озвучивала готовность к мирному урегулированию по Украине. Она участвует и в обсуждении предложенного США мирного плана, но ставит под вопрос желание киевского режима договариваться, отметила Захарова. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование. Ответом на силовое принуждение Москвы к миру станет концепция «Безопасность России через животный страх Европы». Об этом замглавы Совбеза Дмитрий Медведев написал в своей статье, выдержки из которой цитирует RT. «Нам хотят навязать концепцию. Мир посредством силы. Значит, ответить мы должны и только будем отвечать безопасностью России через животный страх Европы», указал Медведев. Он подчеркнул, что ни уговоры, ни демонстрации благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть нашими инструментами по предотвращению большой бойни. Только формирование у Германии и поддерживающее ее единой Европы понимание неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана «Барбаросса 2.0», подытожил Медведев. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская операция «Эпическая ярость против Ирана» завершена. Теперь мы приступили к операции «Проект Свобода», который призван помочь застрявшим судам пройти через Ормузский пролив, сказал Рубио.
3: Операция «Эпическая ярость» завершена. Мы достигли поставленных в ходе этой операции целей. Мы не хотим, чтобы ситуация усугубилась. Мы предпочитаем мирный путь. Президент хочет достичь соглашения. Он хочет сесть за стол переговоров и разработать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который затронет все ключевые вопросы, требующие решения.
1: Администрация США приняла решение приостановить операцию Project Freedom по организации транзита судов через Ормузский пролив до получения информации о том, что переговоры по сделке с Ираном могут успешно завершиться, а соглашение будет заключено. Американская десантная группа в составе 3 больших кораблей с морскими пехотинцами на борту подходит к зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Корабли идут на усиление уже находящейся в Аравийском море десантной группы ВМС США. Она задействована в операции по блокаде, связанных с Ираном торговых судов, а также в миссии «Свобода» по обеспечению вывода застрявших в Персидском заливе коммерческих судов через Ормузский пролив. Американская страна ожидает от Ирана ответа на предложение по возможному меморандуму о прекращении конфликта в течение 48 часов. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По их словам, на данный момент стороны наиболее близки к соглашению с момента начала боевых действий. Возможная сделка включала бы отказ Тегерана от обогащения урана на 12 лет в обмен на снятие американских санкций и разморозку активов. Однако Иран предложил ограничить мораторий 5 годами. Отмечается, что эти положения будут зависеть от достижения сторонами окончательного соглашения, что оставит США пространство для возобновления активных боевых действий либо затяжного конфликта в случае провала переговоров. Росавиация классифицировала крушение легкого самолета «Аэропракт» в Омской области как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет, сообщила Росавиация. Погибли два человека. Компания «Авиабаза», самолет, который разбился в Омской области, занимается подготовкой авиационного персонала и проводит различные виды авиаработ, выяснила РИА Новости. Кроме того, организация выполняет авиационно-химические, поисково-спасательные и лесоавиационные работы. Число пассажиров круизного лайнера MV «Хундиус», у которых выявлен хантавирус, увеличилось до 8. Об этом говорится в заявлении, распространенном Всемирной организацией здравоохранения. Ранее ВОЗ сообщили, что трое умерли, один находится в критическом состоянии. Между тем, один из наиболее опасных разновидностей хантавирус, вирус Андес, выявлен у заболевшего в Швейцарии. Он может распространяться между людьми, сообщил в среду Кабмин Конфедерации, передает РИА Новости. Сотрудники полиции в ходе рейда в Подмосковье выявили 69 нарушителей миграционного законодательства. Их оштрафовали, а 37 будут выдворены из России. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, рейд проводится на складе в деревне Есипово и строительном объекте в поселке Поворово. Также, по ее словам, оперативники задержали 31-летнего мужчину, который организовал незаконное проживание 6 мигрантов на территории стройки. В отношении него возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
0: Виктория Колосова, здравствуйте. Серебряный призер чемпионата России фигуристка Софья Муравьева покинула группу тренера Алексея Мишина, сообщила РИА Новости источник. Знакомая ситуация. Расставание с 19-летней спортсменкой произошло по инициативе тренера. На данный момент неизвестно, где она продолжит карьеру. Напомню, что Муравьева одна из сильнейших фигуристок России. Она владеет тройным акселем. Под руководством Мишина спортсменка тренировалась в течение одного сезона. До этого она работала с Евгением Плющенко. Футбольный клуб «Спартак» однозначно фаворит в матче с ЦСКА. Такое мнение высказал чемпион и обладатель Кубка СССР по футболу Александр Гришин. Здесь все логично, хорошая игра. Корседо нашел классное сочетание между игроками, хорошая схема. А у ЦСКА проблемы, их только слепой не видит. Физически команда плохо готова, какие-то непонятные конфликты в раздевалке, смена тренера. Но такие игры, особенно кубковые, это всегда игра на три результата. Все может случиться, отметил футбольный эксперт в интервью Матч ТВ. Добавлю, что начало поединка сегодня в 20 часов по московскому времени. Тренер Вячеслав Козлов покидает московский хоккейный клуб «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба «Бело-голубых». Контракт с 54-летним специалистом расторгли по соглашению сторон. С середины ноября Козлов был исполняющим обязанности главного тренера. В декабре специалист подписал контракт с «Динамо» до конца сезона. Новым наставником «Бело-голубых» стал Леонид Тамбиев. То, что при его желании он не останется без работы, это 100%. Я за него не переживаю. Вячеслав был уникальным хоккеистом, вдумчивый. Постоянно искал какие-то новые решения в игре. И как тренер тоже опыта набрался. У нас немного людей, которые имеют такой опыт как игрока, так и тренера, сказал в интервью ТАСС двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. И о спорте на этом пока все.
1: Погода. По данным центров ФОБУС, 7 мая в Петропавловске-Камчатском ожидается до 6 градусов, облачно, возможен небольшой дождь. В Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте и Омске завтра плюс 23 днем, возможно, кратковременные осадки. В Архангельске плюс 10, также возможно дожди. В Петрозаводске до 11, без существенных осадков. В Перми плюс 17, без осадков. В Оренбурге плюс 21, возможны дожди. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. И температура 11-13 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем от 25 до 27 градусов. Атмосферное давление будет меняться слабо и составит 744 миллиметра ртутного столба.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, у микрофона Виктория Косакова. Здравствуйте. В преддверии Дня Победы стартовала ежегодная патриотическая акция «Огонь памяти». Накануне в столичный аэропорт доставили пламя вечного огня из Москвы. Его отправят в 71 регион России, а также в 14 зарубежных государств. Доставку в нашу республику сопровождали герой России Станислав Кочев и руководитель коми-регионального исполкома Общероссийского народного фронта Андрей Мишарин.
2: Это большая честь, это большая гордость для нас всех. В первую очередь это символ нашей исторической памяти и символ нашей связи поколения.
3: Акция проходит уже 10-й год, но в Республику Коми мы привозим частичку вечного огня впервые. И это очень нам волнительно на самом деле. Мы обязательно довезем частичку вечного огня в муниципалитеты. 6 муниципалитетов, лампады с вечным огнем. Некоторым ветеранам, которые готовы нас принять, мы посетим, передадим частичку вечного огня и небольшие подарки от Народного фронта в честь приближающегося Дня Великой Победы.
1: Станислав Кочев также дал старт патриотической акции «Память сердца». Вдохновением к этому послужило стихотворение Михаила Гуликова «Я сегодня горд, как никогда». По словам Героя России, в этих строках заключена правда о мужестве, цене победы и о памяти, которая живет в каждом из нас. К акции могут присоединиться все желающие. Для этого достаточно записать видеоролик, прочитав стихи о Великой Отечественной войне или рассказать о своем герое, родственнике или земляке, который сражался на фронте или самоотверженно трудился в тылу. Пенсионеры-волонтеры поселка Усть-Локчем Каркировского района с первых дней СВО практически каждый месяц отправляют большую партию помощи. Костяк общественников – члены поселкового совета ветеранов. В команде все универсальные бойцы, умеющие практически все, отметила координатор местного добровольческого движения Валентина Ликанова.
4: В нашей команде, допустим, одни плетут сети, другие делают сухой душ, третьи нашлемники вяжут, плетут, четвертые свечи. У нас в нашей команде и то, и другое буквально все умеют. Все на все руки мастера наши.
1: В общественной приемной главы Коми напомнили, что традиционно в начале мая принимаются заявки на путевки в оздоровительные лагеря. Электронная запись уже открыта. Бесплатно оздоравливаться, как и прежде, будут дети арктической зоны из числа сирот, инвалидов и семей участников СВО, многодетных. Оформить заявку можно онлайн через портал влето11.рф или лично в школе. Подробнее рассказывает заместитель директора Республиканского центра детей и молодежи Сергей Соловьев.
5: Создан сайт влето11.рф, на котором размещена вся подробная информация о том, как получить путевку, какие есть смены. Часто задаваем вопросы родителей, как раз расписаны процедуры компенсации за самостоятельно приобретенную путевку. Вся информация там доступна, максимально понятна для всех. Зайти просто и уже изучить этот вопрос. Помимо этого, у нас регистрация на коммерческие вот эти путевки, она уже доступна. Процедуру подачи заявки можно осуществить как раз на сайте влето11.рф. Для этого вам понадобится учетная запись госуслуг и авторизация, с помощью которой после этого заполнить заявление, информацию о себе, о своем ребенке, желаемую смену. После того, как вы процедуру прошли, с вами связывается специалист нашего учреждения и дальше обговаривает процедуру оплаты, заключение договора и так далее.
1: Через час в общественной приемной главы Коми пройдет прямая линия по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов. Ваших звонков ждут по телефону 8 800 200 96 14. Новости культуры. Фестиваль «Мастера искусств Силу» продолжает гастрольный тур по Коми. Май артисты ведущих учреждений культуры региона выступят в 4 районах – Усть-Вымском, Сыктывдинском, Усть-Куломском, а также в Ухте. Академический театр драмы имени Виктора Савина представит спектакль «Три письма» Вайкина, Выльгарте, Зеленце и Пажге. Национальный музыкально-драматический театр порадует жителей Усть-Кулома спектаклем «Ловеласы». Государственный театр «Кукол Коми» покажет спектакль «Каша из топора» в Ухте, в поселках Шудаяк, Ярига и Сидью. Центр досуга и кино «Октябрь» приглашает сегодня на очередной сеанс киносреды. В этот раз зрители увидят советский телефильм «Иван». Начало в 19 часов, вход свободный.
0: Радио России. Коми-гор. Спорт.
1: В Иркуте завершились республиканские соревнования под тхэквондо и ТЭФ Кубок Заполярья. В числе победителей воркутинцы Екатерина Бережная, Едвига Олейник, Вадим Веремчук, Богдан Асачи и Златислава Старцева из Сыктывкара. Подробнее о спортивном событии рассказывает главный судья соревнований Софья Данилова.
6: В этом году турнир объединил спортсменов из 5 городов Республики Коми – Воркута, Сыктывкар, Микунь, Усинск, Ухта. Все участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и настоящую волю к победе. Поединки прошли в жесткой, но конкурентной борьбе. Каждый спортсмен показал достойный результат, еще раз подтвердив, что тхэквондо ИТФ – это один из самых динамично развивающихся видов единоборств в нашем регионе. Этот турнир – важный шаг для популяризации единоборств среди молодежи и укрепления спортивных связей между городами республики. Мы благодарим тренеров, судей за четкую работу и всех болельщиков за поддержку наших юных бойцов.
1: В командном зачете первое место заняли воркутинцы, серебро завоевали сыктывкарцы. Замкнул тройку призеров Усинск. В столице Коми сегодня стартовало первенство республики по баскетболу среди девушек до 13 лет. За медали борются 5 сборных из Сыктывкара, Ухты и Усть-Кулума. Завтра игры продолжатся, начало с 10 часов. В Москве завершился Кубок России по бодибилдингу. В номинации «Атлетик» победил сыктывкарец Андрей Лисисков. Воркутинец Илья Наврузов стал абсолютным чемпионом в самой престижной номинации турнира «Бодибилдинг». В Мариэл завершились российские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Сборную команду Коми представил наш земляк, сотрудник Сыктывкарской специализированной пожарно-спасательной части Владислав Безносиков. По итогам стартов занял 2 золотые медали в дистанции «Пешеходная личная» и «Пешеходная связка», а также 2-е место в эстафете «Гонка мастеров». 31 мая на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной пройдут республиканские соревнования по легкой атлетике «Ягмур-трейл». Участников ждут дистанции от 5 до 30 километров, а также детские забеги. Кроме этого, планируется развлекательная программа, конкурсы, выступления музыкальных коллективов и зажигательные танцевальные номера. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России «Коми-Гор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки в северных районах наблюдалась прохладная с дождями погода. В южных районах – теплая с дождями и грозами. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 4 градуса, в 12 часов дня – плюс 20. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, на севере со снегом, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. Температура в северных районах ночью минус 2, плюс 3, днем плюс 3, плюс 8. В южных районах ночью 0, плюс 5, днем плюс 9, плюс 14 градусов. В Воркутинском районе небольшой снег, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду. Температура ночью и днем 0, минус 5 градусов. В Сыктывкаре ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду, днем 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 10, плюс 12 градусов. 8 и 9 мая по республике будет преобладать умеренно холодная погода. Местами пройдут небольшие осадки. 8 мая в крайних южных районах ожидается дождь.
7: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Добрый день. В студии Галина Ведерникова. В наших передачах нередко звучат стихи поэтов республики, а их немало. Только в Коми отделении Союза писателей России состоит 50 человек. Сегодня вы услышите выступления многих, известных и пока не очень. В Литературном музее Ивана Алексеевича Куратова состоялся ежегодный поэтический марафон, посвященный Всемирному дню поэзии. Здесь выступили члены Союза писателей, но можно было услышать и стихи начинающих, а также членов литобъединений, которые есть во многих городах республики. Сегодня я познакомлю лишь с несколькими из них, ведь поэтические произведения читали их авторы с утра до вечера. Наталья Зонова печатается и в коллективных сборниках, и выступает в школах, библиотеках, состоит литобъединение Ижевского района.
10: Ты протянул мне яблоко. Оно, забытое в саду моем, грустило. Смотрелось в одинокое окно, без всякого соблазна и мотива. Согретое моей руки теплом запахло неожиданно прекрасно. Укрылся снеговым ковром мой дом. Вокруг зима, скупа и безучастна. Когда наступит осень, через год, кто яблоко среди ветвей найдет? Не говори мне про мороз, душа еще оттаять не успела, а ты мне повторяешь то и дело, что вновь на холода дают прогноз. В том нет твоей вины, но помолчи. Не удивить морозом, эко диво, ты лучше посмотри, как молчаливо пылает огонек в моей свече. Закат и тот не смеет намекать, хоть покраснел и разогнал все тучи, молчит. И малых птах полету учит в любую непогоду их летать. А ты не унимаешься вот-вот, как ты жесток, безжалостней мороза. Садовник я, а там на воле роза. Ей в дом нельзя, и так умрет. Спасайся сам, укутываясь в плед. Жди новостей про теплый день и свет.
11: Сейчас бы, по идее, должен у нас выступать Владислав Сушков. Как вы помните, преподаватель Сыктывкарского государственного университета имени Петерии Мисхалкина. Но к нам пришли поздравить его и нас всех космической эстафетой ректор университета Ольга Сотникова и проректор университета Валентина Жиделева.
12: Друзья, примите наши поздравления со Всемирным днем поэзии. Конечно, всегда завидуют этим творческим людям. Обыкновенно это языком, когда хочешь сказать мысль, и то затрудняешься, а тут еще и в стихах. Восхищаюсь, и хорошо, что есть такой день, есть такой повод, этот марафон, на котором можно встретиться и послушать еще раз дорогого коллегу, кандидата физико-математических наук.
13: Дорогие мои, Владислав большую работу ведет по тому, что вы все делаете, и он это доводит до наших студентов. Это очень здорово. И совсем недавно ко мне пришла моя давняя знакомая Татьяна Анцупова, поэтесса. И я познакомила их с Владиславом. Они обменялись, наверное, не просто так пришла. Мы видели ее стихи, причем они очень в интересной форме написаны. И, как она мне сказала, самое сильное стихотворение там было, оно называлось «Великое воинство». И я хочу сказать, что, наверное, вам, поэтам, вот поздравляя вас, я написала, дано что-то свыше. Вы чувствуете божественное. И в этой суете, в этой жизни, в этой цепочке событий нам, простым, которым не дано это, помогаете ориентироваться в тех событиях, которые происходят. И прочитав это стихотворение, я была им потрясена. Но через буквально несколько дней пришло очень печальное событие. Мальчику, выпускнику нашего дома-интерната Католикова, было, видать, свыше предписано, что он в свои 21 год пойдет на СВО. И через, после Таниного вот этого посещения, через 3-4 дня он пришел уже погибший, и мы его хоронили. Я почти не могла пережить это событие, но я вспомнила ее стихотворение. Я прочитала его на похоронах, и оно мне сегодня помогает жить дальше. Потому что она мне объяснила его суть. То, что все воины, которые погибли в боях за великую Россию, становятся нашими ангелами-хранителями. И там уже на небесах несут свой небесный дозор, охраняя нас всех. Я несколько строк прочитаю, позвольте, мне кажется, вы со мной согласитесь. «Стройной шеренгой великое воинство смотрит дозором небесной Руси. Доблесть, отвагу и честь и достоинство нынче им в небе придется носить. Снова и снова той битвы нелегкой требует время, и лучших сердца в небо взмывая горящими искрами, чтоб довести там ее до конца».
14: Вот они эту битву должны до конца донести, а нам с вами за них молиться и молиться. И только молитва приблизит ту победу, которую мы так все ждем. Спасибо за то, что вы есть, дорогие наши поэты.
15: Я почитаю немножко нового. И здесь как раз мы только что, вот, когда дружно пересеклись и выяснили, что у целого набора авторов, которые сегодня здесь выступают, состоялся в этом году юбилей. Давайте прямо скажу. 50 лет. Серьезные взрослые люди. Боже мой. Об этом будет стихотворение. С каждым годом все возвышенней получаются стихи. С каждым годом жизни тише в ней, и все меньше чепухи. Про закаты понад речкою, да прогулки при луне, вальс теней в ночи со свечками, не к лицу про это мне. А пора про философию, про вселенские дела, чтоб за чашечкою кофею жизнь хореями текла. Но про вечное не пишется, вдохновение мир суров. Знак судьбы простая книжица, из банальных сшито строф. Несерьезными, бедовыми строки жизни удались, и ложатся тексты новые, несолидные на лист. Срочно надень это шелковое до пят, жизнь, если вдуматься, праздник и маскарад, где каждый встречный другу и жизни рад. Только б так не случилось, что ты распят. Срочно надень это, чтобы спадало с плеч. Жизнь мимолетна, но что нам себя беречь? Не реагируй на злую чужую речь. Будь как обычно, счастливо будь все речь. Срочно сними все то, что надето для. Каждое утро суть жизнь начата с нуля. Просто снимай и отбрасывай, вуаля. Что ж рыдать по снятому опосля? И уходи, немедленно и навсегда. Кто остается, в том не твоя беда. Жизнь за порогом так яростно молода, что на вопрос «так нужно?» громко ответствуй «да». Мне осталось так мало до тебя, из дурного завала, где я жил, не любя, из сплетения кореньев, из натянутых жил, где я в тени осенней как-то жил, не тужил, и дожил бы до снега над седой головой. Ночь морозна и бега, но да мне не впервой. Но случилось же диво в этой дикой глуши. Огонек боязливый, нежно-теплой души загорелся, мерцая и нетвердо маня. И замолкли все стаи на душе у меня. Где горягие ямы, где простылая слизь, ты светила упрямо, лишь рукой дотянись. Из страстей бурелома, не грубя, не трубя, дотянуться до дома, до тебя, до тебя.
16: Браво!
9: Не так давно мы узнали о творчестве Дениса Попова, но все, и принимающие его поэзии, и противники, сходятся в одном. Это один из интереснейших авторов республики.
10: Денис Попов.
17: Гостем ли? Прохожим ли, иль с сыном, кляксою случайно на полях, угольком ли, иль пером гусиным, гвоздиком ли в сквере на скамьях, Господи, впиши в меня, вцарапай в дневничок отеческой земли, чтобы я ни строчки не прошляпил, щеки на ладони уронив за последней самой партой жизни. Зырьте, пацаны, чего в окне? Господи, напомни об отчизне двоечнику, лентяю мне, там, где будто ручкой по линовке, в тоненькой тетрадке. Рыбаки, воды темнеют без диктовки от твоей написанной руки. Как тлеют сопки в сентябре, ты не поверишь. Ведь ты, что спишь в моем ребре, меня жалеешь. Скольжение уток над водой и туч скольжения. Не оставляй меня со мной, оставь жаление. Не оставляй меня в воде, не то утопну. И сквознячок в моем нигде дверями хлопнет. Как тянет океан на дно в пучину хожих. Как много ягод подо мной на кровь похожих. Как я не сдержан, как терпение слаб. И то и дело вспыхиваю спичкой, и я бы потерял тебя, когда ты мне принадлежала хоть частичкой. Зачем тебе ряды моих дымов, небесное пронзающих подножья, и произвольный чувств порядок мой, и вольный перевод мой планов божьих? С годами переехавших на юг, от холода уставший, понимаю, но северу по-прежнему внимаю, хоть нравится мне югом мягкий звук. Избавиться от чувства сироты, от сироты холодной отлепившись, для этого не только рубль лишний необходим, но личные черты. Не спорю, очевидно, плюсы есть, где со снегами в декабре не густо, но я забуду позже это чувство. Желание отсрочить свой отъезд, когда уеду в тесных поездах, задумавшись о том, что в разговорах войны мы не касались, до которой от ваших городов рукой подать. Памяти брата Наира. Крест да холмик сургучевый, свечка и венок, венок. Глубоко на верхнем чове брат двоюродный залег, а в моих руках гвоздики, а в моих руках земля. Надо время, чтоб привыкнуть, хоть и кажется, нельзя. Это кажется, с утра ты свыкнись, только и всего. Нет двоюродного брата, больше нет ни одного.
16: Слово Александру Герасименко.
18: За тайгой широкой есть деревня малая. В ней изба просторная, а на ней 5 звезд. Не отель, конечно же, утварь обветшала. Но живут же люди здесь, ходят на погост. На погосте тоже есть звездочки приметные. Среди крестов рассохшихся занесло войной. Но поют здесь радостно песни предрассветные. Птицы пестрокрылые в дымке голубой. И влекут черемухи с запахами вязкими, не рестится хариус и шумит глухарь, а зимой морозную режет снег с салазками, печи топят, молятся, любят, как и встарь. И калина с клюкою красят платье осени, клином журавлей с небес колет стынь весна, рубит новый дом мужик, балки да укосины, обживайся, радуйся, только вновь война. И уже не звездочки, флаги над могилами, где орлы двуглавые, где-то черепа, и уже работают вдовы в поле с вилами, и уже не строится новая изба. Любовь не может быть виной, теперь я не уверен в этом. Мы познакомились зимой, зима вмиг обернулась летом, и наши души расцвели такими дивными цветами, как их не создал Бог земли. Как их не описать словами? Ни орхидея, ни пион, ни все соцветия планеты, как ни Дождь-Бог и ни ОМОН, не знали, что есть столько света. И этот свет всегда со мной, иначе трудно быть поэтом. Любовь не может быть виной, я все-таки уверен в этом. Пес цепной беседовал с вороной, что терзала высохшую кость. Ты со мной слетала бы в Верону. Я могу, но ты незваный гость. У меня есть крылья и свобода, виза есть в Верону и Милан. У тебя лишь цепь, да и порода. Да, не мопс я и не доберман. Но мечтать меня не разучили. В тех мечтах есть Замбия, Иран. Ты со мной отправилась бы в Чили. Ты откуда знаешь столько стран? Мой хозяин говорит со мною. Он поэт, романтик, фантазер и давно мечтает, что откроет целый ряд заоблачных озер. Разве есть озера над землей? Есть, наверное, верит в это он. Умер пес со светлой мечтой, что была свободнее ворон.
19: И
9: Инга Карабинская, уроженка Ухты, с 14 лет известна любителям поэзии. Недавно она переехала в Санкт-Петербург. На связи с республикой не прерывает. Как всегда, ее выступления оценили любители поэзии, ведь здесь присутствовали не только поэты, но и жители Сыктывкара и других мест республики.
11: Но она вообще из Санкт-Петербурга. Мы забыли написать в афише, что у нас еще Санкт-Петербург участвует.
19: Друзья, с праздником, с Днем поэзии. Так уж вышло, что с 21 значит, марта мы отмечаем День поэзии. Прозаики, которым повезло чуть меньше, ну просто по определению, но тем не менее, значит, они тоже отметили свой праздник в марте 3 числа. Поэтому так как-то вот само написалось, причастным и деепричастным к одним писателям. Поняв, что мир вокруг всего лишь текст, а что другое вырастет из слова, мы тычем в книгу заскорузлый перст, упрямо переписывая снова. Разъяв его до первых запятых, до междометий и сырого теста, мы разложили чистые листы и стали соучастниками текста. Нас не прибило ни к одной из тем, нас не вели высокие начала, мы просто занимались черти чем, и, кажется, неплохо получалось. И раз еще сверкает снежный наст, сияет солнце, зеленеет травка, я думаю, тот текст, что пишет нас, пока что принимает наши правки. Достоинство в пику, тщеславие вопреки, творение кумиров любимейшее из грехов. Но все, кому ты в ночи посвящал стихи, конечно, не будут читать никаких стихов. И те, кого ты, потворствуя и любя, из передряг вытаскивал на горбу, короче, все те, кому ты посвятил себя, все как один, видали тебя в гробу. И все, кто безвольно болтался одной ногой над тьмой ледяной и в припадке кричал «Согрей!», в итоге заботливо тратили твой огонь на нужды своих однокомнатных батарей. И Бог бы с ним, но однажды, в глухой ночи, простив былое и времени, и судьбе, ты вдруг находишь стихи, неизвестно чьи, однако адресованные тебе. Будто и не было, или все поросло бельем, треплется на веревке стиранное белье. Мальчик с глазами цвета грозы в июле держит в руке самолетик, маленький, жестяной. Будто и не было ничего. Ты идешь домой. Мальчик глядит в упор. Тебя не достали пули. Смерть в изголовье твоем дневала и ночевала. Но то ли миловала, прозевала и миновала, то ли ты из породы тех, кого не берет огонь. Запах черемухи так нестерпим и ясен, как перед летним бурным хмельным ненастьем. Маевые у дома так и плывут в ладонь, так облака рваной воды неслись навстречу. Мальчик сжимает игрушку, бояться нечего. Будто в тоске по крылу разнылось одно плечо. Это всего лишь к ветру и непогоде. Мама всегда говорила, твой взгляд цвета седьмого неба. Тяжелой волной лоза падает на резной наличник, и боль уходит. Будущий сбитый летчик глядит в глаза, молча сжимая игрушечный самолетик. Ты его понимаешь, и боль уходит. Ты его понимаешь, и все уходит. «Я могу без тебя, и о том не жалею ничуть». Автор этой прекрасной строки, прекрасный поэт Денис Попов. Пожалуй, возьмем эпиграфом. «Я могу без тебя, потому что иное неверно, потому что поэты – источник немыслимой лжи, потому что и боль, разлука, и прочая скверна неизбежно погрязнут в болоте с названием «жизнь». Я могу без тебя». От того ли, что лучше в прошлом, что мечта о покое и воле давлеет над всем, от того ли, что прежняя страсть обращается в пошлость, от того ли, что ты без меня не умеешь совсем. Все, что было едино и гибко, и розно, и косно, и везде суета, и привычка любить на бегу. Я могла бы сказать тебе многое, но уже поздно. Я могу без тебя, вот и все, потому что могу. Посвящается Наталье Стикиной. А когда узелки развяжутся, станет проще. Станешь ли рощей, деревом станешь в роще. Горстью студенных бисерно-ярких ягод, пагоды или снегом на крыше пагод, мятной прохладой, медленной, подъязычной, голосом ли звенящим, упрямым, зычным, взглядом ли цепким, острым, что у колодца, старым колодцем или водой в колодце, спустят ли сходни, вручат билет на поезд. Только вот здесь и кончится эта повесть. Только вот здесь закончится и отхлынет берег песчаный с проседями полыни. Только не плачь. И не на что здесь смотреть. Не провожай меня, незачем. Лучше встретить.
11: продолжает Мария Размыслова.
20: Город пахнет, как гнев, как горелые шины и пластик, как библейские страсти, тигриный распахнутый зев. То, чем стать он готов, по дороге ползет вереницей, вдоль кустов и постов. Так срываются черные птицы с прикрученных веток бесплодных смоковниц твоих. Расползается стих на сухой камышовой странице. Где твой агнец, где лев? Но отравленный местный напев из колонки дрожит и клубится, и ты смотришь, почти осмелев. Все равно первобытная глина сверху в несколько тонн, все равно до цветущей, до обетованной долины лишь мазут и бетон. Эту нежность пустыни, никем не даренную свыше, не приму я за страх. Наше время такое, оно перемелет и спишет даже соль и песок на губах. Дай себя, дай покой, дай немного побыть не в ответе. Все секунды Пикфорда в обратный отсчет проводив, я с тобой правдив. Как запястья твои обнимает каленый и ласковый ветер. О, моя Иудиф!
9: Дарья Филитова, молодая поэтесса из Усинска, член элит-объединения, вызывает интерес своим творчеством.
21: Каждый хороший стих станет однажды повестью. Греется жилмассив под самолетной прорезью, в окна стучится снег. Улицы сонно плещется маленький человек к мягкой своей человечице. Трудится самосвал около поликлиники. Я бы еще поспал. Не заводи будильники. Заговор на ворону. Ворона — четыре когтя, черны у нее глаза. Я знаю, что есть ворона снаружи и изнутри. Я знаю, как в птичьем горле клокочет моя слеза, чтоб вылиться в первый крик. Ай, сердце мое худое, с собой на меня похоже, теки меж покатых перьев сквозь полые кости сна. Будь больше ты, чем ворона, и больше, чем больше, тоже. И лейся под самым верхом, как песня и тишина.
9: Андрея Попова, возглавляющего Союз писателей Республики, маститого поэта представлять не нужно. Он давно стал, как иногда выражается, классиком.
11: Хотел я быть другим, не тем, кем вышел. И никаким не верил зеркалам, и дверь судьбы однажды словом выше, стихами с первым горем пополам. Еще не видел, что на белом свете все изменилось с пасмурного дня. Меня любили ангелы и дети, и предавали женщины меня. И я во снах, как будто на концерте, внимал ночным поющим небесам. И ангелы спасли меня от смерти, а я стихи о смерти написал, что ей не до изысканных жирафов, она проста, как тень из-за угла, и не подходит ей казенный пафос, и даже ни к чему колокола, а колокол звонит, хоть и не слышим, что никаких утрат не избежим. Для тех, кто понимает звуки свыше, кто ангелами и детьми любим. Шелковый путь. С эпиграфом из Апокалипсиса. Шестой ангел вылил чашу свою в великую речку Ефрат, и высохла в ней вода. По месопотамским низинам, по афганским склонам и по иракским пустыням дорогу уже мостят. И перед восходом солнца однажды 100 миллионов солдат Китая подступят к шумерской реке Ефрат. Подступят они к Ефрату, что рай орошал когда-то. Прошли только полдороги, чем же душа смущена? Решат зачерпнуть по кружке из райской реки солдаты. 100 миллионов кружек осушат течение до дна. И некогда будет думать военному человеку, какие отныне наступят нравы и времена. Прольет свою чашу ангел, шестой великую реку, и Ефрат навсегда пересохнет, и начнется война. И небо не сдержит гнева, и нестерпимого зноя, и русское солнце закроет пепел военных лет, и князь Александр Невский молитву прочтет перед боем, и ангел тогда наденет армейский бронежилет. Народный поэт Республики Коми Надежда Мирошниченко.
22: Откладывая срочные дела, перенося на завтра настроение, от точного предчувствия бела, как белый лист за миг до сотворения, тебя, мое простое ремесло, бунтую я. Мне тесно в рамках речи, мне больно утверждать себе на зло, что Моцарт умер, а Сальери вечен. А я говорю, бездарность – это бич. Талантливых зовут на поединок. Я говорю, твое призвание – быть или не быть. Не все ли тебе едино, но вновь от возбуждения весела и преступления не замечая. Уже сижу у краешка стола и головой бессовестной качаю. Опять люблю животных и людей. Я о любом опять сужу предмете. И сладко мне, что все мы из детей. И страшно мне, что мы уже не дети.
2: Ох, браво!
22: Пространство страницы. Пространство страницы. Что может на ней разместиться? А я помещу жизнь до краешка и на краю. Не дай мне, Господь, с этим чистым пространством проститься, пока я чего-то страницы не договорю. Не дай мне, Господь, заключить свою душу в оковы, а дай мне дыхание такое, чтоб сокол встреч. Как жить мне хотелось неистово и родниково себя от грехов и неверного шага сберечь. Как жить мне хотелось. Да ладно, всего не расскажешь, но это пространство зовет, словно небо и речь. Че ему надо? Таится какое на страже и только вздыхает порою, ты мне не перечь. А что не перечить? Не ангелы, как говорится, и так уж стараюсь, себя на пределе ловлю. Пространство страницы, здесь рядом журавль и синица, а я помещу жизнь до краешка и на краю. Сейчас мне все время хочется создать какой-то общий образ России, общий образ русского, в первую очередь, православного народа, и русский образ общего народа России, потому что у меня очень много друзей во всех народах, во всех временах, во всех возрастах. Если б я знала, очень люблю это стихотворение, если б я знала Библию, как отец Иоанн, или Новый Завет я знала бы, хоть как Андрей Попов, я бы сказала, Родина, бежим мира будя. Будь осторожней, Родина, мы же в конце веков. Ты же в примеры выбранной истине и молве. Будь прозорливей, Родина, в сердце войди свое. Там у тебя все правильно, там, где начало, где остальное сумерки, денег и дураков. Есть тут один, как кто вызвался с Руси идти на крест, зная, что точно выведен нашей победы путь, только вокруг волчище и много болот, а крест, много друзей-предателей. В этом и драма суть. Я бы сказала, Родина, бесом мира буян, правду осилят зрячие, вывод отнюдь не нов. Если бы я знала Библию, как отец Иоанн, или Новый Завет я знала бы, хоть как Андрей Попов.
3: Как не раз было отмечено знатоками поэзии в республике, так и за ее пределами, творчество наших поэтов на хорошем уровне. Есть и настоящие звезды. Конечно, только одним марафоном не ограничивается наше знакомство с ними. Издаются книги, часто с очень большими трудностями для авторов. Организуются встречи с читателями, праздники поэзии. Вот и в конце этого месяца в Усть-Бымском районе состоится ландшафтный поэтический фестиваль «Емден-Сакыв», в местах, где впервые узнали письменный язык коми народа. Как раз в последнее воскресенье мая решением главы республики отмечается День коми письменности. А мы обязательно расскажем о самых значимых мероприятиях.
4: Вести Коми-Гор.
23: Студия Максим Канов. Корам Кывзаны Вальтарьяс. Мылдин район сапалью ын косыны кыпыдны небагайын, шуисны чукартны модуль ясыш. Тамугыш крымалама шорничым емдин районса асвала ужалыш анькад. Выль керкалан донос куим миллион куимше шурс шайдгагар. сутадасны кырта бетона подувала, стрейбаэс або ыжид, пычкас ло лыгдишанин, колонатор виджанин, мукаджир, кыпадны урчитама локтан тылыше либо юлин. Комин о зэти вонин строечены модуль ясыш, но культура юканын зэв гежеда. Бэр я таршамыс вэлэ как ямыс восайын, челимдинца мыс кашорын вычесны социокультура шырин. Пальюн библиотекас ане месяча вывлым школаан, эм интернет. Езлы мыт чукарчанин або, эд я чукартана керкаясыс донтам джгэш, осков дырвичишны вочтам кухни ваявны строечантор. Кыч тыца, как ямыздас арысчань пырыш езлы соттаны пенчия, фикшируйтым юканца ждыданы кык пыв. Комин таво таршамшым боштишыс дас как ямыз чурсая. Вештыны нажытка, ужалан кад, да мукат тортыдвыла боштыг. Страховые юканца быдво соттыштыны. Унитая ыкмыз да джин чурсая шайт, а кык пывстанас дас ыкмыз чурс. Илы войвылын дас ыкыт эткуделам район ясын соттыща районца коэффициент. Шычыны некыча осков арталасны сич. КПДМ пенсия с воз чужан лун бара стылыш мышти. Медводжа группа инвалидиаслы тая сотады сабу. Сыкты в районыш кебра шикца школа, но дисны шылым вырждана чукарчым, чоламалысны ветеран ясыз. Челядь вычесны шоныд ателана открытка яс. Олыма яслан котыры шикца вочмыс шишескад волысны война са челядь, да тылын ужавлыма яздора. Шеталысны вычым торсы кожин яс. Ателысны унавоша бур ужиш, шисны йон джонджелун. Тая ужис выфты колонатор, торьянин вермандун вочын. Сыктывкарса мадистка яс бочисны выль уджа. Военный летчик яс корисны вурны шлем яс улы шапка яс. Ну и в баба яс кад воштыток дачтесны эскиз яс да вурисны. Шапочка яс мичмаданы ателье нцулалыш манекен яс. Вурама аш мужичи яслы. Отсык елыш корисны ашныс военный летчик яс. Истисны чертеж яс индисны уджда яс. Кужиш вуржиш яслы быттека вычны и недыр. Но ковмис мыв палышны, кыджи позже сывмытнысы яс. Регатнин квайтымын вурам тор мададасны тышкачанина.
0: У них идут хлопковые, не очень удобные, не всем даже подходят. И ребят попросили из мягкой, хорошей ткани, которая тянется и будет удобно им, так как в полете они находятся до 17 часов.
23: Боечеслы футболка, свороны зев ыдье да ыджит партия эсэн. Вещи кучишены выль технология.
2: Сейчас мы делаем, во-первых, реглан. Полочка делается из хбшной ткани. Спинка и рукавчики из сеточки, ложная сеточка, это военная ткань. Она помогает, уходит влага. Сейчас очень много заказов, поэтому я делаю это дома. Вот принесла вчера 30 и 10 у меня на готове. Завтра принесу.
23: Челядь сад еш джолюк яс, да школа анвелычи сейчас чань письма яс, открытка яс чырч дачашнин мадыды кежла, на яс пуктасны быт посылка. Талисман яс дачте печораюш Марьяша.
5: Каждый раз новые фигурки, каждый раз со своей командой закрашивают, все вот прям подчеркивают этих чебурашек. Ребятам очень нравится.
23: Заказ яс некор ос помощлыны, тани вещик течесны наюч быт салыдьдег яс. Сыктывкар самодистка яс, чань футболка яс, разыданы тышкачан став туйвишти. Курск, Луганск, Запорожье, Белгород. Нёль шо бэйчэс паштадиснынин, матыс сакады мададасны сым даже. Оставна сторья военной операция завидчим чань, ань яс истисны тышкачан яса, кышкак шур сая кылуй, ставы свурама муч тэттым киясан. Желенечца культура керкан, вощес вына войтер фотовыставка. Шиема комиеш герой яслы, аймудор еш тылын ужалыш, ыния кады республиканыма снимыдыш яслы. Экспозиция сдачтыма коми шеме яслын шуда котырын, коми войтер отсыган. Фото ясас шеме яслын олым, герой ясас радитым елыш. Выставка ыс ужалас нышта вежан. Май шижимад лун радио да связь лун. Республика Саюралыш Ростислав Гольштейн чоломала ужалышесы. Комин медводжа радиостанция заводитесны кыпадны колем немща комынати двуын. Сеже воща октябрь кыжвитад луна эфирын юргисны медводжа кывяс шорнита сыктывкар. Таво миян радио пасья ыкмызда свитво. Мунама ыжет туй. Бырынджы котыртесны регионын и телевидение. Ок коль чайкадыш пырсывмам тычыда комин вечкадыш. Торген аттяла талунья и вывлым ужалышесы. Кывкутаман, кужаман, ожрадетаман журналист яс тыдмадыны ессы талун я колана юор ясан. Юралыш тычыда, ставы стая оцалы сывмадны республиканымыз. Шия юн джонджелун бур олым вермам яс, имед юор ясы свылыны бурыш, шоныдыш, ышыданаыш. Радио лунын ужалыш яссы чоламала и каналан советын вешкадыш Александр Макаренко. Локтан тылыше медводжай шизыдасны войвы в коджу влышны в зонлы петас. Съез позже небны коми войтыр өтмынам пыр. Тамогы школы вужадны майшарыч, котыры слын тор ядшыт влышым. Эти журналы сулалы шок иш шайд. Урса котырты счастлыдын коми войтыр иш вожмасчыч Людмила Камбалова. Позже пыртны деньгаса исыктыв карса ордым вузычынына сиджа майшарыч. Выль петасыс воас юль тылышын. Мы езадама чередлы номерас позже лыдины библиотека слын сайдыш. Комейш киранима ошпи бура тывьес тверь облачца таршам пемасеслы оцалан ширинын. Каштыш там, колем воон сесыны эзверманы кутны, медым бэр вайны ас местаясы. Они ошпи из джоймиджа лышачыны лыч.

0: Вот, честно, Скандинавия Ноган вошла в ломать.
1: Вам не нужно.
2: Как-то меняла его.
3: Пример, что сначала нужно научиться плавать, а потом нальем воду в бассейн.
4: Угу.
3: Как учим мы, так и они будут детей учить. От этого не уйдешь. Я смотрю вот на коллег, он постепенно пересматривается. И здесь классическая лекция, профессор выходит, начитывает материал, студенты пишут. А у современного студента возникает вопрос, а что я сижу, пишу, я в интернет залезу, то же самое найду.
4: Угу.
3: Ну, почти то же самое. И здесь современная лекция, она диалоговая.
4: Нет, современное преподавание – это диалог, безусловно.
3: Да, согласна. Выходит преподаватель, читает лекции, постоянно беседует, задает вопросы, различные точки зрения высказывает, мнение студентов спрашивает. Вот это работа. После такого они заинтересованы, они могут войти в интернет и
4: поработать. У вас такие
3: поработать.
4: Лекции?
3: Ну, я стараюсь. И я должен сказать, что мои студенты на лекциях не скучают. А в этом году мне поручили практические занятия вести. Я долго только одни лекции читал. Сначала я испугался, а теперь понравилось, знаете. Я группу делю на маленькие группки, выдаю точку зрения, они между собой общаются, принимают какую-то точку зрения, и начинается дискуссия. И в процессе этой дискуссии возникает понимание сути педагогической проблемы и пути их разрешения. Вот. А потом я подвожу итоги различных точек зрения и к чему это приводит.
4: Павел Александрович, ну повезло тем студентам, которые у вас учатся. Дай бог, чтобы результат был на десятку по пятибалльной шкале.
3: Здесь, получается, сам себя не похвалишь. Жизнь заставляет.
4: Да.
3: Просто, понимаете, самому неинтересно, если не видишь зажженные глаза интересом. А когда вот ты видишь эти глазки заинтересованные, ты чувствуешь себя моложе, ты хочешь горы свернуть. И вот в этом, собственно, и педагогическое счастье, если на то пошло.
4: Ну, дай бог вам здоровья и сил. У нас в гостях был Павел Александрович Аржуковский, член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. И мы с Павлом Александровичем начали разговор о современном образовании, о его проблемах, о том, что такое творчество, надо ли ему учить и как это делать. Спасибо, Павел Александрович.
5: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».Война и мир и холст.
6: Военным художником может быть не всякий, хотя и самый одаренный живописец и рисовальщик. Надо очень хорошо изучить военное дело, знать его тайны, запахи. Все последователи, все художники греков, они всегда с нашей армией. У нас муза у художника приходит по команде.
5: Студия военных художников имени Митрофана Грекова в программе «Presence Historicum. Настоящее историческое». В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. На правах рекламы.
9: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
10: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет

0: идет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
1: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
0: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
1: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
0: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
1: Вы хотите сказать, что нашли средство, позволяющее провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
0: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 10 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 10 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
1: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
0: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
1: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
0: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
1: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
0: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
1: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
0: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
1: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
0: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше.

0: активности для очищения и омоложения.
1: Учитывая состояние экономики страны, сложившееся в результате оккупации противником важных сельскохозяйственных районов, Управление продовольственного снабжения совместно с Государственным институтом питания разработало новые нормы на военное время, которые утвердил Государственный комитет обороны. Нормы довольствия личного состава, согласно этого приказа, подразделялись на категории. 4 летно-технического состава военно-воздушных сил и 4 для остальных войск. Отдельно выделялись курсанты военных училищ, рядовой и младший начальствующий состав авиадесантных соединений, сухой паёк и 2 вегетарианские нормы. Первая категория, норма 1, основной красноармейский паёк. Им обеспечивались красноармейцы и начальствующий состав боевых воинских частей действующей армии. Продовольственный паёк обеспечивал покрытие энергозатрат военнослужащих, а набор продуктов позволял готовить горячую пищу 2-3 раза в день, в зависимости от боевой обстановки. Хлеб, картофель 500 грамм, овощи 320 грамм. Вместе взятые превышали 69% общего рациона. А скоропортящиеся продукты, мясо 150 грамм, рыба 100, жиры 30 грамм, масло растительное 20, 16%. Летняя норма хлеба 800 грамм на период апреля-сентября и зимняя 900 грамм. А также выдавался сахар 35 грамм, чай 1 грамм в сутки на одного человека. По калорийности ведущее место в данном пайке занимал хлеб, а затем крупы и макароны.
2: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
3: В России впервые за последние 40 лет обновили государственные стандарты на белый хлеб. Новый государственный стандарт допускает изготовление подового хлеба овальной конфигурации. Согласно новому документу, батон может быть маленьким, не более 350 граммов. Ранее изготовление хлеба весом менее чем полкило не предусматривалось. Ну а в-третьих, из ГОСТа убрали рекомендацию по сроку реализации в торговле. Ранее она составляла 24 часа с момента выпечки. При этом максимальное время нахождения хлеба на предприятии после выемки из печи осталось тем же, не более 10 часов. Рекомендуемый срок годности хлеба теперь составляет: не упакованного в потребительскую упаковку 24 часа, упакованного 3 суток. Первая в стране установка для обеззараживания зерна без применения химических препаратов разработана в Южно-Уральском государственном университете. Новая установка Южно-Уральского университета действует на основе холодной плазмы. Многочисленные испытания подтвердили, что двойной поток холодной плазмы и ультрафиолетовое излучение эффективно обеззараживает зерно, не повреждая его структуру и не влияя на его качество. Марьяновская сыроварня в Каховском муниципальном округе Херсонского района Крыма, первая из сыроварен на полуострове, получила российский знак качества. Ежедневно в селе Марьяновка производят 300 килограммов сыра из козьего молока. Здесь производят и крафтовые сыры, то есть сыры ручной работы. Признание на федеральном уровне позволит марьяновским сыроварам расширить производство.
4: Крестьянская застава.
2: Я напоминаю, у нас в гостях Евгений Эдуардович Рзаев, генерал-майор запаса, старший научный сотрудник Института военной истории Академии Генерального штаба Российской Федерации.
1: Ну, я продолжу по нормам вкратце. Как я сказал, входили 4 общевойсковые нормы и 4 нормы по линии военно-воздушных сил. Так вот, 4-я категория обеспечивались красноармейцы караульных частей и красноармейцы тыловых учреждений. Затем непосредственно летно-технический состав 1-й категории обеспечивались боевые расчеты экипажа самолетов действующей армии. По калорийности данный паёк был достаточно высокой калорийности – 4712 килокалорий. И уже в нем включался набор следующих продуктов: хлеб пшеничный, рис 50 грамм, мясо 350 грамм, птицы 40 грамм, рыба 90 грамм, масло коровье 90 грамм, фрукты сушеные 20 грамм. Выдавалось также нашим пилотам молоко цельное 200 грамм, молоко сгущенное 20 грамм, творог 20, сметана 10, сыр 20 и яйцо 0,5 граммов.
2: Теперь мы

0: Материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
1: Любой паёк, любая продуктовая карточка, любой рацион немыслимы без хлеба. Хлеб всему голова. О том, что эта старинная русская пословица актуальна и в наши дни, я убедился, побывав в Институте хлебопекарной промышленности и поговорив с его директором Мариной Костюченко.
2: Передо мной такая небольшая упаковка, написана «Хлеб столовый в ГАУ НИИПХ».
3: Ну, это аббревиатура нашего института.
2: Ну, давайте попробуем раскрыть ее, можно, да?
3: Да, пожалуйста. Там двойная упаковка, так просто не получится.
2: Да, давай сейчас ножницами попробуем. Да, тут. И давайте поясним, что это непростой хлеб. Это не... Он похож на тот, который вот в самолете, в поезде, да, но упаковка двойная, и это не случайно.
3: Двойной упаковки, это была разработана технология двойная стерилизация. То есть сначала хлеб выпекается, потом укладывается в одну упаковку, подвергается термической обработке, и, соответственно, потом во вторую упаковку и еще раз тоже подвергается термической обработке, и это позволяет и защитить хлеб от порчи и, соответственно, сохранить свежесть хлеба. Он, видите, выполнен в качестве маленьких буханочек. Это хлеб для питания космонавтов. Он входит в рацион питания космонавтов.
2: Необычный вкус.
3: Более 60 лет наш институт производит хлеб для питания космонавтов. Наш институт является разработчиком этого хлеба. То есть еще когда страна и мир не знали фамилию Гагарина и Титова, в институте шли секретные разработки, в лаборатории разрабатывали какие-то маленькие буханочки. Причем о назначении этих исследований знала только лаборатория. Другие, где-то увидев, задавали вопросы, но не понимали, что это за хлеб.
2: Предполагается, что вот эта упаковка здесь вот... Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
3: десять
2: кусочков, да? Эти 10 штучек заменяют как бы большой ломоть хлеба. Так,
3: ну, такой, я бы не сказала, что большой ломоть хлеба. Здесь получается 10 штучек, это 45 грамм, это 2 кусочка хлеба.
2: Ну, разовая порция.
3: Да, это разовая порция. Стояла задача, во-первых, увеличить сроки годности такого хлеба, во-вторых, предупредить черствение, предупредить микробиологическую порчу, болезни хлеба, и чтобы не было крошек. То есть это вот как раз буханочки на один укус.
2: В чем секрет? Как, что получилось?
3: Ну, в общем виде я могу сказать, главная задача была, чтобы хлеб остался хлебом с традиционным вкусом, ароматом, чтобы даже на орбите космонавты, ну, вот, почувствовали такой вот домашний, что ли, вкус хлеба и вспомнили о доме. Поэтому брали рецептуры, распространенные на тот момент, и, в общем-то, они популярны до сих пор. Это хлеб бородинский, столовый, московский, рижский, пшеничный, сдобный. Для того, чтобы обеспечить вот это вот, замедлить черствение, использовали муку в виде заварки, то есть заваривание муки, оно способствует вот, тоже замедлению черствения. Использовали патоку, использовали солод. Длительные технологии, то есть чем дольше процесс созревания теста, тем медленнее черствеет хлеб, и тем больше в хлебе накапливается веществ, которые защищают его от порчи. То есть у нас хлеб, он вообще как и человек болеет. У нас есть раздел в учебнике по технологии хлеба «Болезни хлеба». А к болезням хлеба относятся плесневение и картофельная болезнь хлеба, так называемая. Этой болезни подвержен пшеничный хлеб в основном. И вот для предупреждения плесневения картофельной болезни использовалась, как я уже сказала, длительная технология, технология на закваске. Кроме этого, были разработаны специальные требования к микробиологическому составу муки.
2: Чтобы минимизировать количество болезней.
3: Минимизировать, ну, как бы источники возникновения болезней хлеба. Но вот за 60 лет ни разу, к счастью, ни разу не было случаев порчи хлеба, и никаких нареканий в отношении хлеба от космонавтов не было.
0: У нас в гостях Евгений Эдуардович Рзаев, генерал-майор запаса, старший научный сотрудник Института военной истории Академии Генерального штаба Российской Федерации. Евгений Эдуардович, какова была численность армии во время Великой Отечественной войны?
4: Численность Красной армии составляла на 22 июня 41 года 5 миллионов 81 тысячу, на 1 декабря 41 года 8 миллионов 608 тысяч человек, к лету 42 года около 11 миллионов и к началу 1945 года около 11 миллионов 365 тысяч человек.
0: Это сколько же нужно было продовольствия в день?
4: Возьмем основной красноармейский паёк. Вес этого пайка по норме 3,5 килограмма. Умножим на количество личного состава. Так вот, поименительно к к отделению это составляет 39 килограмм, во взводе 175 килограмм, в роте 623, в линейном батальоне уже 2 тонны 723 килограмма, в полку 8 тонн 400 килограмм, в бригаде 17,5 тонн, в дивизии 42 тонны, в корпусе уже 210 тонн, в общевойсковой армии 350 тонн, во фронте 3000 тонн. Вот сколько нужно продовольствия для каждой воинской части в сутки. Суточная дача Красной Армии в конце 1942 года, когда в составе Красной Армии входило 12 фронтов, составляла 36 тысяч тонн.
1: Наука. Война, короткая или продолжительная, для человека это всегда и психологическое, и физическое напряжение. Но экстремальными могут быть и ситуации в мирной жизни. И это не только полярные морские экспедиции, глубоководные погружения или полеты в космос. О том, как ведет себя организм в краткосрочные моменты экстрима, мне рассказала Екатерина Бурляева. Она руководит консультативно-диагностическим центром фитнес-питания и биотехнологии, а также заведует лабораторией экстремального питания и прикладных пищевых технологий Института медико-биологических проблем Академии наук.
5: В этот момент организм питается своими резервами, ему вполне может этого хватить, в зависимости от того, насколько долго будет воздействовать на этого человека этот фактор. Ну, к примеру, человек заблудился в лесу, еды у него нет, воды у него совсем немного. Что происходит в этот момент с организмом? Организм переходит в такой энергосберегающий режим, когда человек уже не тратит столько энергии даже на ту же активность, которую он совершал до этого. Тем самым и энерготраты человека уменьшаются. Давайте мы даже возьмем обычную ситуацию обычного офисного сотрудника, который не заблудился в лесу. Когда человек долго не принимает пищу или не употребляет жидкости, какие-то напитки, он начинает медленнее соображать. Я думаю, каждый из нас это на себе испытывал. То есть вот в этот момент уже организм, он понимает, что у него нет притока новой энергии, и он начинает совершать все свои процессы в более замедленном режиме. Рассеивание внимания, снижение активности. Как только человек принимает пищу или выпивает напиток, ситуация может несколько улучшиться, хотя здесь немножко по-разному может пойти. То есть человек начинает клонить сон после еды, либо же лучше все равно он в некоторой степени начинает соображать, потому что приток тех или иных пищевых веществ есть. Но опять же будет зависеть от того, что он поел.
1: Рассмотрим ситуацию в двух ракурсах. Если экстрим продолжается, нам нужно продолжать как-то, желательно поактивнее функционировать.
5: Допустим, быстрые углеводы, они дадут быструю энергию. Сахар, шоколад, то есть все, что будет содержать простой обычный белый сахар. И на их переработку организму не нужно тратить много энергии. Такие пищевые продукты быстро включатся в метаболизм и быстро дадут энергию. Если мы с вами поедим гречневой кашки, еще и с мясным стейком, то, скорее всего, мы захотим спать. Потому что организму нужна еще энергия для того, чтобы это переработать и уже потом только запустить во все метаболические процессы.
1: Вторая ситуация, знакомая студентам, не получившим стипендию, или людям, не рассчитавшим свой бюджет и теперь дотягивающим до зарплаты. Если нам предстоит переходить на вынужденную диету, то от чего можно или нельзя отказываться?
5: У каждого из нас есть две большие составляющие нашей суточной нормы энергетической ценности рациона. Первое – это уровень базального метаболизма, то есть то, сколько наш организм потратит калорий без любой физической нагрузки, только для поддержания жизнедеятельности, чтобы мозг думал, сердечная мышца сокращалась. Это количество калорий, как правило, для среднестатистического человека, не спортсмена профессионального, составляет около 70-80% от всей суточной потребности в энергии. А вот остальные 20-30% – это как раз физическая активность. Это то, сколько мы потратим энергии на нашу ежедневную совершаемую физическую активность. Кто-то ходит пешком на работу, кто-то ездит на машине, кто-то бегает в метро по эскалатору. Понятно, что это будет разная физическая активность, и при этом у каждого из нас свое количество мышечной массы. Для этого проводится исследование состава тела методом биоимпедансометрии. Например, мы проводим у себя в консультативно-диагностическом центре, чтобы понять, сколько у человека мышечной массы, и от этого высчитать его суточную потребность в энергии. Это нам позволяет максимально точно понять, а сколько же конкретно каждому индивидууму нужно калорий в день.
0: У нас в гостях Евгений Эдуардович Рзаев, генерал-майор запаса, старший научный сотрудник Института военной истории Академии Генерального штаба Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, а были ли особые пайки, например, для фронтовых разведчиков или бойцов Заполярья, иными словами, для особых условий службы?
4: Фронтовые разведчики и бойцы Заполярья обеспечивались пайком основного довольствия. Но личному составу подразделений фронтовой разведки вне выполнения боевых заданий была предусмотрена выдача пайков дополнительного довольствия. Дополнительно выдавалось хлеба 100 грамм, сала шпик 25 грамм, сахара 15 и водки 100 грамм на одного человека. Личному составу несущих службу в отдельных районах Заполярья и Дальнего Востока норма хлеба была установлена зимняя 1000 грамм, летняя 900 грамм. Также к основному пайку выдавалось 25 грамм сала свиного в сутки на одного человека.
0: Все, о чем мы сейчас говорили, производили в глубоком тылу наших войск, а порой и в глубоком тылу оккупантов, как это было в белорусских или брянских лесах, миллионами тружеников тыла, в основном женщинами. Без них, безвестных героинь, не засевались бы поля, не доились бы коровы, не паслись бы овцы. То есть и валенки, и полушубки, и шинели, и нижнее белье, и портянки, и гимнастерки солдат и генералов делали с трудом десятков тысяч деревень по всей России. В эти майские дни вспомните о них тоже и поставьте отдельную рюмку.
6: Из первых рук.
2: Все для фронта, все для победы. Для мирных граждан, оставшихся в тылу, эта максима порой оборачивалась голодом и холодом, особенно в районах оккупации. Москвичка Любовь Ивановна Полупанова еще помнит те далекие времена, когда она с семьей жила в Армавире.
7: Семья наша была такая. У нас была бабушка, дедушка, папа, мама и трое детей. Младшему было 2,5 года, старше на 4 года старше, а мне в апреле 41-го года исполнилось 10 лет, а в июне началась война. С 4 лет я научилась читать, и я очень хорошо читала все газеты. Вот объявили в июне, папа пришел и говорит, война, и все. Ну, думаю, господи, война все время. То Хасан, то там Маньчжурия, то еще какие-то места без конца все время передали. Все в газетах было, это все мы воюем где-то, воюем, чего-то кого-то освобождаем, кого-то, значит, возвращаем куда-то там. Ну, в общем, все время мы пограничник Карацупа такой был. Там случаи на границе всякие печатались, как враги вступают. Ну, в общем, я вот в этой военной тематике очень так ориентировалась.
2: Однако те войны велись далеко от дома Полупановых. На повседневную жизнь они влияли мало. К началу 40-х система колхозов на Кубани более или менее заработала. Голод отступил, в семье появились и коровы, и поросенок, и куры. За городом солидный огород, который, забегая вперед, и спас Любу от голодной смерти.
7: Война началась, карточная система, колхозникам не выдавали карточек никаких, ни на что. Но вот до немцев мы все сами выращивали, все было. Немцы приходят, матка, дай свои яйка, курка, и все. Сначала давали какие-то марки, но наши женщины не разбирались. Народ жил без денег вообще, вот колхозники. Деньги им не платили, им давали зерно. Это народ, который не умел торговать совершенно. Выращивать – да, а торговать – нет.
2: Но настоящая беда пришла вместе с зимой 42-го. Отец по заданию компартии еще до перехода немцев перегнал колхозное стадо за горы в Чечню. Об этом узнали, и мать, опасаясь расправы, была вынуждена скрыться из города. Бабушка скончалась. Трое малолеток остались под присмотром деда, который по возрасту сам нуждался в присмотре.
7: Пришел декабрь. Загрянули морозы жуткие, 20 градусов, а у нас дома не приспособлены, глиняные, длительным морозом. Вот стена промерзла, вот Ну, в палец толщины точно иней был. Вот я спала, у меня примерзало это, одеяло к стене. Главное не то, что есть нечем, у нас топить нечем было. Так у нас дров-то сроду не было. Степь, только перекати поле. Степь была заминирована. Поэтому и лезешь в этот самый окоп какой-то, где есть перекати поле, вот это вот курай у нас назывался, и можно эту охапку собить. Он, правда, пыхнет, через 10 минут ничего не останется. Такой, так его и поджечь нечем. Нас дровами колхоз снабжал, закупал где-то в России лес, вагонами привозил, значит, распиливали на чурки и выдавали по ордерам колхозников. Но колхоза уже не было. Поэтому вот что можно было сырое есть, вот то и ели. Свеклу сырую можно было грызть, эту тыкву сырую. А тыква еще вот этот мороз ударил, и тыква замерзла. Вот мы ее несколько месяцев мы ели эту мороженую самое. Немцы абсолютно не собирались обустраивать эту территорию в смысле населения. Никакой помощи, кроме запретов, ничего. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и январь. Вот полгода мы были в этом аду.
0: Скажите, пожалуйста, много говорят о том, что продовольствие, достаточное количество необходимо шло по ленд-лизу через Иран, через Дальний Восток, через северные наши порты, Мурманск, Архангельск, вот эти конвои, которые топили немцы.
4: Да, действительно, с 1943 года увеличились поставки продовольствия из Соединенных Штатов Америки. За годы войны Советскому Союзу по ленд-лизу было экспортировано 4,5 миллиона тонн продуктов питания. Но это составило всего лишь 3,4% от отечественных объемов продовольствия.
0: Последний вопрос, связанный с водкой. Водка – особый продукт на фронте, об этом даже художественный фильм снят. Сколько ее производилось и какие были нормы потребления? И обязательно ли было пить перед боем, как нам это показывают в кино?
4: 22 августа 1941 года Государственный комитет обороны принял постановление номер 562-С. Я делаю внимание, что это постановление секретное. О выдаче с 1 сентября 1941 года красноармейцам и начальствующему составу передовой линии действующей армии 40-градусной водки в количестве 100 грамм в день на человека. Водка выдавалась всему личному составу передовой линии действующей армии. Постановление Государственного комитета от 11 мая 1942 года массовая ежедневная выдача водки личному составу была прекращена. Сохранялась ее ежедневная выдача только военнослужащим воинских частей передовой линии, имевшим успех в боевой деятельности против немецких захватчиков.
0: То есть это как награда была?
4: Да. Причем норма выдачи увеличилась до 200 грамм на человека в день. В приказе конкретно сказано, что экипажам боевых самолетов водку выдавать по выполнению ими боевой задачи. Я думаю, это было также и в пехотных подразделениях и частях, а также в танковых.
0: В гостях на крестьянской заставе был Евгений Эдуардович Рзаев, генерал-майор запаса, старший научный сотрудник Института военной истории Академии Генерального штаба Российской Федерации. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в любую погоду.
6: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
8: Говорят, что он только раз сыграл в кино главного героя. Терпеть не мог поклонников и всю жизнь мечтал о положительной роли. Сергей Филиппов. Лучше, конечно, 5 звездочек. Он был одним из самых популярных и востребованных актеров советского кино. Несмотря на то, что играл в большинстве своем проходимцев, тунеядцев, пьяниц и диверсантов. Но публика его просто обожала. Родился он в Саратове в 1912 году. Его отец, слесарь Николай Филиппов, был очень колоритной личностью, обладал необычайной силой и временами впадал в меланхолию. Вернувшись из Германии, куда его на обучение отправил владелец завода, он иногда влезал на шкаф и часами горланил немецкие песни. Учился Сережа неважно, однако любил литературу и химию. За последние поплатился. Провел эксперимент, смешал железные опилки с соляной кислотой и добавил еще каких-то реактивов. В результате по классу пошел такой едкий газ, что началась эвакуация.
9: Мало. Много.
8: Эпизод со специалистом по изготовлению взрывчатки, аптекарем Кошкиным из фильма «Новые приключения неуловимых», через много лет сыгранный Филипповым, чем-то напоминает историю из его детства. Кстати, за эти химические опыты юного Сережу Филиппова из школы исключили, но он нашел себе новое занятие.
10: Из воспоминаний Сергея Филиппова. «Однажды я с друзьями гулял рядом с местным клубом и заглянул в окно. И там увидел девчонок в коротеньких юбках. Ногами что-то выделывали. Кренделя какие-то. Ноги понравились. Я решил, что это мое призвание. Ноги. Мы заглянули в комнату. На двери была табличка «Хореографический кружок». Мы понятия не имели, что значит «хореографический». От слова «харя», что ли? Но оказалось, нет.
8: Так он стал посещать уроки танцев. Взяли его охотно. В подобные кружки шли обычно девочки. А в танце, как известно, нужен партнер. Впрочем, как выяснилось, у него был талант. Выделывал ногами такое, что все аж диву давались. В конце концов, решил податься из Саратова в столицы. Хотел поступить сначала в Ленинградское, а потом и в Московское хореографическое училище. Но опоздал к вступительным экзаменам. А потому стал подрабатывать в качестве танцовщика на ленинградских концертных площадках, где его и заметил знаменитый театральный режиссер Николай Акимов. В кино Сергей Филиппов начал сниматься уже в 1937 году. Его дебютом стал бессловесный эпизод в фильме «За советскую родину», повествующий о гражданской войне в Карелии. Филиппов играл Белофинна. Надо было выскочить из засады, пробежать по бревну через ручей, выстрелить в красноармейца и свалиться в воду. Потом были погромщик в Выборгской стороне, лодырь в члене правительства, матрос-анархист в Якове Свердлове, зав клубом в музыкальной истории и еще ряд проходимцев.
10: Из воспоминаний Сергея Филиппова. На встречах со зрителями меня часто спрашивают, почему я играю только отрицательные роли. Что на это ответить? Посмотрите на мое лицо. Разве с таким лицом можно сыграть председателя партийной организации? Подчас гляжу на себя на экране и думаю, а ведь такое безобразие и в трамвай пускать не следует. В общем, в кино мне доставались одни мерзкие типы.
8: Впрочем, у почти всех его работ в кино было еще кое-что общее. Роли были маленькими, однако стоили иных больших. Вот, например, ревнивый муж, провожающий жену в санаторий в фильме «Запасной игрок».
11: Варя, врачей выбирай только женщин. С мужчинами не разговаривай и не знакомься, чтоб ни-ни, пиши мне каждый день. Раз утром, раз вечером. Где была, с кем была, о чем разговаривала. Вот. Вот тебе 60 конвертов с марками, 120 листов бумаги. Это мои фотографии. Поставишь ее на столик. А вот эту фотографию, Варя, эту фотографию носи всегда и везде с собой. Будешь купаться, она не промокнет, я ее в целлофан заверну.
8: Впрочем, широкая публика узнала Филиппова благодаря роли скандального дрессировщика Казимира Алмазова в фильме «Укротительница тигров».
12: Алмазов – это аттракцион, это имя, афиша, публика, касса.
8: Лента «Укротительница тигров» с успехом шла на экранах страны. И как раз в это время начинал съемки своей дебютной кинокомедии «Карнавальная ночь» молодой режиссер Эльдар Рязанов. Он искал актера на роль лектора из общества по распространению, как выражался этот персонаж.
10: Из интервью Эльдара Рязанова. Съемки уже шли полным ходом. Десяток актеров был просмотрен, но подходящего исполнителя так и не нашлось. И тут я вспомнил про исполнителя роли Казимира Алмазова из нашумевшей картины «Укротительница тигров» Сергея Филиппова, актера Ленинградского театра комедии. Был уверен, что роль как раз для него. Однако дубли снимались, пленка расходовалась, я нервничал, а результата все не было. Роль не шла, никак не шла. И все. И я тихонечко попросил ассистента режиссера, чтобы она принесла четвертинку водки, не больше. И мы дали Сергею Николаевичу ее выпить. И он все чудесно сыграл.
13: Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе дела.
8: Рязанову так понравилось работать с актером, что в его следующем фильме «Девушка без адреса» роль бюрократа Камаринского была специально написана под Филиппова. Их супружеская пара Зои Федоровой смотрелась уморительно.
14: Масик. Ну что, хочет Масик, чтобы Кусенька ему привезла?
13: Масик хочет водочки.
14: Водочки. Успокойся, Масик. Привезу, мой красавчик. Привезу, мой ангел.
8: В конце 50-х годов Филиппов познакомился с еще одним режиссером-дебютантом. Его звали Леонид Гайдай. Актер неоднократно приходил на пробы к Гайдаю, но режиссер ни на одну роль его не утвердил.
15: Из воспоминаний жены Леонида Гайдая, актрисы Нины Гребешковой. Было это, наверное, в конце 60-х. Гайдай, находясь в Барнауле с группой актеров на очередной встрече со зрителями, пересекся с Сергеем Николаевичем, который тоже был там на гастролях. И вот тогда Леня сказал ему: «Сергей Николаевич, у нас, к сожалению, прежде не получалось творческого контакта, но я вам обещаю, что если я буду снимать «12 стульев», роль Кисы Воробьянинова получите вы».
8: Так он сыграл одну из немногих своих больших ролей. Помните это?
16: Господа! Господа! Неужели вы нас будете бить? Да еще как!
8: В советском прокате «12 стульев» посмотрело более 40 миллионов зрителей. Актер не мог спокойно пройти по улице. Людям хотелось его потрогать, поговорить с ним. Однако слава тяготила и раздражала Сергея Николаевича. Он был достаточно замкнутым и подчас очень раздражительным. Более того, искренне ненавидел своих поклонников. Доходило даже до драк. Маленькая, но очень колоритная роль досталась Филиппову и в следующем фильме Гайдая. Иван Васильевич меняет профессию. Шведский посол, тот самый, который требует кемскую волость.
17: Der grosser König, das schwedischen Königsreich, sende mich, seinen treuen Diener, zu ihnen, Zar и великий князь Иван Васильевич Усаруса. Кемского власть! О, я!
8: Его роли были маленькими, а популярность огромной. Когда Филиппов переходил улицу, движение останавливалось, образовывался затор. Водители высовывались из окошек автомобилей, желая разглядеть любимого артиста. А сам он потом сетовал, что слава ограничивается улицей, а начальство его не признает. Поистине народный артист, он получил это звание лишь в 1973 году, а Народного Советского Союза ему так и не дали. Сергей Николаевич Филиппов скончался 19 апреля 1990 года. В то время жил он очень бедно. Наступали новые времена. Ни киностудии «Ленфильм», ни союз кинематографистов, ни союз театральных деятелей не выделили на его похороны ни копейки. Их организовал Александр Демьяненко, всеми любимый Шурик, герой гайдаевских комедий. Он обошел актеров, знавших и любивших этого сложного и замкнутого человека. Дали, кто сколько мог. Одного из лучших комиков в истории отечественного кино похоронили скромно и тихо, без духовых оркестров и неискренних речей. Незадолго до ухода из жизни он признался кому-то из знакомых, что всегда мечтал сыграть большую положительную роль. Но, увы, так и не довелось.
6: «Взгляд с экрана». Легенды советского кино. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Дело в цифре.
18: Скажите честно, вы уже пробовали попросить нейросеть нарисовать что-то смешное? А может, сделать видео? Я вот пробовал. И, признаюсь, результат иногда удивлял. То нарушение законов физики, то какие-то забавные искажения картинки. Но вообще мы с вами живем в удивительное время. Сегодня, чтобы снять блокбастер, предположим, не обязательно иметь голливудский бюджет. Достаточно иметь интересный замысел и знать волшебные слова. Они называются промпты. Но так ли все просто на самом деле? Недавно я узнал, что в Высшей школе экономики есть целая лаборатория, где не просто тестируют эти нейросети, а и пытаются понять, как, собственно, искусственный интеллект может стать соавтором. Как он помогает придумывать то, что человек, может быть, никогда бы не придумал в одиночку. И вот мне кажется, лучше всех про это может рассказать наш гость в студии. Здравствуйте, это программа «Дело в цифре» на Радио Культура. Меня зовут Андрей Матюхин. Ну а гость, руководитель направления «Цифровой продукт и искусственный интеллект» и лаборатории искусственного интеллекта в школе дизайна Высшей школы экономики, Вадим Булгаков. Вадим, приветствую.
19: Добрый день.
18: Вадим, ну у вас такое вот, знаете, очень серьезное название, руководитель, ну и должность, руководитель направления искусственного интеллекта в школе дизайна. Если представить, что вы это рассказываете человеку, который вообще не посвящен в тему IT, то чем вы конкретно занимаетесь?
19: Ну, я просто расскажу, почему там как бы через «и» еще должность, да. Как бы, то есть у нас есть просто часть, связанная с образованием, и занимаюсь руководством именно образовательной частью, которая связана с цифровым дизайном и различными цифровыми технологиями, вот с близкими, с ИИ и не только, как бы, то есть в рамках именно креативных компетенций. Менеджмент, часть разработки тоже как бы вот туда. И отдельно вот у нас есть структура видеолаборатории и школы дизайна. Собственно говоря, да, мы занимаемся очень такой простой вещью. Мы смотрим, как эти новые технологии можно внедрять в жизнь и в рабочие именно процессы для креативных специалистов различных, потому что еще когда вот лабораторию только запускали, общались там с другими коллегами из других подразделений и пришли к мысли, что у нас в целом, с точки зрения искусственного интеллекта, в стране, ну, во многих вещах дела очень неплохо обстоят. У нас хорошие разработчики, у нас хорошая там математическая база у людей, железо какое-то есть и так далее, и у нас получается, если так на какой-то понятный как бы пример перевести из такого немножко прошлого, представляете, что у вас вся страна очень хорошо делает скрипки.
18: Скрипки.
19: Очень крутые скрипки. Так. Вот просто в каждом дворе.
18: Но играть не умеет.
19: Не то, что консерватории нету. Собственно говоря, много кто занимается тем, как делать скрипку, а как ее применить, занимается мало. Собственно говоря, вот мы на себя отчасти дали эту роль, то есть как в креативных индустриях искусственный интеллект применять именно, потому что вот здесь прям пустота была просто по как бы по общению, по взаимодействию с этим и так далее. Сейчас тоже с этим сталкиваемся, то есть там, не знаю, по одному из наших направлений, ну, то есть там буквально единица университета в мире что-то вообще там публикуют, исследуют и так далее. То есть как бы это очень, на самом деле, пока что узкое место, как бы, то есть
18: не
19: там...
18: не просто играются, а еще и научные статьи на эту тему пишут.
19: Конечно, да. Да, то есть как бы этого много. Ну, если много по там различным направлениям, но вот именно по креативным индустриям довольно-таки пока что мало. И, допустим, вот тот профессор, которым мы там спецификой занимаемся, которая связана там с определенным типом взаимодействия, где как раз вот история про соавторство возникает и так далее, это в целом вообще новая достаточно история, и там вот пока что научная мысль просто не наработана еще, то есть очень как бы молодая, мало пока что участников.
18: Просто это еще в часть такого изучения глубинного с точки зрения науки не ушло или что?
19: Не набрало просто массу определенной, потому что оно очень комплексное, что есть, например, компьютерные науки. В компьютерных науках есть такое, очень нравится такое направление, называется интерпретация моделей машинного обучения. Звучит сложно.
18: Да.
19: Собственно говоря, в чем идея? В том, что алгоритм, мы его вот написали, и мы понимаем, как он работает. А нейросети работают так, что мы не до конца понимаем, что происходит в серединке. То есть мы знаем, что получается в начале, что даем, что получается в конце. А вот середку ее предсказать очень сложно. И, собственно говоря, допустим, вот эта часть науки занимается тем, что оно пытается предсказать, как себя поведет искусственный интеллект, ну, нейросеть, если точнее, для приочете чего бы то ни было. И это как бы такое немножко ближе к предсказанию погоды, как бы история, потому что очень много переменных.
18: Футуристичное такое.
19: Да, но при этом оно довольно прикладное, как бы. То есть просто штука в том, что у нас какой-то новый тип вычисления чего-то появился, который в стандартные алгоритмы плохо укладывается, и как бы надо там что-то предсказать. И это вот часть, которой компьютерные науки занимаются. У нас есть там, да, искусствоведение и всякие там гуманитарные другие науки. Они там свою часть занимаются. Есть огромная часть философии и взаимодействия там человеческих, нечеловеческих агентов, скажем так. То есть это очень просто комплексная история и просто, к сожалению, вот так, лаборатории, где специалисты разных профилей есть сразу в одном месте. Интерес там есть и достаточно набранных компетенций. Поэтому просто пока что просто мало, потому что, ну, индустрия относительно здесь молодая. Сейчас возникла потребность это именно соединять.
20: В том числе там и филологов соединять, и IT-специалистов, и кого-то.
19: Да,
20: угодно.
19: И то есть у нас возникла сейчас ситуация, что, например, очень резко вырос спрос на гуманитарных специалистов. То есть действительно филологи и философы, и особенно философы, стали внезапно востребованы в IT-индустрии. Потому что методы, которые есть, собственно говоря, в философии, они на самом деле применимы.
20: Хорошо. У вас же называется это еще и лаборатория искусственного интеллекта. Когда взрослому человеку говоришь слово лаборатория, он представляет себе какие-то колбочки, баночки, скляночки, там, не знаю, микроскопы и все остальное. Ну, условно. А у вас инструмент какой? Инструментарий, который вы используете?
19: У нас инструментарий.
20: Большой компьютер мощный.
19: Ну, у нас разного рода компьютеры, на которых мы какие-то штуки тестируем. Но основная, как бы, штука — это, по сути, бумажки, скажем так, наша основная работа, но в плане того, что сами процедуры проведения экспериментов, сами эксперименты, как это может применить, то есть потому что идея в чем, то есть появляется какая-то новая, там, не знаю, новый класс модели, который создает картинки. И супер, вот они новые появились класс моделей, из них там делают разные продукты. Вопрос, как мы можем их применять.
20: Да.
19: И смотрим, как это вообще, то есть, собственно говоря, тонкие места, где оно ломается, где оно не ломается, для какого типа производства подходит, не подходит. И в конце у нас есть какой-то вывод, что мы понимаем, что вот этот инструмент, его эффективно используется вот для этого. И в данный момент у нас как бы основная работа — это нарабатывание вот такой как бы базы знаний относительно того, что куда имеет смысл применять просто методологически.
20: Хорошо, мы сегодня договорились изначально говорить про использование генеративного искусственного интеллекта для создания видео. Я вначале в том числе вспомнил о своем опыте, я сталкивался с тем, что, ну, ты иногда делаешь какую-то картинку, вроде бы промпт пишешь, а потом у тебя какое-то шестипалое существо вылазит. Ну, я условно, конечно, сейчас этого все меньше и меньше, и программы идут вперед. Но самый необычный, может быть, эксперимент или опыт, с которым вы сталкивались, когда вы видите, что, ну, совсем не дотягивает до качества картинки, и с чем это связано? То есть не все программы еще дотягивают, или тут зависит именно от качества запроса, вот самого того промпта, который человек задает.
19: Оба фактора влияют, и технологическое совершенство самой модели, в которой мы работаем, ну, типа сервисы, например, да, сайты и так далее. Потому что просто, ну, сам все технологии постепенно развивается там. Если взять то, что было 2 года назад, это было очень такой несмотрибельным, каким-то непонятным галлюциногенным просто эффектом, как бы и сдвижешься картина. Как бы это было не очень интересно для код применения в коммерческом сегменте. Но оно что-то делало. Со временем, если мы берем вообще любую из отраслей, с которой связан и там степень ошибок, таких вот, скажем так, глупых, да, которые сразу видны, их становится все меньше. Просто потому что здесь те люди, которых разрабатывают, они эти проблемы видят, улучшают постепенно технологии, догоняют железо, эффективность вычислений, и все это вместе позволяет делать это просто качественнее. То есть это как бы процесс, который просто идет, собственно говоря. Мы, если понимаем, что сейчас есть какая-то там проблема с генерацией чего-то, в зависимости от того, про что идет речь, мы можем там плюс-минус прогнозировать там с точностью до пары месяцев, через сколько эту проблему решат.
20: Доработают.
19: Естественный ход развития технологии. Вот. Это одна часть. Вторая часть, связанная как раз с промптингом. Тут 2 момента есть. Первый, с одной стороны, сами люди, конечно, да, умение поставить грамотно задачу — это навык. И он не только к искусственному интеллекту относится, он также к живым людям относится. Сам просто изначально сам навык постановки задачи корректный. Дальше вопрос уже тонкости настройки промпта, он упирается на самом деле в то, насколько хорошо как раз-таки та или иная нейросеть нас понимает. И здесь их разработчики тоже идут как бы навстречу людям, то есть как бы сложность промптинга, она упрощается. То есть если раньше надо было прям много там знать специальных слов, которые надо сказать, чтобы получилось именно так, сейчас это нужно все меньше и меньше и меньше, потому что просто, опять же, говорю, разработчики делают так, чтобы этого становилось как бы, ну, меньше потребности. И у нас сейчас, по сути, вот это, ну, направление, связанное с промпт-инжинирингом, вот созданием промптов и дизайном промптов, она постепенно разделяется на 2 части, то есть одна остается такая чисто потребительская, у нас есть, скажем так, гражданского назначения сервисы, которые обычные, да, там популярные, про которые многие знают.
20: Ролики делать вот эти.
19: И там очень сильно упрощается как бы сам все процесс. С другой стороны, наоборот, есть направление людей, которые делают так называемые системные промты. Это для различных продуктов, которые уже про серьезное производство, либо про автоматизацию большую. Вот. И это как бы история, там задача ее довести до автоматизма. И там уже промптинг идет, то есть как бы одновременно и алгоритмы есть стандартные, которые просто там выполняют понятные функции программистские, скажем так. И, собственно говоря, вот системный промптинг там, он наоборот становится чуть сложнее даже, потому что модели становятся более совершенными, более сложными, но из-за того, что вам надо это в какую-то автоматизацию уложить, возникает уже как бы момент, что дополнительные усилия требует. И в целом, для, если мы говорим про обычных людей, то для них ситуация будет просто лучше со временем. Как бы, если человек грамотно научился ставить задачу, что ему нужно, вот если он может другому человеку объяснить, вы искусственный интеллект сможет также объяснить, как бы на том же качестве.
20: Ну, вот надо уже уметь объяснять.
19: Одна из важных вещей, что типа, надо просто базовый вот этот навык изначально развития человека. Вот,
20: учитесь говорить изначально, да,
19: да,
20: формулировать задачи, формулировать мысль. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Это еще из древних времен известно. Хорошо, Вадим, ну давайте, может, на конкретных

0: интересную беседу, которая...
1: Это программа «Разное время». Ведут ее сегодня...
2: Мария Тарабаева и Борис Петухов.
1: Извините. Да, Мария Тарабаева и Борис Петухов. Мы продолжаем. У нас еще целый час в эфире, поэтому будет много чего интересного.
2: Да, напоминаем, что у нас работают мессенджеры 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Мы также представлены на различных платформах и мессенджерах, поэтому выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Мы же в начале второго часа отправляемся в Якутск. В Якутске пройдет защита выпускных работ курсантов кадровой программы «Якутия. Земля героев». Подобные программы есть в каждом регионе, мне кажется. Практически в каждом регионе нашей страны. И вот Якутия у нас не исключение. Артур Габышев у нас на связи. Артур, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Артур.
3: Здравствуйте, Мария, здравствуйте, Борис, здравствуйте, радиослушатели. Пользуясь случаем, хотелось бы также еще поздравить с наступающим днем радио.
2: Да, спасибо вас также.
3: Спасибо. Да. Ну, сегодня, да, уже можно сказать, прошел выпускной у курсантов региональной кадровой программы «Якутия. Земля героев». Выпускники кадровой программы представили поистине интересные и ответственные, что самое главное, проекты. Они связаны с развитием инфраструктуры городских агломераций, дорожной сферы и других общественно значимых направлений. Ну вот так вот один из, можно сказать, выпускников, Эдуард Филиппов, на данный момент является главой Сунтарского района Якутии. Mm-hmm. Этот район находится на западе региона. Ну и о своем проекте и стажировке он рассказывал, вот как мне показалось, как о некоем... обмене опытом с коллегами из противоположной географической стороны Якутии. Были встречи также вот во время стажировки и вопросы от жителей о проводимой работе. Ну вот было что-то вроде самоуправления муниципального. Ну вот, ну, в Сатинском районе стояла проблема нехватки чистой воды. Решение, которое вот было быстро найдено. Предлагаю послушать историю стажировки.
4: У меня уже практика была данного вопроса по чистой воде. Я реализовал у себя наследие, станцию построили с производительностью 500 кубов. И сейчас вот тоже попали в федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. И сети будем делать. И сразу я эту проблему сразу нашли и начали работать. Потом практику проходил в Центре развития ЖКХ. Мне помогали Министерство ЖКХ, Водоканал и другие проектные институты. Потом мы проектировали и нашли несколько моделей для решения этого вопроса. Вот сегодня презентацию защитил.
1: Да, серьезные вопросы решаются, да.
3: Ну да, вот. И, ну и в дальнейшем Эдуард Филиппов планирует вместе со своим однополчанином, главой другого района на восточной части Якутии, с которыми они вместе служили на специальной военной операции, обмениваться опытом в дальнейшем, ну и помогать в работе по реализации данного проекта, о котором он рассказал. Ну, также мы пообщались и с курсантом тоже кадровой программы «Якутия. Земля героев» с Иннокентием Колодезниковым. Он рассказал о проекте интеграции ветеранов специальной военной операции в беспилотную авиационную систему. Давайте послушаем немного о выпускной работе курсанта.
1: Интересно.
5: Вначале структура проекта была немножко другая, нацеленная на привлечение операторов БПЛА, именно ветеранов, которые имеют навык пилотирования и хотели создать некую модель и механизм для учреждения юридических лиц, для оказания услуг по беспилотной авиации. Потом в ходе стажировки немножко поменяли и решили именно интегрировать ветеранов в пилотном проекте, который вот мы уже реализовали командой казенном предприятии «Дороги Арктики». Уже процесс пошел, уже на стадии поставки одного БПЛА для обсчета инертных материалов, именно в карьерах месторождений инертных материалов предприятия на северах, которые находятся. И в будущем уже планируется приобретение дополнительных 2 единиц беспилотников для мониторинга автомобильных дорог. И уже трудоустроено 2 ветерана на это предприятие, которые умеют обращаться беспилотниками.
1: Да, действительно, вот вклад, так сказать, в развитие беспилотного транспорта – это вообще серьезная очень задача. На будущее.
3: Да, согласен. Угу. И, ну, вот обучение курсантов по программе первого выпуска завершено. Теперь в руках выпускников развитие родного региона и уход за его комфортом и, конечно же, комфортом и жизнью его жителей. Ну, куратор программы проекта...

0: куратор проекта «Якутия. Земля героев» от Высшей школы инновационного менеджмента Наталья Кашперская поделилась своими впечатлениями от этого важного дня.
1: Год назад мы принимали ребят с большим волнением и сомнением. Может быть, не получится не у всех. Но сегодня практикой доказано, что все получилось. И каждый из них, выходя сегодня на сцену и защищая свой проект, доказал, что эти проекты жизнеспособны и что они работают на развитие нашей республики в целом и на улучшение качества жизни жителей нашей республики. Я очень горда тем, что сегодня не только оценивали эту работу 20 экспертов, внешних, внутренних экспертов, но и те люди, которые заинтересованы в реализации этих проектов. Поддержать наших каждого из курсантов приходили достаточно большие люди. Это были зампреды правительства, министры, заместители министров. И каждый понимал, что тот проект, который защищается на сцене, он будет внедрен в жизнь. И это, пожалуй, самое главное. Ну и оценки – это тоже очень приятный бонус. Я с удовольствием хочу сообщить, что все 20 членов комиссии сошлись единогласно в мнении, что работа заслуживает высокой оценки. Отлично.
2: Да, это действительно радостно, что называется.
3: Торжественно.
2: Артур, скажите, пожалуйста, а потом, вот после этого, что ждет выпускников?
3: Они уже трудоустроены?
0: Да. Ну, кто-то трудоустроен, кто-то уже тоже работает в своей, ну, можно сказать, нынешней работе.
3: Да.
0: Ну, а возможно, они с большой долей вероятности поменяют свою деятельность по данным проектным направлениям, ну или же, конечно же, возможно, их назначат на руководящие должности управленческих кадров.
2: Перспективы есть у них, да, именно после защиты вот этих своих проектов. Это действительно серьезно, это действительно проработанная история и улучшение качества жизни якутян так или иначе.
3: Да, Артур, скажите, пожалуйста...
0: Простите,
3: ничего страшного. Будет ли развитие этой программы? Наверняка, вот после того, как первый поток уже закончился, назревает некое масштабирование. Наверняка желающих становится больше и больше.
0: Ну, насчет этого, конечно же, в будущем станет более известно. Но я так понимаю, что наверняка с наибольшей процентной вероятностью, что да, будет, потому что отзывы очень положительные. От высоких лиц, да. Можно сказать, от чиновников. Да. Ну, потому что управленцев с такими навыками, как многие люди с большим опытом считают, говорят, оценивают, многие управленцы такой опыт даже в течение многих лет не нарабатывают. А тут за один год даже
2: компактно.
0: Если такая динамика есть, то я думаю, я уверен, что... будет продолжение, возможно, даже развитие в какой-то степени по программе обучения, стажировки, поддержки мнений и опыта обмена.
2: Да, спасибо. Да, спасибо большое. Артур Габышев был у нас на связи. Рассказали мы, что в Иркутске прошла уже защита выпускных работ курсантов кадровой программы «Якутия. Земля героев».
4: Большая страна. Разное время.
3: И переносимся в Чувашию. Там запущены новые межмуниципальные автобусные маршруты. Все подробности у нашего корреспондента Маргарита Львова у нас на связи. Маргарита, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Маргарита.
5: Добрый вечер, дорогие друзья, Борис, Мария, уважаемые радиослушатели. Да, совсем недавно, 4 мая, буквально позавчера, у нас в Чувашии открылись новые межмуниципальные маршруты. Почему это радостная весть?
2: Угу.
5: Дело в том, что это случилось, во-первых, одновременно. То есть 5 муниципальных округов соединены. Это непростая была задача, так как нужно было выстроить логистику, проработать расписание. Тем более этому предшествовала аналитическая работа, когда нужно было учесть буквально все до мелочей. Какой автобус, какой вместимости запустить, в какое время пассажиропоток наиболее активный, в какой нет. Вот если честно, над этим проектом работали не один год. И, Министерство транспорта, дорожного хозяйства Чувашской Республики очень надеется, что все потуги не зря. Тем более наступающий летний сезон покажет, все ли правильно рассчитано, продумано. Естественно, если что-то пойдет не так, то специалисты внесут коррективы. Хочу отметить важную деталь. в последний раз такое, знаете, значительное количество межмуниципальных маршрутов открывалось одновременно около 10 лет назад.
2: И после этого они только сокращались, скажем так, да?
5: Да, угу. Совершенно важное замечание. Причем угу. я не хотела говорить это вслух, но вы правильно, Борис, заметили. Да. Жизнь была другой, мы были другими, деньги были другими, действительно все сокращалось, а сейчас идет в рост, и это, конечно, не может не радовать. Естественно, жители этих муниципальных округов обращались в правительство Чуваши, естественно, были просьбы, заявления. Ну и вот именно сейчас, в 26-м году, все звезды сошлись, все получилось, и я думаю, что координаторы и организаторы этого проекта, они будут только рады, если все пойдет как по маслу, чтобы, что называется, по рельсам, да? Вот,
2: да, Маргарита, а скажите, пожалуйста, новые автобусы появятся, да, на этих машинах?
5: Насчет автобусов, они новые, средней вместимости, это наши любимые, известные пазики. Вообще, да, вообще автобусы среднего класса, нужно сказать, это универсальные транспортные средства. Длина они примерно 8-9 метров, вмещаются до 60 пассажиров. Они идеальны для пригородных маршрутов, междугородних перевозок на короткие расстояния. То есть то, что мы проверено временем, вот так вот скажем. И транспорт, кстати, был закуплен еще в прошлом году. То есть все предшествовало к тому, что именно в этом сезоне, в наступающем летнем сезоне, все должно получиться, и, ну, держим кулачки, что называется.
3: Маргарита, скажите, пожалуйста, а хватает ли водителей? Да. Транспорт новый закуплен, понятно, маршруты открыты. Кто будет работать?
5: Смотрите, укомплектованность, я не могу сказать, что на 100% есть нагрузка у водителей, которые работают не только в одну смену, но и дополнительные рейсы. Но, насколько я располагаю информацией, это же не как, например, троллейбусы, да, которые ходят с интервалом, там, не знаю, в 5-7-10 минут. Пик работы на утро, где-то день, вторая половина. И за счет активности временного отрезка получается вот так вот как-то координировать работу водителей.
2: Ну и да, сказать, днем загрузка, да, меньше, естественно, это понятно, да, да, утром и вечером как раз час пик, что называется. И вот, да, Маргарита, у меня какой еще вопрос? А дороги-то как, в каком состоянии, именно межмуниципальные?
5: Если вы ожидаете, что я здесь буду горевать, совершенно не так.
2: Так.
3: Мы не ожидали,
2: да. Ну, на всякий случай, да.
5: Знаете как, вот реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» и другие национальные проекты, они у нас очень хорошо выполняются. И сейчас запланировано большое количество, боюсь соврать, вот в следующий раз, когда выйду в эфир, я точно скажу цифру, большой объем дорожных работ. Надо сказать, что в прошлом сезоне мы освещали эту тематику, я плотно работала. И как раз был сделан упор на ремонт межмуниципальных сообщений. В этом году идет продолжение. Если если городские, ну, если агломерации брать, то здесь больше упор на ямочные ремонты, какие-то такие, вот, может, не капитальные, то если берем республику в целом, упор делается именно на муниципалитеты. Поэтому в плане качества дорог здесь можно сказать, что мы молодцы, если честно.
2: Ну,
5: мы так бескровны.
2: Да. Ну, тем более, республика ваша не такая большая, скажем так. Ну,
5: да, я вам хочу сказать, что она действительно очень компактная, 18 тысяч квадратных метров. Если брать схему, то это 190, не знаю, километров вверх-вниз, север-юг, в ширину это 160 километров, то есть она очень компактная. И муниципалитеты, они расположены тоже, простите за повторение этого слова, тоже компактно. Поэтому, ну вот, с учетом всех этих особенностей, рельефных, исторических каких-то особенностей. Вот получилось, ну, сделать вот такую большую программу и ее реализовать.
3: На самом деле, тут еще мне хочется уделить внимание такому моменту, как то, что самих жителей слышат.
2: Угу.
3: Слышат их обращения, да. Обращают на них внимание, извините за тавтологию, и да. Какие-то выводы делаются, и уже на основании этого строятся настоящие большие программы, которые успешно притворяются в жизнь. У нас не все регионы могут пока, к сожалению, похвастаться подобной историей, но очень хотелось бы, чтобы вот брали, что называется, с Чувашии пример. Услышали жителей, сделали маршруты, провели исследования, все подготовили, и вот теперь, в принципе, теперь всем будет удобнее и вообще гораздо лучше.
2: Да, и еще один вопрос, Маргарита. Это маршруты все, ну, скажем так, муниципальные будут или частников будут все-таки привлекать?
5: Нет. Это государственный маршрут Чувашского автотранспортного предприятия.
2: Угу.
5: Частники здесь не задействованы, только на государственной основе. Хочу сказать, что муниципалитеты, которые вот вошли в эту программу, они разрозненные, то есть это и южные районы, и центр, и куда-то к северу. И все они соединены с Чебоксарами. И Новочебоксарском, можно сказать, что Новочебоксарск второй по величине город.
2: Да.
5: И через него тоже проходят маршруты. Сейчас открыли эти маршруты с надеждой, что они себя оправдают и будут заполнены пассажирами. То есть вот здесь все в этом плане аккуратно. Да, и были, конечно, предварительно, вот я тоже немного вспоминаю, как строился диалог с жителями Чуваши.
3: Да.
5: Были и споры, были и жалобы, конечно, через это проходили. Здесь нужно понимать, что вообще кто ближе к политике и к чиновникам, понимают ситуацию, они тоже в рамках находятся. Вот есть бюджет, вот есть программа, нужно эту программу защитить. То есть я сейчас рассказываю кулуарную вот эту работу чиновничью. Она, к сожалению, длинная, долгая.
3: И кропотливая.
2: Кропотливая, да. Но главный результат.
3: Да, спасибо большое. Маргарита Львова была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Чувашии запущены новые межмуниципальные автобусные маршруты. Дорогие радиослушатели, после небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах главного радио страны.
4: Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
6: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
3: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
4: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
7: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
3: Это правда.
4: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
4: Большая страна. Красное время. Великой победе посвящается.
2: Да, действительно, масса событий происходит накануне 9 мая, встречи с ветеранами, разного рода выставки проводятся, концерты по всей стране, от мала до велика все участвуют в этих мероприятиях, и особенно приятно, что к этому дню писатели-фронтовики Алтайского края представят читателям вот такую книгу в преддверии Дня Победы. Это не сборник художественных произведений, это справочное издание, 36 биографических статей, сведения о боевом пути, о текстах, о наградах, воинских и литературных.
3: У нас на связи Мария Рудакова, сейчас узнаем все подробности у нее. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария.
9: Да, здравствуйте, Мария, здравствуйте, Борис. Добрый день всем радиослушателям. Буквально завтра в Краевой библиотеке имени Шишкова представят книгу, о которой вы, Борис, сказали, писатели-фронтовики Алтайского края. В самом деле это
5: справочник 36 человека, которых собрали информацию. Ну, в общем-то, тоже писатели. Новое поколение, так скажем, писателей. Почему было важно сделать эту работу и почему

0: было важно сделать ее именно сейчас, естественно, в преддверии Дня Победы, но еще этот год особенно тем, что наша краевая организация, региональная организация Союза писателей России отмечает 75-летие буквально в конце апреля, вот эта дата была. Угу. И, естественно, в 51-м году создателями региональной организации были писатели-фронтовики. Собственно, вот как рассказывают краеведы, кроме фронтовиков, никаких других писателей не было в Алтайском крае, вот именно
1: ну,
0: тогда.
1: Ну, тогда, да, тогда фронтовиков было везде много, потому что огромное количество наших предков, что называется, воевало и прошла опыт войны, и многие из них, честно скажем, в той или иной мере этот опыт зафиксировали. И вот писатели-фронтовики Алтайского края наверняка что-то очень такое... Эти люди из себя что представляют, потому что время идет, что кто-то забыт, может быть, незаслуженно. Но, тем не менее, это справочное издание, да? Биографические статьи и сведения о боевом пути.
0: Да, да. Угу. Но, кстати, как заверили меня редакторы-составители... Книги каждого из этих авторов, вот даже в той же самой краевой библиотеке имени Шишкова есть. Но сейчас я предлагаю послушать председателя правления Алтайского регионального отделения Союза писателей России Анну Самойлову. Она расскажет немножко подробнее об этой работе.
1: Давайте.
2: Мы посчитали, что теперь пришла наша очередь рассказать об этих писателях, о тех, кто своим подвигом, своей жизнью, своим словом литературным рассказал нам о том, как все было, донес до нас вот правду о победе, обо всем, и о зверствах фашистов, и о подвиге наших солдат. И я обратилась в чате нашей организации с призывом, что вот, коллеги, вот такая хорошая задумка, и нам нужны денежки для того, чтобы книгу издать. И я предложила коллегам скинуться по денежке, кто сколько может. Сколько соберем, столько и будет экземпляров напечатано. Такой тираж и будет. И надо отдать должное, что коллеги очень активно отозвались, все по-разному. Но вот так в складчину мы набрали денежек, и 124 экземпляра мы смогли напечатать.
1: Ну да, всем миром, что называется, собирали, да? Мария.
0: Да, ну, 124 экземпляра, может быть, кажется, что это немного, но на самом деле у нас в организации 70 писателей. И, кстати, как меня заверила Анна, небольшую часть тиража постарались, конечно, чтобы вот из этих 124 книг большая часть попала в библиотеки, в музеи, какие-то авторские экземпляры. Но немножко отложили для того, чтобы продать, и на вырученные средства издать еще хотя бы несколько книжек.
1: Да.
0: Потому что, конечно, это очень востребовано. Но я хочу еще чуть-чуть рассказать об этой работе, дать слово одному из составителей, Владимиру Шнайдеру. Это наш писатель-краевед. Он признается, что, по сути, 20 лет собирал материал для этой книги. Давайте послушаем.
3: Они все писатели-фронтовики. Забытые имена. Вот Моисеенко Федор Макарович жил на Южном. Он писал о природе. У него при жизни вышло 4 сборника рассказов об алтайской природе. Рыбалка, охота, грибная охота и так далее. Люди прекрасные. Ну, почему-то так с течением времени, что они уходят потихонечку в тень. У меня эти все книги есть в личной библиотеке. Их читаешь, они такие светлые, душевные. Они вот именно несут доброе, светлое, нужное, полезное.
1: Ну да, действительно, это очень важно, потому что действительно имена этих писателей должны знать все, как мне кажется.
0: Если у меня есть еще минутка, я могу привести пару примеров. Угу. Для нас особенно важны люди, которые не просто были писателями, но еще и работали после войны у нас на Краевом радио.
1: Коллеги.
0: Да. Среди этих писателей есть замечательные люди, как, например, Николай Дворцов. У него потрясающая история. Он в годы войны попал в плен, находился в концлагере рядом с норвежским городом Бергеном, а затем написал книгу как раз о своем пребывании в плену. Это не единственная его книга, но это, вот, пожалуй, наверное, самое интересное. Роман «Море бьется о скалы». Всем бы советовала его почитать, если честно. Ну и еще один очень интересный человек, Георгий Егоров, он был разведчиком, командиром взвода разведки на фронте, а затем по своим дневниковым записям и дневниковым записям своих друзей написал книгу, которая так и называется «Книга о разведчиках».

0: уникальное чтение, и вы знаете, у нас в коллективе до сих пор работает племянница Георгия Егорова, Ирина Визанцева.
1: Сохраняются традиции. Мария, спасибо огромное. Мария Дудакова была у нас на связи, рассказала о том, что книгу писателя-фронтовики Алтайского края представят читателям завтра в преддверии Дня Победы.
2: Большая страна, разное время.
1: Вот на какую тему мы сейчас поговорим. Тема очень серьезная, она касается практически каждого в нашей стране, потому что кто-то из родных и близких воевал, деды, прадеды, и, естественно, кто-то погиб во время войны, кто-то пропал без вести, и до сих пор судьба его неизвестна, и поэтому вот это вот вопрос нахождения вот своих корней, своего вот предка, который воевал,
3: очень важен. Может быть, пропали без вести, и у нас в семье была проделана подобная работа, мама искала своего дядю, который в свое время приписал себе лишние года, чтобы пойти на фронт, к сожалению, погиб, и очень долго мы не могли найти, где эта самая братская могила, и, в общем-то, это был очень долгий и кропотливый путь, это было несколько архивов, это были запросы в местные муниципалитеты, и удалось, конечно, в конце концов найти, даже сделали дополнительную табличку на братской могиле, в общем-то, история, да, завершилась, скажем так, но...
1: История индивидуальная и при этом всеобщая, потому что в каждой семье вот есть такой человек, а то и не один.
3: Да.
1: Так вот, советы. Дело в том, что в Вологде состоялся фестиваль по генеалогии. И, собственно, там давали советы, каким образом...
3: Можно быстрее найти родных и близких, которые погибли или пропали без вести во время Великой Отечественной войны. Все подробности у Марины Черновой, корреспондент российской газеты «Вологда», у нас на связи. Марина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина.
4: Добрый день, Борис, добрый день, Мария. Хотела рассказать, поделиться, в общем-то, впечатлениями от этого фестиваля. Я внимательно прослушала все 9 часов, что он шел, и эксперты, которые там собрались со всех, в общем-то, регионов страны, они советуют практически каждый месяц проверять интернет, базы данных, потому что каждый месяц специалисты выкладывают оцифрованные документы. Конечно же, безусловно, стоит посетить самые популярные сайты для поисков данных. Это «Память народа», портал «Мемориал», «Подвиг народа». Но если эти основные ресурсы не дали никакого результата, не отчаиваться, советуют специалисты. И стоит переходить к следующему кругу поиска. Это могут быть и региональные книги памяти, которые есть в крупных библиотеках и на сайтах областей, Народный архив «Бессмертного полка». Здесь можно найти истории и фотографии, которые были загружены самими пользователями. Есть также специализированные архивы, например, для военнопленных, для моряков, для пограничников. И вот, например, выступали представители местного управления ФСБ, у них, например, они предлагают обращаться к ним с запросами по фильтрованным, потому что у них сохранились до сих пор фильтрованные дела, и там есть очень много подробностей, где воевал человек, там есть заключение, там есть много-много деталей. Если даже это не поможет, эксперты фестиваля рекомендуют действовать по старинке и обращаться в военкоматы по месту призыва и, конечно же, заниматься, в общем-то, запросами, как сейчас Мария рассказала, обращаться прямо лично в архивы.
1: С поисковикам можно обратиться тоже, объединением, которые, собственно, этим и занимаются. И это действительно очень важно, потому что ничего страшнее нет, не знать судьбы своего предка. Это вообще, вот, как мне кажется, вот, каждая фамилия, каждая восстановленная, это большая радость для родственников, а во-вторых, это сохранение памяти войны.
4: Да, кроме того, крупные IT-компании нашей страны, они тоже подключились к работе с историческими данными. И был, например, представитель крупного российского поисковика. У них есть специальный сервис «Поиск по архивам», и они общаются, взаимодействуют с нашими региональными архивами и загружают, оцифровывают большие объемы информации. Так вот, у них есть нейросети, которые распознают даже какие-то метрические книги 16-17 веков. И можно, в общем-то, зайти и посмотреть, в общем-то, свое генеалогическое древо может выставиться до 8-9 колена. Поэтому поэтому не отчаиваться, предлагают наши специалисты, и искать. То есть, например, те же поисковики, они получают гранты от государства, и они, например, на своих сайтах могут, например, делать интерактивные карты захоронения, как это вот сделали, например, вологодские поисковики. Они выпускают очень много книг, где тоже может промелькнуть информация о близком. Поэтому здорово, что вот так много людей работают над возможностью вот в скором будущем, как говорят архивисты, генеалогическое древо, семейное древо уже сможет заполняться буквально вот автоматически. Mm-hmm. И нам нужно будет лишь, соглашаться, да, или не соглашаться с вариантами интернет-поиска.
1: Продолжать поиск, да. Вот у меня личная история. Мой дед тоже пропал без вести, и до 85-го года мы ничего не знали, и потом уже на сайте «Мемориал» я нашел, да, вот эту книгу «Потерь», где было написано, откуда он, откуда призывался, кому сообщить об этом деле, и он действительно погиб 24 декабря 41-го года под Калугой, в братской могиле похоронен. Поэтому личный опыт у меня есть такой, и действительно, это очень большое дело, потому что бабушка тоже всю жизнь, что называется, и испытывала неудобства, когда ей говорили, что ваш муж, в плен попал и прочее. Это уже предателем фактически тогда считалось, а сейчас это все, да, стало достоянием истории.
3: В общем, так или иначе, мы призываем радиослушателей, пожалуйста, не отчаивайтесь, если вы уже стали искать своего родственника. Есть сейчас масса возможностей, и наверняка это будет сделать гораздо проще, чем еще буквально, мне кажется, пару-тройку лет назад.
1: И цифровизация тут помогает.
3: Все ресурсы есть вам в помощь. В принципе, сейчас, мне кажется, даже местная администрация охотно отвечает на такие запросы. В общем, не надо бояться, надо искать и надо находить. Мы благодарим Марину Чернову, корреспондент «Российской газеты». Вологда была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Вологде прошел фестиваль по генеалогии, где спикеры дали ряд определенных советов, как быстрее найти родных и близких, которые погибли во время Великой Отечественной войны. После небольшой паузы мы вернемся в студию главного радио страны. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.
2: Радио России.
5: Мастерс!
6: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
5: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
7: Возрастное ограничение 6+. Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
8: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
9: Я считаю, что это святой праздник. У меня вот два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
7: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Самары.
2: Отдыхаем в России.
1: Нет ничего более приятного, чем отдыхать в России. Мы уже на протяжении года целого вам даем наводки, скажем так.
3: Да, и сами их иногда проверяем, значительно реже, чем мы об этом говорим, к сожалению.
1: Потому что у нас очень большое количество регионов, и, конечно, в каждом есть что посмотреть, есть на чем остановиться. А вот в Пермском крае сделали ставку на короткие водные прогулки.
3: И мне кажется, сейчас мы узнаем чуть позже подробности, конечно же, они не прогадали, потому что вообще водные прогулки — это, мне кажется, одно из самых замечательных, что есть в путешествии, и мы всегда стараемся, в какой бы город мы ни приехали, если есть такая возможность, обязательно воспользоваться ей.
1: Потому что город с воды всегда по-другому выглядит.
3: Да, но могу сказать, что вот из всех водных прогулок самая колоритная у нас состоялась в Ростове-на-Дону. Потому что там включали очень колоритные песни про Ростов-на-Дону. И это было, конечно, удивительно. удивительно.
1: Левый берег.
3: Да, и это тоже было. Это, конечно, было потрясающе, очень атмосферно. Мы получили большое удовольствие. Как же в Пермском крае обстоят дела с короткими водными прогулками? Узнаем у Константина Бахарева, специальный корреспондент «Российской газеты», у нас на связи. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин.
10: Добрый вечер, здравствуйте. Да, у нас такое начало практиковаться с прошлого года. У нас такие прогулки, короткие круизы, я бы сказал, я так их назвал.
1: А протяженность какая вот этих поездок?
10: Ну, день? В километрах никто их не меряет.
1: Нет,
10: ну
1: я имею в виду по времени, что это день или два, или вот сколько?
10: Обычно это минимально двое суток. Это у нас пароход, теплоход, точнее, отходит от Перми, идет вниз по Каме до города Чайковский. И это на следующий день возвращается обратно. Но это такая была давнишняя такая круговая поездка. А сейчас у нас придумали более такие продуманные круизы. Они идут на север края, куда раньше вообще теплоходы круизные не ходили. Это Соликамск, Чердынь туда. На три, может, дня уйти, может, на четыре дня уйти.
1: К Белому морю, пока... то есть, да?
10: А?
1: К Белому морю, фактически.
10: Да, в сторону, там уже Ледовитого океана, в сторону Печоры и так далее. Вот они уходят туда, а к Белому морю надо будет через Москву туда добираться. Это уже большой такой серьезный круиз, и на него надо достаточно много средств иметь. А вот такие небольшие экскурсии, небольшие поездки, они и стоят гораздо дешевле. И я смотрел на сайте круизных компаний, там на них мест нет уже на июль месяц.
3: Вот
10: уже
3: как? Активно.
1: Да. Ну, тогда расскажите, куда же можно доплыть или дойти, если правильно говорить, в Пермском крае на этих пароходах, теплоходах, которые вот уходят из Перми. Какие интересные места окружают Перм?
10: Ну, у нас тут везде, скажем так, тайга, уральская тайга, на севере там вообще жилья практически нет, и там можно несколько часов идти по этим рекам, и только один лес будет по берегам, причем там огромное водохранилище Камское, то есть там вдалеке на горизонте берега будут видны, и там реки впадают всякие, ну, то есть зрелище просто превосходное, блестящее. И у нас, в общем... ходят теплоходы, вот такие круизные. Потом у нас в прошлом году запустили, и в этом году возобновят у нас поездки на метеорах. Из Перми до Казани они пойдут. О, с ночевкой в Чайковском.
1: Интересно.
10: Потом у нас ходит электроход. Он ходит тут в радиусе города Перми. А самая интересная поездка, как мне кажется, это из Перми теплоход, небольшой круизный, уходит вниз по Каме до города Оса. Там они ночуют, а по следующий день они поднимаются вверх, проходят мимо Перми и уходят в Хохловку, такой музей деревянного зодчества.
1: Вот.
10: И оттуда же возвращаются в Пермь. Вот такие у нас поездки.
1: Да, то есть в Хохловке там действительно они останавливаются на какое-то время и могут эти вот, я так понимаю, деревянные постройки, которые наверняка свозились, да, со всего края в это место, чтобы, так сказать, концентрированно показать вот эту архитектуру.
10: Да, совершенно верно, там огромный музей под открытым небом, и мало того, там поставили пошлину «Кричал», и в этом году там с июня месяца начнет ходить свой теплоходик, совершая прогулку именно от причала Хохловского по Каме, такая небольшая прогулочка, и возвращение обратно на причал. При этом им будут рассказывать какие-то познавательные вещи там во время поездки, экскурсии по воде, по берегам. Там же нашли якобы струк Ермака там на дне, около Хохловки, несколько лет назад. Правда, поднять его не могут. И, ну, не знаю, что это такое.
1: История красивая, да. Честно скажем, да. В любом случае, даже если она придуманная, но тем не менее, это очень хорошо. Константин, главный вопрос. Насколько это накладно?
10: Ну, как накладно, не накладно, но я скажу так, что, допустим, это обойдется примерно вот в среднем, ну, 1020-25, да, там в зависимости от каюты, там она двухъярусная, одноярусная, ну, там типы кают разные бывают, да, знаете, люкс и там уже второй класс.
1: Это понятно.
10: Но это, по-моему, сделано не очень от хорошей жизни, потому что цены-то растут, и у людей просто-напросто нет денег на такие большие круизы, допустим, от Перми до Астрахани, до Ростова. Или там до Архангельска плыть. А вот такие, а прокатиться ведь, а лучше отдых на воде, как вы только что говорите, да?
3: Да, да, конечно.
10: Да, и людям хочется вот после 2-3 дня на свежем воздухе, там прекрасное питание на борту, так к тому же можно будет там какие-нибудь ягод, грибов купить, тоже Соликамск или Чердынь там, и прекрасно отдохнуть, развеяться и в комфорте приехать домой обратно отдохнувшими.
3: Константин, чем еще Пермский край приманивает туристов?
1: Вот вы говорите, Соликамск. Что там интересного?
3: Да.
1: Музей соли? Музей соли?
10: Да, музей соли. Там солеваренный завод, наверное, вы знаете, бывали, наверное, там, да?
1: Ну, я слышал, да, во всяком случае.
10: Да. Там солеваренный завод, вот такой, как сказать, времен, там, не знаю, там, каких-то там Меньшиковых или кого-то там Демидовых, он единственный сохранился в России. Там вот прямо все эти буры, там как рассол поднимался из земли, там сковородки огромные, где выпаривали соль, да. Там сохранился еще ботанический сад Демидова. Угу. Вот Демидовы когда-то что-то были там, жили.
1: Да,
10: они
1: да, открыли
10: огромный ботанический сад, где в 18 веке выращивали ананасы, что-то еще такое прочее. Ну, прекрасное место, я там был.
1: Угу.
10: То есть там есть, слегка такой старинный русский город. Ему там, не знаю, сотни лет, и там есть что посмотреть. Вот кроме сада, это, завода.
1: А есть где остановиться в этом городе?
10: Да, Соликамск, город достаточно большой, там у них несколько гостиниц, есть прекрасных, и квартиры там можно сдать наем. И понимаете, допустим, от Перми до Соликамска можно доехать 20 часа на автомобиле, а по реке сутки плыть. И вот представляете, как вот, как молодежь говорит, почилить немножко, да?
1: Да, красота, свежий воздух, действительно, все условия. И еще выйти на стоянки и пойти посмотреть, как соль добывалась.
3: Ну, почему бы и нет? Вообще замечательно.
1: Да, это вообще.
3: С пользой и с расслаблением, и созерцанием природы. Просто какой-то комбо, что называется.
1: Да, да, да. А главное, что это совершенно нетрадиционные маршруты. Вот в чем дело. Они запустили вот сейчас действительно короткие маршруты, но они позволяют за короткое время, да, каким-то образом напитаться впечатлениями на целый год наверняка. Константин?
3: Вы с нами?
10: Да. Да, конечно.
1: Да. Ну, еще какую-нибудь точку назовите нам в Пермском крае, интересную, да, исторически или каким-то еще.
10: А так вот, эти вот там маршруты так и продуманы, чтобы людям-то было что посмотреть. Вот, допустим, город Оса, Оса, как называют, да, там вот прекрасный собор у них стоит. И еще там такое, как... Там когда-то, в годах 50-х, взрывали атомные бомбы под землей, чтобы поднять давление нефтяных пластов. И вот там все рассказывают, вот тут бежала бомба, вот тут это поднялось давление, и это все началось такое. То есть это такой налегкий такой ужас, знаете.
1: Да. Действительно. Вполне себе впечатление, да. Понятно, что взрыва не будет, скорее всего, так сказать, для туристов, но тем не менее понять эту атмосферу можно. Потому что это действительно очень интересно. И главное, что на воде это всегда покой. Это всегда вот неспешное течение. Это вот каким-то образом... Ну и культурная программа там наверняка будет. Да,
3: да, ну и замечательно, что я всех призываю, радиослушатели, пожалуйста, планируйте короткие водные прогулки.
1: Да,
3: даже
1: да.
3: Если эта прогулка будет не на 2-3 дня, а на 3 часа. Это тоже вам доставит незабываемое именно удовольствие. Прекрасно. Мы благодарим специального корреспондента «Российской газеты» Константина Бахарев был у нас на связи. Дорогие радиослушатели, также вам хочу напомнить, что есть специальный сайт, если вы хотите посетить Пермь, он называется Visit Perm, и там как раз собраны анонсы всех мероприятий, фестивалей, все-все-все самое интересное о достопримечательностях, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Мария Тарабаева, Борис Петухов сегодня работали для вас. До новых встреч в эфире.
1: Всего вам доброго.
11: Разное время. День Великой Победы. Полководческий орден Суворова. 29 июля 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР были учреждены полководческие ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского. Орденом Суворова награждались командиры Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками, отличную организацию боевых операций и проявленные при этом решительность и настойчивость в их проведении, в результате чего была достигнута победа в боях за Родину в Отечественной войне. Награждение орденом Суворова производилось указом Президиума Верховного Совета СССР. Орден состоял из трех степеней – первый, второй и третий. Высшей являлась первая степень. Орденом первой степени награждались командующие фронтами и армиями, их заместители, начальники штабов, начальники оперативных управлений и оперативных отделов, а также начальники родов войск, артиллерии, воздушных сил, бронетанков

0: Радио России.
1: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
2: 16+.
3: На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
4: 7 мая, 19:00. Государственный академический Большой театр России. Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступление казахского камерного хора Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой и Государственного академического Северного русского народного хора города Архангельск. Информация о билетах на официальном сайте театра большой.ру.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные ударили дронами по военной технике и пунктам временной дислокации ВСУ на Харьковском направлении. Соединенные Штаты завершат операцию «Эпическая ярость» и откроют Ормузский пролив. В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Далее подробнее. Тамбовская область наращивает экспорт сельхозпродукции в страны Ближнего Востока и Китая. Кроме того, регион намерен отходить от практики простых продаж сырья, делая ставку на производство продуктов с высокой добавленной стоимостью, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов во время рабочей встречи в Кремле с Владимиром Путиным. Первышов сообщил также о планах нарастить переработку продукции внутри региона. Он подчеркнул, что эти позиции будут не только сохранены, но и приумножены благодаря поддержке федерального правительства и Минсельхоза.
2: Мы взялись за экспорт. Сегодня очень хорошо работаем с арабскими странами. У нас халяль, курица уходит, птица уходит достаточно хорошо с Китайской Народной Республикой. Поэтому такие позиции мы не просто удерживаем, мы их наращиваем. Слава Богу, аграрий у нас замечательный и большая поддержка, хочу сказать, со стороны правительства, Министерства сельского хозяйства Оксаны Николаевны Лук.
1: Глава области доложил президенту о результатах прошлого года. В регионе собрано 5,8 миллионов тонн зерна, что стало абсолютным рекордом. Кроме того, Тамбовская область заняла первое место в стране по урожаю кукурузы и удерживает второе место по производству муки.
2: Слава Богу, Господь нам дал в Тамбовщине чернозем и хорошую погоду в прошлом году. Поэтому я скажу, что рекорды, которые поставила Тамбовская область, таких раньше не было. 5,8 миллионов тонн зерна собрали. Больше 3 миллионов 600 тысяч тонн никогда не собирали. Первое место по кукурузе мы взяли, Владимир Владимирович. Ну и в топ 5-10 мы регионов входим стабильно. По экспорту наращиваем экспорт продукции. Ну и, конечно же, я ставлю акцент на переработке, Владимир Владимирович. Мы начинаем свою сельхозпродукцию не просто продавать на вес, а уже занимаемся глубокой переработкой. Второе место по муке уже на сегодняшний день у нас в стране мы держим. Второе место по производству муки. Да. И дальше будем наращивать.
1: Кроме того, Первышов поднял тему создания свободной экономической зоны, в рамках которой уже обозначены резиденты. Она может стать базой по развитию промышленного сектора экономики Тамбовской области. Российские военные ударили дронами по военной технике.

0: и пунктом временной дислокации украинской армии на Харьковском направлении в зоне спецоперации сообщили в Министерстве обороны. На Краснолиманском направлении военнослужащие центра «Рубикон» атаковали дронами опорные пункты, укрытия и пункт временной дислокации ВСУ. Также поражены огневая позиция, наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи и радиоэлектронной разведки ВСУ. Кроме того, сообщила Минобороны, в районах СВО расчеты центра произвели воздушные тараны украинских беспилотников различного назначения. Группировки войск «Север» и «Юг» за сутки улучшили положение в зоне СВО. Запад и центр заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Восток» продвинулась вглубь украинской обороны. Также российские военнослужащие в течение суток в ответ на террористические атаки на гражданские объекты России поразили цеха сборки беспилотников самолетного типа и украинские склады горючего. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сводке российского оборонного ведомства. Соединенные Штаты завершат операцию «Эпическая ярость» и откроют Ормузский пролив для всех, включая Иран, в случае, если Тегеран согласится на сделку с Вашингтоном. С таким утверждением в своей соцсети выступил президент США Дональд Трамп. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская операция «Эпическая ярость» завершена, поскольку американские военные достигли всех ее целей. 1 мая глава американской администрации официально уведомил руководство Конгресса США о том, что Белый дом считает войну с Ираном законченной. Однако этот шаг, судя по всему, объяснялся главным образом необходимостью соблюдать положение национального законодательства, регулирующего применение вооруженных сил США в конфликтах за рубежом. Французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Шарль де Голь, пройдя в среду Суэцкий канал, вошла в Красное море и идет на юг в Аденский залив в рамках подготовки к участию в будущей миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, сообщило сегодня Министерство вооруженных сил Франции. Оборонное ведомство указало, что развертывание призвано заранее оценить региональную оперативную обстановку, а также предложить дополнительные возможности для реагирования на кризис в целях повышения региональной безопасности. Усиление ветром до 17 метров в секунду, а также дождь с грозой ожидаются 7 мая в Тюменской области. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Спасатели рекомендуют гражданам быть внимательными при непогоде. По данным синоптиков, 7 мая температура воздуха в регионе ночью составит до плюс 13 градусов тепла, днем до плюс 26. Дождливая и холодная погода ожидается в московском регионе. Еще завтра днем воздух прогреется до плюс 24, но уже в пятницу столбики термометров опустятся до плюс 16. В воскресенье покажут плюс 11, что соответствует показателям апреля, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится, воздух прогреется днем до плюс 24, ну а в пятницу распогодится, но тем не менее днем посвежее, до плюс 16. В субботу небо вновь нахмурится, пойдет дождь, на максимальном термометре не выше плюс 15, и в воскресенье ливни, похолодание усилится и всего плюс 9-11, что соответствует показателям апреля месяца. В общем, весна 2026 года — это такой своеобразный погодный театр контрастов, где времена года меняют декорации несколько раз.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. В Кубке Гагарина сегодня определится второй финалист. В Ярославле в 7-м матче серии до 4 побед «Локомотив» примет «Авангард». Пока счет в серии равный 3-3. Напомню, ранее в финал вышел «Акбарс», победивший в полуфинальной серии «Металлург» со счетом 4-1. В футбольном Кубке России сегодня определится первый участник суперфинала. В финале пути регионов московский «Спартак» сыграет с ЦСКА. Начало матча в 20:00 по московскому времени. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила уверенность в том, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не завершит карьеру в ближайшие 4 года. Да, он сложный человек, но он далеко не идиот. Абсолютно уверена, что он доживет до 30-го года в команде, еще и приедет с Олимпиады с медалями. Сейчас он тяжело переживал отстранение и то, что ему не дали нейтральный статус, но я уверена, что он это переварит и пойдет в новое 4-летие с другим настроем. Он еще будет локомотивом для остальных. Думаю, что через 4 года он не уйдет, отметила Вяльбе. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Решение о расставании с 19-летней спортсменкой было принято по инициативе специалиста. На данный момент неизвестно, где фигуристка продолжит карьеру. Напомню, Муравьева тренировалась под руководством Мишина с весны 25 года. До этого она работала в группе Евгения Плющенко. И пока это все новости спорта.
3: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Реклама на Радио России.
0: В Хабаровске 7 мая ясно, плюс 17, в Новосибирске облачно с прояснениями, плюс 22, в Екатеринбурге ясно, плюс 24, в Кургане малооблачно, плюс 26, во Владимире облачно с прояснениями, плюс 27, в Нижнем Новгороде ясно, плюс 26, в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 5, днем плюс 11. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 26. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Как известно, и мы говорили об этом, клювы у птиц – вещь функциональная. И зачастую, чем занимается птица, можно определить, глядя на ее клюв. Но иногда это правило жесточайшим образом нарушается, и клювы у птиц вообще созданы эволюцией, непонятно для чего. И вот об этом, о функциональности и дисфункциональности, хотя, возможно, это и неправильный термин «дисфункциональность», мы будем говорить, естественно, с орнитологом, доцентом педагогического университета Алексеем Александровичем Масаловым. Алексей Александрович, приветствую вас.
3: Приветствую вас, Иван Игоревич.
2: Функциональность и нефункциональность. Говорим об этом.
3: Ну, если говорить о функциональности, то мы четко понимаем, что птицам необходим клюв для того, чтобы добывать корм. И для этого, ну, что называется, все средства хороши. И заточка клюва именно под добычу корма, я бы сказал, пример вот такой вот идеальной эволюции и коэволюции. И в результате, действительно, можно сказать по клюву птицы, чем и конкретно, когда она питается, что она добывает и что является основными объектами для ее такой жизнедеятельности. Потому что, если мы возьмем колибри, то это клювы, которые предназначены прежде всего для того, чтобы добывать нектар. И это основа питания колибри. И поэтому клюв будет, ну, в общем-то, результатом такой длительной совместной эволюции формы цветка и непосредственно вот этого клюва как такового. Ну, конечно, большая часть колибри, скажем так, имеет усредненный клюв, то есть, ну, не под конкретный цветок, а, скажем, под целый спектр цветков клюва у них заточено. Но есть, например, мечеклювый колибри, который четко будет работать только с определенными видами растений, у которых длинные трубчатые цветки, и как раз вот эта длина самого клюва укладываются именно таким образом, чтобы достать до нектарников, которые находятся в основании самого цветка.
2: Ну, я тут, извините, да, колибри орла вспомнил, у которого мало того, что клюв длинный, так он еще изогнут по форме венчика цветка, насколько я понимаю.
3: Да, ну, вот как раз мечеклювые колибри и вот этот орлиный колибри или колибри-орел, да. У них действительно вот они под какой-то определенный цветок. Uh-huh. Под определенный вид растения. А в среднем, ну, если мы посмотрим на это великое многообразие колибри, которых там сотни видов, то у них все-таки в основном клювы либо прямые, длинненькие такие, средние длины, либо слегка изогнутые, ну, в общем, опять-таки, для того, чтобы добираться до нектара.
2: А в Африке какие-то аналоги ведь вроде колибри, и тоже с такими же клювами примерно?
3: А с этим интересно, потому что есть целая группа таких тропических птиц, которые занимаются опылением. И, я бы сказал так, на каждом континенте есть своя группа. Причем они не родственные, но при этом все оказываются достаточно похожи не только формами клюва, но и, что самое интересное, и отчасти вот такой яркой, блестящей окраской. Вот в Южной Америке это колибри, и колибри представители отряда стрижеобразных, это ближайшие родственники стрижей. А вот, к примеру, если мы переместимся в Африку, то там будут нектарницы, и в Юго-Восточной Азии тоже будут нектарницы. Это воробьинообразные птицы. Если переместимся в Австралию, то там тоже будет своя специальная группа, которая носит название медососы. Они тоже будут яркие, такие блестящие, и тоже длинные, тонкие, слегка изогнутые клювы. То есть, в принципе, такая, если хотите, такая параллельная эволюция, приведшая в разные систематические группы птиц, но, в принципе, по большому счету, ну, к одному такому знаменателю. И это касается и окраски, и формы клюва.
2: Ну, жизнь заставила.
3: Конечно.
2: Стать вот таким. То есть они все произошли от разных предков, но благодаря тому, что нашли такой вот хороший источник питания, калорийный, как нектар, они под этот тип питания и эволюционировали, собственно. Деваться некуда.
3: Ну, это конвергентная эволюция, потому что вот если мы опять-таки возьмем хищных птиц, то мы тоже имеем пример вот такой конвергентной эволюции с формой клюв. Потому что ястребообразные – это, значит, одна группа, которая является дневными хищниками, и у них тоже загнутый клюв такой крючком, чтобы раздирать добычу. И соколообразные, которые ближайшие родственники попугаев и воробьиных птиц, у них как бы вот эта тоже параллельная эволюция привела к тому, что у них тоже такой же клюв в виде такого крючка, опять-таки, для того, чтобы раздирать добычу.
2: А у чаек похожий клюв ведь тоже крючком, чтобы клевать печень там чего-нибудь, нет?
3: У человека все-таки клюв такой длинный, немножко все-таки вытянутый. А здесь именно вот как бы сразу от, будем говорить, от переносица сразу начинается крючок, такой достаточно короткий.
2: А если постричь, допустим, побрить сову, у нее другой будет клюв, не как у дневных хищных птиц?
3: Если постричь, бобрить сову, то да, у них будет такой же клюв, как у хищных птиц. Но дело в том, что совы и хищные птицы – это родственники.
2: А, понятно.
3: То есть это родственные группы.
2: А вот чайки?
3: А вот чайки – это вообще как бы… Я бы сказал, что у чаек клюв очень универсальный, генерализованный. Потому что при помощи своего клюва, который такой длинный, прямой, с характерным, опять-таки, тоже крючком на конце, чайка может, ну, в общем-то, есть практически все подряд. Они же чайки всеядные, они, в принципе, могут есть и различную животную пищу, но, в принципе, чайки совершенно спокойно могут и ягодами тоже перекусить. Они как вороны.
2: Ну, в общем, да. Недаром они их вытесняют,
3: да,
2: кстати.
3: Да, съедают все, что возможно. В результате у них такие клювы-генералисты. Ну, то есть, в принципе, универсальный инструмент, которым можно и на кого-то убить, и что-то собрать. Так что здесь вот таких птиц тоже достаточно много. Вороны, чайки – это вот как раз такие вот, я бы сказал, ребята, которые своими клювами умеют делать все, включая там, допустим, всевозможные орудия труда, как новокаледонские вороны, которые могут себе помогать еще.
2: Да, но вот мы как бы проскочили с моей помощью во многом такой вот интересный факт, что сокола не родственники ястребам, а родственники попугаям. А у попугаев же вообще клюв, ну, совсем другой. Он во всех плоскостях двигается, насколько я понимаю, да?
3: Ну, во-первых, если мы будем говорить о попугаях и соколах,
2: да,
3: то, вот я не знаю, у меня с детства как раз по форме клюва мне почему-то всегда казалось, причем тогда еще в детстве абсолютно считалось, что соколообразные и ястребообразные – это один отряд, что они все очень близкие между собой. И мне всегда казалось, что вообще мелкие попугаи очень похожи по форме клюва на мелких соколов, потому что действительно у них тоже крючкообразный клюв. И интересно, что потом как бы впоследствии оказалось, что так оно и есть на самом деле. У попугаев же тоже крючкообразный клюв.
2: Да, да, да,
3: да. Но он у них заточен немножко по-другому. Не под разрывание добычи, ну, а, соответственно, там под раскалывание, в том числе, орехов. А вот подвижность непосредственно в верхней части клюва, то есть над клюве, относительно мозгового черепа, относительно, собственно говоря, самой головы, это вообще, на самом деле, имманентное свойство практически всех высших птиц. То есть это то, что нам недоступно. Они могут двигать своей верхней челюстью относительно, так сказать, головы и достаточно уверенно это делают. Ну, так не умеют делать только страусы, киви, нанду, то есть так называемые палеогнаты или древненебные. А у всех остальных подвижность это существует и у соколов, и у попугаев.
2: Что, настолько же, насколько у попугаев?
3: У некоторых, между прочим, нет, если говорить о соколах, то она не настолько подвижна, но все-таки подвижна.
2: Угу.
3: А у некоторых групп птиц, например, у куликов, у них есть такая очень интересная штука, которая носит такое мудреное название, называется ринхокинетизм.
2: Носокинетизм, это я перевожу.
3: Да.
2: Клювокинетизм.
3: Клювокинетизм, совершенно верно. И вот этот ринхокинетизм, он заключается в том, что может быть подвижна половинка, ну, допустим, вот самый кончик клюва, он подвижный, и вот, к примеру, когда кулики собирают корм в, допустим, какой-то влажном грунте, где-то копаются в прибрежном иле, то они клюв опускают и работают только самыми кончиками. Они будут там, собственно говоря, хватать вот эту добычу, двигая только кончиками клюва. При этом сам клюв остается как бы сжатым. То есть это вот, даже вот такая форма подвижности у них есть, что как бы нам понятно, что тоже недоступно, потому что у нас челюсть верхняя прирастает к черепу, и на этом все.
2: Ну, по-моему, у дятлов у каких-то была такая же штука обнаружена, если я не путаю. Вот такая вот подвижность. Опустил куда-то, погрузил клюв там в какую-то труху, и там вот можно что-то ощупать, вот именно кончик.
3: Ну, у дятлов там, конечно, все-таки в большей степени работает язык,
2: да,
3: потому что он там главный, я бы сказал, такой инструмент по вылавливанию, собственно говоря, вот самого насекомого. А клюв у них все-таки, ну, только, может быть, у некоторых видов, каких-нибудь очень экзотических, а вообще у них клюв-то предназначен именно для долблежки, и поэтому он должен быть очень крепким и очень прочным. И здесь никакие вот эти вот прогулки отдельных частей клюва, они не приветствуют, потому что в противном случае можно сломать себе клюв, когда ты долбишь. Вот непосредственно вот уже как бы кору дерева. И тут не всегда получается работать, чтобы вот так клюв был вот такой, ну, я бы сказал, непрочный и может что-то это подвести в трудную минуту.
2: Ну вот что-то мне казалось, что и у дятлов такое есть, но я, может быть, вспомню, что я имел в виду, но вот про куликов мы четко зафиксировали, что такое бывает. Оказывается, бывают и подвижные кончики клювов, не только сам клюв. Ну, а вот такой вот башмакоподобный клюв у китоглава, допустим.
3: У китоглава клюв тоже, он на самом деле выглядит чрезвычайно комично, когда мы на него смотрим, ну, как бы там на картинке или в зоопарке. Действительно, кажется, птица с какой-то такой, действительно, башмак настоящий пределом к голове.
2: Да.
3: Но если посмотреть, как он работает, то это по большому счету как ковш у какого-нибудь экскаватора, который там вычерпывает что-то со дна. Вот, в принципе, это работа именно такая, потому что вообще одним из излюбленных типов корма у китоглава являются двоякодышащие рыбы. А двоякодышащие рыбы в Африке, они все такие придонные, они где-то там в илу копошатся, и особенно, так сказать, не плавают в толще воды, как остальные. И их приходится со дна вытаскивать. И вот китоглав, обнаружив эту рыбу, он опускает голову вместе с этим черпаком, клювом, и зачерпывает буквально там со дна, так сказать, вот эту порцию ила вместе с, значит, несчастным попавшейся рыбой. Потом, значит, воду сливает, ну а, соответственно, рыбу проглатывает. То есть это вот тоже так вполне себе такой функциональный клюв, но при этом выглядит, конечно, он очень смешно, потому что это действительно такая, ну, в принципе, изящная, с одной стороны, птица, так похожая часть там на цаплю или на аиста, и при этом такой громадный, так сказать, висящий у него впереди клюв, который портит всю эту вот такую изящную, красивую картинку.
2: Ну, он здоровый, конечно, все-таки он особо на аиста-то не похож, у него такая башка здоровая. Разве что длинные стройные ноги могут вот как-то с аистом его сблизить.
3: Ну, длинная шея, длинные ноги.
2: Ну, хорошо, длинная шея.
3: Да.
2: Ну, у страуса тоже длинная шея. Мы же не сравниваем его с китоглавом.
3: Ну, все-таки, скажем так, китоглав все-таки достаточно близко находится к систематике тех же самых аистам и цаплям. Вот, а вот страус совсем далеко от аистов и всех остальных.
2: Ну, принято. Так вот, давайте тогда про африканцев со странными клювами. Есть же еще такая птица, которая называется молотоглав. То есть вообще непонятный тоже клюв. Зачем? Он же не дятел, молотоглав.
3: Ну вот с молотоглавом-то на самом деле там история несколько другая. Вот я много раз молотоглавов видел в Африке, и у меня не сложилось впечатление какой-то странности, потому что само название молотоглава, оно не потому, что у него клюв молотком, а потому что у него с одной стороны клюв, а с другой стороны такой хохол на голове, на затылке. И сама птичка очень небольшая, и если, так сказать, представить саму птичку как ручку молотка, то как раз вот с двух сторон будут выходить с одной стороны клюв, с другой стороны как раз вот этот вот хохол. И отсюда вот название молотоглав-то получилось. А сам клюв у него, в принципе, он скорее даже универсальный, потому что молотоглав – это тоже, в общем, по большому счету, такая некрупная цапля, которая бегает там по берегам водоемов. И, в принципе, вот этот клюв, который у нее есть, он не очень длинный, но при этом достаточно широкий. Он, в общем-то, я бы тоже его отнес таким генерализованным клювом, потому что им одновременно удобно и что-то собирать, ну, например, каких-то там беспозвоночных, и одновременно можно и, в общем-то, там рыбку схватить из воды. Поэтому здесь он скорее вот не что-то такое вот удивительно впечатляющее, а вот он, я бы сказал, он такой действительно позволяет молотоглаву достаточно такой широкий спектр кормов охватывать.
2: Понятно. То есть здесь мы все-таки о функциональности, да, говорим?
3: Да, прежде всего функциональность. И вот все, что мы говорили до этого, это именно птицы, у которых, я бы сказал, форма клюва нам сразу сигнализирует о том, как птица его использует.
2: Понятно. Я тогда про Африку. Давайте уж мы в Африке никуда больше не полетим. О странных клювах. Есть такие замечательные птицы-носороги. У них у всех очень такие забавные длинные названия, с моей точки зрения, которые им дали орнитологи. И у всех у них на головах есть наросты. Но здоровый клюв, кстати говоря, тоже не совсем понятно, зачем это птичкам такой здоровый клюв, потому что, ну, ягоды можно собирать клювом, наверное, поменьше, а молотить там разную мелкую живность, что некоторые птицы-носороги с удовольствием делают, можно более удобным, как мы только что говорили, орлиным клювом. Вот, поэтому непонятная для меня конструкция. Дело в том, что это же не просто так вот. Я почему, дорогие радиослушатели, удивляюсь? Ведь на любую часть тела, в том числе клюв, требуется энергия, да, какая-то вот организм должен, чтобы ее построить. И вот на строительство такого здорового клюва с каким-то непонятным наростом уходит очень много сил, мне кажется, природно. И тем не менее птицы на это идут. Почему, Алексей Александрович?
3: Вот если мы будем говорить о птицах-носорогах, это такая достаточно обширная группа, на самом деле, которая проживает и в Африке, и в Юго-Восточной Азии. Ну и, я бы сказал, настоящие такие классические птицы-носороги, это, конечно, не только Африка, а в основном Юго-Восточная Азия, где там и все замечательные калао всевозможные живут.
2: Калао, да.
3: И действительно, у них клюв вот такой очень специфичный. Он, во-первых, достаточно широкий, во-вторых, он длинный и такой изогнутый, как правило. И у многих видов он еще вдобавок ярко окрашенный. И есть еще такая каска на этом клюве, которая, ну, как бы еще дополнительную конструкцию усиливает. И вот, казалось бы, действительно, зачем? Ну, совершенно очевидно, и я думаю, что любой биолог меня поддержит. Если ты чего-то не понимаешь в природе, то сразу нужно говорить, что это половой отбор. Естественно, вот в основном такие конструкции у животных возникают в том случае, если они завязаны прежде всего на поведение половом. То есть это какая-то система оценки, допустим, качества самца, какая-то система, которая работает в виде визуальных сигналов при каких-то брачных ритуалах, и это действительно так оно и есть. Поэтому вот эти наросты, они играют очень немаловажную роль именно в брачном поведении. Кстати говоря, интересно, что по мере, то есть у птенцов их, они бывают очень небольшого размера, и по мере взросления они достигают максимальных размеров, максимальной причудливости формы, ну и, естественно, вот эту замечательную яркую окраску приобретают. И, кстати говоря, из этих птиц-носорогов есть один из видов, который, ну, я бы сказал, вот напрямую использует вот эти рога, как, например, как носороги или как олени. То есть это птицы, которые бодаются при помощи вот этих рогов. Есть такой, значит, шлемоносный птица-носорог или шлемоносный калау по-другому.
2: Ага.
3: Да, который просто-напросто в полете, кстати говоря, и самцы, и самки.
2: В полете?
3: В полете бьются друг от друга и таким образом выясняют территориальные отношения. И при этом, наверное, одна из самых таких забавных вещей, что у всех вот этих птиц-носорогов клювы на самом деле полые внутри. То есть я имею в виду, и костная основа чрезвычайно пористая у самого клюва. То есть он легкий, он практически невесомый. То есть птица как бы не борется с перевесом вот этой сложной конструкции на голове.
2: Но он прочный при этом, да?
3: Да, он при этом прочный, потому что он построен, ну, я бы сказал так, армированная структура. То есть он сам внутри практически полон.
2: Как мост, да?
3: Да, такой? Совершенно верно.
2: Ну, как Эйфелева башня.
3: То есть, да, как вот Эйфелева такой. Башня, да. То есть, в принципе, вроде как относительно легкий, но при этом прочный. А вот у шлемоносного кола у него, вот в этой каске, которая у него на голове, которая, кстати говоря, имеет такую площадочку фронтально расположенную, у него, во-первых, там кость действительно настоящая, такая вполне себе прочная, не какая-то не ажурная. А ко всему прочему еще эта кость сверху покрыта, соответственно, кератиновой пластинкой очень широкой, которая позволяет им как раз вот осуществлять вот это вот бодание в воздухе. И, ну, вплоть до смешного, конечно, человек же всегда придумает, что как-нибудь использовать. Вот этот вот кератиновый нарост у шлемоносных калао, он издревле считается очень ценным поделочным материалом, и, например, в императорском Китае даже ценился выше, чем слоновая кость. И из него делали всевозможные пряжки, вырезали из вот этого кератинового нароста. Ну, и все это, естественно, привело к тому, что несчастных калао-то практически всех вот этих шлемоносных истребили, что пришлось даже в срочном порядке непосредственно проводить значит, действия по сохранению этого вида в природе. Потому что он очень быстро стал исчезать, именно потому что на него охотились ради вот этого птичьей слоновой кости, так называемой, которая, значит, так очень высоко ценилась. Вот. А если возвращаться к этим птицам-носорогам, то, на самом деле, кроме вот этого брачного поведения, конечно же, есть еще множество других функций. Одна из них, я бы сказал, не очень очевидная. Дело в том, что у многих действительно тропических видов птиц появляются вот такие вот широкие клювы с очень большой, я бы сказал, такой наружной площадью. И эти клювы они используют для терморегуляции.
2: А-а-а.
3: То есть, если хотите, это такой своеобразный сброс тепла, когда очень жарко.
2: Как уши слона, понятно, здоровые, да.
3: Совершенно верно. И вроде как, когда сильно жарко, он, значит, сбрасывает тепло, когда холодно, наоборот, может работать как своеобразный, так сказать, ну, как бы аккумулятор вот этого тепла, который там, допустим, выставил крыл на солнышке, немножко согрелся и полетел дальше. То есть здесь вот и вот такая еще функция есть, и причем она есть как у птиц-носорогов, так и, ну, я вот, например, для себя держу такой определенный визави птиц-носорогов только из Южной Америки, это туканы, потому что у них тоже широкие и очень красивые клювы, но, правда, нету вот этих вот касок. Но функция терморегуляционная у туканов точно такая же, как и у птиц-носорогов. Так что, видите, здесь тоже есть определенный, я бы сказал, аспект, связанный с функциональностью. Как бы причудливо не выглядело, все-таки функциональность есть.
2: Да, то есть дело не в причудливости. А я сейчас вот тупиковый вопрос, я надеюсь, задам наконец. А вот австралийские шпорцевые гуси, у которых какая-то странная вообще штука на голове растет, на клюве.
3: В виде такого черного нароста.
2: Ну да, такой вот, как будто гриб такой древесный.
3: Да, совершенно верно. Ну, кстати говоря, можно признать тут то же самое, вспомнить наших степных уток-пиганок. У них тоже у самцов красный нарост, тут тоже такой массивный на клюве. Ну, мне кажется, что это вот, что называется, вариант «любовь зла, полюбишь и козла», в том плане, что...
2: Ну, значит, нарост есть козел, да.
3: Да, совершенно верно. То есть это выбор самки. То есть вот точно так же, как у оленей, собственно говоря, рога, они тоже возникают в результате полового отбора, и не только для того, чтобы бодаться, но и понять, что рогачи самкам, так сказать, более, так сказать, нравятся и более приятны. И здесь вот, вероятно, такая же штука, что самцы с большими наростами, они, собственно говоря, самкам больше нравятся, чем самцы с небольшими наростами. И почему так получилось, это вот, я думаю, что мы на этот вопрос ответа никогда не получим. Мы там, что называется, свечку никогда не держали. И почему именно так вот пошло вот это вот эволюционное развитие вот, брачных отношений данного конкретного вида, мы вряд ли узнаем. Но, ну, по крайней мере, мы можем оценить только итог. Что да, вот выбор самки, а он зависит от какого-то определенного признака. В данном случае от нароста на клюве.
2: Но у динозавров же, а птицы это дожившие до нас птичьи, так называемые оперенные динозавры, ну так, занудные систематики их так называют, мы в просторечии будем просто называть живыми динозаврами, птицами. Так вот, те динозавры, которых с нами уже нет, ведь у них очень часто такие вот штуки на головах встречались и для бодания, и просто для красоты какие-то непонятные наросты. Может быть, это какая-то такая вот тенденция, возникшая давным-давно у одного ствола, да, такого вот... ствола когда-то там еще на стадии рептилий, потом вот уже на стадии теплокровных, таких вот продвинутых животных, как птицы и другие поздние динозавры, которые вымерли.
3: Я вообще думаю, что в этом есть очень такое мощное рациональное зерно, потому что, если мы с вами посмотрим, то ведь у птиц очень большую роль в различном поведении играет окраска, то есть непосредственно перья как таковые. А перья появляются как раз у динозавров, и в том числе одна из основных функций оперения у динозавров это была демонстрационная, то есть они же были все очень ярко окрашены, эти перья, контрастно, по крайней мере, окрашены. Так что я думаю, что это очень верно в том плане, что действительно вот это некое общее, возможно, какая-то такая направление эволюции, которое появляется еще у динозавров, а у птиц она продолжается, ну и имеет какое-то там свое преломление, но общая, так сказать, стратегия, она сохраняется. Ну и тем более, что зачастую, когда современные палеонтологи пытаются реконструировать разные там брачные игры динозавров, то они, конечно, прежде всего базируются на различных брачных играх у птиц. Именно на них ориентируются.
2: Ну, гены-то, в общем-то, общие до определенной стадии, да, до определенного состояния. Но если птицы – это динозавры, то у них с теми динозаврами, которые вымерли, до определенной стадии там есть... общие гены, наверное, те же самые гены, которые были у тех, которых с нами нет, и они остались у тех птиц, которые с нами уже есть, еще есть. Я надеюсь, будут дальше.
3: Да, я думаю, что так, наверное, все и происходило.
2: У кого-то они работают, у кого-то не работают, но, в общем, эта база одна и та же. Ну что ж, спасибо вам большое, Алексей Александрович. Вы, в общем-то, нам убедительно доказали, что нефункциональных каких-то признаков у птиц и у животных, наверное, шире не бывает. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседовал с доцентом педагогического университета Алексеем Александровичем Масаловым, и говорили мы с ним о функциональности клювов птиц. Спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России.
1: «О животных» с Иваном Затевахиным.

0: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Маленький городок с большой историей. Именно так можно определить это славное место, куда мы с вами сегодня отправляемся. Всего-то 30 тысяч жителей. Тихая живописная провинция. Всего-то в 100 верстах от столицы. А ведь в этом небольшом округе еще в древности, где-то с 14 по 17 века, 76 церквей и 16 монастырей собирали десятки тысяч верующих паломников со всей страны. А визитная карточка – знаменитый Никольский собор. Безусловно, одна из жемчужин Подмосковья, шедевр архитектурного творчества. Был здесь и свой Кремль. Между прочим, за добрую половину тысячелетия, что простоял, ни разу не пал. А сколько осад выдержал? Название городка, хотя нынче это город, районный центр, звучит и в пословицах, и в поговорках, и в известных на всю страну продуктовых брендах. Как вологодское масло, тульский пряник или пошехонский сыр. Рядом с городом Великое поле, где состоялось сражение, решившее исход, можно без преувеличения сказать, нулевой мировой войны, поскольку полчища, двинувшиеся на наше отечество, состояли из десятков европейских народов. 2 на 10 языков, как выбито на памятнике. А еще здесь удивительная атмосфера. Такая тихая провинция с острым ощущением всех времен, пережитых этим небольшим, но очень стойким к врагам и невзгодам городом. Здравствуйте! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными и красивыми уголками моей великой России. И сегодня наш путь строго на запад от столицы, по древнему Смоленскому тракту, которым отступал побитый Наполеон с остатками войск, в славный город Можайск. А наш гид по этому западному форпосту столицы – заместитель директора по развитию Государственного музея-заповедника Бородинское поле Лариса Николаевна Березовая.
0: Моя Великая Россия.
1: Не могу не начать с вопроса. А выражение «загнать за Можай» надо понимать как сотый километр за Можайск?
2: Да, именно Можайск, потому что основанный в 1231 году Можайск только в 1303 году был присоединен к Московскому государству, находился на западной границе, и поэтому «загнать за Можай» значило «загнать за границу московских земель».
1: Вот как. А потом еще к этому добавилось то, что неблагонадежных людей выселяли за 101 километр.
2: За 101 километр, да. А мы в 110 километрах от Москвы находимся, поэтому за 101 километр это действительно за Можай.
1: Лариса Николаевна, я вот только недавно догадался, почему у нас такой первый круг городов более-менее крупных идет по радиусу, да, вокруг Москвы где-то 100 километров, а второй уже 200. Смотрите, Можайск, Александров, да, Серпухов.
2: Руза, Волоколамск, да. Нарофоминск.
1: А второй пошел уже 200 километров. Там Тула, Калуга, Тверь и так далее. И я только недавно сообразил, что это день пути на лошади. Переночевал на постоялом дворе. 100 километров – это оптимальный день пути на лошадях. А потом еще день, и ты уже в областном центре. И вот Можайск как раз – это дорога на запад. А скажите, пожалуйста, вот если это дорога на запад, значит, очень много чего-то приходило к нам в культурном плане из запада в Можайск?
2: Да, конечно. И Можайск некоторое время входил в состав Черниговского княжества. Поэтому тогда, когда Смоленск был занят польскими войсками, собственно, Можайск был той самой первой крепостью на пути к Москве. Был абсолютно точно пограничным городом. Поэтому все, кто приходили с запада, никак не могли миновать Можайск, потому что Смоленский тракт, старейший тракт, Московской области, и все, и друзья, и недруги приходили к нам по Старому Смоленскому тракту с запада. И вот это такое западное влияние, оно прослеживается в нашем замечательном архитектурном памятнике, Никольском соборе, который как раз всех, кто въезжает в Можайск с запада, встречает на высоком Кремлевском холме. И там прослеживаются как раз вот элементы архитектуры, которая была распространена на Западе.
1: Лариса Николаевна, ну не могу в этой связи не спросить вас про Николу Можайского знаменитого.
2: Да, вот если въезжать в Можайск с Запада, то первым такой доминантой встречает приезжего Никольский собор, и буквально через несколько десятков метров от этого архитектурного памятника стоит памятник Николе Можайскому, покровителю путешественников, военных, купцов. И вот это вот такая прямая линия через весь город по главной улице, вот она как раз и как бы нанизывает, как на нить, памятники, посвященные военной истории города. Вот Никола Можайский, статуя его находится на одной из площадей нашего города. С ней существует такая легенда, что во время польского нашествия на территории Можайска поляки забрали эту статую к себе в стан, и в стане поляков начался поголовный мор лошадей. Особым пунктом Деулинского перемирия в 1617 или 18 годах, вот точно не вспомню сейчас, да, эта статуя была возвращена обратно в Москву.
1: Лариса Николаевна, но ведь, по-моему, до сих пор ученые спорят, и не очень понятно происхождение этой фигурки, да? Кто автор, где она была сделана, и даже некоторые сомневаются, что, может быть, это и не Никола.
2: Ну, в общем-то, да, вот если внимательно присмотреться к статуе Николы, то просматриваются такие какие-то монгольские черты, азиатские черты. Поэтому, да, очень много споров, но точка в исторических исследованиях пока не поставлена.
1: Лариса Николаевна, ну, еще один такой устойчивый фразеологизм, да, устойчивое словосочетание «можайское молоко». Мы с ним выросли, производят его до сих пор, что-то вот я его в Москве почти не вижу почему-то.
2: Да, завод стерилизованного молока был построен в 60-е и 70-е годы прошлого века. И молоко прежде всего славилось тем, что сохраняло очень долго свою свежесть. Иногда рассказывали о случаях, когда где-то там в подвале несколько лет стояла бутылка молока, и когда ее открывали, она была абсолютно пригодная к пище. И вот, в частности, поезда дальнего следования в советское время всегда снабжались можайским молоком.
1: Ну, оно еще и вкус имело такой,
2: да,
1: неповторимый.
2: Особенный, да, особенный вкус. Это молоко было стерилизованное, и процесс изготовления происходил на голландском оборудовании. Вот, особый режим стерилизации обуславливал этот особенный вкус и его свойства по сохранению свежести.
1: Ну, Лариса Николаевна, давайте вот под занавес, может быть, вы перечислите несколько каких-то очень интересных объектов, куда стоит заехать, если вы посетили этот город.
2: Всем, кто приезжает в наш город, мы предлагаем тишину, свежий воздух и пение птиц. Хорошая транспортная доступность, есть достойные места для проживания. И вокруг города, в самом городе, можно посмотреть прекраснейшие архитектурные памятники. Вот Никольский собор, о котором я говорила, церковь Иоакима и Анны, действующий Лужецкий монастырь. По православному такому маршруту можно посетить еще Спасо-Бородинский монастырь и Колоцкий монастырь. Замечательные памятники, связанные с военной историей города. Всех всегда ждем в Можайске.
1: Путь до Можайска недолог. Ну, час хвостиком, если повезет проскочить пробки на машине, или 2 часа электричкой. Так что, если не были, стоит. Съездите, есть на что посмотреть и чем полюбоваться. А уж до Бородина оттуда рукой подать. Но сразу предупреждаю, одним днем 2 таких насыщенных объекта не осилить. Выход? Ну, куча маленьких семейных гостиниц в округе, очень уютных. Моя великая Россия. Московская область, древний город Можайск.
0: К
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Читай цикл «Аксион в мае». Рассказываем о том, как бывшие китайцы становятся новыми русскими и в чем плюсы этого автомобильного феномена. Как и где за один уикенд отведать сыров и цветаевский пирог, увидеть шедевры итальянских мозаистов, узнать секрет счастливых коров и насладиться спа, знает Наталья Штаева. Новые запреты, штрафы и ГОСТы усталости водителя – все, что скоро ждет нас на дорогах. Без клаксона, как без руля. 12+.
5: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начнем разговор о школьном образовании. Сегодня для науки нет ничего важнее, чем школьное образование. Ну, потому что именно в школе формируется интерес к тому или иному предмету. Именно в школе ученик выбирает свою будущую профессию. И было бы здорово, если бы профессию ученого, математика, физика, химика или биолога, или профессию инженера, выбирало достаточное количество ребят. Иначе никакой технологический суверенитет России не светит. Наш гость – Павел Александрович Аржиковский, член-корреспондент Академии образования, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Здравствуйте, Павел Александрович.
7: Здравствуйте.
6: Вот я, между прочим, поделюсь своим наблюдением, протестирую, Павел Александрович, на вас, на академике. Мне кажется, что добиться успеха в творчестве, создать что-то по-настоящему необыкновенное, уникальное, возможно только в условиях очень жесткого внешнего давления. Когда на тебя давит среда, какие-то разные обстоятельства, когда ты голоден, а не сытый с пузом лежишь на диване. В общем, когда тебе нужно сопротивляться, что-то кому-то доказывать, и тогда получаются шедевры. А когда человек сытый лежит на диване, ничего не получится, потому что, как мы знаем, сытое брюхо к учению глохо, но и, видимо, к творчеству тоже.
7: Так, если в этих условиях детям сказать, хотите – ищите, хотите – не ищите решение, они попытаются, не получилось – ну и ладно. А здесь и другие установки. Нужно, значит, найти решение. В чем дело? Вот парадокс. Вот его нужно объяснить. Значит, должны быть условия, а условия – нужно решить задачу. Я вот другой пример приведу. Это в одной из школ Подмосковья, продвинутых школ, лицей тогда назывался, мы организовали творческую практику. Два учителя взялись его проводить. Одна учительница привыкла выбивать у детей знания в жестких условиях, куча, значит, заданий по аналогии. И дети прекрасно сдавали ЕГЭ, все здорово. Другая учительница, она с детьми прям растворялась. Дети вокруг нее приходили после урока. Что ты, зайка, принес? Давай посмотрим. То есть она для них была как вторая мама. Угу. Результаты одинаковые. Она их увлекала.
6: Что в данном случае считается результатом, Павел Александрович?
7: Вот я как раз к этому и хочу подвести.
6: Так.
7: Значит, когда мы дали задание, наши задачи творческие, первый учитель, о котором я сказал, разложила. У детей ужас в глазах. Они думали не как решать, а что им за это будет.
6: Угу.
7: И учительница, видя такое, отказалась проводить практику. Вторая с легкостью взяла, дети с большим удовольствием решали. Причем было столько откровений. Например, девочка, круглая отличница, сидела, почитает условия задачи. Задумается, прочитает, еще раз задумается, а потом вдруг громко говорит: оказывается, я дура. Я вообще ничего не понимаю. Это осмысление. Значит, и этому ребенку объясняли, что такая ситуация закономерна. Это такие...
6: Слушайте, вообще, Павел Александрович, мне прям страшно стало, в какой степени дети заложники у учителей. Они же учителей не выбирают. Вот они пришли в школу, им попалось вот это, а не вот та. Ну, и...
7: Да, я согласен.
6: Вот ведь что.
7: И здесь большое значение имеет как раз воспитание самих учителей. Вот с чего вы начали.
6: А какие результаты вы вот в своей этой группе научной, молодой, получили по части вот исследования творчества?
7: В 90-е годы мы запускали этот практикум, выяснили, что если детей творчеству не учить, и даешь им задания такие, то 10-20% учеников могли предложить что-то оригинальное. Всего 10-20%. Вот в таких параметрах. И подавляющее большинство детей, ну, больше половина. Только поверхностное решение, первое пришедшее в голову идеи, и дальше уже отказывались решать. В процессе творческого практикума мы доводили эту цифру до процента оригинальных решений до 60-70%.
6: За какой период? За год?
7: За год учебный.
6: За год учебный. Год практикума, да. И вот такой результат.
7: А доля поверхностных решений у детей снизилась до 20%.
6: Угу.
7: В настоящее время те же самые задачи. Вот. Сейчас ситуация изменилась. Долю в процессе практикума оригинальных решений удается довести до 30%. И после пятой задачи доля таких учеников снижается до 10%.
6: Те же самые задачи?
7: Да.
6: И что, почему такая?
7: Дети привыкли. Вопрос и стандартный ответ.
6: Ну-ка, натаскивание на ЕГЭ, вот то, о чем мы говорили. Репетирование детей.
7: И только...
6: Если позанимались с ними год...
7: До пятой задачи дошли, потом все разваливалось.
6: Угу.
7: И только в совершенствовании современной методики удалось... довести до 50-60%.
6: То есть вы пересмотрели методику?
7: Да, для современных детей. Пришли к выводу, что этих детей нужно просто по-другому учить, чем тех детей, которые учились в 90-е
6: годы. А чем эти
7: дети
6: отличаются от тех, что были в 90-х?
7: Первое, что у них несколько ниже способность к осмыслению. Вот они идею предлагают, решение, а сами эту идею не сильно осмысливают. Вроде идеи есть.
6: Ну, не хватает у них знаний, чтобы мыслить, понимаете, Павел Александрович?
7: Так я об этом...
6: Кругозора нет, книги не читают. А как они мыслят, чем они будут?
7: И вот мысли, это в методике включили знания. Специальные индивидуальные задания, чтобы они лучше осмысливали свои же идеи. И, значит, чтобы учить их осмысливать. Потом организовывали творческое сотрудничество, чтобы они между собой вот в парах, в диалоге обсуждали свои идеи, тогда они их лучше понимают. И вот удалось до 60% довести. Дальше имелся опыт вот у современных детей на уроках краткие творческие задания. На обычных уроках, думаю, вот сделаем систему, и причем в помощь учителю компьютерную систему, которая помогает проверять, потому что такую массу идей детей, это очень тяжелый рутинный труд. Формируется у детей представление о какой-то проблеме, и нужно на первом этапе как можно больше идей решения проблемы, а на втором этапе критику своих же идей, тоже как можно больше.
6: А когда это все всунуть в урок? У учителей нет...
7: На это, если правильно организовывать работу, 10 минут хватает.
6: Ну, 10 минут и 45 – это много.
7: На уроке и при выполнении домашних заданий.
6: А, домашних.
7: И что мы получили? 70% детей вообще отказывались решать такие задания, выполнять такие задания. И ничего не удавалось сделать. И сейчас мой аспирант решает эту проблему. Он выявляет этих детей, которые в ступоре находятся, и индивидуально с ними работает, чтобы помогает преодолеть им это.
6: Объясняет, как подойти вообще.
7: Как работать над собой, как заставить себя И это тяжелые работы. И, слава богу, вот эту систему компьютерную, которую мы разработали, она помогает выстраивать эти графики креативного развития и выявлять, у кого скачет вот так, у кого взлет, а потом спад. И выявляют этих детей и начинают с ними работать. Но приходится индивидуализировать.
6: У нас в гостях был Павел Александрович Аржуковский, член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. И мы с Павлом Александровичем начали разговор о современном образовании, о его проблемах, о том, что такое творчество, надо ли ему учить и как это делать. Спасибо, Павел Александрович.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».Ко Дню Великой Победы.
5: Я боюсь, что, читая газеты, ты сделаешь грустное заключение о моем положении. На самом деле, мы как раз сейчас стали здорово бомбить немцев.
0: Театр у микрофона представляет «Женина планета». Радиоспектакль по письмам и дневникам героя Советского Союза, штурмана 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка Евгении Рудневой и документальным военным записям.
8: В одном из полетов Никулина и Рудневой у них зависла бомба. Заел бомбодержатель. Бомба может оторваться при посадке и взорваться на аэродроме. Однако сели они благополучно, отрулили с посадочной полосы и увидели, что бомбы нет.
0: «Женина планета». Слушайте 9 мая в 18.10 по московскому времени. 9 Б. Война как предчувствие.
9: На сцену вышли ребята молодые, с красными от слез глазами, принесли по гвоздичке, и оторванный был кусочек бумажки, и там каждому просто ручкой было написано «Валендрия». До тех пор, как дети будут смотреть горящими глазами спектакль, я думаю, что нам следует его играть.
0: «Завтра была война» в театре имени Пушкина. Программа «От первого лица». В пятницу в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ульяновска.
10: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».

0: онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные проверили цех сборки БПЛА самолетного типа и склады горючего ВСУ. Иран выдвинул США свои условия, включая прекращение огня на всех фронтах. И россияне в 2025 году получили более 620 тысяч шенгенских виз, что на 10% больше, чем годом ранее. Далее подробнее. Ветераны СВО с передовой успешно возвращаются на свои рабочие места или находят себя на государственной и муниципальной службе. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов Владимиру Путину на встрече в Кремле. Он также доложил, что каждый месяц лично проводит приемы ветеранов спецоперации либо членов их семей.
2: С учетом того, что являюсь участником специальной военной операции, в первую очередь, конечно же, хочу рассказать о своих боевых товарищах, о работе с ветеранами, которые у нас непосредственно возвращаются уже домой. Мы также активно ведем работу в рамках программы, как я вам докладывал, «Герои Тамбовщины». Многие ребята сейчас находят себя в жизни или возвращаются на свои привычные рабочие места, либо находят себя непосредственно уже по прохождению определенных экзаменов, тестов, находят себя на государственной и муниципальной службе.
3: А вы с ними в контакте?
2: Конечно же, постоянно. И получаю от них большую поддержку. В чем она заключается? Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей. И уже ребята, которые интегрированы в государственную и муниципальную службу, они вместе со мной ведут этот прием. То есть они видят свой вопрос, забирают его и уже сопровождают либо ветерана, либо там членов семьи, и уже совершенно другая реакция мы получаем.
1: Глава региона также сообщил, что рекордные 5,8 миллиона тонн зерна собрали аграрии региона в 2025 году, тогда как ранее показатель не превышал 3,6 миллиона тонн. Кроме того, Первышов поднял тему создания свободной экономической зоны, в рамках которой уже обозначены резиденты. Она может стать базой по развитию промышленного сектора экономики Тамбовской области. Российские группировки войск «Север» и «Юг» за сутки улучшили положение в зоне СВО. Запад и Центр заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Восток» продвигается вглубь украинской обороны, сообщает Министерство обороны. Суточные потери ВСУ составили 1100 военнослужащих. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии, группировок войск вооруженных сил России поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, склады горючего и пункты временной дислокации ВСУ в 156 районах, сообщает Министерство обороны. Ну и новость последних минут. Вооруженные силы России ударили по цели в Новомосковске, в Днепропетровской области, сообщил военкор Евгений Поддубный. По его словам, в этом небольшом городе довольно обширная промышленная зона, предприятия, которые работают в интересах ВСУ. Здесь же крупные базы хранения горючего, написал Поддубный в телеграм-канале. В филиале Госпитальского

0: Виталия Вишневского сегодня наградили раненых бойцов, которые отличились в ходе спецоперации. Ордена и медали военнослужащим вручила замминистра обороны Анна Цивилева. Поздравила всех с грядущим праздником Победы, поблагодарила за самоотверженную защиту Родины и напомнила о мерах всесторонней поддержки участников СВО и их семей.
1: Наша задача здесь, в госпиталях, услышать и оказать им не только медицинскую помощь, не только касаемую именно восстановления здоровья, реабилитации, но и решить многие вопросы, связанные с какими-то личными социальными просьбами, обращениями. Мы совершенствуем в том числе медицинскую базу, оснащая наши госпиталя современным оборудованием высокотехнологичным, давая возможности, приближая медицину в том числе к воинским частям, к нашим военнослужащим. Ну и ремонтируем, строим новые госпитали для того, чтобы сама по себе материально-техническая база наших госпиталей была соответственно современная, совершенная и максимально комфортная для наших военнослужащих, их близких.
0: Иран выдвинул США свои условия, включая прекращение огня на всех фронтах, передает ливанский телеканал «Аль-Маэдин». Сегодня портал «Аксиос» сообщал, что переговорщики от США приближаются к согласованию с Ираном короткого меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. В Вашингтоне ожидают, что Иран в течение 48 часов передаст ответы по ряду ключевых пунктов этого документа. Дональд Трамп сегодня заявил, что Соединенные Штаты завершат операцию «Эпическая ярость», если Тегеран согласится на условия Вашингтона. Американский лидер в очередной раз пригрозил, что бомбардировки Ирана возобновятся с большей силой, если Тегеран отвергнет план США. Напомню, еще несколько дней назад Трамп в письме Конгрессу заявил о завершении операции против Ирана. Сегодня глава Белого дома заявил, что еще слишком рано думать о прямых мирных переговорах между США и Ираном. Тем временем премьер Израиля Бениамин Нетаньяху поручил армии быть готовой к любому сценарию в противостоянии с Ираном, включая возобновление боевых действий при необходимости, сообщил РИА Новости израильский политический источник. Россияне в 2025 году получили более 620 тысяч шенгенских виз, что на 10% больше, чем годом ранее, сообщает издание «Евроактив». Со ссылкой на данные Еврокомиссии, передает «Интерфакс», больше всего виз выдали Франция, Италия и Испания. Особенно заметен рост числа оформленных виз во Францию, говорится в сообщении. В ассоциации туроператоров России отмечают, что рост может быть связан с тем, что россиянам больше практически не выдают многократных виз. Все новости навсегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. В Кубке Гагарина сегодня определится второй финалист. В Ярославле в седьмом матче серии до 4 побед «Локомотив» примет «Авангард». Этот матч начнется через 24 минуты. Напомню, в серии пока 3-3. Ранее финал вышел «Акбарс», победивший в полуфинальной серии «Металлург» 4-1. Футбол. Сегодня в Кубке России определится первый участник суперфинала. В пути регионов, в финальном матче пути регионов, «Спартак» принимает «ЦСКА». Начало встречи через 53 минуты. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провел встречу с главным тренером «Бенфики» Жозе Моуринью, на которой обсуждалось возвращение португальского специалиста в мадридский клуб, сообщает «Мундо Депортиво». Моуринью согласен возглавить «Реал» только при выполнении всех 10 его требований. Главный из них – двухлетний контракт, полный контроль над составом и расставание с 7 футболистами, включая Алабу и Карвахаля. Ожидается, что Перес ответит Моуринью на следующей неделе. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что решение о расставании с 19-летней спортсменкой было принято по инициативе специалиста. На данный момент неизвестно, где фигуристка продолжит карьеру. Муравьева тренировалась под руководством Мишина с весны 2025 года. До этого она работала в группе Евгения Плющенко. Теннис. 18-летняя россиянка Алина Корнеева проиграла в первом раунде турнира категории WTA 1000 в Риме. Экс-первая ракетка мира среди юниоров уступила Пани Удварди 2-6, 6-7. И пока это все новости спорта.
3: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
5: Погода.
0: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 29, в Твери небольшой дождь, плюс 20, в Ярославле небольшой дождь, 14 градусов тепла, в Тамбове малооблачно, плюс 29, в Липецке малооблачно, плюс 28, в Воронеже ясно, плюс 29, в Смоленске небольшой дождь и плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 5, днем плюс 11. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 26. Ветер западный 5-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба.
6: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
7: 16+.
8: На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
9: Читай цикл «Аксион в мае». Рассказываем о том, как бывшие китайцы становятся новыми русскими и в чем плюсы этого автомобильного феномена. Как и где за один уикенд отведать сыров и цветаевский пирог, увидеть шедевры итальянских мозаистов, узнать секрет счастливых коров и насладиться спа, знает Наталья Штаева. Новые запреты, штрафы и ГОСТы усталости водителя. Все, что скоро ждет нас на дорогах. Без клаксона, как без руля. 12+.
10: 7 мая, 19:00. Государственный академический Большой театр России. Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступление казахского камерного хора Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой и Государственного академического Северного русского народного хора города Архангельск. Информация о билетах на официальном сайте театра большой.ру.
11: Сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
12: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, присоединяйтесь к беседе. Задавайте ваши вопросы, оставляйте мнения и комментарии. Видим, что уже некоторые новости прокомментированы. Всему свое время. Как дойдет очередь до этих тем, обязательно подключим ваши комментарии. Ну, а я напомню, что у нас есть страничка ВКонтакте. Подписывайтесь на нее. Там есть прямая трансляция, которую тоже можно прокомментировать. Скачивайте наше приложение в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Радио России называется. Ну а самые свежие новости на вести.ру.
12: Переходим к темам обсуждения. Последние сутки буквально следим внимательно за тем, что происходит вокруг Армузского пролива.
13: Вся и вот вокруг информационная происходящего повестка, вокруг Ирана.
12: Ирана, да. Ну, новости, конечно, сменяют одна другую. Только мы настроимся на одну тему обсуждения. Раз уже новость опять поменялась. В общем, это и есть тема нашего обсуждения. Почему такая... турбулентность вокруг Армунского пролива образовалась?
13: Да, во-первых, нужно сказать, что одно из последних заявлений президента США касалось предстоящей сделки с Ираном. Он не исключил, что, возможно, она будет достигнута до 14 мая, то есть буквально совсем, можно сказать, на днях. Но при этом по поводу условий точности и уверенности никаких нет. Кто-то из экспертов считает, что Дональд Трамп и американцы в целом идут на уступки Ирану. Кто-то говорит об обратном. Пишут, сам Трамп, вернее, говорит о том, что, например, хранение ядерного материала, ядерных материалов будет прерогативой Соединенных Штатов Америки, и в какой-то там степени им могут, ну, я имею в виду Ирану, разрешить эту ядерную программу перезапустить или не перезапустить. В общем, противоречивая приходит информация пока что насчет переговоров, которые якобы идут в кулуар.
12: Якобы, да, они идут, а в то же время идут и подходят к Армузскому проливу авианосцы американские. Вот 5 мая было сообщение о том, что уже третий авианосец туда подошел. Потом президент Соединенных Штатов заявил, что сейчас у США 1 000 000 солдат в Иране, которых нужно лишь вооружить, чтобы превратить жизнь ксир в ад. Вот так вот.
13: Нет, сенатор, по-моему,
12: да,
13: говорили.
12: Это сенатор, да, действительно, сенатор Грэм об этом заявил. Угу. Тем не менее, 1 000 000 солдат, понимаете, да, они где-то там размещены.
13: Все, ну, а Иран тем временем пытается атаковать американские корабли, ну, да. Впрочем, боевые действия военные, они в обеих сторонах шли, а сейчас Дональд Трамп объявляет о том, что операция «Свобода», которую они вели, американцы, против Ирана, приостановлена. И в Иране комментируют однозначно, как неспособность Соединенных Штатов Америки достичь своих целей.
12: Со своей стороны российский МИД Мария Захарова прокомментировала все, что происходит. С сожалением отмечаем, что развитие событий вокруг Ирана свидетельствует о пробуксовке переговорного процесса по урегулированию ситуации в зоне Персидского залива. На этом фоне обращаемся с настоятельным призывом ко всем сторонам проявлять максимальную выдержку и сдержанность.
13: Попытаемся разобраться в том, что в очередной раз происходит на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, вместе с нашим экспертом. К нам присоединяется востоковец, советник медиагруппы России сегодня, автор Телеграм и Макс канала «Разворот на Восток», Турал Керимов. Турал, рады слышать.
12: Здравствуйте.
5: Даниил, Людмила, приветствую.
12: Ну так вот, мы попытались в хронологическом порядке проследить, в обратную сторону, правда, хронологический порядок, проследить то, что происходит вот буквально последние сутки вокруг Ирана, вокруг Армузского пролива, вокруг решений Соединенных Штатов. И, честно говоря, мы не очень понимаем, что же там такое происходит. Можете ли вы пояснить?
5: Ну, да, действительно, очень много странных заявлений, сообщений, которые полностью исключают друг друга и не помогают нам никоим образом хоть как-то картину происходящего для себя сложить. Все дело в том, что по поводу тех позиций сторон, которые, собственно говоря, были непримиримыми и до начала войны, и после нее, ничего не поменялось. Стороны как не могли договориться по основополагающим пунктам некоего соглашения, вокруг которого якобы сейчас идут переговоры, так и не договорились и не могут сделать это и ныне. Американцы требуют, собственно говоря, вчера Дональд Трамп говорил о том, что Иран должен поднять белый флаг и капитулировать. Американцы именно этого и требуют. Иранцы требуют уважения собственного суверенитета и говорят, что они победили в войне. Естественно, никакой капитуляции речи идти не может. Иран будет и далее обогащать уран, развивать свою ядерную программу так, как считает нужным. Более того, теперь еще и Персидский залив будет управляться Тегераном. Безопасность в этой стратегически важной морской артерии будет обеспечиваться силами Исламской Республики без американцев. Более того, американцы, по заявлению Тегерана, должны покинуть регион. Ну, собственно говоря, все то, что неприемлемо для США. Собственно, США требуют все то, что неприемлемо для Исламской Республики. Ну, естественно, договориться на таких условиях совершенно невозможно. В Тегеране, кстати, практически все, и на высшем уровне в том числе, высоком уровне, говорят о том, что особо-то и не верят в нынешнее прекращение огня, просто потому что те цели и задачи, которые американцы перед собой ставили, они остаются актуальными до сих пор, американцы от них не отказались, и в любой удобный для них момент они могут вернуться к их реализации. Ну и, собственно, вот эти авианосцы, и не только авианосцы, и те силы, средства, личный состав, вооружение, которое Соединенные Штаты наращивают в регионе Ближнего Востока, в Израиле, в арабских государствах, монархиях Персидского залива, говорят о том, что американцы действительно готовятся к некому возможному возобновлению военных действий. И совершенно точно к этому готовятся не только они одни, но и Израиль. К этому же готовятся, следовательно, и Исламская Республика. И к этому же готовятся арабские государства, которые там находятся, и по территории которых множество ударов пришлось за 40-дневную войну. Поэтому ничего хорошего на Ближнем Востоке не происходит. Американская стратегия не имеет никакой альтернативы заставить Ближний Восток так или иначе в очередной раз подстраиваться по окрики из Вашингтона, особенно в преддверии особо важных для Трампа переговоров в Пекине, и иметь на руках, как Трамп любит говорить, сильные карты, козыри для того, чтобы давить на Пекин. Ну, все это осталось в каких-то планах, мечтах американской администрации, естественно, просто так отступиться от них они не могут и не хотят. Ну и в данном контексте, естественно, говорить о прекращении конфликта мы не можем. Да, есть прекращение войны, но не ее окончание. И совершенно точно не просматривается ни в какой форме прекращение геополитического конфликта интересов между США и Израилем с одной стороны и Исламская Республика Иран с другой стороны. Не случайно сейчас Аббас Аракчи находится с визитом в Пекине, столице Китая, буквально в преддверии возможного визита Трампа. Многочисленная иранская делегация там находится. Нужно сказать, что Китай имеет жизненно важные для себя интересы в Персидском заливе, тем более в Иране. В 2021 году страны подписали стратегическое соглашение о партнерстве, согласно которому в течение 25 лет после подписания КНР должна была получать иранскую нефть на общую сумму фантастические $400 миллиардов. Естественно, никто эти договоренности не отменял. Китай зависит от поставок нефти с Ближнего Востока. Китай является крупнейшим покупателем нефти практически у всех крупных производителей ближневосточных. Это и Иран, и Саудовская Аравия, и Ирак, и Кувейт, и Объединенные Арабские Эмираты, и даже Бахрейн. В этом смысле говорить о том, что Китай будет сидеть сложа руки, наблюдать за тем, как американцы пытаются загнать страны региона под сапог или же угрожают им уничтожением, в противном случае совершенно точно в Поднебесной не могут занимать эту позицию. И, естественно, они тоже пытаются каким-то образом найти для себя новый статус-кво. Ну, то есть все это говорит нам о том, что ни о какой стабилизации или нормализации ситуации говорить не приходится.
13: Турал, спасибо большое. Спасибо не убавить, большое. Не прибавить, как говорится. Востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня», автор телеграммы «Макс», канала «Разворот на Восток», Турал Керимов был с нами на связи. Мы подключим сейчас нашего второго эксперта как раз по энергетической тематике, то, о чем вот закончил Турал говорить, о нефти, о энергоресурсах, в которых заинтересован Китай в первую очередь, да, $400 миллиардов цена контракта с Ираном. У Ирана наблюдаются сложности в поставках. И как это сказывается на всем рынке энергоресурсов?
12: На всем рынке и на нашем рынке, конечно, что нас, конечно, беспокоит, ну, может быть, не больше всего, но достаточно сильно, да. К нам присоединяется ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
12: Ну вот мы послушали, ничего хорошего на Ближнем Востоке не происходит, никакой стабилизации в ближайшее время не ожидается. Есть еще риски достаточно серьезные, чтобы подключиться к этому конфликту. Китай, то есть это надолго, вот такой мы вывод сделаем, и еще и эскалация не исключена. Уже реагируют достаточно бурно нефтяные рынки, и котировки пляшут. И чего ждать в ближайшее время? Потому что нефть и ее стоимость напрямую влияет и на инфляцию во всех странах.
7: Ну, мы видим, что действительно тут рынок реагирует на все новости, которые выходят в СМИ. И то говорилось о том, что Соединенные Штаты, скорее всего, возобновят боевые действия, потому что их переговорная позиция не устраивает. Они подтягивают туда дополнительные силы. А то вот появилась буквально сегодня публикация о том, что почти договорились, и в ближайшее время возможен некий прорыв в переговорах, и от этого цена на нефть пошла вниз. Ну, то есть, конечно, здесь игроки рынка ловят все эти сигналы и пытаются понять, действительно, куда качнется маятник, потому что сейчас стороны зашли в некий клинч. Вот, и понятно, что просто остановка боевых действий, она уже идет там 2 недели буквально, и в этом плане, в общем-то, нужно что-то когда-то дальше продвигаться. Либо вы возобновляете боевые действия и стараетесь ухудшить переговорную позицию своего противника, или вы должны, в общем-то, договариваться. Вот, поэтому все понимают, что что-то сейчас должно произойти, но вот ловят какие-то сигналы, в общем-то, чтобы понять, куда будет двигаться цена на нефть. Причем, кстати, если они договорятся, то цена нефти, как ожидается, как раз-таки упадет довольно сильно. Потому что мало того, что освободится Ормузский пролив, ну, как предполагается, что эта договоренность будет прежде всего предполагать освобождение Ормузского пролива, так еще и объем...
12: Ах, отключился у нас звонок, отключился эксперт, к сожалению. Надеемся, что в ближайшее время мы восстановим соединение, потому что действительно важно, понятно, что котировки будут продолжать нервно реагировать на все на это. Понятно, что рынкам это не понравится, но мы уже видим результат, да, блокировок. Мы уже видим, что 15 тысяч авиарейсов в Европе одна только Люфганза отменила, понимаете?
13: И как раз из-за того, что
12: стоимость топлива выросла. Да.
13: Подсказывает, что Игорь Валерьевич с нами снова на связи. Игорь Валерьевич, продолжите вашу мысль, пожалуйста.
7: Как только освободится Ормузский пролив, предполагаю, что цены упадут из-за того, что не только просто ближневосточная нефть вернется как бы на мировой рынок, но за время блокировки еще и Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК и ОПЕК+. И они будут добывать по максимуму, и все еще будут смотреть, какая все-таки будет реакция остальных участников. Одно дело, когда сейчас ты заявляешь, что ты привержен сделке ОПЕК+, и ты сохраняешь этот формат, логично, потому что если сейчас тебе не удается по объему полностью экспортировать свою нефть, логично сохранять хотя бы высокие цены, потому что ты сейчас в любом случае заблокирован внутри Ормузского пролива, еще объявишь о развале сделки, так еще и цены упадут. А ты хоть сколько-то вывозишь, например, в Саудовской Аравии, на Красное море вывозят, в общем-то, свои объемы, ну, не все, но хотя бы часть. Поэтому логично поддерживать высокие цены. Но когда откроется Ормузский пролив, и Объединенные Арабские Эмираты начнут наращивать объем добычи, конечно, остальные могут сказать, конечно, мы тоже хотим. Да. Вот, почему мы должны сдерживать свое производство?
13: У меня, Игорь Валерьевич, вы знаете, извините, что я вас перебиваю, времени у нас, как всегда, не хватает. Меня всегда волнует ситуация в России. Все это отражается на стоимости бензина. Да. Если сейчас откроется Ормузский пролив, что у нас произойдет? А если не откроется, что произойдет? Какое-то влияние ситуация международная на цену в бензобаке оказывает нашим?
7: Ну, вот если мы говорим про нашу розницу топлива, то скорее нам нужны высокие цены, потому что у нас такая система ценообразования, что напрямую цена на нефть на мировом рынке не влияет на стоимость бензина, но косвенно, например, компании получают выплаты, так называемые, по демпферу. Вот. Это разница между внешними ценами и внутренними ценами. И, соответственно, когда внешняя цена высокая, они получают много. Это их налоговый вычет, в общем-то, то есть им часть налогов их собственных возвращают. Но вот этот высокий выплаты по демпферу, они не заставляют их, по крайней мере, пытаться здесь дозаработать то, что они недополучили на внешних рынках. Поэтому лучше уж пусть они зарабатывают, можно сказать, на экспортных рынках. Это позволяет, на самом деле, сдерживать рост цен сейчас здесь, на внутреннем. Вот. Поэтому в любом случае нам нужны высокие цены на протяжении как можно более длительного периода времени, потому что и бюджет таким образом зарабатывает, и компании, и у них нет соблазна как бы поднять цены на внутреннем рынке.
12: Да, это вот действительно такая вот интересная практика, какая-то формула такая вот, она очень любопытная. Цены, если цены растут на нефть, да, то цены на бензин у нас растут, а если цены падают на нефть, то цены на бензин у нас растут.
7: Ну да, то есть такой анекдот, что у нас бензин сделан не из нефти, значит, из-за этого. Но вот, опять же, логично, чтобы у нас все-таки высокая цена, даже с точки зрения как бы макроэкономики, доходы бюджета, они выше, и, условно говоря, не надо будет резать какие-то строки бюджета, потому что первый квартал в этом плане был для нас очень сложный. Мы как раз недополучили нефтегазовых доходов на 45% меньше, чем в прошлом году мы в первом квартале заработали. Угу. И сейчас, когда высокие цены, наоборот, мы хотя бы компенсируем то, что не добрали в первом квартале.
12: А есть ли шанс в ближайшее время, вот пока вот эта турбулентность продолжается вокруг Ормузского пролива, есть ли шанс не просто компенсировать, а действительно что-то заработать в бюджет, я имею в виду?
7: Ну, посмотрим, сколько все-таки продлится эта блокировка Ормузского пролива, что будет, если его разблокируют все-таки, вот, сохранится ли ОПЕК+, плюс, или будет резкое падение цен. Ну, вот, то есть множество факторов здесь играет свою роль, но, опять же, чем дольше он закрыт, тем лучше, в том числе и в долгосрочной перспективе, потому что сейчас ближневосточная нефть заменяется нефтью из стратегических резервов в странах-потребителях. Ну, вот. Но потом-то они должны будут их восполнить. И, соответственно, чем больше они сейчас оттуда достанут, тем больше потом будут скупать и закачивать обратно. А значит, спрос на нефть будет сохраняться долгий период времени. И это будет поддерживать цены на нефть.
13: Спасибо большое. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков был с нами на связи.

0: Они первыми встретили врага, выстояли в самые тяжелые дни войны и проложили путь к победе. Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Специальный проект Дмитрия Кононыхина «Ко дню победы» в рамках программы «Российский радиоуниверситет». Гость программы – военный историк Алексей Исаев.
1: Война – это тяжелый экзамен, проходящий в совсем других условиях. И всегда именно война, реальные боевые действия показывают то, чего стоит. Война – это военное искусство.
0: Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Слушайте с 4 по 8 мая в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Также в другие мессенджеры мы получаем ваши сообщения. Пожалуйста, делитесь, пишите. Мы все очень внимательно читаем. Вот есть уже некоторые сообщения.
3: Да, действительно, спасибо, что подключаетесь к беседе. Мы же переходим к следующей теме. Наверняка она вас тоже заинтересует. Хотим, ну, в Россию уже переносимся. И здесь ситуация с преступностью, с одной стороны, среди подростков, а с другой стороны, с тем, как подростки работают с психологами. Есть две новости на этот счет. Выяснилось, проводили исследование, что большинство подростков доверяют психологам и считают, что иметь психологические проблемы совсем не стыдно. А с другой стороны, сейчас попытаемся взаимосвязь между этими новостями найти.
2: Вот есть такое ощущение, что она присутствует, эта взаимосвязь, понимаете, это пугает.
3: В России впервые за 10 лет выросла преступность среди подростков. Число совершенных подростками противоправных деяний в целом увеличилось на 10%. Об этом сообщает генпрокурор страны.
2: Да, вот начнем пока с депрессии, с обращения подростков к психологам. Вот по данным этого исследования, первое обращение... Сейчас уже есть такое. Происходит в 9-10 лет, представляете? Уже 10-летний ребенок, 10-летний человек приходит к психологу, потому что ему нужно решить свои психологические проблемы.
3: Вернее, наверное, его родители приводят даже, скорее,
2: ну,
3: правильно сказать.
2: Судя по всему, видимо,
3: сам
2: да.
3: Вряд ли, да.
2: Нарушение поведения, девиантное поведение, поведение, относящееся к типу отклоняющегося. Вот такие диагнозы. Понимаете. А что такое девиантное поведение? Это вот те самые хулиганы, о которых мы говорим. И тут мы наблюдаем еще и рост преступности, причем половина, там, на 10% рост преступлений среди подростков. Причем половина из них это преступления особо тяжкие. Угу. Представляете себе? И подростки достаточно активно начинают принимать антидепрессанты. То есть это уже вмешательство в ментальное состояние. Вмешательство, ну, химическое. Это уже не просто поговорить, это уже лечение начинается. С чем же связано, что у нас поколение подростковых, поколение подростков оказалось в такой ситуации? Действительно, вот стрессы в жизни, действительно, как-то настолько изменился мир, что дети не справляются со своими проблемами? Или это, знаете, вот все-таки модно? Есть ведь и такое. Ой, у меня сегодня депрессия случилась с утра. К вечеру уже ничего. А вот с утра было, ну, так не бывает, да? Очень постоянно говорят они о том, что у них биполярочка это называется, биполярное расстройство, так они это называют. То есть как будто иметь какую-то проблему психологическую, это, ну, как-то добавляет статусности, что ли, подросткам. Вот есть и такое. И отличить одно от другого. Вот это важно, мне кажется.
3: Попробуем со всем разобраться вместе с нашим экспертом. К нам присоединяется врач-психиатр-нарколог высшей категории, психотерапевт Алексей Казанцев. Алексей Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Алексей Владимирович, ну вот смотрите, согласно этому исследованию, действительно очень большое количество подростков стали принимать антидепрессанты. То есть все, психолог это больше, это не страшно, психолог это не значит, что ты сошел с ума, да, к психологу даже, может быть, модно ходить, и еще и препараты принимать. Действительно у нас так остро стоит проблема ментального здоровья подрастающего поколения?
4: Ну, пластигматизация в плане того, что есть карательная психиатрия, что тебя обязательно поставят на учет, расширилось количество клиник, оказывающих коммерческую помощь без постановки на учет и передачи сведений, так сказать, в определенные структуры. И в связи с этим, конечно, по большей части все-таки не подростки сами обращаются, а родители их приводят. Вот уже тревожные родители, да, возможно, приводят тревожных детей, которые абсолютно зеркалят поведение, где-то есть у них и предрасположенность к тем или иным психиатрическим заболеваниям, либо либо какому-либо психотипу, да, который передается наследственно. Помните, как говорит, убил бы того гену, да? То есть генетически передаваемое. И, соответственно, уже оттуда идет. Сами подростки крайне редко обращаются. В основном обращаются молодые люди, все же, лет 17 и старше, которые, да, действительно, начитавшись форумов, начитавшись той или иной симптоматики, как студенты мединститутов на четвертом курсе, примеряют на себя все заболевания. Вот они как раз приходят и начинают жонглировать терминологией. У меня биполярочка, у меня паничка, вот так и называют, да, у меня там фобийки и так далее.
2: Фобийка, да, да.
4: Рассказываешь. Да, расскажи, пожалуйста, какая у тебя там паничка? А я не могу выразить свои чувства. Я говорю, ну, так не бывает.
2: А, потому что я социофоб.
4: Вы
2: да?
4: выразите. Угу. Конечно, да-да-да-да. И это СДВГ сами себе ставят с удовольствием. Угу. Вот я не могу учиться, потому что у меня СДВГ. Угу. Раньше же, как говорили, там гиперактивный ребенок, неусидчивый. Читаешь большую часть там спортсменов, их в связи с этим в спортзалы привели, да, угу. потому что они там дрались, там были очень активные, не могли на одном месте усидеть и так далее. А сейчас, да, с удовольствием молодые люди себе СДВГ ставят. Но по подросткам и детям действительно обращаются, занимаются ими детские психиатры, но обращаются в основном либо родители, либо девиантное поведение, и уже в школе, да, ставят, так сказать, вопрос. Там обязательно необходимо под психологическое исследование провести, как раз клинические психологи, специально обученные, этим занимаются. Потом обязательно психиатр, он уже углубленное обследование проводит, сбор анамнеза, mm-hmm. как родился, как, так сказать, каким ребенком по счету, как пошел в садик, как развивался, как пошел в школу, как учится, с кем общается, либо не общается, родственники какие, да, какими-либо заболеваниями, самими родственниками. Ну, то есть направо и налево антидепрессанты не назначают. Это уже определенную навязывает опять стигматизацию, что вот антидепрессанты, как в Америке говорили раньше, да, то есть определенный антидепрессант льется из крана. И там действительно есть наши иммигранты, которые рассказывают, что там уже практически с малого детского возраста, ну, как минимум со старшего детского, назначается антидепрессант, у них это повальная история.
3: Угу. То, что у нас... А позвольте, я вас перебью. Я хотел, знаете, уточнить одну деталь. Вы как говорили, когда про школьников, сказали, что они не дерутся, а потом им ставят СДВГ. Это одно с другим напрямую связано? То есть меньше стали драться и больше стало психологических диагнозов или психиатрических, поправьте меня, как правильно?
4: Ну, психиатрических, наверное, да, СДВГ. Но там больше они себе ставят. Не в плане того, что они дерутся, а то, что они неусидчивые, не могут на одном месте усидеть, не могут долго учить чего-то. Знаете, есть такие вот зубрилки, вот СДВГ точно не зубрилки абсолютно. Mm-hmm. Переключают с одного на другое и так далее. И они сейчас сами себе диагноз ставят. То есть им не психологи, не психотерапевты, которые базовые психиатры, да, mm-hmm. ставят, а именно сами себе и в связи с этим, да, стало модно, они вот назвали биполярочка. Еще недавно называлась биполярочка, называлась маниакально-депрессивный психоз. Но как-то психозик себе не любит вставить,
2: ну, до да, сих пор. Ну да, психозик не даже... симпатичный.
4: Согласна, да, не звучит он так. Они биполярочка считают, что это вот перепады настроения, как вы правильно сказали, у меня с утра одно настроение, в обед другое, а вечером третье. И самое главное, чтобы это видели мои близкие, видели все соцсети, вот, обязательно подружки, друзья,
3: а
4: и желательно...
3: А как реагировать да. на это, прошу прощения, Сергей Владимирович? Ну, вот ребенок mm-hmm. говорит, что со мной что-то не то, утром хорошо, вечером плохо. Что мне, как родителю, ремня ему дать или к психологу вести?
4: Ну, ремня-то точно толку не будет абсолютно.
3: Это я обостряю, но тем не менее, чтобы понятно было.
4: Ну и да, да. Не, ну это было раньше, да, там ленится, ремня надо дать, там лень на ремень, помните, были фразы и так далее. Там ребенка надо бить, пока он поперек лавки лежит, да, потом уже якобы ты его не перестроишь и так далее. Да нет, конечно, необходимо обратиться к психологу. Психологов достаточно много, единственное, квалифицированных. То есть пообщаться с ним, возможно, к психотерапевту. Есть детские хорошие психиатры. Не обязательно сразу идти в диспансер, да, психиатрический, чтобы там выявляли что-то. То есть пообщаться, и здесь будет ясно, есть ли изменения или нет. Самим диагноза не надо ставить, а уж тем более кардинальные меры принимать точно.
2: Алексей Владимирович, такой вопрос. Так все-таки в последнее время больше стало у нас детей с проблемами такого рода? Или это вот то, о чем мы говорим? Просто стало модно, просто стало доступно, просто ушла стигматизация?
4: Ну, и стало модно, и доступно, но сказать, что меньше стало, не могу, потому что раньше особо не учитывали, давайте так скажем, да? То есть мы уже об этом только что обсудили.
2: Да-да-да.
4: А тревожное расстройство, эмоциональная нестабильность всегда была в подростковом. Вспомните советские фильмы, да? «Моей смерти прошу винить Клаву К», вот сейчас мне первое пришло, там еще какие-то, да, там, то есть вот эти мучения все с любовью и со всем, с принятием, неприятием. А сейчас же другое время, сейчас успешный успех, все должно в соцсетях отражаться, ты должен быть похож на блогера, да, там, на какого-то лидера.
2: Ну, то есть тревожность все-таки растет среди подростков.
4: Да, эмоциональная нестабильность, тревожность. Тревожность растет, конечно.
2: А может ли быть с этим связано вот связан тот факт, что зафиксировано в последние годы рост числа преступлений среди подростков, причем и тяжких в том числе? Рост 10%.
4: Ну, с тревогой бы я
2: не с тревогой, а именно вот с состоянием подростков. Может быть, действительно что-то настолько поменялось у нас в обществе, что-то настолько поменялось в мире, что и склонность к преступлениям чаще встречается, там какие-то отклонения вот такого рода.
4: Но опять же, все через соцсети сейчас идет, да, так скажем, через искусственный интеллект частично. Это высокая внушаемость у них, низкий уровень ответственности. Многие не понимают, чем это чревато, их вот эти противоправные действия, а то и вступление в террористические, так сказать, организации. Вообще полное непонимание у многих ответственностей, которые они думают, ну вот мне нет 16 лет, и ничего мне не будет, да, ну пожурят меня там, поставят там в эту детскую комнату милиции, и это никаких проблем для меня не будет. Потому что я помню в Советском Союзе, ну это же проблема, ты в институт точно не поступишь, да, максимум, как раньше называли, там ПТУ тебе, и не больше, вот, то есть ты, ну кем ты будешь, там? Я не умоляю там, так сказать, ПТУ, но к тому, что ты социальный лифт, уже точно у тебя крест будет поставлен, если ты что-то противоправное. И не сформирована взрослыми эмоциональная связь. То есть у многих тревога текущим моментом, ощущение небезопасности. И также вот это принятие, острая потребность принятия окружающих. Буллинг есть, да. Мы же не знали про буллинг, но было что-то такое, да. Но как-то все старались выживать и так далее. Сейчас это вот большая проблема. Экзамены, да. Экзамены довели до такого, что детей начинают там полностью проверять до такой степени, не хочу сказать, но как на зоне шмонать, извините, да, за выражение моих пациентов.
2: Это похоже,
4: да. То есть это тоже же приводит, сколько подростковых суицидов совершено и молодыми людьми. Ну, с этим же тоже связано. Это тоже уровень тревоги, они, так сказать, это во всем мире. Это не только в России, я хочу сказать. То есть во всем мире такая история. То есть привязанность среди сверстников они ищут. В определенную социальную среду попадают.
3: Я уже, Алексей Иванович, вот вы все это перечисляете, и я думаю, вот со стороны родителя, как это выглядит? Ну, лучше я вовремя таблеточку какую-нибудь дам, чтобы всего этого не произошло. Вот так, мне кажется, это работает. Связка в голове у родителей, нет?
4: Ну, конечно, большая часть у нас общества воспитана на сказках, и все в чудо верим, да, но помимо чуда нам хотелось бы всем волшебной таблетки. И вот эта таблетка, многие думают, что вот сейчас он примет одну таблеточку именно, и депрессия уйдет. Примет одну таблеточку, и тревоги не будет, либо обсессивно-компульсивное расстройство. Но так не бывает. Любой антидепрессант начинает действовать через несколько недель. Иногда 4, а иногда аж 8, то есть через месяц, через 2. Не будет быстрого. И многие молодые люди, которые самостоятельно сами себе назначают, на маркетплейс покупают, они как раз и ждут этого эффекта. Как у меня один кавказец сказал, я хотел вау-эффекта. Доктор, почему я не ощущаю вау-эффекта? У меня там на родине, мне психиатр уже все виды антидепрессантов назначил. Я говорю, потому что вау-эффект будет у вас от психоактивных веществ, в частности, наркотики, алкоголь и так далее. А от антидепрессантов или противотревожных вы этого не дождетесь.
3: Алексей Владимирович, спасибо вам большое за интересную беседу. Врач-психиатр-нарколог высшей категории, психотерапевт Алексей Казанцев был с нами на связи.

0: Время детских пластинок.
1: Здравствуйте, ребята! Я Колобок!
2: Да ты русским голосом заговорил!
3: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш Веселый Колобок, Печеный Бог.
0: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
3: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
4: Вот это здорово!
0: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда.
4: Вот еще вот такую же книжку.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. Наше время.
5: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. Спасибо всем, кто уже присоединился к беседе. Дмитрий, Игорь, Галина, Андрей. Благодарим вас. Некоторые комментарии меня поражают.
6: Давай,
5: Андрей, например, да. Андрей пишет, что лучший психолог до 14 лет – это отцовский ремень. Поддерживает мою точку зрения, видимо. Да, спасибо всем, кто присоединяется. Напоминаем, 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста.
6: Да, переходим к теме обсуждения, которая будет очень интересна, и я думаю, что обрадует многих автовладельцев, тех, кто часто ездит по трассам, по улицам наших городов, и кого фотографируют. Улыбнитесь, вас фотографирует камера видеофиксации, да? И небезызвестный факт. Эти камеры на самом деле государству не принадлежат. Штраф, который мы с вами платим, ну, какая-то часть может уйти государству, а какая-то часть, она просто поступает. Да, это бизнес, она поступает в карманы владельцев камер. Никогда не забуду, уже как-то рассказывала в эфире, ну, может быть, простят меня те, кто уже слышал, а те, кто не слышал, вот порадует этот рассказ.
5: Так, мой. Так.
6: Липецкая область. Поворот, собственно, на Липецк с трассы М4 Дон. Проезжаем, стоит такая газель, как сейчас помню, баклажанного цвета. Лето было. Рядом шезлонг, в шезлонге дама в купальнике, загорает солнце. А рядом тренога и камера. Ну, все, занавес, понимаете. И одно бы дело, меня бы штрафовали за то, что я действительно нарушила, и государство бы эти деньги получало. Ну, хорошо, я нарушила, да, закон, который вот государством мне предписан. Там превысила скоростной режим нарушила, превысила там на 5 километров. Да, там пересекла как-то неправильно я какую-нибудь черту на асфальте. Еще, ну, какое-то нарушение. Вот я же нарушила закон, правильно? Значит, меня должно штрафовать государство. И тут не обидно. Оплатить даме в шезлонге? Ну, мне как-то не очень нравится.
5: Сколько лет уже эта дама икает? К нам присоединяется автоюрист, адвокат-эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько. Сергей Александрович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Сергей Александрович, ну, вы, наверное, слышали это заявление, которое в Государственной Думе прозвучало о том, чтобы оставить право на фото-видеофиксацию правил дорожного движения и их нарушения исключительно за государством. То есть вот чтобы таких историй, про которые Людмила рассказала, не было, чтобы участников этого права не было. Как считаете, стоит ли так делать?
7: Вы знаете, подобного рода заявление, которое сделали в Госдуме, оно, на мой взгляд, отдает таким откровенным популизмом в предвыборный период, потому что государство у нас, кроме государства, никто за нарушение наказывать не вправе. А весь нюанс в том, что зачастую эти комплексы фото- и видеофиксации, они устанавливаются, эксплуатируются, ну, не совсем частными компаниями, но на основании так называемых концессионных соглашений между местными органами власти и некими коммерческими компаниями. И да, там есть такая история, что какая-то часть штрафа поступает в бюджет этой компании, но она поступает после того, как деньги уплачены в бюджет, соответственно, гражданином-нарушителем, а потом их получает компания. Да, это не совсем нормально, потому что если компания ставит камеру и сама за ней наблюдает, хотя она это делает и по госстандартам, которые есть на эти камеры, да, но тем не менее она получается формально заинтересована в том, чтобы эта камера выявила как можно больше нарушений, потому что чем больше нарушений, тем больше штрафов, тем выше прибыль.
6: Конечно.
7: Но, к сожалению, пока у нас этот вопрос не решен, то есть я думаю, что регионы вряд ли эту идею поддержат, по той причине хотя бы, что если сейчас взять все эти камеры, ну, прежде всего, непонятно, как, на каком основании их брать и изымать из чужой собственности и обращать в государственное. Во-вторых, регионы скажут, что у них нет денег для того, чтобы эти комплексы только за счет бюджета обслуживать, или, опять же, у них появится соблазн, чтобы бюджет наполнить, эти камеры оставить также висеть не там, где основная масса ДТП, или нарушения, а там, где есть большая возможность выписать штрафы без каких-либо опасных моментов именно для дорожного движения. Поэтому боюсь, что здесь ничего не изменится. Даже если эти камеры передать в руки местных властей, все до единой, да, то не исключено, что деньги будут получать местные власти, а не частные компании. А деньги все равно будут идти из наших карманов.
6: Ну, понятно, что из наших карманов за наши нарушения. Это понятно. Это как раз понятно. Вот я и сформулировала, в чем, на мой взгляд, очень большая несправедливость совершается. В том, что если меня штрафует государство, я понимаю, я наказана, я это наказание несу. А если я плачу как кому-то, кто просто вот раскошелился и купил камеру, ну, вот с этим я не могу согласиться.
7: Ну, на самом деле, это не совсем так, то есть невозможно просто так раскошелиться и купить камеру, потому что, как я уже сказал, все штрафы, они все равно идут в доход государства.
6: Понятно, там, ну потом-то я же все равно получаю, если я владелец этой камеры. Я зарабатываю на этом, как вы сказали, прямая взаимосвязь. Сколько я сфотографировал нарушений, столько я и заработал. Сколько потом,
7: вот здесь
6: столько
7: вы совершенно правы, потому что вот количество нарушений, которые эта камера выявила, напрямую зависит ваш доход. И, соответственно, здесь уж, как говорится, нет оснований не говорить, что нет соблазна эту камеру подкрутить даже не намного, там не на 10 км в час, да, а на 3-4 км в час. То есть не менять водителя, что он ехал там 120 вместо 40, а, допустим, добавить 5-7 км в час, и любой, даже самый аккуратный водитель, волей-неволей подумает, ну, может быть, действительно отвлекся там, не посмотрел на спидометр, превысил на 5-6 км, вот штрафы есть. То есть сколько таких историй не знает никто, потому что исследования на данную тему никто никогда не проводил.
6: Да,
7: то есть когда машине приписывают явно нереально скорость там старым «Жигулям» 300 км в час, да, это мы все обсуждаем, это мы все знаем, это явно ошибка камеры. А когда ошибка на 5-7 км в час, а не на 300, это никто не знает, потому что я думаю, что, наверное, так оно и было на самом деле.
6: А еще же, Сергей Александрович, говорили о том, что треноги будут запрещены, что вот эти вот мобильные камеры, которые устанавливают на крыше автомобиля, будут запрещены.
7: Нет, треноги не запрещены, по-моему, с 1 сентября 23 или 24 года у нас внесены поправки в закон о безопасности дорожного движения, и они теперь предусматривают три вида камер фиксации. Есть камеры стационарные, понятно, которые висят на столбах и не перемещаются. Есть камеры передвижные, те самые треноги, которые работают уже в стационарном положении, но при необходимости их можно переместить. Они же могут быть и размещены не на треноге, допустим, на крыше «Газели» либо других автомобилей, которые частенько стоят, допустим, на дорогах Московской области. Есть мобильные средства фиксации, которые предназначены для работы именно на транспортном средстве. То есть сами по себе эти треноги, они формально относятся к категории средств передвижных фиксаций. А вот все эти вот гражданины с телефонами, которые фотографировали нарушения, так называемые народные инспектора, они, грубо говоря, похоронены этими поправками, потому что мобильные телефоны не относятся к средствам фиксации, не относятся к автоматическим средствам фиксации и использоваться для автоматической фиксации не могут.
5: То есть, иными словами, если взять эту камеру, принести ее и куда-то что-то сфотографировать, то в таком случае это может пройти, правильно?
7: Да, если эта камера в установленном порядке признана средством, сертифицирована как средство измерения, внесена в реестр, если ее размещение согласовано с местными органами власти, то да, она размещается в тех местах, которые местные органы власти посчитали аварийно опасными, и думают, что там необходимо как раз эту камеру установить и скоростной режим фиксировать или другие нарушения.
5: А то есть получается, что вот эти треноги, которые нас фотографируют на трассах, они тоже их установка согласована, место их установки согласовано с властями?
7: Да, они согласовываются, то есть, ну, по крайней мере, должны. Как это происходит на самом деле, никто не знает, потому что никаких результатов проверки мы не знаем, хотя, вроде бы, несколько лет назад Генпрокуратура уже обращала внимание на то, что эти комплексы стоят, мягко говоря, не совсем так, как должны. То есть, здесь, опять же, та инициатива, которую сказали в Госдуме, она абсолютно логична, но для этого нужно, наверное, провести полный аудит всех этих систем. И в первую очередь, в отношении именно передвижных разные комплексы фиксации, чтобы можно было понять, а действительно ли они стоят там, где это утверждено, или, может быть, они там передвинулись на 100 метров вперед, чтобы быть поближе к повороту, из-за которого машина неожиданно
6: или выскакивает
7: и не успевает сбросить скорость, да. Поэтому вот, ну, все это нужно учитывать. Если выяснится, что действительно у нас таких камер очень много, то, конечно, надо, наверное, прямо запрещать эти камеры ставить на баланс или каким-то образом, чтобы к ним отношения имели частные компании. Но тогда возникнет вопрос у госорганов, а где же взять деньги на то, чтобы эти камеры в дальнейшем ставить, эксплуатировать, обслуживать и так далее.
5: Сергей Александрович, спасибо вам большое за беседу. Автоюрист, адвокат, эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько был с нами на связи. Ну, действительно, опять же, в бюрократическую ловушку попадают. Передадут это все государству, а там обслуживание, процедуры, конкурсы. В общем,
6: лучше, не дождемся. Лучше, чтобы дама зарабатывала. Мне обидно.
5: Ладно, будем эту тему держать на контроле. Не переключайтесь, скоро вернемся после свежего выпуска новостей.
8: Наше время. Театр сатиры «Фронтул».
9: Искусство помогает победить смерть. Мы пытаемся сказать зрителям, посмотрите на войну глазами тех, кто до последнего боролся за жизнь и победу. Если эти глаза смотрели в глаза нашим артистам, так зачем же нам приукрашивать честно? Вот это самое главное, что нам хотелось бы как сверхзадача.
8: Программа «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. «Я ж мать» – программа для мам и пап, а также дедушек и бабушек.
10: Эх, Купенька, ты мой, ничего не понимаешь.
8: «Я ж мать» – отвечаем на все вопросы.
11: Любая проблема вызывает нервы. У детей очень переживают, могут даже расплакаться, если очень ответственные ребята.
8: «Я ж мать» – каждую пятницу в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
13: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
14: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
8: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
15: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
16: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал с паузы.
17: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
18: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
8: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Суслики. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
19: Разные суслики есть на свете, и каждый вид в плане своего семейного быта и отношений между самцами и самками совершенно не похож на другой.
8: Гость выпуска – биолог Нина Васильева. О животных слушайте в воскресенье в 12:10 по Москве.

0: рок-версии Баха и Бетховена.
1: Ну и наоборот, хотя тут попроще.
2: Классическая казуистика. Не более чем.
3: Ну, в общем, поэтому выдыхаем.
2: Вот, Росреестр принял это в своих актах, что, в принципе, если это подлежит, если это соответствует каким-то там нормам там жилых и прочих помещений, это может быть и баня, и даже теплица. Угу. Но делать это не обязательно. Всё. Это бред бредовый.
3: Всё.
2: Более
3: всё,
2: того, я вам сейчас...
3: Вы нас успокоили. Да. Спасибо вам огромное. А то, правда, испугались мы. Спасибо огромное. Председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов был с нами на связи с очень подробным и успокоительным сообщением.

0: Как понять своего ребенка и построить с ним доверительные отношения? Как научить через пример и подготовить к жизни? Ответы в программе Алексея Гвоздева «Отцы и дети».
1: Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы. Про наши ошибки в воспитании и наши победы. Вместе с экспертами в психологии разбираем вопросы, которые задают нам наши дети, и даем практические советы. Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем.
0: Учимся быть родителями, которых любят и уважают. Программа «Отцы и дети». Каждый четверг в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
4: Ну что ж, у нас время спорта. Виталий Павлов, наш прекрасный спортивный обозреватель, к нам присоединяется. Виталик, привет.
5: Привет, привет.
6: Слушай, расскажи, пожалуйста.
5: Да.
6: Как мы понимаем, это МОК поставила точку в киберспорте?
4: Нет, в обсуждении того, спорт ли киберспорт.
5: Совсем так. Они все-таки, ну, по большому счету, они не спорят с тем, спорт это или не спорт. Они просто думали запускать же киберспортивную олимпиаду в определенный момент.
6: Да.
5: И еще в октябре 2025 года было, в общем, достаточно ярко поставлена точка в этой истории, что не будет киберспортивная олимпиада, а теперь поставлена точка, видимо, в том, что киберспорта не будет на Олимпийских играх, судя по всему, потому что вот эта комиссия, которая была создана, да, Международным олимпийским комитетом относительно внедрения киберспорта в Олимпийские игры, она сейчас завершает свою работу, точнее, я так понимаю, что она останется, она будет там в каком-то виде функционировать, но к чему все это приведет, на данный момент непонятно, потому что там японские СМИ сообщают о том, что, скорее всего, лавочка вообще сворачивается, и никакого киберспорта на Олимпиаде не будет.
6: О, как.
5: С другой стороны, но мы же понимаем, что, например, в разных азиатских странах появляются такие идеи относительно внедрения там новых видов спорта в программу Олимпийских игр, и не только, на самом деле, в азиатских странах мы видим, да, там, в зависимости от того, где проходит Олимпиада, появляются какие-то специфичные виды спорта, характерные для этой страны. Я, честно, на данный момент себе не представляю, в какой стране именно вот киберспорт — это прям фишка, потому что он развит более-менее везде, на самом деле, сейчас. И в этом отношении, наверное, действительно сложно ждать его на Олимпиаде, но, как мне кажется, он не то чтобы нужен на Олимпиаде, потому что это все-таки другая несколько история совсем. И это вряд ли имеет отношение к быстрее, выше, сильнее, во-первых, да. Во-вторых, самому киберспорту не то чтобы нужна эта Олимпиада, которая, ну, откровенно говоря, с каждым годом теряет в популярности, а киберспорт не теряет в популярности, может быть, даже обретает, только наоборот.
4: Ну, это как бы так, мы вот тоже олимпийский вид спорта, ну, то есть...
5: Да, с этой точки зрения, да, но мы вот пообщались сегодня с руководителем Федерации компьютерного спорта России, с Дмитрием Смитом, и он, в частности, нам рассказал относительно того, повлияет ли отсутствие киберспорта на Олимпийских играх на развитие самого киберспорта. Давайте послушаем его мнение.
7: На мой взгляд, это не сильно повлияет.

0: потому что Международный комитет олимпийский никогда всерьез не рассматривал по-настоящему киберспортивные дисциплины, такие как Dota 2 или Counter-Strike. МОК изначально раздумывал над интеграцией, прежде всего, спортивных симуляторов. Зачастую это нишевая история, например, велоспорт, парусный спорт, бейсбол, стрельба из лука, тхэквондо и так далее. То есть это направления, которые очень маленькую аудиторию к себе привлекают. Возможно, сейчас они пришли к пониманию, что подобные форматы им, собственно, не дадут существенного прироста аудитории и финансовой выгоды. Поэтому эту историю и свернули. В моем понимании, они изначально не с того конца подошли к этому упражнению. Необходимо было посмотреть на то, где максимальная аудитория сосредоточена. И здесь, на самом деле, мы можем увидеть, как происходила Олимпиада в Токио в свое время. Или как работает Азиатский олимпийский комитет. Потому что там как раз были успешные попытки интеграции классического киберспорта в олимпийские игры, которые проходили там. Но, к сожалению, МОК подошел с другого конца, ну и, в общем-то, закономерный результат. Потому что у них сейчас основная проблематика, на мой взгляд, заключается в том, что интерес к Олимпиаде существенно падает. Если мы посмотрим по количеству просмотров или тому, сколько готовы платить за права на трансляции, то мы увидим в среднем где-то порядка 20% снижения ежегодного интереса. Поэтому, конечно, у них эта проблема есть, и они ее пытаются решить. Ну, а что касается киберспорта, ну, в общем-то, киберспорт спокойно развивается и без признания со стороны Олимпийского комитета международного. Россия была первой страной в мире, кто признал, собственно, спорт. А во-вторых, мы по нашему образу и подобию более чем в 40 странах создавали подобные структуры и признавали спорт. И сейчас именно на национальном уровне киберспорт поддерживается более чем в 120 странах в мире. Они все объединены в Международную федерацию. И, собственно, проходят соревнования. Ну, кроме всего прочего, есть еще и коммерческие соревнования. Самое известное, наверное, то, что делают саудиты или тот же самый International.
1: Виталий, а у меня есть вопрос. А вот наш эксперт только что сказал, что киберспорт каким-то образом внедрялся на Олимпиаде в Японии, если я правильно услышал.
2: Да, но в качестве такого, скажем так, пробного вида спорта такое бывает периодически, да, когда появляются. Но там, насколько я помню, это было чуть ли не просто показательное выступление. Вот и все. То есть там не было розыгрыша медалей, они не шли никуда в зачет. В общем, это было просто в виде, скажем так, представления, что вот такое тоже может быть. Но при этом абсолютно правильно Дмитрий Вячеславович сказал, что не с того начал Международный олимпийский комитет. Конечно, нужно было внедрять Dota 2, Counter-Strike, League of Legends. Это те киберспортивные дисциплины, которые собирают миллионные аудитории, а не набирать там стрельбу из лука, симулятор даже по футболу. Но это все равно не набирает такого количества зрителей. Mm-hmm. Вот и все. И это главная ошибка Международного олимпийского комитета, за что его, ну, прямо-таки хейтили как раз-таки киберспортсмены и те люди, которые следят за киберспортом. И недаром Дмитрий Вячеславович как раз рассказывает о том, что, например, саудовцы очень четко поняли, куда нужно вкладывать деньги, во что. И у них Riyadh Masters, например, да, собирает просто колоссальное количество просмотров. Он пришел на смену eSports World Cup. Это Кубок мира, собственно говоря, по киберспорту. До этого были World Cyber Games, которые проходили до пандемии. Их в большей степени там азиатские страны проводили. Но после пандемии понятно, что это несколько
3: World
2: схлопнулось.
3: Cyber, то есть, ну, Сибирь там был?
2: Нет, Cyber. Это кибер.
3: Кибер.
2: Да.
3: Ага.
2: Вот. И, ну, соответственно, понятно, что азиатские страны больше на это делают упор, просто из-за того, что игроков из этих стран всегда больше в киберспорте.
1: Статистически.
2: Да, просто статистически. И в компьютерном спорте вообще есть всегда такая шутка, что если вы что-то делаете хорошо, то всегда найдется кореец или китаец, который делает это еще лучше. Поэтому, ну, просто у них по часам они больше времени проводят в играх, хотя сейчас вы знаете, что в Китае там есть ограничения на то, сколько человек может проводить времени у компьютера, в том числе для профессиональных профессиональных киберспортсменов даже есть ограничения, и в связи с этим китайские команды резко упали в уровне. И в этом плане, конечно, к Китаю есть большие вопросы. Их команды там были среди первых по многим дисциплинам, а после внедрения этого закона они просто потеряли вот эти мировые лидерские позиции. А при этом у нас, например, мы же все прекрасно осознаем, что у нас есть целая плеяда, ну, действительно, супер-киберспортсменов, которые выигрывают турнир за турниром, и, конечно, если бы были Олимпийские игры, я думаю, что сборная России была бы в числе фаворитов абсолютно точно, что характерно вместе со странами СНГ, потому что Россия, Беларусь, Украина, Казахстан — это, в общем, те страны, которые, ну, действительно, лидеры мирового киберспорта, по большому счету. Я уж не знаю, почему. С киберфлагом
1: и кибергимном.
2: Ну, да, да, может быть, с каким-нибудь гимном СНГ. Но это если так уж...
1: Виталий, а можно я вот такой вопрос задам? Хорошо, с точки зрения как бы спорта, вот МОК не хочет.
2: Да.
1: Но ведь МОК это еще и про деньги, про огромные деньги.
2: И вот здесь вопрос, да.
1: А вот эти...
2: Неужели вы не хотите зарабатывать?
1: Да-да-да, вот...
2: И
1: все равно нет.
2: Там же колоссальное количество спонсоров в киберспорте. Да, да. Это и IT-технологии разнообразные. Это и в том числе сейчас мы понимаем, что это и нейросети и так далее. И, ну, в общем, все это можно было бы так или иначе внедрять вот в эту историю. Но Международный олимпийский комитет сейчас, судя по всему, с приходом нового президента, видимо, становится такой достаточно консервативной организацией. Возврат к током и к тому, что только быстрее, выше, сильнее. С одной стороны, это хорошо, потому что возвращаются постепенно наши спортсмены и как-то в большей степени начинают следовать олимпийской хартии, а с другой стороны, ну, не будет появляться, наверное, что-то новое и, скажем так, передовые технологии, это не будет фишкой Международного олимпийского комитета. Хорошо это или плохо, наверное, мы узнаем уже там по прошествии лет, да. С одной стороны, классно, например, что так или иначе будут следить там за тем, чтобы мужчины соревновались с мужчинами, а женщины с женщинами, что не может не радовать. Вот. А с другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы технические возможности использовались среди сильнейших спортсменов, потому что, ну, странно в 2026 году, что киберспорт говорят, что, ну, это якобы не спорт. Вот в России это спорт, еще в 120 странах это спорт, а для Международного Олимпийского комитета нет. Для меня загадка.
1: Добровольно отказываются от денег. Просто в какой-то момент я подумал, что это, наверное, уже не про спорт, а про деньги. Но даже с этой точки зрения непонятно это, необъяснимо это решение. Ну, хотите больше денег? Так вот они, спонсоры, вот они здесь, вот они вам денег дадут. Признайте, нет.
2: А главное, чистые просмотры, которые, ну вот если посмотреть, да, мы же сейчас в таком мире находимся, где все упирается в количество просмотров, да, и так или иначе все вот эти спонсоры, они приходят на цифры, когда вот конкретное количество зрителей посмотрело там столько минут это видео или столько минут посмотрели эту трансляцию, у киберспорта охваты бешеные абсолютно. Мы вспоминаем, да, как у нас проводился, господи, «Игры будущего». Просто феноменальные показатели абсолютно. И кто-то там начинает говорить, что это накрутка, но не знаю, на секундочку зайдите, просто посмотрите на стримерские разнообразные платформы, где как раз транслируют передовые чемпионаты по киберспорту. Вы ужаснетесь, сколько людей смотрят это в режиме лайв. Прямо сейчас. Столько телеканалы не смотрят. Просто, мне кажется, это... Ну, странно отказываться от этого.
1: Есть еще у тебя мнение нашего эксперта? Давай послушаем, а то времени может не хватить.
2: Дмитрий Смит также высказался на тему того, насколько вообще самому киберспорту нужны Олимпийские игры.
0: Безусловно, это было бы очень престижно, если бы киберспорт официально стал олимпийским видом спорта. Потому что все-таки, несмотря на последние события, интерес к Олимпиаде все-таки присутствует. Это некий статус. И, безусловно, мы хотели бы, чтобы киберспорт стал частью олимпийского движения. В конце концов, олимпийская хартия нам очень близка. Но и без этого киберспорт никуда не денется. Развитие продолжится. В России проходит большое количество соревнований, и школьные, и студенческие. И, в общем-то, после, там, не знаю, последних событий мы сделали пор на международные соревнования, которые происходят на территории России. То есть у нас есть соревнования стран БРИКС, у нас проходят ежегодно международные студенческие соревнования, где принимает участие там более 50 стран. У нас проходит соревнования на Дальнем Востоке по поручению Владимира Владимировича, тоже международный формат, естественно, с упором на азиатский регион. Большое количество соревнований проходит. Есть бесплатные секции, где дети могут обучаться киберспорту. Есть отдельные направления, где мы готовим судей, тренеров и так далее.
2: В общем, киберспорту не то, чтобы нужны Олимпийские игры, он и так прекрасно развивается. Это была бы возможность обратить на себя внимание со стороны более взрослого поколения. Mm-hmm. Вот в чем дело.
3: Спасибо, спасибо большое.
1: Виталий Павлов, наш спортивный обозреватель, был с нами.
4: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны. Золотые хиты советской эпохи. Песни, проверенные временем.
6: Ночь коротка, спят облака.
7: Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь.
8: Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой, Борис Макроусов, Марк Фраткин, Никита Богословский. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий.
4: «Властелины мелодий» с Михаилом Предтеченским. Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. В эфире программа «Люди и песни».
9: Мариана!
10: Евгений Петрович!
9: Иди сюда.
10: Добрый вечер. Что желаете?
9: Потанцуем?
10: Нет-нет, я не могу, нам не положено.
9: Последний раз.
10: Нет-нет, я не могу, нам не положено, я не могу.
11: Именно это танго стало последним для Фокса в фильме «Место встречи изменить нельзя». В послевоенном Советском Союзе эта мелодия впрямь пользовалась огромной популярностью. У нас ее называли «танго-жалюзи», от английского слова «jealous» – «ревность». И появилось оно отнюдь не на родине этого страстного танца в Аргентине, а в столице Дании – Копенгагене. В середине 20-х годов прошлого века скрипач Якоб Гаде руководил популярным оркестром и время от времени писал музыку для сопровождения немых фильмов. В 1925 году Якоба попросили сочинить мелодию для датской премьеры фильма «Дон Кью. Сын Зорро» с Дугласом Фербенксом в главной роли. И поскольку речь в ленте шла о латиноамериканской страсти, то прокатчики пожелали, чтобы это было так.

и песни. Якоб Гаде рассказывал, что долго не мог придумать музыку для фильма о Зорро, пока не наткнулся в криминальной хронике одной из газет Копенгагена на заметку о жестоком убийстве на почве ревности. Так и появилось танго «Jealous» – «Ревность». Впервые оно прозвучало в сентябре 1925 года в Копенгагене в исполнении оркестра Якоба Гаде «Палас Театрет». Кстати, сначала он назвал танго цыганским, однако впоследствии решил, что «Ревность» больше подходит для этой страстной мелодии. С тех пор невозможно перечислить исполнителей этого шлягера от Пласида Доминго и Адриано Челентано до Филиппа Киркорова, каждый из которых, конечно же, поет об одном и том же «Ревность днем и ночью». Ты терзаешь меня.

0: люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. МВД предупреждает, что к началу сезона отпусков мошенники обновили свои ловушки для туристов и студентов. В первую очередь это касается объявлений с предложениями подработки. При таком оформлении на работу вас могут попросить передать чувствительные данные или предложить внести аванс, взять рассрочку, а иногда могут втянуть в мошенническую схему. Стать дропером, то есть помощником афериста под видом подработки, несложно. Сложно будет потом доказать в суде, что не понимал, что делаешь. Такие злоумышленники через поддельные сайты турагентств, детские лагерей и санаториев предлагают пользователям путевки по выгодной цене и просят внести предоплату. После перевода денег, понятное дело, такие турагенты исчезают. Аферисты используют поддельные QR-коды на самокатах и велосипедах и представляются сотрудниками вузов и предлагают проверить результаты экзаменов или подтвердить данные поступления, пытаясь получить коды из СМС-сообщений или данные аккаунтов. Скоро россияне смогут разблокировать банковские карты через госуслуги. Такую меру разрабатывает Министерство финансов совместно с Центробанком России. Уже в прошлом году глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже признавала, что в борьбе с мошенничеством банки и регулятор перегнули палку с блокировками счетов. Тогда же она заявила, что проблема будет решена. А российские банки предложили наделить сотрудников правом приостанавливать операции по снятию наличных в отделениях и кассах, введя так называемый период охлаждения для защиты клиентов от мошенников. Сейчас банки обязаны выдавать деньги клиентам по их первому требованию, даже если есть признаки того, что человек действует под влиянием злоумышленников. Введение такого периода охлаждения позволит проводить дополнительную проверку операции и снизить риски мошенничества, считают эксперты. Ведь в банкоматах такая мера охлаждения до 48 часов есть и начала действовать еще в прошлом году. Если до снятия наличных происходила подозрительная активность с использованием карты клиента, устанавливается ограничение на двое суток суммы снятия, например, не более 300 тысяч рублей в день. МВД тоже выступила с предложением ограничить выдачу наличных через кассы магазинов и переводы с помощью NFC – технологии беспроводной связи малого радиуса действия. Она обеспечивает мгновенное соединение устройств, используется для бесконтактной оплаты, обмена файлами и создания клонов банковских карт. Причем тут лимит предлагают сделать до 50 тысяч рублей. Сейчас при снятии наличных отсутствует и период охлаждения, и лимиты по сумме, чем пользуются мошенники, говорят ведомства. Уже осенью ВД сообщало, что мошенники научились красть данные банковских карт, пользуясь мобильными приложениями для бесконтактных платежей, которые позволяют получать данные банковских карт при контакте смартфона со считывателем. Мошенники вынуждают или уговаривают носить наличные на карту дропера, посредника, которого контролирует преступник в банкоматах под видом так называемого безопасного счета. Средняя сумма списания с такой технологией 100 тысяч рублей, так что лимит уменьшит ущерб хотя бы вдвое и не должен сильно ограничить людей в повседневных тратах.

0: День Великой Победы. Полководческий орден Суворова. Если орденом первой степени награждались командующие фронтами и армиями, их заместители, начальники штабов, начальники оперативных управлений и родов войск фронта или армии, то орден второй степени предназначался для командиров корпусов, дивизий и начальников штабов. Орденом Суворова третьей степени награждались командиры полков, батальонов и начальники штабов полков. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 43 года установлено в дополнение к статуту ордена Суворова, что орденом третьей степени также могли награждаться командиры рот за организацию боя и инициативу в выборе момента для смелой и стремительной атаки превосходящего в силе противника и уничтожения его, а также за упорство и полное противодействие наступлению превосходящих сил противника в удержании занимаемых рубежей, умелое противопоставление всех имеющихся средств борьбы и решительный переход в атаку. Орден Суворова первой степени располагался перед другими полководческими орденами, носимыми на правой стороне груди. День Великой Победы. Полководческий орден Суворова.
1: Радио России.
2: Мастерс!
3: Ну ты чего?
4: Не знаешь, что это такое?
2: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Тамбовская область в 2025 году показала рекордный урожай зерна. Запрет Берлина на российскую и советскую символику 8-9 мая абсурден и циничен. И усиление ветра, гололед ожидаются 7 мая на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Далее подробнее. Российские группировки войск «Север» и «Юг» за минувшие сутки улучшили положение в зоне СВО. Запад и центр заняли более выгодные рубежи позиции. Группировка «Восток» продвигается вглубь украинской обороны, сообщает Министерство обороны. Суточные потери противника составили 1100 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, склады горючего и пункты временной дислокации ВСУ в 156 районах, сообщает Министерство обороны. Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с главой Тамбовской области Евгением Первышовым. Ветераны СВО успешно возвращаются с передовой на свои рабочие места или находят себя на государственной и муниципальной службе, доложил президенту губернатор Тамбовской области. Первышов также сообщил, что рекордные 5,8 миллиона тонн зерна собрали аграрии региона в 2025 году, тогда как ранее показатель не превышал 3,6 миллиона тонн.
2: Слава Богу, Господь нам дал в Тамбовщине чернозем и хорошую погоду в прошлом году. Поэтому я скажу, что рекорды, которые поставила Тамбовская область, таких раньше не было. 5,8 миллионов тонн зерна собрали. Больше 3 миллионов 600 тысяч тонн никогда не собирали. Первое место по кукурузе мы взяли, Владимир Владимирович. Ну и в топ 5-10 мы регионов входим, ну, стабильно. По экспорту наращиваем экспорт продукции. Ну и, конечно же, я ставлю акцент на переработке, Владимир Владимирович. Мы начинаем свою сельхозпродукцию не просто продавать на вес, а уже занимаемся глубокой переработкой. Второе место по муке уже на сегодняшний день у нас в стране мы держим. Второе место по производству муки. Да. И дальше будем наращивать.
1: Кроме того, Первышов затронул тему создания свободной экономической зоны, в рамках которой уже обозначены резиденты. Она может стать базой по развитию промышленного сектора экономики Тамбовской области. ВСУ предприняли 20 атак на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура и автомобили. Пострадавших среди жителей города нет, сообщили власти Запорожской области. Как заявил ранее ТАСС депутат Законодательного собрания региона Степан Кувачев, сегодняшняя атака ВСУ на администрацию Энергодара и жилые кварталы – это циничное военное преступление, совершенное в тот момент, когда киевский режим публично декларировал так называемое «перемирие». Под прикрытие мирных заявлений ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре и домам людей, вновь создавая прямую угрозу Запорожской АЭС, сказал депутат. Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
3: Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат. Но еще раз говорю, мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления, так сказать, встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались.
1: Москва неоднократно озвучивала готовность к урегулированию кризиса. Она участвует и в обсуждении предложенного Вашингтоном мирного плана, но ставит под вопрос желание киевского режима договариваться. Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование. По словам президента, оно возможно только после устранения первопричин конфликта, в их числе угрозы национальной безопасности, возникшей из-за расширения НАТО и притеснения русскоговорящего населения на Украине.

0: Запрет Берлина на российскую советскую символику 8-9 мая абсурден и циничен, заявило посольство России в ФРГ. Россия настоятельно требует от ФРГ отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом и призывает власти Германии восстановить историческую справедливость, признав геноцидом народов СССР преступление Третьего рейха и его пособников, передают РИА Новости. 9 мая навсегда останется во многих республиках бывшего Советского Союза датой всенародного торжества, заявил посол России в США Александр Дарчиев. Он выступил на торжественном мероприятии, приуроченном к предстоящему Дню Победы. Дарчиев отметил, что современным последователям фашистов не удалось помешать провести в Вашингтоне акцию «Бессмертный полк». Ее участники прошли мимо Белого дома. Колония из 400 диких павлинов захватила улицы курортного городка Пунта Марина Терм в Италии. Как сообщает местный телеканал, птицы, сбежавшие из зоопарка более 40 лет назад, размножились благодаря мягкому климату и обилию парков. Как рассказывают местные жители, павлины перекрывают пешеходно-автомобильные дороги, разрушают дома, рвут антенны и портят шины автомобилей. Мэр города заявил, что правоохранители начали использовать гуманные ловушки, чтобы стерилизовать и переселить птиц в заповедники. По мнению зоозащитников, этого делать нельзя. Павлины – это часть экосистемы, их трогать нельзя. А жители, напротив, требуют отлова, передает телеканал. Усиление ветра до 24 метров в секунду, метели и гололед ожидаются 7 мая на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Резкое похолодание заморозками до минус 4 градусов и снегом ожидается в День Победы в Свердловской области. После тепла до плюс 25 градусов, сообщает Уральский гидромет. В субботу 9 мая через территорию Свердловской области пройдет холодный арктический фронт, который принесет с собой осадки, похолодание, заморозки до минус 4 градусов, а на севере региона не обойдется без снега. 10-11 мая температура воздуха будет ниже климатической нормы на 4-7 градусов, а устойчивое потепление начнется лишь к 13 мая. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол сегодня в Кубке России определится первый участник суперфинала. В финале пути регионов «Спартак» принимает ЦСКА. После первого тайма красно-белые ведут со счетом 1-0. На 10-й минуте отличился Руслан Литвинов. Теперь новости хоккея. В Кубке Гагарина сегодня определится второй финалист. В Ярославле в 7-м матче серии до 4 побед «Локомотив» принимает «Авангард». В этой встрече после двух периодов «Авангард» ведет со счетом 3-2. Ранее финал пробился «Акбарс», победивший в полуфинальной серии «Металлург» со счетом 4-1. Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подпишет новый контракт с клубом еще на один сезон, информируют североамериканские инсайдеры. Ранее сообщалось о том, что Малкин готов заключить новое соглашение с «Питтсбургом» на один сезон с понижением зарплаты. Действующий контракт россиянина с «Питтсбургом» истекает летом. Генеральный менеджер клуба НХЛ «Чикаго» Кайл Дэвидсон рассматривает возможность подписания контракта с российским нападающим «Металлурга» Романом Канцеровым. В ближайшие дни он обсудит это с игроком. «Чикаго» в 23-м году выбрал Канцерова во втором раунде драфта НХЛ под общим 44-м номером. Контракт хоккеиста с «Магниткой» рассчитан до 31 мая. Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков уже подтвердил, что Канцеров, скорее всего, покинет клуб. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что решение о расставании с 19-летней спортсменкой было принято по инициативе специалиста. И пока это все новости спорта.
0: Погода. В Челябинске завтра малооблачно, плюс 26, в Перми ясно, плюс 17, в Ульяновске малооблачно, плюс 20, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 24, в Махачкале переменная облачность, плюс 24, во Владикавказе небольшой дождь, 18 градусов тепла, в Грозном небольшой дождь, плюс 23, в Херсоне малооблачный, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 5, днем днем плюс 11. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 26. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба.
2: Радио России. Музыка.
3: Легкие люди. Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
4: Здравствуйте, друзья! Вы слышите программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Наш сегодняшний гость не музыкант, но к отечественной музыке, а точнее отечественной рок-музыке, имеет самое непосредственное отношение. Оформление обложек магнитофонных катушек с записью поначалу неофициально записываемых магнит-альбомов было явлением особым. Над художественной частью магнит-альбомов работали молодые талантливые, так же, как и музыканты-художники, посредством кисти, красок, фломастеров и плакатных перьев, создававшие очень интересные обложки, являвшиеся важной составляющей общей музыкальной концепции. Их учебными пособиями были обложки конвертов иностранных пластинок, а дальше только уже упомянутый талант, фантазия, неукротимая энергия, любовь к музыке. Ни о каком финансовом вознаграждении, как правило, речь не шла. Если оно фигурировало, то было весьма условным. Все делалось ради общего дела, ради музыки. И когда рок-музыка получила официальный статус, появились новые имена и возможности, и за дело взялись профессионалы, не менее увлеченные и талантливые. Благодаря им со временем их работы стали достойными образцами кавер-дизайна. Международный термин, который обозначает оформление конвертов пластинок, обложек кассет и компакт-дисков. Они являются абсолютно самодостаточными и на мировом уровне. Ну, а наш сегодняшний гость – художник, продюсер, писатель Александр Коротич, автор книг, посвященных оформлению отечественной рок-музыки. Среди рок-музыкантов и групп, с которыми он работал, Наутилус Помпилиус, Чайф, Настя, Трек, Урфин Джус и многие другие. А поводом для нашей встречи стал выход его второй книги под названием «Урал Рок энд Арт». Это вторая часть трехтомника. Она была начата книгой сроком 40 лет. О книге «Урал Рок энд Ролл Арт» мы сегодня поговорим, послушаем песни в исполнении екатеринбургских групп и обсудим переиздание на двойной виниловой пластинке одного из самых важных альбомов в истории нашей музыки «Крылья» группы Nautilus Pompilius. И должен сказать, что это часть большого проекта. Как-то уже его обсуждали. Этот альбом – часть большого проекта, в рамках которого осуществляется переиздание важных альбомов тех лет с улучшенным качеством звучания, в новом оформлении, с важными музыкальными изменениями и песенными дополнениями. Так что следите за Nautilus'ом. И еще один важный повод – это 40-летие Свердловского рок-клуба. Итак, мой гость – художник, продюсер, писатель Александр Коротич. Саш, ну вот лежит книга долгожданная. Честно говоря, когда вышел первый том, я думал, ну тема закрыта. Так вот нет. У меня уже была возможность ознакомиться в цифровой версии, а это еще более роскошное, конечно, обращение. Как ты понял, что проект будет многочастным? От самого начала было так задумано?
5: Потому ну просто работа интересная, работа не кончается. Поэтому на самом деле я думал, что будет две книги, оказалось, что уже и третья собирается. Все это началось 45 лет назад. Хотя Свердловскому рок-клубу 40 лет, но именно 45 лет назад мы, студенты Свердловского архитектурного института, впервые провели рок-фестиваль в городе Свердловске. И с этого момента все и началось. Там прогремели такие группы, как Урфин Джус, Трек, Эр-клуб, пышминская группа. И, собственно говоря, вот из этих вот трех групп все остальное сокровище уральской рок-музыки состоялось.
4: Мы заранее с тобой приготовили музыку, которая сегодня будет звучать. Ну, в контексте, естественно, нашего разговора. Группа Урфин Джус, чего это стоило мне?

Ночь, приходит снова ночь, спокойный звук шагов, звук ночных часов.

0: Это была песня в исполнении екатеринбургской и свердловской группы «Урфин Джуз», «Чего это стоило мне». Напомню, что беседуем сегодня с художником, продюсером, автором книг Александром Коротичем. И поводом у нас и в том числе и 40-летие Свердловского рок-клуба. Вот интересно, ты учился в Свердловском архитектурном институте. Мне кажется, что вообще в то время учиться в этом вузе и не быть причастным к рок-музыке было невозможно. То есть настолько у вас все генерировалось и вообще все кипело и создавалось, что не мог молодой человек пройти мимо, да?
1: Ну, конечно. Я в том числе хотел стать рок-звездой. У меня был такой замах. И мы, значит, с папой сделали электрогитару, такую самодельную. Я подключил ее, когда папы не было дома, к японскому музыкальному центру папиному. Значит, гитара сказала «брррррр», и японский музыкальный центр сгорел. Значит, папа очень расстроился. Вот сказал, что гитары в доме не будет. Это мне вселенная показала, что не быть мне рок-звездой. Но одновременно она мне дала как бы повод подумать о других применениях в рок-движении своих. А гитара стояла долго, пылилась в чулане, пока мой, так скажем, приятель по архитектурному институту не сказал: «Саша, продай мне ее». Я посчитал стоимость запчастей. Получилась лютая какая-то сумма, типа 37 рублей 50 копеек. Он сказал: «Я такие огромные деньги тебе сразу отдать не смогу, частями буду». Ну, пожалуйста, отдал ему гитару. Он стал рок-звездой. Друга моего звали Слава Бутусов. Вот, и с этой гитары началась история, в общем, очень известной группы.
0: Да, и многолетняя ваша дружба и сотрудничество. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты закончил Свердловский архитектурный институт под кафедрой рисунка, в звании доцента, да?
1: Да, да, я работал на кафедре рисунков доцентом.
0: И в 95-м году в стенах института сделали отделение дизайн-книги. И вплоть до переезда в Москву ты им руководил.
1: Да, да. У меня была большая практика уже работы с большими интересными издательствами, в том числе издательство «Радуга» московское крупное. И это был очень интересный педагогический проект. Большое педагогическое счастье. У меня было 5 человек на курсе. Это было очень здорово.
0: Возвращаясь к оформлению пластинок, ты уже папу сегодня упомянул, и я знаю, что первая запись, которую ты услышал, это была катушка с «Битлз», которая была в его коллекции.
1: Да, это была песня «Битлз» в большом сборнике, куда входили там Клавдия Шульженко, какие-то латиноамериканские музыканты, и там мне попалась песня «Битлз». Я, в общем, об этом ничего еще тогда не знал, но песня меня сразу зацепила, и вот оно началось. Это были еще школьные годы.
0: Ну, а о том, что ты будешь заниматься оформлением, когда вообще зашла речь? Еще во времена учебы в институте, или уже было что-то подсознательное раньше?
1: Ну, мы любовались этой красотой на импортных пластинках и раньше, когда мы получали их в руки, брали и смотрели, разглядывали, пытались сопоставить как бы то, что нарисовано или сфотографировано на обложке с музыкальным материалом. Это такой квест любопытный. Но началась практически вся работа с того, как когда 45 лет назад группа «Урфин Джуз» записала свой первый альбом «Путешествие», и они говорят: «Мы собираемся тиражировать этот альбом, записывать его на катушке и рассылать по стране. Давайте-ка сделайте нам оформление, ребята, архитектор». И Олег Ракович, значит, дизайнер наш, тоже студент на нашем курсе учился, он сделал фотографии, он сделал обложку альбома, а я писал тексты. Ну, концептуальный альбом без текстов вложенных — это, значит, лоховство. Это так нельзя делать, конечно, да? И, в общем, с этого момента фактически мы, так скажем, начали играть в профессионалов-дизайнеров, оформителей альбомов. Наши музыканты играли в рок-н-ролльщиков, мы играли в художников. Ну, то есть, вот заигрались, и, в общем, 45 лет спустя я обнаружил, что, в общем, вся жизнь, по сути, вся творческая биография, она прошла вот под соусом тех самых начальных наших потуг, которые тогда были осуществлены совершенно чудовищными минимальными средствами. 45 лет спустя я взял в руки пластинку, изданную, роскошную пластинку, которую мы подготовили для покупателей «Урфин Джуз» альбома «Путешествия», и, в общем, заплакал, потому что всю жизнь мне казалось, что ну вот что Pink Floyd, вот Pink Floyd, вот надо наш какой-нибудь проект, вот «Урфин Джуз», великолепная музыка, надо его издать так, чтобы Pink Floyd поперхнулся своей призмой от зависти.
0: И Сторм Торгерсон где-то тихо
1: заплакал. Да. Вот, и, в общем, на самом деле, я считаю, что это у нас получилось.
0: Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и сегодняшний наш гость — художник, продюсер, писатель Александр Коротич. Поводов у нас много. Во-первых, это книга Александра Коротича «Рок-н-арт», посвященная оформлению пластинок и вообще жизни екатеринбургского Свердловского рок-клуба, 40-летие этого рок-клуба, и «Наутилус Помпилиус», двойная виниловая пластинка вышла. И вот мы беседуем о Екатеринбурге. Когда я сказал о том, что, наверное, учиться в архитектурном и вообще быть частью студенческой жизни Екатеринбурга тех лет, это значит не интересоваться рок-музыкой, это нонсенс. Много же людей, кто был рядом. Вот, в частности, мы про Настю с Егором сейчас вспомнили. Алексей Балабанов, режиссер, когда он в «Брате» использовал «Крылья», да, альбом, где лейтмотивом проходит поиск главного героя этого альбома, насколько ты считаешь, это было естественно? Почему именно «Наутилус» и «Крылья» заплясали в данном случае? И вообще, насколько Балабанов был интегрирован в рок-музыку тех лет? Ну, кроме что дипломная работа его как раз «Егор и Настя», маленький фильм. Вообще, вот кем он был для Свердловской на тот момент рок-тусовки?
1: Лешина квартира была тусовочной квартирой, по сути, где где собирались музыканты. Вот, и было честью попасть вот на эту тусовку музыкальную, всем, кто туда хотелось. И, собственно говоря, именно там и произошло крещение альбома «Разлука», потому что Леша Балабанов себе под нос, когда он там выпивал рюмочку, на гитаре начинал петь унылую старую русскую песню «Разлука». И вот этот запев такой тягомотный и очень унылый, он как-то очень зацепил участников группы «Наутилус Помпилиус», и они распевались, цитируя Лешину вот эту песню. И, собственно говоря, когда она оказалась на записи, они решили, ну, что выкидывать добро, давайте с нее альбом и начнем. Сейчас, к сожалению, имя Леши затаскали с точки зрения политической конъюнктуры. Спекулянты различные приписывают ему там качества там то слишком хорошие, то слишком плохие. Это все неправда, потому что Леха был человеком чрезвычайно искренним во всех своих словах, во всех своих поступках. Это я знаю абсолютно точно. Однажды он мне сказал: «Саня, скажи, пожалуйста, что вот в своих киношках америкосы нас такими дураками показывают?» И я подумал, что ну действительно, вот смотришь какой-нибудь американский фильм голливудский, там русские все какие-то дебилы.
2: «Красная жара».
1: Да. И когда люди начинают спекулировать на сцене, когда Данила Бодров в Америке расправляется с какой-то малиной такой американской при помощи пистолета, все говорят, вот какой нехороший там и так далее, и так далее. На самом деле это кинематографическая месть Алексея Балабанова Голливуду за то, что америкосы показывают нас такими дураками. Леша был удивительный человек.
2: Давай вернемся как раз к Наутилусу, к нему, как раз к крыльям. Я знаю по общению с художниками-оформителями пластинок, в частности, был такой замечательный человек, к сожалению, уже очень-очень давно его нет, Василий Гаврилов, он был одним из пионеров отечественного кавер-дизайна, оформления пластинок. И он говорил, что самое большое наказание, если у твоего заказчика, пусть он там будет даже 10 тысяч раз друг, у музыканта есть художественное или архитектурное образование. У Вячеслава Бутусова есть архитектурное образование. Насколько мучительно тебе пришлось работать с Вячеславом Бутусовым?
1: Это прекрасно, потому что у нас есть общий знаменатель. Я говорю «А», он говорит «Б». То есть мы понимаем друг друга с полуслова. У нас абсолютное взаимопонимание. И много лет мы благодаря этому сотрудничаем. Ну, сейчас вот, в частности, я делаю новую серию видеоклипов для концертов Вячеслава. Вот, они будут созданы, опять же, по мотивам в большей степени песен Наутилуса. Это уже третья или четвертая реинкарнация видеоряда, который будет идти на концертах. И я приезжал недавно в Санкт-Петербург. Мы со Славой сидели, разбирались с этим всем. И очень приятно всегда с ним, потому что он меня понимает с полуслова. В общем, на самом деле, это очень здорово. А что касается кавер-дизайна, я тут могу немножко поплакаться. Дело все в том, что во всем мире оформление музыкальных изданий, оно является почетным, уважаемым жанром изобразительного искусства. Кроме России. Вот как это так получилось, я не знаю. Потому что, ну, представьте себе, что во всем мире есть скульпторы, а в России их никто не замечает. Ни выставки скульптуры не устраивают, за людей не считают и так далее. Вот как-то так получилось, что издательство «Ташен», например, издает там в год там по 5, по 10 книг толстенных, там лучшие обложки альбомов 70-х годов. У нас не сформировалась вот эта школа в советские годы. Она, по сути, начала формироваться как раз вот с момента рок-н-ролльной эпохи, и мы в ней были такими пионерами. И мне бы очень, конечно, хотелось, чтобы и журналисты, и продюсеры уделяли внимание вот этой части рок-музыки и вообще музыкальной жизни. Именно графическое оформление, видеоклипы и так далее, и так далее. Делали номинации в конкурсах. Это было бы, на мой взгляд, очень хорошо, чтобы у нас в стране, где есть огромное количество интереснейших кавер-дизайнеров, художников и так далее, чтобы у нас это тоже было частью настоящей музыкальной культуры.
2: Ну, я напомню, как раз мы беседуем в контексте второго тома. Первый том назывался «Сроком 40 лет». Книга Александра Коротича, моего сегодняшнего гостя, была посвященная кавер-дизайну, оформлению пластинок. Сегодня передо мной вторая часть уже, называется «Рок-н-арт Урал». И еще планируется третья. Это удивительная совершенно книга. Вот в данный момент жалею, что не могу я вам, уважаемые слушатели программы «Легкие люди», показать.
1: Ну, давайте опишем хотя бы примерно. То есть это большая квадратная книга размером 31 на 31 сантиметр. И все любители книги, они посмотрят на эту книгу и скажут, очень странная книга, она же на полку не встанет. Да нет, скажут любители виниловых пластинок. Она прекрасно встает на полку, потому что она имеет точный размер виниловой пластинки и очень хорошо смотрится на полке с винилом.
2: Вообще, и даже корешок соблюден.
1: Да, на самом деле тема винила, она в этой книге главенствует, потому что мы переживаем виниловый ренессанс. Это очень ценное завоевание как бы современности. Почему? Потому что, ну, во-первых, вернулся настоящий качественный звук после CD. Во-вторых, это надежда музыкантов заработать деньги, потому что стриминги фактически разорили издательства музыкальные и разорили музыкантов, потому что музыка гремит, ее переписывают, копируют, но денег с этого музыканта имеют очень мало. Это, в конце концов, возвращение и визуальной культуры в том числе, потому потому что когда вдруг виниловая пластинка внезапно умерла, и мне принесли мой альбом в маленькой пластиковой коробочке в 2.5 раза меньше картинка, которую я рисовал для большой виниловой пластинки, это было просто горе. И когда началось возрождение винила, ну, наверное, все художники обрадовались, в том числе и Роджер Дин там, наверное, плясал от радости, потому что такие великолепные вещи делались для конвертных виниловых пластинок, такие шедевры, что уменьшать их в 2.5 раза было чудовищно. И оборотная сторона этой истории в том заключается, что мне, переводя как бы мои работы из формата CD в формат винила, приходилось совершать настоящие творческие подвиги. Например, альбом «Титаник» никогда не был издан на виниле. Угу. То есть и картинка, которая делалась, она делалась конкретно под формат компакт-диска. Я совмещал фотографии, я сканировал обложку компакта, увеличивал там, значит, вот всякими путями. И в конце концов мне пришлось вручную перерисовывать все элементы, то есть портрет Бутусова, который с гитарой тонет на лицевой стороне этого альбома «Титаник», значит, вручную пришлось перерисовать в течение месяца примерно. Вот такая вот ручная работа была. На самом деле это большая и интересная история и работы со звуком, и работы с изображением, и, собственно говоря, производство самой пластмассы, потому что это очень такое хитрое производство, непростое, и можно получить как качественный результат, так и некачественный. Я очень счастлив, что иметь отношение к команде отделения «Выход», которое возглавляет Олег Коврига, легендарный, и в этой же команде наш величайший реставратор старого рока Женя Копеев. Редактором наших изданий является Костя Преображенский, тоже ветеран рок-движения. В общем, все мы вот в такой пенсионерской команде, я бы так сказал, назвал, с утра до вечера озабочены тем, чтобы каждое издание, а издание, по сути, является историческими сейчас, стало академическим. Что это значит? Это значит, что в этот альбом, ну, например, вот мы говорим о «Крыльях» сегодня, значит, в этот альбом должны быть возвращены те песни, которые выкинули. Такое бывало практически.
2: Три песни я там насчитал.
1: В каждом альбоме такое случалось. Их вернуть в этот альбом. Во-вторых, найти дополнительные какие-то интересные версии, интересные ремиксы, которые тоже могут обогатить коллекционную ценность там того или иного издания. Вот это все собирается вместе, и в качестве такого красивого двойного альбома, отпечатанного на прекрасном заводе, все это издается, а внутри есть вкладка историческая, в которой рассказывается о том, кто, когда, как записывали этот альбом, как создавались песни. Она небольшая, достаточно короткая, всего там 2 разворота, и это необходимо абсолютно. Почему? Потому что подрастает молодое поколение, а надо вам сказать, что подрастающее поколение очень интересуется винилом. Я вот хожу на виниловые развалы, и там, конечно, встречаю своих друзей-пенсионеров, но помимо нас огромное количество молодежи, которая ничего не знает про музыку, которую покупает. Просто ничего. И здесь, конечно, обнаружить внутри такой информационный буклет, в котором подробнейшим образом рассказано, как создавался альбом, это очень ценно. То есть, фактически, это такой артефакт культуры, и альбомы, которые, значит, удается издать, я приношу в библиотеки и говорю, сохраните. Вот это наше культурное достояние. Это уже такой настоящий качественный артефакт. Как правило, мы по следам изданных альбомов виниловых, отреставрированных и ремастированных, мы издаем CD. Потому что CD-формат, формально считающийся мертвым, он продолжает существовать и покупаться, потому что у людей есть проигрыватели, есть куда воткнуть компакт-диск, и он тоже пользуется спросом.
2: Поговорили о «Крыльях», и что я должен сказать, там есть 3 или 4 бонус-трека, по-моему, 3 песни, которые не входили, 1 ремикс на «Крылья», он называется «Террорист Микс». Ну, а какую послушаем из этих бонус-трековых вещей? Какую?
1: Леша, на твой выбор.
2: Ну, давайте послушаем композицию «Белая стена» в исполнении группы «Наутилус Помпилиус» с альбома «Крылья», ранее в альбом она не входила.

0: Это была композиция «Белая стена» в исполнении группы Nautilus Pompilius. Она вышла в новую версию альбома «Крылья», переизданная на двух виниловых пластинках. Ранее в альбом она не входила. И вот она вышла на бонус-треке этой пластинки, которая выпущена при непосредственном участии моего сегодняшнего гостя, художника, продюсера и писателя, не побоюсь этого слова, Александра Коротича.
1: Ну, кстати, не я был автором оформления этой пластинки. Не той, которая выходила в формате CD, не той, которая вышла сейчас. А оформление у них разное. Надо сказать, это тоже любопытная история. Дело все в том, что первоначально Славе Бутусову понравилась фотография, которую сделал его старинный друг, тоже член нашей команды архитектурной, Ильдар Зиганшин.
0: Он же первый наутилусовский исполнитель.
1: Да. Он как раз художник самых первых наутилусовских альбомов. Это летящие по мрачному облачному небу косяк Килек. И когда на это посмотрели Кормильцев и к тому времени ставший директором Пономарев на это все, им показалось это слишком радикально. Они сказали, ну, пусть лучше перья будут. И есть какая-то сказочная история о том, как Саша Пономарев по кличке Хип через забор зоопарка лазил, собирал перья там и якобы...
0: Вот я бы нашел перо, но я думаю, что это какая-то пиар-история.
1: Это, конечно, это пиар-история, это точно абсолютно сказочная какая-то вещь. И вот, собственно говоря, с таким радужным перышком это вышло. В общем, на самом деле, на мой взгляд, достаточно легкомысленное оформление, потому что в концепции Зиганшина это выглядело гораздо круче. Мы вернули историческую правду. Мы сделали переиздание «Крыльев» с этой рыбной фотографией. И очень многие люди, привыкшие к этому, они восприняли это очень плохо. Они сказали, ну что это такое? Мы не будем покупать этих килек, это что за безобразие? Но продюсером нашей серии является Вячеслав Бутусов, генеральным. Поэтому с его разрешения и с его утверждения все наши решения принимаются.
0: Скажи, если надолго отойти от кавер-дизайна, ты занимался еще оформлением книг, насколько я знаю, от Пол Гелика, да, у тебя «Король Матюш Первый», «Яныш Корчик», твое собрание сочинений Клайва Стайплза Льюиса, «Библиотека друзей Нарнии», это твое оформление. Как это получается? Руку набиваешь на том, основной работаешь здесь, или это две параллельные вселенные, которые совершенно спокойно существуют?
1: Ну, я с детства считал себя книжным иллюстратором. Вот. И с детства вот занимался именно, я читал и рисовал. Папа мне из политехнического института таскал чертежи студентов, на обороте которых я рисовал свои первые вещи. И я очень благодарен своим родителям, что они очень поддерживали меня в моих художественных инициативах. И, наверное, благодаря их поддержке вот я вырос. Но когда началась рок-музыка, второй фронт, я бы сказал, открылся для творческих возможностей. Потому что если иллюстрирование книг — это дело, в общем, достаточно понятное, текст — это некая программа для твоего изображения, то в музыке все гораздо сложнее, потому что тебе нужно найти какой-то опосредованный образ, не прямую иллюстрацию, а переосмыслить творчески. И вот, по сути, 45 лет я занимаюсь оформлением музыкальных альбомов, и меня спрашивают, вот, Александр, вы же давно работаете, вот скажите, вот какая связь между музыкой и изображением? Честно отвечаю, не знаю.
0: А как ты относишься к фразе «музыка — это застывшая архитектура»?
1: Это прекрасная фраза, на самом деле она абсолютно точная. Обратную фразу сформировать нельзя, то есть музыка — это не растворенная архитектура, но все-таки Шеллинг сказал совершенно гениальную фразу, потому что архитекторы сперли у музыкантов самое главное, чтобы было теорию музыкальной композиции. Потому что вот архитектурная композиция — это важнейшая часть архитектурного творчества, она построена именно по следам музыкальных композиций. И, честно говоря, в своих педагогических опытах я очень часто сталкиваю изображение и звук, и на этом высекаю искру творчества в головах моих студентов и учеников.
0: Интересно. Ну, вот здесь, кроме групп, я имею в виду в книге, которую мы сегодня, в частности, обсуждаем, Александр Коротич, Арт Урал, автор сегодня, гость программы «Легкие люди», здесь, кроме максимально известных команд, моей любимой екатеринбургской группы «Nautilus Pompilius», группы «Чайф», трек, я думаю, кто-то наверняка знает, «Урфин Джуз», если не слышали группу, то слышали название, «Настя», естественно, «Коль», в одной из самых удивительных и ярких
1: «Апрельский певиц, марш».
0: «Апрельский марш», да. Но есть группы и нетривиальные, то есть, которые известны, в общем-то, я бы не скажу, что локально, но, тем не менее, это сугубо уральский коллектив. Вот, например, группа «Топ». Вот я про нее, к своему стыду, узнал только из этой книги. И ты, когда прислал мне песни для программы, я потрясающая совершенно песня, замечательная песня. Можно что-нибудь про нее? И была ли задача в этой книге показать действительно какие-то группы не самые очевидные? То есть, вот тут еще присутствует уникальная история с группой «Каталог». Ну, в данном случае мы про «Топ» говорим.
1: Группу «Топ» организовал очень давно совершенно замечательный человек Евгений Гринбург. Он замечателен не только тем, что он организовал группу «Топ». Он организовал огромное количество совершенно потрясающих культурных явлений в городе Екатеринбурге. Ну и я считаю, в мировом масштабе, потому что он является автором самого большого в мире музыкального фестиваля по составу участников и площадок, который называется «Уральская ночь музыки». Он проводится уже почти 10 лет подряд. И совсем недавно с моей подачи, значит, Женя решил организовать книжный фестиваль, который называется «Красная строка». В свой день рождения он проводил легендарный фестиваль «Старый Новый Рок», потому что у него день рождения совпадает со Старым Новым Годом. То есть человек, ну, он Бург, Екатеринбург и Горенбург, можно сказать, фактически однофамильцы и родственники. К сожалению, буквально там 2 недели назад вселенная забрала у нас Женю, и на самом деле, не оклемавшись от одной потери Коляды, которая прошла месяц назад, то потеря Евгения Горенбурга, это, конечно, очень серьезный удар по культуре Екатеринбурга. Мы очень сильно переживаем сейчас, думаем о каких-то памятных мероприятиях, как сохранить то, что он сделал. А группа ТОП, конечно, она не стала знаменитой, не стала известной. Это такой, что ли, проект домашний, да, назовем его так. Но при этом всегда он был посвящен родному городу. И я вспоминаю, как в 24-м году, сидя в салоне Жениной машины, он вдруг предложил, он говорит: «Хочешь, я тебе песню спою?» Я говорю: «Как это? Вот сейчас в машине споешь?» Он поставил минусовку прямо у себя в плеер и спел мне песню, которая называется «Частушки про Екатеринбург» из последнего альбома «Топонимика». Совершенно потрясающая песня. Она простая, с простым ясным текстом, красивым, с признанием любви к своему дорогому городу Екатеринбургу. Я просто чуть не заплакал, потому что песня очень трогательная, очень красивая. И я очень надеюсь, что люди, услышавшие эту песню, так скажем, заочно полюбят наш город, приедут, поинтересуются, потому что город, конечно, потрясающий и интересный. Вот что бы мне хотелось сказать про группу ТОП. На самом деле, можно сейчас послушать песню группы ТОП. Это, в общем, лебединая песня, которую Женя исполнил на большом концерте, который назывался «Большой юбилейный квартирник», состоявшийся в феврале этого года в городе Екатеринбурге. Это была песня, которая называется «Мы уходим в закат».
0: Группа ТОП, «Мы уходим в закат».

0: сейчас ты узнаешь самый главный секрет.
1: Мы уходим в закат, чему-то не веря и стараясь обняться.

0: просто теплее, безнадежной затеи. Я вас очень люблю.
1: Это была песня «Мы уходим в закат» в исполнении группы «Топ». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний наш гость – художник, продюсер, писатель Александр Коротич. Он автор двух книг, посвященных оформлению альбомов отечественной рок-музыки. И сегодня вот как раз вторую часть мы обсуждаем, в том числе наряду с другими темами. Эта книга называется «Урал рок-н-арт». Продолжение книги сроком 40 лет. Ее сейчас сложно уже найти. Небольшие тиражи книги. Обратите на нее внимание, потому что это действительно собрание уникальных обложек и рассказов о том, как все это готовилось.
2: Поскольку книгу печатал я сам, я книги делать умею, а вот продавать их не умею, поэтому она продается по интернету, а в книжных магазинах ее нет. Ну, только в Екатеринбурге в некоторых маленьких магазинах продается эта книжка, так что ищите ее в интернете.
1: Ну, а для того, чтобы досконально изучить, ну, более подробно посмотреть, что из себя представляет книжка «Рок-н-арт», вам, наверное, следует зайти на сайт Александра. Твой сайт звучит, как слышится, так и пишется, Коротич Дизайн Рок-н-арт. Ну, я думаю, что просто можно написать «Коротич дизайн», и вам высветится этот сайт, и посмотрите книжку повнимательнее. Ну, а вот когда я сказал, что есть как бы, такие гранды, действительно серьезные, большие коллективы, Наутилус Помпилиус, Чайф, Настя, Урфин Джуз, которые хорошо известны, а вот небольшие команды, ведь в любом случае, когда-то и те, кого я упомянул, это тоже была такая, знаешь, вещь в себе, и только постепенно они стали большими людьми. А вот удавалось ли в процессе находить людей каких-то менее известных, интересных, неважно, того же поколения, что и Наутилус с Чайфом, или, может быть, чуть позже начинавших?
2: Нет, большое количество интересных музыкантов, так скажем, малоизвестных, потому что эпоха стадионов закончилась, и группы, которые, так скажем, не попали, не сели в последний вагон, они, в общем, при всем своем качестве, они не являются суперпопулярными и продаваемыми по всей стране большими тиражами. В частности, группа «Территория тишины», екатеринбургская группа, которую возглавляет человек, которого зовут Антон Стравинский. Для человека с такой фамилией, я бы сказал, писать плохую музыку нельзя. Поэтому музыка очень такая, я бы сказал, мелодичная, очень трогательная, тексты философские такие интересные. И мне показалось, что сотрудничество с этой группой могло бы состояться в широких масштабах, но на самом деле я сделал для них всего несколько синглов, оформил. Это цифровые синглы, которые выходят на цифровых площадках, но им тоже нужно оформление. И вот мы с Антоном обсуждали, я предложил ему несколько вариантов. Он взял мои старые графические работы, мы их немножечко, как бы сказать, дотянули до, по смыслу до того, что получается. И у нас, в общем, вышла интересная, на мой взгляд, история с группой «Территория тишины». Давайте мы послушаем песню группы «Территория тишины», которая называется «Вечность».

хорошим концом. Здесь не строят иллюзий, здесь не смотрят вперед. Отсюда живым никогда и никто не уйдет. Здесь кто-то выглядит смелым,

лед. Мы придумали вечность и заселили богами. А зачем нам все это? Мы не знаем и сами. Ведь в этом городе ветер всегда дует только в лицо. Здесь почти не бывает историй с хорошим концом.

0: заселили богами. А зачем нам все это? Мы не знаем и сами.
1: Это была песня «Вечность» в исполнении группы «Территория тишины». Вы слышите программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. И сегодняшний гость – художник, продюсер, писатель Александр Коротич, автор книг, посвященных оформлению альбомов отечественной рок-музыки. Обсуждаем мы сегодня и 40-летие Свердловского рок-клуба, и выход книги Александра, и переиздание «Наутилуса Помпилиуса», альбома «Крылья», который в представлении не нуждается. Ну и наша беседа уже подходит к концу. И я хотел бы задать такой вопрос. А какие вот были оригинальные истории, связанные с оформлением? Ты сказал, что, например, с тем же Бутусовым, несмотря на то, что он архитектор и художник, работать легко, потому что кто-то из вас говорит А, второй говорит Б, это повезло, Б это сложнее. А если даже не говорить о каком-то конфликте и разнице творческих интересов, а именно вот как создается дизайн пластинок? Раньше это были краски, карандаши и фломастеры, потом получился компьютер, но ты же ручками много чего делаешь.
2: Ну, вот был случай с замечательной свердловской екатеринбургской группой «Намбату». Витя Комаров по кличке Пифа, который засветился в свое время в «Наутилусе», играл там на клавишах, и он меня попросил, он говорит: «Саша, можешь оформить нам альбом CD? Мы выпускаем CD, но денег у нас нет». И вот, значит, я придумал найти в интернете самосборную картонную коробку. На этой картонной коробке за малую копеечку напечатывали, значит, соответственно, какое-то изображение. Вот, я подобрал коробку, которая подходит под компакт-диск. В центр этой коробки вклеили спайдер, пупочка, на которую крепится пластинка сама компакт-диска. И сверху заклеили кусочком скотча. И, в общем, это оформление, по моей статистике, я вот сейчас уже не помню в цифрах, оно рекордно дешевое. То есть вот это такого дешевого оформления еще не имел ни один альбом. А вообще, на самом деле, таких историй достаточно много. И очень много таких историй будет в следующей книге, которая выйдет, я так надеюсь, что меньше, чем через год. Она уже по работе у меня, и будет она называться «Квадратура круга». Туда войдут работы в том числе, конечно, и с уральцами, но в основном там будут мои московские работы с московскими музыкантами, и очень интересными, и очень, я бы сказал, не самого первого калибра, да, и тем более интересно, что они все очень разные и по музыке, и по графике, и очень много историй вот таких креативных, когда оформление альбома создавалось необычным образом. Так что ждите, пригласишь меня?
1: Обязательно, как раз ты бы все сказать снял с языка, я хочу узнать, о чем будет следующий, а ты уже расскажешь.
2: Я себе в календарь поставил, приду к тебе со следующей книгой.
1: Ну, я тебе желаю удачи, большое тебе спасибо за книгу, это вторая книга у меня, ну, я про Жужу не говорю, и мы не успели даже поговорить про этот замечательный детский проект «Жужа», который вы делаете с Костей Преображенским тоже. Я тебе желаю удачи, чтобы все реализовывалось. Пусть все будет так, как ты захочешь, как поет группа «Чай в твоей земляке».
2: Спасибо большое, Леш.
1: Гостем сегодняшней программы был художник, дизайнер, продюсер, автор множества всяких интересных идей и, главное, человек, умеющий их реализовывать, Александр Коротич. Ну, а в завершение послушаем песню в исполнении Егора Белкина, одного из участников и группы «Трек», и Настя, под названием «Банановая республика». Вы слышали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: Далдом. Там дом.
3: Есть легенда, что в этих краях был Сергий Радонежский. Вот он заблудился в лесу, залез на дерево, увидел столб дыма, закричал «Там дым!». И вот это вот «Там дым» в Талдом потом трансформировалось.
2: Заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
2: Слушаем!
4: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
2: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Они пережили годы и до сих пор находят отклик в сердцах людей. В них собраны чувства, которые понятны каждому.
7: Темная ночь, только пули свистят по степи.

0: Песни, ставшие символом времени, единства и душевной стойкости, в специальном выпуске программы «Властелины мелодий» 9 мая в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. «Война и мир» и «Холст».
1: Военным художником может быть не всякий, хотя и самый одаренный живописец и рисовальщик. Надо очень хорошо изучить военное дело, знать его тайны, запахи. Все последователи, все художники Грекос, они всегда с нашей армией. У нас муза у художников приходит по команде.
0: Студия военных художников имени Митрофана Грекова в программе «Presence Historicum. Настоящее историческое». В воскресенье в 22.10 по Москве и по времени Благовещенска.

0: 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. МИД России разослал во все аккредитованные зарубежные дипмиссии ноту. Официальный представитель нашего дипведомства Мария Захарова напомнила, что 4 мая Минобороны опубликовала официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы. Средствами ПВО за последние несколько часов перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотников над российскими регионами. Более 80% вернувшихся со спецоперации бойцов уже трудоустроены в Тамбовской области, заявил губернатор Владимиру Путину на встрече в Кремле. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Министерство иностранных дел России разослало во все аккредитованные зарубежные дипмиссии ноту. Официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила, что 4 мая Минобороны России опубликовала официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы.
2: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы.
1: Захарова отметила, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на агрессию. Также Россия призвала Германию восстановить историческую справедливость, признав геноцидом народов СССР преступление Третьего Рейха и его пособников. Как заявили в нашем посольстве в Берлине, запрет на российскую советскую символику 8-9 мая абсурден и циничен. Российские дипломаты настоятельно потребовали от ФРГ отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом. Средствами ПВО с 8 утра до 21 часа перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Адыгеей. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение формированием трех украинских бригад и батальонов ВСУ в районах населенных пунктов Киянница, Могрица и Лесное в Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Чайковка и Кридянка. Противник потерял до 210 военнослужащих. Вооруженные силы России за сутки поразили цеха сборки беспилотников, склады горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах, сообщили в Минобороны. Свыше 80% вернувшихся со спецоперации бойцов уже трудоустроены в Тамбовской области. Об этом доложил Владимиру Путину на встрече в Кремле губернатор Евгений Первышов. Он сообщил, что прибывающие с передовой ветераны успешно возвращаются на свои рабочие места или, пройдя обучение, находят себя на государственной и муниципальной службе. Глава региона рассказал, что вдова Героя России, участника специальной военной операции, стала детским омбудсменом Тамбовской области.
3: Ну, хотел бы отдельно выделить, наверное, все-таки вот Лапшину Ольгу Витальевну, она вдова Героя России, участника специальной военной операции, посмертно награжден вами звездой Героя, обратилась ко мне, попросилась работать у меня в команде. Я ее взял советником, она выбрала для себя такое очень сложное направление. Работала непосредственно с семьями, где у нас есть потери. Но мы провели беседу с Львовой Беловой и нашли другое уже направление. Она согласилась, она будет у нас детским омбудсменом. Ну, дальше уже это ребята, которые уже непосредственно у меня устроены, кто работает на различных должностях, кто имеет какие заслуги. Работает и в

0: в областной думе, работает уже и на государственной муниципальной службе. Ну, эту работу останавливает.
1: Местные ребята?
0: Все тамбовские. Тамбовские. Такой плацдарм создаем, и уже по возвращению основного контингента уже их будут встречать те ребята, которые уже устроены у нас непосредственно.
2: Напомню, Евгений Перевышов был избран губернатором Тамбовской области в сентябре прошлого года. Он выпускник федеральной образовательной программы «Время героев», первый герой специальной военной операции, возглавивший регион. Ветераны специальной военной операции являются золотым кадровым резервом Дагестана и будут активно вовлекаться в органы местного самоуправления республики. Их патриотизм и лидерские качества должны работать на ее развитие, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Федор Щукин. В понедельник Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Федора Щукина, который до этого был председателем Верховного суда республики. Сегодня полпред президента в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка официально представил Щукина в качестве временно исполняющего обязанности главы Дагестана на сессии Народного собрания республики. Самолет ВМС США вывел из строя нефтяной танкер «Хасна» под иранским флагом, который пытался прорвать американскую морскую блокаду, сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США. Сообщается, что после того, как судно не подчинилось неоднократным предупреждениям, истребитель, взлетевший с авианосца «Авраам Линкольн», сделал несколько выстрелов, которые вывели из строя систему управления судном. Приводит издание выдержку из заявления командования. По информации Ценком, с начала блокады 13 апреля ВМС США развернули 52 торговых судна.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» вышел в суперфинал розыгрыша Кубка России этого сезона. Сегодня красно-белые на своем стадионе победили со счетом 1-0 ЦСКА. На 10-й минуте отличился Руслан Литвинов. Этот матч посетили 38 911 зрителей в суперфинале. Кубка России «Спартак» сыграет в сильнейшем противостоянии Краснодар-Динамо-Москва. Завтра состоится ответный матч в финале пути РПЛ. Краснодар примет московское «Динамо». В первой игре была зафиксирована ничья 0-0. Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. По информации LegalBet, интерес к вингеру «Зенита» проявляют Краснодар и ЦСКА. «Быки» рассматривают вариант с подписанием 28-летнего футболиста на фоне необходимости увеличения числа российских игроков. Армейцы тоже следят за ситуацией вокруг Мостового, учитывая требования нового лимита на легионеров. Хоккей. В Кубке Гагарина сегодня определится второй финалист. В Ярославле в седьмой игре серии до четырех побед «Локомотив» принимает «Авангард». После трех периодов счет равный 3-3. И такой же счет 3-3 в серии. Ранее в финал вышел «Акбарс», победивший в полуфинальной серии «Металлург» 4-1. Новая ледовая арена Нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», расположенная на стрелке Оки и Волги, получила название «Волга-арена». Об этом в своем канале в Максе сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Теннис. 18-летняя россиянка Алина Корнеева проиграла в первом раунде турнира категории WTA 1000 в Риме. Экс-первая ракетка мира среди юниоров уступила Пане Удварди 2-6, 6-7. Оксана Селихметьева в своем матче первого круга проиграла Ребекке Массаровой 5-7, 7-5, 1-6. И пока это все новости спорта. Погода.
2: По данным центра ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском 7 мая до плюс 5 градусов, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Во Владивостоке воздух прогреется до плюс 12, обещают кратковременный снег. В Тюмени плюс 22, кратковременные осадки в виде дождя. В Иркутске до плюс 18-20, в Мурманске всего 4-6 тепла, возможны небольшие осадки. В Оренбурге до плюс 20, кратковременный дождь и гроза. Такие же осадки ожидаются и во Владимире. Там воздух прогреется до плюс 27. В Краснодаре 21-23, возможен небольшой дождь и гроза. В Ялте плюс 15-17, без осадков. В Санкт-Петербурге днем до плюс 12, в столице до 26 градусов тепла. Ветер будет южный и порывистый.

«Спутники». Радиоспектакль по одноименной книге Веры Пановой. Часть восьмая.

0: В одной центральной газете появилась большая статья, подписанная «Военврач третьего ранга супругов». В статье рассказывалось о работе врачебного персонала санитарного поезда. Скромно, без указания имен. О ремонте вагонов, стирке белья в поезде, подсобном хозяйстве. Об идеальной организации питания раненых. Статья произвела в поезде сильное впечатление. Ее читали и обсуждали. Супруга входил с застенчиво сияющим лицом именинника. Доктор Белов, прочитав, спросил Данилова.
1: Какого вы мнения об этой статье, Иван Егорович?
2: Ну что ж, хорошее дело. Конечно, нам надо обмениваться опытом. Только тогда от наших мероприятий будет прок государству, если они будут применяться в общесоюзном масштабе. Это Супругов хорошо сделал.
1: Позвольте, Иван Егорович, на каком основании он все время пишет «мы»? Причем тут мы? Мы с Супруговым вообще организационными вопросами не занимались. Все вы, а ваше имя даже не упомянуто.
2: Ну, это не важно.
1: Вы не думаете, что это он нарочно?
2: Нет, не думаю.
0: Но он был совершенно уверен, что Супругов сделал это нарочно. Больше всех статья понравилась Юлии Дмитриевне.
3: Как хорошо написано. И какой он внимательный. Не забыл отметить образцовую постановку перевязочной.
0: Ее чувство к Супругову принимало размеры, до сих пор неведомые ей. Супругов был первый мужчина, который искал ее общество. Сначала он делал это потому, что Данилов его третировал, а Фаина пугала своими приставаниями. Он чувствовал себя увереннее в присутствии Юлии Дмитриевны, всегда благожелательной и участливой к нему. Он это видел, хотя не догадывался о причине. Сначала это была дружба. И вдруг, после смерти матери, он подумал, а не жениться ли ему на ней?
4: Жениться? Но это имело бы свои привлекательные стороны. Хозяйство раз, все-таки хорошо, когда женщина в доме. Не надо заботиться об обеде, уборке, стирке. Жить интеллектуальной жизнью и не шататься по столовкам. Но с другой стороны, и литература, и жизнь, прошлый опыт полны примеров непостоянства человеческого чувства. За себя я не боюсь. На ком бы я ни женился, я буду идеальным мужем. Я домосед, я не пью, не интересуюсь флиртом. Вопрос, будет ли жена также неизменно склонна к добропорядочной жизни? Она потребует, чтобы я был общественником. Она захочет иметь ребенка и будет его иметь, какие бы я доводы ни приводил. Но, конечно, это была бы мне серьезная опора в жизни, потому что у нее удивительно твердый мужской характер. Но не слишком ли твердый и не слишком ли мужской? Не подавит ли она меня совершенно своей могучей волей?
0: И все-таки невольно он лепился под крыло этой прямой и сильной души, в которую угадывал покровителя.
4: Я надеюсь, Юлия Дмитриевна, что мое одиночество не будет вечным. Я почти уверен, что ему скоро конец.
0: Она задрожала внутренне от этой пустой фразы. А когда в другой раз ему взбрело в голову описать ей свою квартиру и даже начертить ее план, она подумала, может быть, в этой квартире ей суждено жить? Немцев выбили из Сталинграда и весной 1943 года стали гнать прочь с русской земли. Бои были жестокие, работа у санитарной службы горячая. Один за другим освобождались районы, оккупированные неприятелем. Из освобожденных районов хлынула и потекла по советской земле такая река человеческого горя, бездомности, сиротства, неустройства, что у свежего человека путались мысли. На одной степной станции, где торчали только обгоревшие трубы, а все службы помещались в наспех сколоченные деревянные хибарки, в санитарном поезде появилась Васька. Это была девочка со светлой косицей, тонкой и мягкой, как шелк, с серыми глазами, худенькая и заморенная на вид. Ее привел к замполиту и парторгу боец Кострицын.
5: Вот, пожалуйте вам натуральную колхозницу. Она больше моего в живности понимает.
2: Сколько тебе лет?
6: 17.
2: Откуда ты?
6: С хутора Петряева. Так его уже нема.
2: Разбит, что ли?
6: Спалили.
2: Документ есть?
0: Васька вытащила из-за пазухи бережно сложенный лоскуток бумаги с чернильными подтеками, словно от слез. Там было написано, что Васька Буренко в 1941 году окончила 5-й класс Сагайдакской неполной средней школы с такими-то отметками. Отметки все были отличные.
2: Как же ты с Украины очутилась тут?
6: Мы тыкали от немцев, а они и сюда пришли.
2: Родственники у тебя есть?
6: Есть. Бабуся вот туточка через Ярочек, 6 километров, у знакомых живе. А я не хочу. У них у самих хату спалили, живут в землянке. Мамы нема, папа не знаю де, на фронте. Слуху нема.
2: Так, я тебя возьму. Только давай условимся. Впредь не врать. Нету тебе 17.
6: О, ей-богу, есть! Да чтобы не очи повылазало!
2: А сколько говорила немцам, чтоб не угнали в Германию?
6: 13.
2: Вот это больше похоже на правду. Так тебя как звать?
6: Васькой.
2: Васька так Васька.
0: В санитарке Ваську по молодости не допустили. Отдали кочегару дяде Саше, помощницей и ученицей. Заправив топку углем, Васька шла в тамбур к вагону аптеки и становилась у окна, выжидая, когда откроют дверь в обмывочную. Дверь открывали часто, и Васька видела этот белый рай с пальмой в кадушке, с блестящими штуками на стенах и зеркальной дверью в перевязочную.
7: Стены такие беленькие, как были у моей хатинки, которую спалили немцы. И все так чисто и красиво, боже ж ты мой.
0: Иногда одновременно открывались дверь в обмывочную и дверь в перевязочную. И Васька видела Юлию Дмитриевну, склоненную над перевязочным столом и делавшую что-то таинственное и мудрое. Данилов назывался уже не комиссаром, а замполитом, заместителем начальника по политической части. Он получил звание капитана. Супругов старшего лейтенанта, доктор Белов, майора медицинской службы. Многие женщины тоже надели погоны со звездочками.
6: У меня тоже будут погоны. Я буду хирургическая сестра, как Юля Дмитриевна. Если я захочу, то я и на доктора выучусь. Пусть они не беспокоятся.
0: Юлия Дмитриевна заметила, что Васька вечно торчит за дверью обмывочной. Как-то вечером хирургическая сестра зашла в кочегарку. Васька, стоя на коленях, всаживала в топку консервную баночку.
8: Руки обожжешь, Васька. Что это ты варишь?
6: Столярный клей для дяди Саши.
8: Ой, смотри, сгорит.
6: Не, я досмотрю.
0: Жаркий свет из топки падал на Васькино лицо. Оно стало розово-прозрачным. И на волосах Васьки лежала дорожка червонного блеска. Юлия Дмитриевна протянула руку и неловко пригладила Ваське волосы на лбу.
8: Подбирай со лба. Ты можешь раненого одеть после перевязки?
6: Можу.
8: Надо осторожно, чтобы не сделать больно. И быстро, потому что другие ждут.
6: Я могу быстро.
8: Приходи в перевязочную. Я попробую тебя учить. Возьмешь халат у Клавы.
0: Уходя, она оглянулась на Ваську. Васька нагнулась к топке. Кончик льняной косички упал в ящик с углем. И вот в один из дней обратного рейса Васька вошла в святая святых вагона аптеки. Юлия Дмитриевна торжественно положила ладони на круглую металлическую коробку, блестящую, как зеркало.
8: Это бикс.
6: Бикс.
3: В биксах я держу стерильный материал. Мы стерилизуем его вот здесь, в автоклаве.
6: Стерильный в автоклаве.
3: Повтори.
6: Это бикс.
3: Руками не трогай. Зря ничего не надо трогать руками. Руки – собиратели и разносчики инфекций, то есть заразы.
0: Супругов с недоверием отнесся к новому увлечению Юлии Дмитриевны.
4: С чего вам вздумалось взять ученицу, да еще такую малолетнюю?
3: Удивительно толковая девчонка. У нее большой интерес. Если ею хорошенечко заняться, из нее выйдет толк.
4: Помилуйте, у вас так мало времени.
3: Мы должны учить молодежь.
0: Однажды Васька уронила шприц и разбила. Юлия Дмитриевна сверкнула глазами и выгнала Ваську из перевязочной. Вечером, разговаривая с супруговым, она иногда вспоминала о Ваське, что та сейчас делает. Ей представилось, что Васька грустная сидит на корточках перед открытой топкой, уронив кончик косы в ящик с углем.
3: Завтра не придет, пожалуй.
0: Но на другой день... Васька явилась на занятия, как ни в чем не бывало. Прошел год. Толстая клетчатая тетрадь доктора Белова была исписана почти вся. Он опять пристрастился к дневнику.
1: Удивительно странно, что орден дали не Ивану Егорычу, а мне, который ровно ничем не отличился и был все эти годы только лечащим врачом. Иногда невнимательным и непредусмотрительным. Я обескуражен, но Иван Егорыч, конечно, пытался уверить меня, что я заслужил орден. Ой, он человек благожелательный. Я нахожу, что он похудел. Он отдает столько времени устройству поезда и поддержанию трудового настроения в людях, что мне стыдно перед ним моего безделья. Вот, Н.Н., напротив... Весьма хорошо выглядит. У него даже появилось брюшко. Не могу избавиться от неприятной мысли, что Н.Н. нарочно старается затушевать роль Ивана Егорыча.
0: Доктор Белов стремился теперь все время что-то делать. Входить во все поездные дела. Писать о поездных делах, бегать по поезду. Когда он ничего не делал, он чувствовал упадок душевных сил. Начинала трястись голова, приходили воспоминания, терзавшие сердце. Но где бы он ни был и что бы ни делал, рядом всегда были два светлых лика. Два образа, живых навсегда. И третий, неясный образ сына.
1: Ни письма, ни слуха, никакого знака, что он существует. Погиб? Погиб, конечно.
0: Доктору посоветовали написать заявление на розыск. Он написал. Ответа еще не было.
1: Мы ездим по освобожденным районам Украины и иногда довольно близко подходим к фронту. Мы еще не привыкли к виду страшного разрушения, которое они нанесли нашим городам и селам. И этот вид зачастую действует на нас болезненно. Столько страданий и потерь среди мирного населения в этих местностях, где побывали немцы, что я... Нет, я не хочу сказать, разумеется, что это делает мою личную потерю менее чувствительной или что это как-то утешает меня. Но я не перестаю удивляться нашим людям, их терпению, трудолюбию, неиссякаемости их порыва. Удивляться и завидовать, и желать подражать им.
0: Идя порожняком, санитарный поезд остановился в Кирове. Нужно было полудить кухонные котлы. Стоянка должна была продлиться дней 5. Доктор Белов сказал Данилову.
1: Я хотел бы съездить денька на 2 в Ленинград.
2: Зачем это?
1: Я съезжу, знаете... Это не отразится, нет?
2: Не отразится. Поезжайте, что ж.
0: Он устроил начальника с комфортом. В служебной теплушке поезда, идущего в Ленинград с реэвакуированными. Пошептался с главным кондуктором, и тот предоставил доктору свою койку. Из разговора с главным Доктор узнал, что железнодорожники хорошо знают его поезд. О нем писали в ведомственной газете, ставили в пример. Заснуть доктор не мог. Бездействие было сегодня особенно тяжело. Он старался не думать о том, что поезд приближается к Ленинграду, и что там будет, и для чего он поехал.
1: Напрасно поехал. Сколько раз уже снилось, что вот я приехал в Ленинград, дом стоит на месте, целёхоник. Они выходят навстречу, говорят, смеются. Александр Иванович все напутал по дряхлости своей и занятости. Просыпаться после таких снов хуже всего.
0: Нет, на его он, конечно, не надеялся увидеть Сонечку и Лялю. Таких ошибок не бывает. Пишет старый, добрый, внимательный друг. Он сам проводил на кладбище их останки. Наяву у него была другая фантазия. Он думал, что в Ленинграде он встретится с Игорем.
1: Игорь не погиб. Я приехал в Ленинград и иду домой пешком по своей улице. И издали вижу свой разрушенный дом. Навстречу от другого угла идет Игорь в военной форме. Он тонкий, длинный, слегка сутулится. Мы приближаемся друг к другу. «Папа! Папа!» — говорит Игорь и бросается мне на шею. «Папочка, это ты! Я не узнал тебя в кителе, и мы плачем от счастья. Нет, нет, Игорь не заплачет и на шею не кинется. Здравствуй, папа, скажет он, подавая руку, и мы пойдем рядом. Пойдем к Александру Ивановичу попроситься переночевать. Нет, такие встречи бывают только на сцене. В жизни не бывает. Что же бывает? И бывает ли вообще? Или ничего не осталось на свете, кроме горя?
0: Стоянка санитарному поезду в Кирове предстояла долгая. Экстренной работы не было, и Данилов отпустил часть персонала погулять. Девушки начистили сапоги и побежали в город. Пройтись по улицам, поглядеть на гражданку, побывать в кино. Васька и Ия пошли в парикмахерскую. Здесь кипела страшно интересная, ни на что не похожая жизнь. В углу за столиком сидели две женщины. Одна была в белом халате и маленькими кусачками что-то делала с пальцами второй. Васька вытаращила глаза.
9: «Это что?»
10: «Дура, это маникюр!»
0: Перед высокими зеркалами сидели в креслах женщины, молодые и пожилые. Шеи у них были обмотаны полотенцами. Вокруг этих женщин хлопотали парикмахерши, молодые и пожилые. У брюнетки кроткого вида, сидевшей в крайнем кресле, брови и ресницы были густо замазаны. Парикмахерша подула на длинные щипцы и стала накручивать на них волосы брюнетки. От головы повалил дым. Брюнетка осторожно моргала замазанными ресницами и все терпела.
9: О, мне тоже нужна такая красота.
11: Садитесь, девушки. Что будем делать?
10: Ты, Васька, завейся.
9: Хорошо, завейте.
11: Брови, девушка.
9: И брови.
0: Парикмахерши трудились от всего сердца. Эти девушки в солдатских гимнастерках вызывали их симпатию. Парикмахерши расспрашивали, кто они, откуда, где им довелось побывать.
11: Готово. Брови с 6-месячной гарантией. Не бойтесь, милочка, не смоются, не выгорят, ничего им не сделается. Носите на здоровье.
0: Данилов прохаживался около поезда и новые Васькины брови увидел издалека. От переносья до висков, толстые, черные, на беленьком веснущатом детском лице. От них лицо стало старым, плачевным и угрожающим.
2: В кабинете красоты побывали? Ну, завились, надушились, ладно. А вот это смыть.
6: Разрешите доложить, товарищ замполит. Они не смываются и не выгорают. Хоть бы что.
2: Я сам тебе отмою. У меня смоются.
6: О, а вот и нет.
0: Рано утром доктор Белов простился с главным, вылез из теплушки и пошел домой. С Невского свернул на Литейный, с Литейного на улицу Пестеля, маршрутом, облюбованным в фантазиях. Светало по мере того, как он приближался к своему дому.
1: Вот он, этот дом. Но он такой же, как был. Ах, да это фанера. Дом нарисован на фанере. Их маскируют, чтобы разрушения не были так заметны, чтобы улицы имели нормальный вид. Дом имеет нормальный вид, но на самом деле его нет. Внутрь войти нельзя.
0: Он отошел на середину мостовой, чтобы лучше увидеть дом, нарисованный на фанере. Там, на мостовой, ему стало худо, он грохнулся. Опомнился в дворницкой на сундуке. Дворничиха стояла над ним и говорила:
12: «А я Стиркина сестра. Неужели не помните?»
0: Стирку он помнил, а эту ее сестру, кажется, никогда не видел. Она все что-то говорила, он сначала не понимал, потом понял и встал, но колени подломились.
12: «Игорь ваш приезжал сюда месяц назад. Усидел тут дворницкой, расспрашивал, как погибли Софья Леонтьевна и Ляля. Не плакал и ничего такого не говорил. Пошел. Вас спрашивал, а у нас ада не было. Он написал записку и оставил на случай, если вы приедете. И сказал, что такие же записки оставит у всех знакомых, каких найдет».
1: «Где записка?»
12: «Сейчас посмотрю. Записку сестра прятала, а она на работе еще в ночной смене».
0: И вот она пришла. Не скоро, через 100 лет, но все-таки пришла. Еще 100 лет Стирка искала записку, которую Лида, ее дочка, брала прочесть и куда-то засунула, и нашла, и доктор держал записку в руках.
1: «Отец, где ты? Жив ли ты? Хочу, чтобы ты был жив. Вот моя полевая почта. Пиши. Адрес сына. Солдатский, земной. Живой адрес сына. Я жив, Игорек. Мы с тобой живы. Закончим наше дело и встретимся с тобой. Ты этого хочешь? Я жив, мой мальчик.

0: Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Спутники» по одноименной книге Веры Пановой. В спектакле заняты артисты: Александр Бардуков, Алексей Фатеев, Алексей Блохин, Андрей Заводюк, Дарья Семенова, Людмила Давыдова, Ирина Киреева, Виктория Склянченкова, Алена Долженкова, Александр Денисов, Алексей Мясников. Продолжение следует. Радио России.
1: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
2: Завтра в мире.
3: Здравствуйте! У микрофона Софья Иркушова, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Это передача не о том, что было, а о том, что будет. Как может выглядеть наш завтрашний день? С нами на связи люди, которые уже сегодня создают это самое завтра. Наши эксперты всегда очень просто рассказывают о самых сложных вещах. В преддверии Дня Победы мы поговорим о вкладе ученых и университетов в общее дело военных лет. В годы Великой Отечественной войны Горьковский государственный университет сосредоточил свою работу на нуждах фронта, промышленности и госпиталей. Что удалось сделать небольшому коллективу ученых, оставшихся в тылу, чтобы помочь армии? Какие задачи решали физики, химики и биологи университета? И как теоретические исследования становились основой для практических оборонных разработок? На эти и другие вопросы мне ответит Юлия Димашова, главный хранитель фондов Музея Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. А перед этим я расскажу вам о последних новостях из мира науки. Российские ученые создали систему для одновременного выявления вирусных и бактериальных инфекций. В основе разработки лежит иммунохроматографический анализ – быстрый метод диагностики с использованием тест-полосок. Система выполнена в виде пластиковой кассеты с двумя зонами для внесения образца и двумя окнами для просмотра результата. Внутри расположены две тест-полоски. Одна определяет вирусную инфекцию, вторая – бактериальную. Для анализа используется цельная кровь. Ключевая особенность разработки в том, что она определяет не сами патогены, а реакцию организма на инфекцию – экспрессию мРНК двух генов, связанных с вирусным или бактериальным процессом. По оценке авторов, это расширяет возможности теста и позволяет одновременно проводить два типа диагностики в одном исследовании. Американские ученые впервые подавили преэклампсию у беременных с помощью экспериментальной терапии на базе антител. Метод позволил отложить искусственное вызывание родов на несколько недель у 16 женщин, которые участвовали в испытаниях. Терапия направлена на нейтрализацию специфического белка, который связан с развитием преэклампсии. Ученые использовали модифицированные антитела, адсорбенты и фильтрационную систему. За несколько дней уровень опасного белка у пациенток снизился на десятки процентов. При этом артериальное давление уменьшилось на 4-10 мм ртутного столба. Серьезных побочных эффектов исследователи не зафиксировали. У части женщин отмечалось лишь небольшое снижение уровня кальция в крови. Авторы считают, что новый подход может дать врачам возможность не вызывать преждевременные роды, когда это особенно рискованно. Австралийские ученые сообщили о находке, способной помочь в борьбе с бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Исследователи выделили специфическую молекулу. По сути, это особый сахар, который встречается у микроорганизмов, но для клеток человека не характерен. По такой мишени можно бить более прицельно. Уничтожать бактерию почти не затрагивает ткани организма. Антибиотикорезистентность – это серьезная проблема сегодняшнего дня. Стандартные препараты все чаще не справляются, инфекции становятся тяжелее, а лечение – дороже. Открытие позволит проектировать молекулы или антитела, которые распознают бактериальный сахар и мешают микробам выживать или заражать человека. Это передача «Завтра в мире». И мы продолжаем. Итак, с нами на связи Юлия Димашова, главный хранитель фондов Музея Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Юлия Андреевна, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Юлия Андреевна, в годы Великой Отечественной войны победа ковалась не только на передовой, но и в лабораториях. И высшие учебные заведения страны в кратчайшие сроки перестроили свою работу на военный лад. И, собственно, летом 41-го года Горьковский государственный университет, сегодня как раз Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, был еще совсем молодым. Расскажите, из каких структур и факультетов состоял вуз, и что произошло в первые месяцы войны?
4: Наш университет был вновь открыт после реорганизации в 1931 году в составе трех факультетов – физико-математического, биологического и химического. Именно эти факультеты в университете были на 41 год. Помимо факультетов, в составе университета было еще 5 общеуниверситетских кафедр, физико-технический институт, который будет буквально в 2030 году отмечать свое столетие, биостанция, ботанический сад, геологические и зоологические музеи, астрономическая обсерватория, опытная станция по генетике и селекции шелкопряда. И на момент вот начала войны в университете работало 23 профессора, 33 доцента и 1000 студентов обучалось.
3: А как перестроились исследовательские и научные приоритеты вуза с началом войны?
4: Перестройка произошла колоссальная, потому что очень многие сотрудники и студенты ушли на фронт сразу же в первые же дни войны. И больше 100 человек студентов, преподавателей ушли на фронт. Многие ушли на оборонные заводы. Это прежде всего, конечно, мальчики, да. То есть в университете остались в основном девочки. Причем пятый курс был выпущен вот в июне 41-го года. И тут же четвертый курс также был выпущен. То есть остались в основном в университете второкурсницы, третьекурсницы. И условия были действительно очень тяжелыми. То есть, что касается научной работы, то, конечно, кафедры стремились организовать свой труд так, чтобы он полностью, да, соответствовал духу времени и потребностям фронта, потому что очень многие территории были захвачены фашистами, и, соответственно, у наших горьковских заводов нарушились вот эти хозяйственные связи, научные связи, и поэтому они стали теснее общаться с университетом, с университетской общественностью, с нашей профессурой, и поэтому университет стали чаще привлекать к решению оборонных задач. Заводы сами обращались к нашим ученым за консультациями и за практической помощью. Нашим, например, заводским бюро было передано ценное наше исследовательское оборудование.
3: Юлия Андреевна, университет – это все-таки место, где учат и учатся, наверное, это прежде всего. И если остались студенты, то у них какой-то был распорядок дня. Расскажите, как выглядел образовательный день рядового студента?
4: Если мы говорим про декабрь 41-го года, да, то на самом деле тогда учебного дня, учебного процесса не было, потому что у немцы осенью 41-го года практически подошли к Москве, да, и никто не давал гарантии, что они не захватят Москву и не пойдут дальше, потому что по плану Барбаросса город Горький, мощный промышленный центр, должен был быть захвачен. И поэтому вот с октября месяца всех студентов отправили рыть противотанковые окопы, строить доты, дзоты. 300 человек студентов работали на этих оборонных работах, и, соответственно, учебного процесса как такового не было. То есть до конца декабря студенты были задействованы на этих работах. Условия были жесточайшие. То есть у нас сохранились воспоминания студентов того времени и участников этих работ. Вот Екатерина Лукина вспоминала. На работу ходили за 3 километра по бесплодной местности. Особенно трудно было идти в метель, когда ветер буквально валил с ног. Работали от темна и до темна. Еда была очень скудная. То есть давали буханку хлеба, и эта буханка хлеба замерзала, превращалась в лед, в камень, и приходилось ее резать с помощью топора и кувалды. То есть условия, повторюсь, были жесточайшие. И тем не менее, несмотря на это, колонна нашего университета была признана лучшей, нас наградили почетной грамотой, а руководители колонн орденами и медалями. А занятия начались только в январе 42-го года, в неотапливаемых помещениях, потому что весь уголь шел на оборонку, а дрова просто некому было привезти и не на чем было привезти. И, соответственно, занимались в холодных помещениях неотапливаемых, а зима 41-42 признана одной из самых холодных вообще в 20 веке. И представить, как люди жили в течение нескольких месяцев в постоянном холоде, то есть на морозе шли на учебу или на работу, да, здесь занимались в шубах, в шапках, то есть химики, биологи не могли проводить опыты, вода застывала в пробирках, то есть потом возвращались опять же по морозу домой, а дома зачастую тоже не было отопления. И вот наш известный ученый-генетик, о котором позднее пойдет речь, Сергей Четверяков писал в письме брату: «Ура, наконец-то нам дали отопление. У нас сейчас тропики, плюс 9. Представьте, что значит плюс 9, когда на улице минус 30. То есть, повторюсь, условия были жесточайшие. На заводы нужно было ходить на колонку, света не было, то есть при керосиновых лампах занимались. Действительно, было очень и очень тяжело. И тем не менее, мы продолжали готовить студентов. Правда, были добавлены некоторые новые предметы. Прежде всего, это военная подготовка, рукопашный бой, метание гранат, лыжи. И все-таки продолжали готовить студентов и выпускать студентов. И набирать новых студентов. В 1942 году летом была проведена успешная кампания, и 300 человек студентов мы вновь набрали.
3: Юлия Андреевна, получается, что даже в этих жесточайших условиях студенты продолжали учиться, ученые продолжали проводить исследования, и, наверное, одна из таких наук, чья связь с оборонной промышленностью наиболее очевидна, это химия. Расскажите, какими конкретными направлениями занимались химические кафедры университета в годы войны? Я знаю, что была не одна такая кафедра.
4: Совершенно верно. И, например, на кафедре физической химии была разработана методика спектрального анализа цветных и черных сплавов. И это позволило улучшить качество сплава для танковой брони. Также была разработана методика полярографического анализа различных солей, сплавов и химикатов. И этот метод помог в 5-6 раз сократить время на исследование и сводил к минимуму расходы реактивов. Например, определение меди в растворе на одном оборонном заводе обычным путем требует 4 часа, а вот полярографическим методом производится за 5-10 минут, что называется, почувствуйте разницу. Да? Также кафедра по заказу оборонных заводов организовала производство различной аппаратуры, спектрографов, стеклоскопов и многих других. Сотрудниками кафедры физической химии под руководством Моисея Борисовича Неймана была разработана грелка для бойцов на заводе «Заря» в городе Дзержинске и налажено производство этих грелок из отходов производства противогазов. Именно благодаря энергии, настойчивости Моисея Борисовича Неймана стало возможным открытие в годы войны, в тяжелейшие годы, в 43-м году нашего научно-исследовательского института химии при нашем университете.
3: Юлия Андреевна, помимо фундаментальных исследований и внедрения аналитических методов на заводах, кафедры занимались совершенно конкретными, можно сказать, осязаемыми изделиями для армии и военных госпиталей. Расскажите об этих разработках и о том, как налаживали их производство в университете.
4: Да, важную помощь госпиталям оказывала кафедра физической химии. Ее сотрудники, прежде всего, это Софья Демиховская, разработала методику получения наркозного эфира. Причем эфира одного из предприятий заводов Дзержинска. И она получила этот наркозный эфир. Сначала этот эфир испробовали в мединституте на кафедре фармакологии на лягушках, на кошках, на собаках, а позднее уже стали применять на людях. И вот Софья Демиховская вспоминала, в музее имени Горького располагался госпиталь для женщин. Мне довелось бывать там и видеть страдания тяжело раненых, обожженных женщин. Хотелось чем-то утешить, прочитать им что-то интересное, чтобы как-то смягчить их страдания. Но это не всегда удавалось. В госпиталь я приходила обычно вечером и видела молодых женщин и девушек, которые еще не успели познать радость жизни, первой любви, и кричали от боли. И в этот момент мне становилось так тяжело, что я, превознемогая усталость, шла снова в лабораторию и начинала работать до полуночи. Я твердо знала, что за каждым вновь полученным флаконом эфира кроется чья-то спасенная жизнь. И на фронте действительно шли очень ожесточенные бои, было очень много раненых, и потребность в наркозном эфире была чрезвычайно большой. И вот в январе 43-го года этот метод получения наркозного эфира из отходов был внедрен в производство. И только за 43-й год с этим эфиром было проведено много тысяч операций, и ни в одном случае не было осложнений, связанных с наркозом. Также на химическом факультете были произведены синтез и разработка производства уротропина. Это лекарственное средство с антисептическим свойством. Этот уротропин очень был нужен фронту. И вот по воспоминаниям, опять же, сотрудников химического факультета, они написали об этом небольшую заметку в газете «Правда». И каково же было их удивление, когда к ним приехал представитель военной части, которая очень нуждалась в уротропине. И они только могли сожалеть о том, что могли только частично удовлетворить очень крупную заявку на этот препарат. То есть это вот прекрасный пример. Например, вот радости ученого от того, что он видит результат своих научных изысканий, который очень важен, особенно в военное время.
3: Когда говорят о вкладе ученых в победу, чаще действительно вспоминают химиков, инженеров, конструкторов. При этом роль теоретиков напрасно остается в тени. Я знаю, что в Горьковском университете как раз ученые-теоретики помогали в том числе приблизить победу. Расскажите об этом.
4: Ну, это прежде всего, конечно, когда мы говорим об ученых-теоретиках, нужно говорить об докторе физико-математических наук, позднее академике, депутате Верховного Совета СССР Александра Александровича Андронова. Он вообще стал основателем школы по теории нелинейных колебаний, которая известна во всем мире. И вот он занимался во время войны, занимался вопросами теории автоматического регулирования, движением самолета, снабженного автопилотом, автоколебаниями винта и рядом вопросов теории прямого регулирования. и им был дан ряд решений, связанных с проектированием вот приборов спецназначения. И вот работа этого отдела в годы Великой Отечественной войны отличалась исключительной напряженностью и плодотворностью. И вот особое внимание, конечно, уделялось это вот приборостроению. Как раз выпуская готовые приборы, тем самым можно было коротким путем внедрить научные достижения нашего университета в народное хозяйство, в производство и в оборону страны.
3: Юлия Андреевна, когда мы слышим словосочетание «биологический факультет» в годы войны, логика подсказывает, что, скорее всего, речь идет о лекарствах, перевязочных материалах, помощи госпиталям. Расскажите, пожалуйста, о той стороне деятельности биологов Горьковского университета, которая меньше всего бросается в глаза. Каким образом обычные растения помогали фронту?
4: Да, конечно, вы правы, что во многом биологи занимались именно той областью, о которой вы говорили. Например, наш известный биолог Сергей Сергеевич Станков предложил использовать торфяной мох в качестве перевязочного материала. Это великолепный антисептик, и идеи об этом были еще в годы Первой мировой войны, но тогда они не получили продолжения. Вот, и предложение Сергея Сергеевича поддержали и стали заготавливать торфяной мох уже. Вот, он оказался одним из лучших перевязочных материалов для лечения гнойных ран. Его стали заготавливать в промышленных масштабах. Также кафедра вела работу по выращиванию в ботаническом саду лекарственных растений, белладонны, наперстянки, далматской ромашки. И, соответственно, кафедра и университет выпускали плакаты, руководство плакаты по сбору лекарственных и технических трав. И вот благодаря им в 1942 году удалось заготовить 110 тонн лекарственного сырья. По сравнению с 1941 году заготовили только 15 тонн. Вдумайтесь, да, насколько был увеличен объем. И, соответственно, также, чем у нас занимались биологи, в стране же не хватало элементарного, например, сахара. И биологи обнаружили, что в можжевеловой ягоде сахара примерно столько же, сколько и в винограде. И стали тоннами заготавливать можжевеловую ягоду, а наши ученые нашли способ, как делать экстракт из этой ягоды, причем удаляя неприятный горький привкус и вот этот запах хвойный. И этот экстракт поступал на хлебобулочные заводы и, соответственно, внедрялся также в производство. Также из можжевеловой ягоды делали различные напитки, квас, брагу, даже портвейн и даже коньяк. И также на кафедре физиологии растений предложили способ, как делать кофейный напиток из корней лопухов и одуванчиков. Значит, хочется сказать несколько слов прежде всего о Сергее Сергеевиче Четверякове, ученом-генетике, ученом с мировым именем, гордости нашего университета. Именно благодаря Сергею Сергеевичу наша страна в годы войны смогла сама производить шелк, а не закупать его в Китае и в Японии. Шелк был нужен прежде всего для производства парашюта. Это очень прочный материал. Сергей Сергеевич смог вывести породу дубового шелкопряда, то есть той гусеницы, которая бы питалась не тутовыми листьями, а дубовыми, и была более морозоустойчива. И вот такую породу ему удалось вывести, причем на 2 года раньше запланированного. Вместо 44-го он вывел в 42-м году. И наша страна получила долгожданный шелк.
3: Юлия Андреевна, случалось так, что отрасли науки, особенно востребованные в годы войны, после ее окончания выходили далеко за рамки первоначальных оборонных задач. Пример – радиофизика, которая начала активно развиваться именно в послевоенный период. Расскажите, как в целом изменилась научная деятельность университета после 45-го года?
4: Ну, конечно, прежде всего, Великая Отечественная война показала значение, вы правильно сказали, радиолокации, радионавигации для целей обороны вот, нашего советского государства и нашего хозяйства. И это сделало необходимым подготовку вот как раз специалистов нового профиля, обладающих глубокими теоретическими знаниями. И вот благодаря этому 29 июня 1945 года у нас в нашем Горьковском университете впервые в стране был открыт радиофизический факультет, в работе которого принимали участие очень многие известные академики. Тот же, например, Виталий Лазаревич Гинзбург, который стал лауреатом Нобелевской премии. Вот как раз он получил Нобелевскую премию за работы, которые проводил, будучи сотрудником нашего университета. Мария Тихоногрехова, Габриэль Семенович Горелик, тот же Александр Александрович Андронов. То есть все они работали на этом новом факультете, и это долгое время было прям гордостью нашего университета.
3: Юлия Андреевна, а если говорить о современности, чем сегодня живет музей Нижегородского государственного университета, какие экспозиции и выставки находятся в фокусе внимания, и какие мероприятия музей проводит в десятилетии науки и технологий, которое сейчас продолжается, чтобы рассказывать широкой общественности о вкладе ученых в победу и в целом о работе исследователей?
4: Ну, мы сейчас продолжаем, естественно, собирать исторические сведения развития науки в нашем университете. Сегодня стараемся рассказать вообще об университетской науке, показать ее междисциплинарные связи на новых выставочных пространствах. У нас есть выставка «Плоды ума» и «Диктатура металла. Трогательная история». Они реализованы на средства фонда Потанина при помощи художественных образов и современного искусства. Мы вот погружаем посетителей в мир научного поиска, исследований. Основная особенность этих выставок – это как раз интерактивность. И посетители просто в восторге, когда выходят из музея после посещения данных выставок. У нас в фондах нашего музея хранятся. Он и открывался-то в 1975 году именно как музей боевой и трудовой славы. То есть, соответственно, у нас здесь различные письма, дневники, воспоминания. Особенно, конечно, ценны именно дневники. То есть, когда, сами понимаете, человек записывает вот только-только происшедшие события. Различные также вещи нам приносят родственники, да, то есть вещи, которые принадлежали студентам, прежде всего погибшим студентам в годы Великой Отечественной войны. И это очень трогательно. Но мы не только в это десятилетие, мы в принципе стараемся, чтобы совместно с управлением по молодежной политике нашего университета, стараемся, чтобы каждый первокурсник прошел через наш музей, музей истории нашего университета. И здесь мы очень красочно рассказываем, показываем действительно, как жили те, кто был до нас, да, то есть сотрудники, студенты университета, и в том числе, конечно, и в годы Великой Отечественной войны, чтобы они знали историю университета, гордились и продолжали традиции, что мы очень надеемся.
3: Юлия Андреевна, большое спасибо за разговор. У нас на связи была Юлия Димашова, главный хранитель фондов Музея Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Вы так много рассказали о жизни и работе студентов и ученых во время Великой Отечественной войны, и я уверена, что это лишь малая часть того, что хранится в фондах университета. Будем ждать вас снова в нашей программе. И, конечно, всех с наступающим Днем Победы.
4: Да, а я приглашаю всех слушателей, если будете в Нижнем Новгороде, обязательно посетить наш музей, мы там расскажем вам гораздо больше.
3: Что ж, на этом пока все. Я, Софья Еркушова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.

0: великой победе посвящается.
1: У незнакомого поселка на безымянной высоте.
0: Память, которая не стирается временем. Песни, объединившие поколения.
2: Темная ночь, только пули свистят по степи.
3: Мгновенья раздаю.

0: Звезды отечественной эстрады исполняют песни военных лет. Слушайте 9 мая после минуты молчания. Лицензии на добычу и борьба с браконьерами. В программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Это нужно с браконьерством бороться не тем, что силовыми какими-то методами, а ставить людей в такую ситуацию, чтобы они хотели не браконьерить. Как говорят в охотничьих хозяйствах, что лучший егерь – это бывший браконьер. Поэтому да.
0: Гости – охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: представитель МИДа Мария Захарова.
1: С другой стороны, за его плечами был и неудачный штурм. Хотя объективно неудачный штурм был связан в том числе и банально с соотношением сил, которое было на линии Маннергейма. Поэтому говорить о том, что вот он за несколько недель изменился, это, в общем-то, будет несправедливо. То есть он изначально был достаточно сильным командиром, и то, что его дивизия в итоге прорвала линию Маннергейма, это как бы есть следствие того, что он умел и готовить людей, и готовить план конкретный тактических условий, которые создавать те условия, в которых удастся прорвать. И вообще говоря, о нем говорили его сослуживцы о том, а когда он вообще спал. То есть он всегда старался быть в войсках, всегда старался видеть все, можно сказать, с своими глазами. То есть, опять же, я процитирую как бы его сослуживца, ближайшего штаба, капитан Назаров, такой из штаба 123-й стрелковой дивизии, вспоминал так о своем командире. Я не знаю, спал он или не спал, но он все время находился впереди, к каждой мелочи придирался. Он добивался того, что его подразделения были настолько натренированы и настроены, что прорыв сам с собой определился. Ведь на самом деле это действительно был один из тех людей, которые, благодаря которым линия Маннергейма в итоге была прорвана.
2: Алексей Валерьевич, я прошу прощения, но ведь сама собой линия Маннергейма не прорывается. Нет, насколько я помню, на том участке фронта было очень большое количество и бетонных, и деревянно-земляных дотов-дзотов, и вся местность простреливалась, и дивизия наступала на очень неблагоприятном участке. Да, им была придана тяжелая артиллерия, но как бы то ни было, можно было перекосить всю пехоту. Пехота выжила и прошла, и отмечается, что уже второй штурм прошел с минимальными потерями. Как такое вообще могло быть? Ну, условно говоря, люди-то, что с ними сделал, как их подготовил Алябушев?
1: Ну, то, что называется подготовка штурмовых действий. То есть действия в составе штурмовых групп, и тренировка заранее, заблаговременно, подготовка людей, тренировка в условиях, которые приближены к боевым, и разведка. На самом деле, главной проблемой Дикоябрьского штурма было то, что система обороны противника, то есть его расположение, его дотов, дзотов, вообще всех позиций на этом участке, так называемый участок Сумский узел сопротивления, как это у нас называлось, и вскрыв систему обороны, уже действия штурмовых групп при поддержке артиллерии, что-то просто банально действительно разбил тяжелая артиллерия, но 100% это не давало гарантии, поэтому нужны были какие-то штурмовые действия. То есть для того, чтобы штурмовики того, с февраля 40-го года, могли эффективно действовать, было подготовлено учебное поле, на котором они тренировались. Соответственно, дальше вот то, что, говоря, само прорвано, это то, что шло по продуманному сценарию. Вот этот вот сценарий прорыва обороны, то есть последовательное действие, план, он был продуман и обкатан на учебном поле. Поэтому получилось. Но 22 июня 41 года задача была на самом деле намного сложнее. Проблема заключалась в следующем. По плану прикрытия границы 87-я стрелковая дивизия должна была занять позиции во Владимиро-Волынском укрепленном районе, который строился. К сожалению, к июню он еще не был достроен, потому что его ударными темпами строили, но, несмотря на большое количество построенных сооружений, они не были, например, обсыпаны. И поэтому на местности эти бетонные коробки, они были видны противнику. И хуже того, что они были видны, к ним еще подходили трубы коммуникаций, телефонных проводов, электричества для освещения. Вот через эти трубы их выжигали огнеметами. Это была большая проблема. Это не то, что там не обсыпали, ну и что. К сожалению, это не ну и что. И надо сказать, что невзирая на слова в песнях о том, что своей земли мы не отдадим ни пяди, и всякие такие шаблоны, сложившиеся у нас о

0: первом годе о том, что бить врага малыми силами на чужой территории. Владимир Волынский укрепленный район, он строился достаточно разумно. Он строился не строго по границе, он строился в том числе в глубине. То есть строили участки батальона района обороны, они строились таким образом, что находились в основании излучины реки Западный Буг. И это тоже сыграет свою роль в разворачивающихся событиях, поскольку мост через реку Западный Буг был захвачен немецкими диверсантами, переодетыми в советскую униформу. Это были те самые бранденбуржцы, бранденбургеры, которые достаточно широко применялись немцами в начале войны, ну и на самом деле в 1942 году были эпизоды. Но не суть важно, главное, что с нарушением конвенции о ведении войны немцами был захвачен мост. И это сразу же давало им определенную фору. И еще одна проблема заключалась в том, что непосредственно на границе, даже вот на этом огромном 30-километровом фронте, находились небольшие силы от каждой из дивизий приграничных округов. Не вся дивизия, не все 9 стрелковых батальонов были заранее посажены в окопы. И на самом деле, когда пришла из Москвы в округ директива номер один, так называемая директива номер один, на самом деле на ней номера нет. Это просто директива на приведение войск в боевую готовность. На ее выполнение, опять же, с учетом того, что ее надо было расшифровывать, там снова зашифровывать, отправлять в войска, это несколько часов. А поэтому большой проблемой было то, что дивизия должна была еще и выдвинуться на те самые позиции, которые она должна была занимать по плану прикрытия. Никто заранее не знал, какими силами нападут немцы. И исходили из тех планов, которые имелись на утро 22 июня, это был план прикрытия, который на самом деле был изначально неработоспособен, поскольку он не рассчитывал все на то, что немцы нападут главными силами. Вообще, как бы советская концепция, она все же предполагала более медленное развитие событий в начальный период войны, до вступления в бой главных сил. И Начштаба Прибалтийского особого округа, это даже назвал, что мы не такая страна, как Польша. Вот что немцам удалось сразу главными силами напасть на Польшу, это вот такое стечение обстоятельств. А на нас так не получится напасть. Но, к сожалению, именно по этому сценарию развивались события в июне 41 года. Поэтому требовалось, мало того, что уже после того, как прогремела артиллерийская подготовка, уже после того, как немцы захватили мост через приграничную реку, нужно было идти к границе, и нужно было принимать какое-то решение, что делать в условиях неработоспособного плана, изначально обреченного на неудачу. Те, кто пытались его напрямую выполнять, они чаще всего терпели неудачу на всем протяжении границы. И от Алябушева как раз и требовалось сделать что-то нетривиальное. Причем в конкретной ситуации под Владимиром Волынским его оппонент Клейст, он действовал достаточно продуманно в том плане, что сначала плацдарм на приграничном Западном Буге должны были захватить пехотинцы 298-я пехотная дивизия. Только после этого, после того, как они захватят плацдарм, преодолеют приграничные укрепления, только после этого вводится в бой 14 танковая дивизия, то есть уже самостоятельное механизированное соединение, которое дальше по шоссе, идущее от города Владимир-Волынский на восток в направлении города Луцк, прорываются уже танки, мотопехота, одним словом, уже такая, что называется, шпага острая, проникает вглубь советской обороны.
1: То есть он, по сути дела, хотел вскрыть наши части, если они могли бы как-то изготовиться, они бы себя обозначили, и уже после этого он бы мог скорректировать удар этой самой танковой шпаги.
0: Да, он мог скорректировать, и было как бы выбрано три дорожных направления. То есть это были на карте выбрано шоссе. Соответственно, одно шоссе шло через Владимир-Волынский на Лут, второе через Сокаль, дальше Берестечко-Дубно, наконец, третье, можно сказать, это уже запасное, то есть его не планировалось использовать сразу в первый день операции. Это через Раворусскую и дальше уже выходя на шоссе Львов-Тарнополь. Соответственно, именно на участке Владимир-Волынский была ответственность 3-го моторизованного корпуса Маккензина, которым как раз нужно было сначала таким, как говорится, пешечным штурмом, сначала пехотой проломить советскую оборону, включая приграничные укрепления, о которых на самом деле немцы имели довольно туманное представление, но они знали, что они были, в принципе, от своей агентуры. Такая же схема была под Сокалем. 44-я пехотная дивизия как раз должна была воспользоваться захваченным у мостом у Вагаданки, это к юго-западу от Владимира-Волынского. И все, вроде бы, такой план толковый, все должно было получиться. И как раз-таки таким, что называется, гвоздем в сапоге Блицкрига оказался персонально Алябышев, поскольку он сразу принял нетривиальное решение. Он решил не обороняться, а наступать, поскольку ситуация явно читалась как проигрышная, то есть если он просто выходит и размазывает свою дивизию на фронте 30 километров, его просто побьют. И кроме того, такой для него был изначально неприятный сюрприз. Там же, недалеко от Владимира-Волынского, дислоцировалась советская 41-я танковая дивизия. По плану прикрытия она уходила в сторону Ковеля. На самом деле, это не только по плану прикрытия. Наше командование очень боялось, что будет удар от Бреста в тыл Юго-Западного фронта. И прикрывать от этого удара было такое постоянно у командования Юго-Западного фронта, что называется, тик о том, что ударят с той стороны. Но это тоже разумно. Там было хорошее шоссе как раз до входа в Припятскую область. Поэтому 41-я танковая дивизия уезжает в сторону, как бы уходя с направления удара противника, оставляя один на один с танковой группой, точнее, с моторизованным корпусом. Поскольку война уже началась, как бы уже идут бои на границе, немцы на самом деле уже вклиниваются в укрепрайон, и вот это решение Алябышева, оно было, я бы так сказал, прямо озарение. Нужно было делать именно так, как он делал, поскольку нужно было резко изменить ситуацию, и это можно было сделать только наступление.
1: Алексей Валерьевич, прошу прощения, но одно дело это у нас сейчас, если после знания какое-то, что у него получилось, это мы сейчас знаем. С другой стороны, ну, озарение у человека, чутье, командира, все что угодно, мы об этом сейчас подробно будем говорить, но для того, чтобы дивизия пошла в бой и контратаковала или атаковала, она должна быть управляема в условиях ошеломления, в условиях проблем со связью и так далее. Каким образом Алябышев добился управляемости веренной ему части, которая смогла выполнить этот приказ на атаку?
0: Но это все же не механизированное соединение, которое двигается быстро. Батальоны стрелковой дивизии, они были на таких масштабах передвижения достаточно хорошо управляемы, тем более дивизия все же не проходила длительный марш. Очень многие из тех, кто вступали в бой в 41 году, они это делали с марша и по частям. А здесь была возможность в пункте постоянной дислокации собрать всех. И как раз-таки управляемость, она была обеспечена вот этим ударом в кулаком. На самом деле это был вполне такой академический шаблон. То есть он берет свое лучшее там 16-й стрелковый полк, дает ему гаубичный артполк на механической тяге и ставит ему задачу восстановить ситуацию на границе. Вот. Причем у нас есть четкое свидетельство, что это была его персональная идея конкретного генерала Алябышева, поскольку начальник оперативного отдела 5-й армии, которая подчинялась, эта дивизия Владимирский, после войны написал исследование, И он прямым текстом написал, это было решение ФФА Лябышева. Он видел это, он знал это своими глазами. Единственное, как бы, чем ему помогла 5-я армия, штаб 5-й армии Потапова, это тем, что уезжающая в сторону 41-й танковой дивизии, из нее было приказано выделить танковый полк для непосредственной поддержки пехоты 87-й стрелковой дивизии. Поскольку Красная армия, это было такое очень спорное решение, все танки непосредственной поддержки пехоты изымались, то есть если раньше в каждой стрелковой дивизии был батальон танков, то теперь это все изымалось, более того, бригады непосредственной поддержки пехоты, из которых, собственно, формировали ту самую 41-ю танковую дивизию, их тоже упразднили, это было большое перетряхивание в советских танковых войск как раз с рубежа 40-41 года. И лишили пехоты непосредственно поддержки танков. И фактически своей волей, вот что, чем поддержал своего командира дивизии Потапов, командующий 5-й армией, он приказал, опять же, с формальной точки зрения, раздергивание. Но с практической точки зрения это как раз тоже было решение разумное, изъять часть силы с 41-й танковой дивизии, которая была все же ограничена боеспособной, она только с весны 41-го года формировалась, использовали как средство непосредственной поддержки. Реально достались 87-й стрелковой дивизии два танковых батальона, танков Т-26. То есть, на самом деле, танки картонные, поддержка от них не очень весомая, это не КВ, не Т-34, это, конечно, средство ограниченного, так скажем, и радиуса, и эффективности действия, но, тем не менее, они были.
1: Пульно-вздульные, засадные, по кустам, в лучшем случае.
0: Нет. Ну, тут по кустам-то не спрячешься. Тут надо наносить контрудар. И на самом деле это средство поддержки, конечно, не очень мощное, но, тем не менее, когда собираются в кулак стрелковые батальоны, поддерживается артиллерия. Опять же, вот что точно выучил Лябышев в ходе Советско-финляндской войны, это роль и место артиллерии. Поскольку она, опять же, очень четко строит боевые порядки. То есть он один стрелковый полк с гаубичным полком на механической тяге, второму стрелковому полку дает артполк, в советских стрелковых дивизиях в 41-м году было два артполка, артполк на гужевой тяге, на лошадках, и те самые два батальона 41-й танковой дивизии. И бьет на узком участке. А немцы как раз, они оказываются в состоянии, когда они не готовы обороняться. То есть они перешли в Западный Буг, они вклинились в укрепрайон, но они еще не готовы обороняться. На самом деле решение-то оно было как бы восстановить положение на границе. Но оно в конкретных условиях оказывается несколько больше, чем просто восстановить положение на границе. И вот это построение, два ударных полка, один полк получает прикрытие, становится на прикрытие южного фланга, то есть Лябышев очень четко выстраивает свою дивизию. Он вместо того, чтобы ее размазать на эти 30 километров, он ставит на узком фронте два полка. С одной стороны прикрывается третьим полком стрелковым, всего стрелковой дивизии, три стрелковых полка. Он знает, что с севера болота сплошные, там вряд ли немцы его будут атаковать. И утром проводит вот это контрнаступление. И немцы к этому оказались не готовы, и отходят. Это был не первый отход немцев в 41-м году, но реально они откатываются. И более того, они откатываются из вклинения в доты укрепрайона. Причем деблокируют те сооружения, в которых продолжали сражаться гарнизон. Ну, это практически вот чудо. То есть 22 июня на границе, гарнизоны дотов обтекают со всех сторон, каждый превращается в обреченную Брестскую крепость. Но тут приходят свои. Вот наши пришли. И действительно, это позволяет дивизии на какое-то время сесть в укрепрайон и иметь в обороне поддержку дотов. На самом деле немцы были так несколько этим всем озадачены, дезорганизованы, и результативная контратака, она существенно смешала карты, поскольку когда шла контратака, Клейст думал, что все идет хорошо, и приказывает вводить в бой 14 танковую дивизию. То есть на самом деле это произошло еще в полдень, то есть в полдень уже, как говорится, ура, вперед, давайте выдвигаться. И тут выясняется внезапно, что плацдарма-то занять не получилось, то есть тот, по которому можно вводить в бой крупное механизированное соединение. В итоге максимум, что удается втиснуть к вечеру 22 июня, это один только разведывательный батальон дивизии. Причем он попадает под артиллерийский обстрел. Прям так и пишут, что продвинувшись авангардом, попал под усиливающийся артиллерийский обстрел. Ну, правда, они успели бронемашины этого разведбата немецкого повоевать с нашими танками. Правда, Т-26 пробивался в том числе и автоматическими пушками. Более того, на пути движения 14 танковые оживают советские доты. Это вынуждает следующим перебросить не танки, а саперов. Наконец, еще один сюрприз – это авианалет советских бомбардировщиков. И в итоге к вечеру 22 июня наступление под Владимиром Волынским, оно свертывается. И вечером в журнале боевых действий 14 танковой дивизии написано прямым текстом: дивизия отходит в сторону от дороги и маскируется с воздуха. Дальнейшее продвижение пока невозможно. А результат, на самом деле, который можно превосходит ожидания. И еще, опять же, срабатывает и укрепрайон, который оказался все же не беззащитным, то есть это часть дотов, их деблокировали. 44-я пехотная дивизия бьется головой в укрепрайон. То есть они захватили, да, Бранденбургцы захватили мост. По мосту переправилась пехота. Двинулась вперед, уткнулась в укрепрайон. Вот это, опять же, построение укрепрайона в основании излученной реки, когда есть расстояние от границы до непосредственно бетонных коробок, оно позволило обойтись без вот этого момента внезапности, когда, что называется, идет атака практически в первые минуты войны. Понятно, что момент внезапности срабатывает. И момент внезапности, когда хотя бы час, два, три прошли, он теряется. И австрийская изначально она формировалась в составе австрийской армии. Дивизия несет тяжелейшие потери именно на позициях укрепленного района. То есть, опять же, расчет сам по себе был выстроен грамотно. Где бить, где обороняться.
1: Очень часто в статистических справочниках и в каких-то онлайн-энциклопедиях приводятся сухие цифры сил сторон. В данном случае мы видим, что и те силы находились в динамике, но все-таки какими силами располагал Алябушев и что там должно было двинуться или что стояло напротив него? Сколько было немцев?
0: Ситуация следующая. 87-я стрелковая дивизия, как и все дивизии армии прикрытия, содержалась по штату 10-тысячному. То есть 10 тысяч человек. А при штатной численности военного времени 14 тысяч человек. Это означало, что многие подразделения, прежде всего тыловые подразделения обеспечения, они не должны были быть укомплектованы с объявлением мобилизации. То есть реально у него было 10 тысяч человек при сухих тылах. Это создавало проблемы, но можно было какое-то время с этим провоевать, поскольку укомплектованность именно стрелков, полков и батальонов была достаточно высокая. Но 10 тысяч человек – это 10 тысяч человек. Нам могут сказать, а как же, что называется, Красная Армия впоследствии воевала стрелковыми дивизиями по 10 тысяч человек. Но это все же большая разница. Изначально штатный расчет на 10 тысяч человек и, что называется, сжатое на мирное время с 14 тысяч до 10 тысяч человек. Это вот как, что называется, побитый будильник в бою, там, дивизии, там, 5-6 тысяч человек при штате 10 тысяч. Или, что называется, будильник, которым не хватает шестерен. Прежде всего, шестерен, которые обеспечивают ведение боевых действий. В итоге 10 тысяч человек, сколько-то давали личного состава Кульбату укрепрайона. Это тоже немного. Сколько-то давали, опять же, танкисты. Опять же, это танкисты, просто экипажи танков. Плюс какие-то тылы, заправщики. Я бы так сказал, на круг максимум, что можно посчитать на этом участке за Красную Армию, это где-то 12-13 тысяч человек. Против них находились соединения 3-го моторизованного корпуса и три дивизии, которые были введены в бой в первый день, это 298-я пехотная, 44-я пехотная, 14-я танковая, они в сумме со средствами усиления насчитывали почти 50 тысяч человек. Понятно, что это там определенные нюансы, всякие там артполки на гужевой тяге немецких пехотных дивизий, они тоже так увеличивали численность, но не сильно влияли на боевые возможности. Но тем не менее, это превосходство более чем в 3 раза. Плюс внезапность нападения.
1: Я думаю, что, Алексей Валерьевич, мы об этом поговорим после небольшого перерыва. Нам надо и нашим слушателям это осознать. Все-таки от 3 до 5-кратного превосходства на узком участке фронта, плюс эффект внезапности, плюс все то, что мы знаем с точки зрения и авиации, и разрыва связи, и всего того хаоса управления, когда первоначальные планы обороны оказались абсолютно недействительными. Об этом мы поговорим, уважаемые радиослушатели, через несколько секунд. Я пока же напоминаю вам, что наш проект «Командир Великой Отечественной. Судьбы героев» и все передачи Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube, YouTube канал Дмитрий Кононыхин. Подписывайтесь на телеграм-канал «Железный ветер» Алексея Валерьевича Исаева, там крайне интересно. А мы снова вернемся в первые дни после начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, сегодня во Владимире-Волынском. Мы в первом боевом дне, мы в первом дне Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года, когда советская дивизия под управлением генерала Филиппа Федоровича Алябушева не просто выстояла под первым ударом превосходящих несколько раз сил противника, но провела контрнаступление и фактически отбросила превосходящие силы противника, смогла выстроить оборонительные порядки и совершила, по сути дела, первый шаг к победе 9 мая 1945 года. Мы в гостях у замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Алексей Валерьевич, вот 22 июня, оно наполнено всевозможными уроками для нас. Но вот дивизия. Дивизия встала на укрепрайон, дивизия отбросила. В каком состоянии находились люди, в каком они были моральном состоянии, насколько они были сыты, было ли у них вообще боеприпасы. Это же война моторов. Немцы же тоже не дураки, они понимают, что сейчас будут убивать. Как дальше Алябушев управлял веренной ему дивизией?
2: А дальше все развивалось на уровне уже командования и танковой группы, и 6-й армии, и реально Алябушев выступил против целого фельдмаршала Рейхенау. Рейхенау, который увидел, что все застряло под Владимиром Волынским, недолго думая, ломает об колено Клейста, который протестовал. Но он говорит: так, у вас ничего не получается, вы все дураки, перебрасываем поперек всего, всей полосы наступления 6-й армии, 1-й танковой группы, там, 13-ю танковую дивизию, которая должна была наступать вообще на другом направлении, и разворачивают, и поперек всего движения, поперек всей полосы, спешно перебрасывают под Владимир-Волынский. То есть первая смена плана «Барбаросса» произошла в ночь с 22 на 23 июня 1941 года, когда реально переиграли распределение сил.
1: Уж психанул, так психанул на всю катушку.
2: Реально, да. То есть это как бы Клейст был возмущен самоуправством Рейхенау. Но с формальной точки зрения, во-первых, он его подчинялся, во-вторых, фельдмаршал – фельдмаршал. Кроме того, Рейхенау был на особом счету у гитлеровской верхушки. Ему можно было все. И реально к этим силам, к 50 тысячам человек, которые уже стоят под Владимиром Волынским, бьются головой в укрепрайон, приезжает еще одна танковая дивизия. И еще одна танковая дивизия – это еще примерно 15 тысяч человек и 150 танков. Вот это уже было много. Конечно, долго Алябушев так продержаться не мог. Он и так сделал очень много. Он, по сути, заставил противника поменять план, он заставил его замедлить движение, но две танковые дивизии, две пехотных на одну советскую стрелковую, это было уже очень много. И кроме того, вот тот фактор 30 километров на дивизию, он стал играть еще и против Алябушева в плане того, что у немцев был еще один корпус, который ломился на советскую территорию южнее. Вот его сдерживать уже было нечем. Он просто обходил советские войска с юга, практически в пустоте, сдерживаемый только укрепрайоном. И это уже обрекало оборону на неудачу. То есть в любом случае немцы вышли бы на шоссе позади Владимира Волынского. Но вот это первое упорное сопротивление, это, опять же, давало время. Что такое время? Вот все помнят, опять же, фильм Озерова, как Рокоссовский выбивал себе машины из закрытого склада. Рокоссовский в это время как раз выбивает машины из закрытого склада под свою ответственность и двигается к границе. Он встретит врага под Луцком и не даст перейти по нормальному мосту под Луцком немцам. Он удержится на этом участке, заставит немцев идти в обход южнее по проселочным дорогам. Это все играет на общую схему борьбы. Это дает время тем, кто выдвигается с глубины. И в этом плане, как говорится, что могла 87-я дивизия сделать, то могла. Потому что дальше на нее наваливается уже больше 60 тысяч человек. только на одном направлении под Владимиром Волынским. Еще с юга обходят еще 40 тысяч человек 44-го корпуса. И это было уже слишком много. И фактически через несколько дней дивизия оказывается в окружении. При прорыве из этого окружения Алябышев погибнет. Дивизию выведет по лесам Планк, его начальник штаба. И вот этот вот первый бой, тем не менее, он пройдет в пользу Красной армии, в пользу 5-й армии, которая хотя бы на одном участке сумела остановить, замедлить движение противника, выиграть сутки. Выиграть сутки – это было очень много по меркам 1941 года, опять же, с учетом подтягивания тех же сил механизированных корпусов, которые получают приказ 22 июня, двигаться к границе. Это все время. И опять же, перераспределение сил, поскольку вот той же самой 13-й дивизии где-нибудь под Равороской, он мог существенно поменять всю обстановку и привести к крушению всего плана и контрудара, удержания Львовского выступа. И здесь те несколько часов, которые 7-я стрелковая дивизия пошла в бой вперед и отбросила противника назад, села на укрепрайон, они играли очень большую роль. Это вот пример того, как командир принял грамотное решение, не потерял управление своими людьми, выбрал правильную точку приложения усилий. Ну и на самом деле впоследствии то, что дивизия была в одном кулаке, это способствовало ее все же организованному прорыву из окружения.
1: Понимаете, Алексей Валерьевич, то, что вы рассказываете, мне очень напоминает схему прикрытия советско-китайской границы в конце 60-х годов прошлого века, когда заставы должны были принять бой при вторжении семи колонн товарища Мао. После этого не имели права никуда не отступить, ничего не делать. Бой должна застава была выдержать в течение как минимум полутора часов и отойти и сесть на укрепрайоны. Подчеркиваю, при любом количестве наступавших. За это время должна была подтянуться маневренная группа, которая вступала в бой и должна была вести бой в течение суток, чтобы выиграть время, и за эти сутки уже подходила родная советская армия. То есть вот такая была система втягивания и прикрытия границы. Как минимум сутки надо было обеспечить в пограничном сражении. Собственно говоря, это происходило впоследствии на знаменитом Даманском, в боях за Даманский. Здесь же мы видим, что этот опыт 41-го года явно был усвоен, как прикрывать границу мобильными частями. Вот этот эпизод, был ли он как-то к соседям, вот с точки зрения, вот вы говорите, это дало, это помогло, это, ну, в целом, с точки зрения опыта командира, изучался ли этот опыт? Или просто вот так, эпизоды, все, он остался яркой такой звездочкой, вспыхнувшей вот 22 июня 41 года. Как это было дальше?
2: Я изучался как раз ввиду того, что был такой человек, как Владимирский, как раз человек, который был, прошу прощения, я назвал начальника, он был замначальника оперативного отдела 5-й армии, а впоследствии он был на преподавательской работе, как раз-таки то, что он преподавал будущим красным командирам, это влиял в том числе его личный опыт. То есть он видел, что происходило, и история 87-й СД, она как раз-таки была примером для последующего обучения. То есть он, вообще говоря, в сентябре 1946 года, Владимирский, имя отчество Алексей Викторович, в 1941 году ему было всего 37 лет. И в 1946 году он становится преподавателем кафедры оперативного искусства Академии Ворошилова. И на самом деле и впоследствии был преподавателем кафедры стратегии в той же Академии Ворошилова. И очень много из того, что он приобрел благодаря личному опыту, использовался в обучении войск. Вот этот эпизод, он как раз-таки был достаточно широко известен в советской и историографии, ну и, соответственно, практики, потому что же Владимирский, написав книгу на киевском направлении, это, по сути, был такой как бы учебник, что делать в условиях катастроф. И действительно, опыт 5-й армии, он изучался.
1: Если мы говорим о судьбе такого офицера, как Филипп Федорович Алябышев, и унтер-офицер Первой мировой, и подавление Тамбовского восстания, и наш советник на японско-китайской войне, где он добился повышения эффективности китайской армии, крайне значительного повышения эффективности, и проявил себя на советско-финляндской войне. И, по сути дела, вся его судьба, это 22 июня, спрессовалась, сконцентрировалась. Какой урок, по-вашему, вот вы в Институте военной истории изучаете командиров и их действия, вот какой главный урок он дал нам всем?
2: Осознавать момент, когда старый план не годится, и нужен новый план, и новый план, опять желательно основывать на активных действиях. Пассивное ожидание того, что будет делать противник, оно привело бы к тому, что его разгромили бы уже в первый день. И немцы сумели бы протолкнуть свое крупное механизированное соединение уже в первый день. А так у них это не получилось. Умение правильно видеть и чувствовать обстановку. Вот та ситуация, когда туман войны, он не знал масштабов катастрофы. Но тем не менее он четко понял, что старый план не работает, надо новый. Этот новый план сработал лучше. Это урок того, что командир должен быть человеком, способным быстро сориентироваться в сложной ситуации.
1: Командир – это и есть инициатива, план и есть ты. И твоя тогда дивизия делает чудеса. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за внимание к нашей работе. Сегодня мы были в гостях у замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Алексей Валерьевич, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания.

0: Радио России. Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
1: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
2: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
0: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость. Средствами ПВО за сутки сбиты 605 украинских беспилотников. После атак ВСУ восстановительные работы в Челябинске идут в режиме нон-стоп. Россиян ждет короткая рабочая неделя. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российский МИД призвал зарубежные страны заблаговременно эвакуировать из Киева своих дипломатов на случай попыток Украины сорвать празднование 9 мая в Москве. Министерство иностранных дел России разослало во все зарубежные дипмиссии соответствующую ноту, сообщил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она напомнила, что 4 мая Минобороны России опубликовала

Венгерская джаз-фьюжн группа «Джабы» выпустила пластинку «Butterfly», записанной при участии гитариста Киэли Минучи. Музыканты впервые сотрудничали в 2023 году, а годом позже провели успешный совместный тур «Tour of Waterfalls». Пластинка была записана 13 апреля 2025 года. Помимо студийного материала, в нее вошли концертные записи, сделанные во время выступлений в Вене и Аламоуце. В прошлом году участники «Джабы» отметили 30-летие с момента образования коллектива. Думаю, с их творчеством хорошо знакомы поклонники экс-гитариста группы «Genesis» Стива Хэкета, записавшего с «Джабы» несколько альбомов.

0: Российский джаз.
1: Известный пианист, композитор и аранжировщик Дмитрий Яковлев представил третий альбом своего проекта «In Time», в котором играют звезды российской джазовой сцены, саксофонист Антон Залетаев, трубач Петр Востоков, контрабасист Владимир Кольцов-Крутов и барабанщик Давид Кибучава. Предыдущая работа коллектива «Сюита. История странника» была тепло встречена публикой и критиками полтора года назад и номинирована на премию «Все цвета джаза» в категории «Релиз года». И фрагмент аннотации к новой пластинке, альбом «Сезоны» напоминает оду времени и состоянию в определенные жизненные циклы, пользуясь всевозможными методами отвлечения от неприятных погодных явлений, будь то прямое путешествие в лето или умиротворяющий вальс в заснеженных горах. Альбом выпущен лейблом Artbeat Music.

Популярный французский трубач Ибрагим Маалуф в очередной раз объединился с Абини Бу и написал музыку для новой картины режиссера «Филь де Персон». Драма, выход которой запланирован на 10 июня 2026 года, станет уже их третьей совместной работой. А началось все ровно 10 лет назад, когда вышел фильм «Небу в лесах Сибири», принесший трубачу премию «Сезар» за лучшую оригинальную музыку. Справедливости ради должен отметить, что над новой картиной «Небу» Маалуф работал не один, а с французской певицей и пианисткой Соней Мохамед-Шериф, которая, в частности, спела на вроде единственном неинструментальном треке «Memories».

сентябре прошлого года появилась информация о том, что легенды бразильской музыки Флора Пури, Маэрта Морейра вернулись в студию по приглашению музыканта, певца и продюсера Рикардо Бесселара. Певица и перкуссионист тогда погрузились в творческий процесс, принадлежащий Бесселару студии Jasmine Music в Форталезе. Пообещали пластинку Флора энд Аирту. Слово сдержали, альбом на днях вышел, правда, под названием «Мараконос». Да и обнародованный в сентябре трек «Акио» на диске отсутствует. А так все, как обещали. Рикардо Бесселар, Флора Пури, Маэрта Морейра плюс собранный продюсером ансамбль и в записи двух пьес участвовал струнный квартет «Калимера» из Рио-де-Жанейро.

0: с Михаилом Иконниковым.
1: Уинтон Марсалис выпустил диск «The Wonderful World of Louis Armstrong», предлагающий свежие интерпретации сделанных 100 лет назад классических записей Армстронга «Hot Fives» и «Hot Sevens». Диск был записан Уинтоном Марсалисом, Винсом Жорданом и участниками их ансамбля с 26 по 31 декабря 2012 года во время выступлений в клубе «Dizzy's Club» в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Напомню, что в этом году отмечается 125-летие Луи Армстронга, самого популярного музыканта в истории джаза.

0: юбилей.
1: Лейбл Universal Music отметил 40-летие дебютного альбома одного из самых значимых представителей современного британского джаза, саксофониста Кортни Пайна, выпуском коллекции его лучших записей. На двухдисковом сборнике 28 пьес, большинства пластинок командора Ордена Британской Империи, который в последнее время как-то редко появляется в студии, предпочитая живые выступления. Первый диск составлен джазовым критиком Кевином Лежендером и представляет собой критический взгляд на раннее творчество и развитие Пайна. Материал для второго диска отбирал непосредственно сам саксофонист. Я включил в программу, записанную при участии вокалистки Сузей Грин, пьесу «Children of the Ghetto» с вышедшего в 1986 году дебютного диска Кортни Пайна «Journey to the Urge Within», добравшегося до 39-й строчки британского чарта альбомов. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи.

0: 9 Б. Война как предчувствие.
1: На сцену вышли ребята молодые с красными от слез глазами, принесли по гвоздичке, и оторванный был кусочек бумажки, и там каждому просто ручкой было написано «Валендрия». До тех пор, как дети будут смотреть горящими глазами спектакль, я думаю, что нам следует его играть.
0: «Завтра была война» в театре имени Пушкина. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Разбираем сложные темы простым языком в программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
5: Дормио использует гипногогическую фазу сна, когда мы почти что находимся в стране снов. Мозг пересматривает события дня. Это самое лучшее время для манипулирования сновидением.
0: Примените научный подход к своему пониманию мира. По средам и пятницам в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
7: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал, спал же.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. О самом важном через расстояние. Ко Дню Великой Победы. Специальный выпуск программы Алексея Певчева «Полевая почта».
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшний выпуск у нас праздничный, музыкальный. Гости нашей программы, думаю, вы все хорошо знаете. Это музыкант, лидер группы «Ва-банк», заслуженный артист России Александр Ф. Скляр.
11: У незнакомого поселка на безымянной высоте. О походах наших, о боях с врагами. Пройдет товарищ сквозь бои и войны.
12: Мой дедушка по отцовской линии, Сидор Никонович Скляр, прошел всю войну, закончил ее в звании полковника СМЕРШ. Он никогда детали своей военной жизни с нами не обсуждал.
0: «Полевая почта». Праздничный выпуск. Слушайте 9 мая в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном подразделении группировки войск «Юг» за прошедшие сутки атаковали формирование нескольких бригад ВСУ в районах Константиновки и Дружковки Донецкой Народной Республики. США в новой стратегии по борьбе с терроризмом назвали Европу инкубатором террористических угроз. Правительство России утвердило концепцию железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российский МИД призвал иностранные государства эвакуировать своих дипломатов из Киева. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что в случае украинской атаки на Москву в дни празднования победы в Великой Отечественной войне удар наших вооруженных сил по центрам принятия решений в Киеве будет неотвратим.
2: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России на